мысли в порядок. Папа, мама, говорю вам, как перед Богом, который простил меня, что я приложу все силы, чтобы наладить отношения в своей семье. Я почти лишился своего бизнеса, но буду работать как раб на галерах, чтобы моя жена и дети ни в чем не нуждались, чтобы Лика не мыла больше полы в каком-то офисе, и чтобы вы не выкраивали деньги из своей пенсии для моих детей. Если Господь не восстановит мой бизнес, я найду другую работу. Мать подошла сзади и обняла его. Все наладится, сын, и если между тобой и Ликой будет только Господь. Даже мытье полов не сможет помешать вашему счастью. Твоя жена теперь считает каждый заработанный доллар и благодарит за это Бога. К ним присоединился отец. Сердце Игоря снова наполнилось радостью и покоем. «Слава Богу, что у меня самые лучшие родители в мире!» Они еще долго разговаривали о разном, вспоминая годы жизни на родине, всех своих близких и знакомых. Уже в 1:00 ночи мать выпроводила мужа и сына из кухни, чтобы убрать со стола. Спать не хотелось. Игорь попросил у отца фотографии, которые они привезли с собой из Украины. Ему захотелось сравнить себя с Ником в 10-летнем возрасте. Отец принес несколько альбомов. «Это все, что есть. Смотри, сынок. Спокойной ночи!» «Спасибо, папа. Спокойной ночи!» Игорь сразу наткнулся на альбом с фотографиями его свадьбы. «Какая Лика была юная! Совсем девочка!» Опять угрызения совести стали его мучить. Он знал, что до конца жизни не сможет избавиться от них. Он отложил этот альбом в сторону и взял другой, со старыми снимками. Ему хотелось найти фотографии своего счастливого детства. Их было много. Вот он идет в 1 класс. За обе руки его держат родители. Мама, молодая и красивая, радостно смеется, прижимая его к себе. Сходство с Ником было потрясающим. А вот он совсем маленький. Мама стоит с коляской возле красивой клумбы в парке. В коляске сидит толстощекий малыш. Игорьку 7 месяцев. Написано на обороте снимка маминым ровным почерком. Другие фотографии тоже были аккуратно подписаны. Игорь внимательно рассматривал каждую и вкладывал обратно в альбом. Вот он с отцом на рыбалке. Вот они складывают дрова у бабушки во дворе. Вот он с родителями в церкви на рождественском служении. Вот на новогоднем празднике в детском саду. Все детство промелькнуло у Игоря перед глазами. Воспоминания полностью завладели им.

Было уже очень поздно, и он, почти засыпая, машинально взял в руки последний альбом. В него были вложены старые черно-белые фотографии бабушки, дедушки и других родственников. Многие снимки он видел впервые. Некоторых людей вообще не знал. Игорь уже хотел закрыть альбом, но одна фотография, которую он раньше никогда не видел, привлекла его внимание. На ней было запечатлено крыльцо незнакомого дома. На нем, тесно прижавшись друг к другу, стояли его родители, молодые и красивые. Отец обнимал худенькую маму за тонкую талию. Другая его рука лежала у нее на плече. Создавалось впечатление, что он ее утешал. Мамины глаза выражали печаль, которая не исчезла даже спустя годы. Несмотря на это, было заметно, что они очень любят друг друга. «Отличный снимок», — подумал Игорь. «Нужно непременно сделать портрет и подарить его родителям в качестве сюрприза». Он осторожно вытащил фотографию из альбома. На обороте стояла дата, которая привлекла его внимание. Снимок был сделан 34 года назад, 6 апреля, ровно за 2 дня до его рождения. Сердце вдруг учащенно забилось. Тело словно обдало жаром, отчего на лбу выступил пот. Сон как рукой сняло. Игорь несколько минут всматривался в цифры и буквы, не понимая до конца причины своего беспокойства. Потом опять смотрел на тонкую фигурку матери и снова переводил взгляд на дату, записанную ее рукой. «Не может быть! Здесь явная ошибка!» Он вытер пот со лба и отложил альбом в сторону. «Господи! Мама ведь должна стоять на этом фото с большим животом! Ведь через 2 дня родился я!» Игорю стало трудно дышать. Он чуть не выронил фотографию из рук –

Господи! Неужели меня родила другая женщина? Нет, Боже! Это невозможно! Было почти 5 часов утра. Игорь, весь взвинченный, сидел на кухне, стараясь привести свои мысли в порядок. Он поставил фотографию на обеденный стол, прислонив ее к салфетнице. От одного взгляда на родные лица у него начало ныть сердце. Вся его жизнь, сколько он себя помнил, напоминала ему о трогательной родительской любви и о том, как отец и мать всегда дарили ему заботу и тепло своих сердец. Игорю хотелось разбудить их и все выяснить, но он решил ждать, пока они не проснутся сами. «Этого не может быть!» — твердил он. «Это какая-то ошибка! Господи, помоги!» Игорь так и уснул, опустив голову на сложенные на столе руки.

0: Его разбудил луч утреннего солнца, который проскользнул через прозрачную занавеску на кухонном окне и весело заиграл на небритой щеке. Часы показывали 7:30. Было слышно, как льется в ванной вода из крана, а из родительской спальни доносится мамино пение. С самого детства Игорь помнил, что каждое утро, начиная заниматься домашними делами, мама пела красивую песню: «О, наш Отец на небесах, прими моление мое!» Он улыбнулся, но вдруг его взгляд упал на фотографию, которая сильно встревожила его сердце ночью. Спрятав ее под скатерть, он решил поговорить с родителями за завтраком, абсолютно уверенный в том, что дата на снимке написана ошибочно. У него еще было время до завтрака, чтобы принять душ, побриться, помолиться, подумать о Лике. Когда по дому разлетелся аромат свежемолотого кофе и жареного в тостере хлеба, мать позвала мужа и сына завтракать. Игорь ел молча, улыбкой отвечая на взгляды отца и матери, стараясь не выдать волнения, которое горячей волной подступило к сердцу.
1: «Чем собираешься заняться сегодня, сынок?» – спросил отец, допивая свой кофе.
0: «Если нужна моя помощь, останусь дома. Если нет, поеду в офис. Но сначала я хотел бы кое-что выяснить».
2: Пот крупными каплями выступил на лбу Игоря. Он не знал, как спросить родителей о фотографии. Прося у Бога помощи, он достал снимок из-под скатерти и положил на стол.
0: «Я нашел в старом альбоме это фото. Сначала оно мне очень понравилось, и мне захотелось сделать из него портрет вам в подарок. Но потом я обратил внимание на дату. Мама, скажи мне, пожалуйста, это точная дата? Здесь нет ошибки».
2: Игорь пододвинул фотографию ближе к матери, сидящей напротив, и перевернул снимок. Мать взяла фото в руки и долго смотрела на него, словно что-то вспоминая. Печаль еще сильнее отразилась во взгляде. Отец надел очки и придвинулся к ней ближе.
0: «Да, сынок, здесь все правильно написано», — вздохнула мать, и глаза женщины заслезились.
2: Отец положил руку на ее плечо.
0: «Я хорошо помню тот день», — тихо произнес он.
2: Игорю казалось, что они совсем не поняли его переживаний. Он взял фото из рук матери.
0: «Мама, если верить этой дате, то через 2 дня родился я. Но ты здесь совсем не похожа на беременную. Что это значит?»
2: Родители еще теснее прижались друг к другу. Мать заплакала, вытирая слезы. Отец гладил ее по плечу, нежно успокаивая, совсем как на старом снимке. Игорь смотрел на родные до боли лица и со страхом в душе понимал, что услышит сейчас то, что совсем не хочет принимать ни его разум, ни сердце. Молчание длилось почти минуту, но Игорю казалось, что прошла целая вечность, прежде чем мать, продолжая вытирать слезы, положила на его руку свою сухую и теплую ладонь. Она посмотрела ему в глаза так, что внутри у него все оборвалось.

0: сынок.
1: Ее голос дрожал от волнения.
0: Ты знаешь, как сильно я люблю тебя.
1: Конечно, он знал это. Мать всегда любила его. С раннего детства Игорь чувствовал на себе ее улыбку даже тогда, когда не смотрел в ее сторону. И только последние 2 года, когда он отрекся от родителей, от Лики и даже от Бога, мать, глядя на него, перестала улыбаться. Он будет сожалеть об этом до конца своих дней. «Знаю, мама». У Игоря все сжалось внутри.
0: «Мы с папой чувствовали, что рано или поздно нам не избежать этого разговора. Выслушай нас, сын. Ты уже взрослый и все поймешь».
1: Женщина тяжело вздохнула, смахивая слезы. Отец встал, чтобы накапать ей сердечных капель.
2: «Любочка, может, давай я расскажу?» – предложил он.
0: «Нет, я сама»,
1: – решительно произнесла она.
2: «Хорошо, только не расстраивайся. Столько лет уже прошло».
0: «Так вот, Игорек»,
1: – улыбнулась сквозь слезы мать.
0: «Когда мы с папой поженились, то мечтали иметь много деток. По меньшей мере 4 мальчиков и 3 девочек. Через год после нашей свадьбы у нас появился первый сын. Мы назвали его Павликом. Он родился с врожденным пороком сердца и был очень слабеньким. Врачи нас сразу предупредили, что он долго не проживет. Мы почти не выписывались из детской больницы. Каждый день после работы папа навещал нас. Через 8 месяцев, несмотря на наши постоянные молитвы и старания врачей, Павлуша умер. Это было невыносимым горем для нас с папой. Мы не понимали тогда, зачем Господь допустил в нашей жизни такое испытание. Я часами сидела на кладбище возле маленькой могилки. И тогда мне казалось, что все вокруг остановилось. Но время шло. Постепенно мы свыклись со своим горем, хоть это было нелегко. Жизнь продолжалась, и через 2 года у нас родилась девочка. Анечка была красивая, как кукла, с длинными черными ресничками. Но она тоже оказалась больной и прожила только 3 месяца. Мы похоронили Анечку рядом с Павликом. Нашему горю не было предела. Я посылала упреки Богу, но он молчал. Мы задавали ему вопросы, но он не отвечал. Это было самое трудное время в нашей жизни. Прошло 3 года. Детские вещи, которые остались в доме после Павлуши и Анечки, разрывали мое сердце на части. Я очень хотела прижать к груди ребенка и не находила себе покоя ни днем, ни ночью. Я так надеялась, что у нас еще будут дети. Но мои надежды не оправдались. Больше я так и не смогла забеременеть. И вот тогда мы решили с папой, что можем взять чужого ребеночка и воспитать как своего.
1: Мать снова заглянула Игорю в глаза и погладила по руке. Ему казалось, что его сердце сейчас выпрыгнет из груди и разобьется на сотни маленьких кусочков. Стараясь держать себя в руках, он приветливо улыбнулся матери, готовясь выслушать самое главное.
0: «Мы долго искали такого ребенка и наводили разные справки. И вот однажды вечером нам позвонили и сказали, что в детскую больницу поступил 3-месячный мальчик. Его мать погибла в дорожной аварии, а он без единой царапины был доставлен в стационар. Родственников и близких у него не нашли. Это как раз нам подходило. На следующий день мы с папой поехали в эту больницу. Мне разрешили войти в палату, где лежали брошенные младенцы. Их было 7, совсем маленьких. Я захотела посмотреть на всех и попросила Бога указать мне ребенка, которого Он хочет нам дать вместо наших умерших деток. Я подходила к каждой кроватке, брала на руки малыша и прижимала к себе. Но мое сердце молчало. Я подошла к 7, последней кроватке, и наклонилась над ребенком. Он крепко спал и был такой худенький и бледный, что мое сердце дрогнуло. Я осторожно взяла его на руки и почувствовала к этому маленькому мальчику такую нежность, что вдруг расплакалась. Моя душа затрепетала от материнского чувства любви. Я поцеловала его впалые щечки, и он открыл синие глазки. Знаешь, сын, то, что началось тогда в моем сердце, продолжается уже 34 года.

0: Игорь не замечал, как по его щекам текут слезы. Он прижал руку матери к своему заплаканному лицу. «Это был я?» С трудом выдавил он из себя.
1: «Да, сынок, это был ты. Тогда я попросила медсестру дать нам твои данные. Информация совпала с тем, что сообщила нам по телефону социальный работник. Твоя мама, совсем молоденькая, погибла в аварии. Ты был завернут в толстое ватное одеяло, которое фактически спасло тебе жизнь, когда тебя выбросило из машины на цветочный газон. Вернее сказать, тебя спас Господь, чтобы отдать нам. Об отце мы так ничего и не смогли узнать. Родственников у тебя тоже не оказалось, так как твоя мама была сиротой и выросла в детском доме. После аварии тебя сразу привезли в детскую больницу. Я стала приходить к тебе каждый день, брала тебя на руки, гуляла с тобой, а ты уже узнавал мой голос. 4 месяца ушло на оформление нужных документов и разных справок. Господь очень помогал нам. Обычно период усыновления длится намного дольше. Папа предложил оставить имя, которое дала тебе твоя родная мама. Мы сразу продали свой дом и переехали в Запорожье, где нас почти никто не знал, кроме родных. Все эти 34 года мы не говорили об этом никому. Никогда. Даже своим родителям. Твоя бабушка, у которой мы жили первое время, когда переехали, даже не догадывалась, что мы усыновили тебя. Она часто благодарила Бога, что ты рос здоровым мальчиком и любила тебя до самой смерти. Теперь ты знаешь все.
0: Мать тяжело вздохнула, словно с ее плеч упал тяжелый груз. Игорь сидел молча, погруженный в свои мысли.
1: «Боже, они всю жизнь любили меня, как своего сына. Ведь если бы они не усыновили меня, неизвестно, где бы я был и как бы жил. Они дали мне все, а я так огорчал их».
0: Его сердце пронзила боль сожаления, которую невозможно было выразить словами. Игорь понимал, что не заслуживает такой милости от Бога. Он встал, подошел к матери и крепко обнял ее. Потом, не выпуская из объятий мать, протянул руку к отцу. Тот встал и присоединился к ним. Так они стояли несколько минут, пока Игорь не разжал объятия и не расцеловал родителей.
1: «Мама, папа, вы для меня самые родные. Я очень люблю вас и благодарен за все, что вы сделали. У меня было счастливое детство и замечательная юность. Я с малых лет знал о жертве Иисуса Христа и любви Божией к человеку. Я всегда чувствовал вашу неподдельную любовь ко мне. Простите меня еще раз. Теперь я постараюсь любить вас еще сильнее, чтобы вытеснить из вашей памяти последние 2 года. О которых очень сожалею».
0: Он опустился на колени. Его молитва к Богу была полна благодарности за прекрасных родителей, которые усыновили и воспитали его, полна раскаяния, сокрушения и просьб дать силы жить победной жизнью и соединить его с Ликой до конца их земных дней. Молилась мать, молился отец. Впервые за многие годы они открыто благодарили Господа за приемного сына, который стал для них роднее родного.

0: Игорь весь день помогал отцу во дворе. Улыбался в кухонное окно матери, замечая, что печаль ушла из ее глаз. Несколько раз звонил Ник, рассказывая о шалостях Лав. Игорь пообещал сыну встретиться с ним завтра. Вечером после ужина, когда он с родителями пил чай, мать принесла небольшой конверт.
1: «Я храню эти фотографии уже многие годы. Они всегда при мне. Две из них, кроме папы и меня, никто никогда не видел».
0: Она достала 4 фотографии и по одной разложила их перед Игорем.
1: «Вот Павлуша, 6 месяцев. А вот здесь Анечка, перед тем, как Господь забрал ее к себе».
0: Игорь с интересом разглядывал фотографии младенцев и думал о том, что если бы они остались в живых, его бы никогда не усыновили их родители.
1: О, бездна богатства и премудрости, и ведение Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его!
0: Всплыли в памяти слова из вечной книги, заученные наизусть со времен воскресной школы.
1: «А это, сынок, ты, перед тем, как мы забрали тебя из больницы домой».
0: Мать положила перед ним 3-ю фотографию. Большеглазый худенький малыш сидел в больничной кроватке, обложенной подушками, и, кажется, собирался заплакать. Игорь смотрел и думал о том, что наверняка в палате лежали дети здоровее и красивее, чем он. Но мать выбрала именно его, ничем не примечательного, слабенького, худого ребенка с торчащими ушами. Господь указал ей на него и вложил материнскую любовь в сердце молодой женщины, потерявшей своих 2 детей.
2: На столе оказалась 4-я фотография. Красивая, темноглазая девушка с пышными спадающими с плеч волосами улыбалась со снимка. Но, несмотря на молодость и улыбку, она казалась совершенно несчастной. В ее взгляде притаилась грусть и печаль. Что-то похожее Игорь видел во взгляде Лики, когда уходил из семьи.
1: «Вот единственная фотография, которую нам отдали вместе с твоими вещами, сынок»,
0: — тихо прокомментировал отец.
1: «Это твоя мама за неделю до гибели». Странное незнакомое чувство появилось в груди, словно тоска, пришедшая из далекого прошлого, дала о себе знать.
0: Игорь смотрел на лицо молодой девушки, которая подарила ему жизнь, и чувствовал, как горячая волна заливает сердце и стуком отдается в висках. Назвать ее своей матерью он не мог даже мысленно.
1: Его мама сидела напротив и вытирала бумажным платком заплаканные глаза. Всю жизнь в радости и в беде она была рядом и любила его, а потом полюбила и его семью.
0: Все еще находясь в потрясении, Игорь поблагодарил родителей за ужин и вышел на улицу. Прохладный ветерок немного охладил разгоряченное лицо. Воспоминания детства снова нахлынули на него.

Игорь не мог вспомнить ни одного случая, когда бы он почувствовал, что родители не любят его. Всегда до того злополучного времени, когда он погряз в греховном омуте, связавшись с Марьяной, он принимал любовь отца и матери как естественное родительское чувство. Если бы он только знал тогда всю правду, а что бы изменилось? Марьяна словно каменная глыба стояла между ним и его семьей. Господи, как он был глуп и слеп! Захотелось позвонить Лике, услышать ее голос, попросить прощения и рассказать, как сильно он любит ее. Но он в который раз остановил себя. Глупо разговаривать об этом по телефону, когда не видишь любимых глаз, губ и рук, по которым он так соскучился.

Несмотря на то, что Лав крепко спала в своей кроватке, раскинув ручки, Лика уже вторую ночь засыпала только под утро. Она беспокойно ворочалась сбоку на бок, плакала, вздыхала, шепотом молилась, не переставая думать об Игоре. Всему виной послужило то, что в пятницу вечером Ник пришел домой с подарком от отца. Да еще и радостно заявил, что Игорь забрал его из школы. Был с ним у бабушки и дедушки и потом привез домой. Мальчик явно что-то недоговаривал, но Лика не стала расспрашивать подробности. Она слышала, как Ник звонил Игорю несколько раз, но разговаривал так тихо, что невозможно было разобрать слово. Столько времени муж не давал о себе знать, не звонил, не писал, не интересовался детьми, и вдруг сразу столько внимания Нику. Сердце подсказывало ей, что грядут перемены, но какие именно, она не знала. От волнения ее знобило, даже под теплым одеялом. Лика пыталась заставить себя не думать об Игоре или хотя бы не строить никаких иллюзий относительно их возможной встречи. Она знала, что некоторые мечты, которым, возможно, не суждено сбыться, могут причинить боль. И только на рассвете борьба противоречий между потоком беспорядочных мыслей и радостью ослабевала, уступая сну. Thank you.

0: Воскресным утром, собираясь с детьми в церковь, Лика чувствовала себя бодро. От ночного беспокойства не осталось и следа. Махнув рукой Берни, который вышел на улицу поздороваться с ними, она усадила в машину Лав. Проверила, пристегнул ли ремень безопасности Ник. Плавно сдала назад и выехала на дорогу. От улыбки Берни стало тепло на сердце. Лика продолжала просить Бога послать ему хорошую жену, хотя сосед время от времени просил ее выйти за него замуж. «Ты же знаешь, Берни, что я жду мужа и даже не разведена с ним», — всякий раз твердила она. «Я жду Игоря. Бог вернет его».
1: «Послушай, Лики, даже самая возвышенная любовь угасает, не получая награды за свою преданность. Ну давай подождем еще год», — уговаривал ее Берни. «Я готов ждать сколько угодно».
0: «Твоя жена будет очень счастливой», — дружески улыбалась Лика, уходя от прямого ответа. Во время служения в церкви Лика с детьми всегда сидела сзади, чтобы, не мешая никому, выйти с коляской в холл. Родители приходили в церковь пораньше и любили садиться впереди. После служения все встречались на церковной парковке и ехали к Лике на обед. Это стало традицией. Невестка всегда готовила к воскресному обеду что-то особенное, чтобы доставить удовольствие родителям мужа. Она знала, как они переживают из-за сына, как прячут глаза от людей, как боятся разных вопросов об Игоре. Во время воскресных обедов в доме Лики эта больная тема никогда не поднималась. Все радостно общались, отдыхали и потом снова ехали на вечернее служение. Планировалось провести этот воскресный день, как и все предыдущие. Лика отправила Ника в воскресную школу и, покачивая коляску с засыпающей Лав, внимательно слушала проповедь пастора. Его проповеди особенно нравились Лике. На протяжении недели она размышляла над услышанным, записывала свои заметки и вопросы в специальную тетрадь. Сегодня пастор проповедовал о верности Бога, сравнивая ее с верностью человека. Он приводил стихи из Библии и рассказывал некоторые случаи из жизни людей. Лав стала капризничать, и Лика вышла с коляской в прохладный холл, где висели большие мониторы, на которых транслировалась проповедь. Сильный голос пастора проникал в каждый уголок здания. Лика наклонилась над ребенком поправить одеяльце. Как вдруг проповедь резко оборвалась и стала необыкновенно тихо. Она посмотрела на экран и увидела, как пастор, стоя за кафедрой, смотрит влево. Лицо пожилого служителя выражало удивление и радость. Все встали, и в полной тишине раздался голос, который Лика узнала бы из миллиона других. Затрепетало сердце, стало трудно дышать. Сильно волнуясь, молодая женщина поставила к стене коляску с уснувшей дочерью и снова вошла в зал. Ее муж стоял на коленях возле хоровой площадки и просил Бога и людей простить его. Слушая его слова, Лика чуть не лишилась сознания от радости, застигнувшей ее врасплох. Она совсем не замечала слез, которые заливали лицо и прижатые к груди руки. Прямо в проходе женщина опустилась на колени и, пав ниц, закрыла лицо руками. Ее благодарный крик Богу был безмолвным. Душа молилась и славила Господа, не подбирая слов. Музыка.
1: Поднявшись с колен, Лика увидела, что родители стоят рядом с Игорем. Она вышла в вестибюль, встречая заплаканные взгляды верующих. Хор запел радостную песнь «Воспойте небеса». Лав продолжала спокойно спать, улыбаясь во сне, словно понимала, что происходит. Служение продолжалось, но Лика уже ничего не воспринимала от избытка нахлынувших чувств. Она вышла с коляской во двор, стараясь унять дрожь в ногах, и медленно пошла по асфальтированной дорожке, которая вела к небольшому строению воскресной школы. Там она села на скамейку, стараясь сосредоточиться –

0: Сегодня прозвучала седьмая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

0: Братья и сестры, откройте книгу Бытие, 41 главу. Мы прочитаем с вами 51-52 стих. Сегодня у нас будет с вами тема «Земля страдания моего». И в книге Бытие, в 41 главе, в 50 стихе говорится о том, что до наступления годов голода у Иосифа родились сыновья. И 51 стих говорит так: «И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил: «Он Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». 52. «А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил: «Он Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Наша тема сегодня – «Земля страдания моего». Вообще, на ваш взгляд, в мире больше счастья или страдания? Страдания. Страдания вообще неотъемлемый спутник нашей жизни. И в большей или меньшей мере страдают на этой земле все абсолютно люди. Во всех странах люди, независимо от религии, образования, материального положения, страдают. Почему? Потому что в первых главах Библии сказано, когда Адам согрешил, Бог говорит ему: «Проклята земля за тебя». Проклятие пришло на нашу землю, и когда Адам и Ева ослушались Бога, вкусили запретных плодов, земля стала проклятой. Проклятие пришло. И это очень серьезная проблема. И Библия говорит, что человек, рожденный женой, краткодневен и пресыщен печалями. Человек рождается на страдания, так говорит Библия. По крайней мере, в книге Иова, в 14 главе, вы можете найти в первом стихе эту мысль. Экклезиаст говорит, что все дни человека, скорби его и труды, беспокойства. Земля вообще очень не устроена для того, чтобы быть радостно, счастливо прожить эту жизнь. Страданий очень много в этой жизни. Страдания – это скорбь, это печаль, это тоска, это горе, это сокрушение, боль сердечная, депрессии. Все это страдания человека. И этих страданий море на земле. И что интересно, что последствия проклятия, которое Бог произнес относительно земли, это труд, это болезни, это смерть. Это последствия этого проклятия. И мы сегодня будем с вами говорить на тему «Земля моего страдания». Каждый, который находится в этом зале, в определенной мере страдал, страдает в этой жизни. И вероятнее всего, что многим из нас еще определенные страдания придется перенести в этой жизни. Так, первая мысль: земля страдания моего, последствия греха, личного греха в нашей жизни. Знаете, если посмотрите в этот мир, то вы найдете, что там много пьянок, много блуда, много безотцовщины, поломанные жизни, разрушенные семьи, проблемы, проблемы и проблемы. И люди в этом мире очень серьезно страдают. Я говорю о тех, которые не знают Бога. Они пытаются залить там водкой, наркотики пытаются употреблять. Это поиск. Поиск счастья на земле от страданий, от внутренних проблем, которые в человеке. Особенно, когда человек умножает грехи, проблемы его нарастают, страдания его нарастают. Потому что есть один духовный закон, который говорит так: скорбь и теснота всякому человеку, делающим что? Злое. Скорбь и теснота всякому человеку, делающим злое. Любому, где бы он ни находился, обязательно скорбь и теснота всякому человеку, который делает зло. Это мы говорим о мире, о проблемах этого мира. Мы будем говорить с вами и о нас, о народе Божьем, который спасен кровью Иисуса Христа, чьи имена записаны в книгу жизни, кто пережил покаяние, крещение водное, духовное крещение. Люди, которые следуют за Богом, они тоже, бывает, попадают в ситуации, когда земля их страдания – это последствия их личных грехов. Понимаете, как оно получается в этой жизни? Бог сказал, что есть определенные законы Его, которые приведут нас, верующих людей, потому что неверующие абсолютно не считаются законами Божьими, верующих людей, к благословениям. И когда человек нарушает законы Божьи, будь он прекрасным знатоком Библии, говорит на иных языках, имеет дары определенные духовные. Если он нарушает законы Божьи, у него очень серьезные проблемы. Знаете, чем старше я становлюсь, мне кажется, одна мысль, которая на сердце у меня лежит, и мне думается, что это от Бога, мысль следующая. Неотъемлемость исполнения того, что сказано в Библии. То есть законы Божьи, они неотъемлемы. Если он их не выполняет, они настигают его и внесут в его жизнь проблемы. Если он выполняет, благословение приходит в жизнь его. Что я имею в виду? Как ваше мнение, в церквах больше семей счастливых или несчастных? Счастливых. Хорошо. Только что я знаю все. Понимаете? Так вот, смотрите. Есть законы, которые приводят к счастливой семье. Они очень простые. Мужья, любите своих жен. Жены, повинуйтесь своим мужьям. И почитай отца твоего, и мать твою, и будет тебе благо, и будет что? Долговечность. Очень простые законы. Три закона. Выполни в семье. Муж, люби жену. Жена, послушна будь мужу. И идите, почитайте своих родителей. И придет благословение. Когда человек не выполняет этих законов в семье, он может проповедовать, может петь, может бегать и проповедовать другим, ездит на разные миссионерские дела, суетиться религиозно, но счастья в жизни не будет. Не будет. Никакие молитвы, никакие посты, никакие записки, ничего не поможет. Ни на иных языках молитва не поможет, ни просто молиться. Почему? Потому что законы эти надо выполнять. Не просто вот слушать, а надо выполнять, и только тогда придет благословение. Откройте Псалом 106, и мы посмотрим 10 стих. Псалом 106, начиная с 10 стиха. Они, это согрешившие, сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. И 12 стих. Он смирил сердца их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Их проблемы. Они не покорялись словам Божьим, первая проблема. И вторая проблема, не брегли о воле Всевышнего. Не покорялись тому, что Бог говорит, и ни во что ставили слова Его. И у них очень серьезные проблемы. Скорбь, оковы, железо, и никуда не вырвешься. Я хочу сказать, братья мои, сестры, у нас сегодня тема «Земля моего страдания». Возможно, Дух Святой ответит нам с тобой, что у нас за страдания, почему эти страдания. Один пример из Библии. Если вы откроете вторую книгу Паралипоменон, 33 главу, и будете просматривать эту главу, а я буду немного комментировать. Это вторая книга Паралипоменон, 33 глава, вся глава, просматривайте. Здесь говорится о жизни царя Манассии, сына благочестивого отца царя Иезекии. Царь Иезекия имел сына Манассии, и тот в 12 лет воцарился, полста лет управлял государством, и сказано, он делал неугодное в очах Господних. Этот еврей, который с детства знал, абсолютно знал и понимал, что требует Бог. Закон Божий был в Израиле проповедан. 6 стих, посмотрите. «Проводил сыновей своих через огонь». Что это значит «сыновей проводить через огонь»? Это значит «сжигать своих сыновей в дар языческим идолам». «Проводить через огонь» – «сжигать своих сыновей». Дальше. «И гадал, и ворожил, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников». 7 стих, посмотрите. «И поставил резного идола, которого сделал в Доме Божьем». Где он идола поставил? В Доме Божьем. Такого ни один отступник не сделал. Смотрите 9 стих. Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь. В 10 стихе говорится, Господь говорил к Манассии, к народу его, но они не слушали. Но они не слушали. А вот земля его страдания. Личных грехов, земля его. 11 стих, смотрите. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали Манассию кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». Знал, все понимал, жил ужасной жизнью. Он занимался оккультизмом, он массу людей поубивал, много крови пролил. Более того, Бог через пророков говорил к нему, говорил к нему, говорил к нему, а он абсолютно не слушал. И вот его земля страданий. Железо, оковы и Вавилон. Бог очень часто отступившему народу, еврейскому народу, говорил так. Вы посмотрите книгу пророка Иеремии, 2 глава, 7 стих. «Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою и достояние мое». И сказано, что достояние мое сделали мерзостью. И дальше говорится в Исаии, интересное тоже слово, 24:5. «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, первое, изменили уставы, второе, и нарушили вечный завет». Евреи, которые знали Бога, у них очень часто была земля страдания, потому что, зная Бога, они не выполняли то, что говорит Бог. Точно та же параллель проходит и в церкви. Многие из нас страдают вследствие своей глупости и вследствие своих грехов. Я ищу эту мысль. Многие страдают вследствие своей глупости и вследствие своих грехов. Понимаете? Мы, зная отлично, что нельзя так поступать, зная отлично, но дорога в землю моего страдания лежит через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Это три дороги, которые ведут мое сердце или твое сердце в землю страданий, которые Бог не предусматривал в моей жизни. Не предусматривал. Книга Судей 6:1. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господними, и предал Господь в руки мадиамитян на 7 лет». Опять горе, опять проблемы и духовный закон. «Сыны Израилевы стали опять делать злое». Когда верующий человек делает злое, тайное, явное ли, у него будут очень серьезные проблемы. И придет земля страданий. И придет земля таких страданий, что будет очень горько. Однажды Бог сказал Израилю, за то, что ты не служил Богу веселье, радости при изобилии, то будешь служить врагу твоему. И дальше говорится, в нищете, горе, в трудностях, и он возложит на тебя железное ярмо и пошлет на тебя Господь врага. Это еврейскому народу. За то, что ты не служил Богу в веселье и радости, в чистоте, при изобилии, будешь служить. Или служить Богу, или будешь служить врагу твоему. Дальше смотри. И пошлет Господь врага. Если Господь пошлет врага, поверь, от него не уйдешь. Потому что, когда Бог посылает врага, то это очень серьезно. Когда Бог посылает дух заблуждения, никуда не денешься. Почему Бог иногда посылает дух заблуждения или пошлет дух заблуждения? Потому что отвергли истину. Потому что знали, как правильно, но не захотели так жить. И Бог обычно, когда Израиль уходил в землю своего страдания через свои грехи, когда церковь уходит в землю страданий через свои грехи, когда мы с тобой уходим в землю нашего страдания через наши грехи, Бог говорит, пути твои и деяния твои причинили тебе это, так что от нечестия твоего тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Давайте подумаем над нашей жизнью. Знаете, тайные пьянки, тайный блуд, тайное воровство, тайная нечестность в деньгах, корыстолюбие, клевета, зависть, ссоры – это приведет через некоторое время и обязательно – обязательно это приведет к ужасным страданиям. Это дело времени только. И когда Дух Святой говорит, твое сердце ёкает, и ты понимаешь, что Дух Святой говорит о каких проблемах. Есть один духовный закон, который мы с вами знаем. Он очень просто звучит. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Абсолютно ничего тайного. Дело времени только. Только дело времени. И все закончится. Сколько людей начинали с тайных пьянок. У них в холодильнике алкоголь. Жене он говорит, молчи, если рот раскроешь только. Он тайно просматривает порнографию. Он тайно делает грехи. Он ходит в церковь. Он думает, что Господь ничего не знает. Он думает, что это ничем страшным не закончится. Послушай слово Господне. Бог говорит, все тайное станет явным. Ты это делал? Я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Проблема верующих современных людей,
1: что часть из них живут двойной жизнью, нечестны в деньгах, корыстолюбивы и думают, что ну ничего, потом я помолюсь, потом я скажу Богу, Господи, прости меня. Апостол Павел, отмечая вот эти духовные законы, говорит, когда вы, Коринфянам, приходите в грехах ваших и участвуете в преломлении, оттого многие из вас больны, немощны и немало что, умирают. Зачем тебе умирать прежде времени? Бог – это очень серьезно. Это очень серьезно. Посмотрите, Псалом 106, мы посмотрим 13 стих теперь. «Но они воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Это покаяние. Это те, которые пренебрегали Словом Господним и не покорялись истине. А теперь говорится о них же. «Но они воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия». Сколько скорбей в жизни верующих людей от их грехов, тайных или явных. Посмотрите на покаяние Манасии. 2 Паралипоменон 33:12. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего». И глубоко смирился пред Богом отцов своих. Как он смирился? Глубоко смирился пред Богом отцов своим. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим. Мало того, что в Иерусалим, на царство его. И узнал Манасия, что Господь есть Бог. Я хочу отметить здесь великую истину. Бог очень любит человека. Самого окаянного грешника, Манасию, он любит, и когда тот, закованный в железо, в оковы, в Вавилоне, воззвал к Богу, Бог услышал его, и Бог привел опять в Иерусалим. Бог помиловал его. Может, некоторым из нас сегодня надо покаяться? Может, сердце твое говорит, и ты точно знаешь, что ты грешница? Ты грешник, ты ведешь двойную жизнь и думаешь, это ничем не закончится. Страшной бедой закончится. Смотрите, как говорит Бог. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Есть время, когда можно найти. И есть время, когда уже нельзя. Потому что, когда ожесточится сердце, тогда Дух Святой стучится в сердце человека, а человек ожесточился, обольстившись грехом. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Да оставит нечестивый путь свой, а беззаконник что должен оставить? Помыслы. Две вещи надо оставить при истинном покаянии. Надо оставить грехи конкретно, оставить. Пил – бросить пить. Блудил – бросил блудить. Кололся – бросил колоться. Завидовал – бросил завидовать. Нечестен в деньгах – стал честным человеком. Но, чтобы сделать это, надо помыслы поменять свои. Сколько людей в церкви, вы видели, которые выходят на покаяние, в любых церквах, они действительно сожалеют о своих грехах. Они действительно, им горько от того, что в жизни их. Но это не покаяние. Покаяние – это решительный момент. Я этого больше делать не буду. Для того, чтобы изменить свою жизнь, я меняю свои мысли. Когда мысли только станут меняться, и в мыслях будет чистота и святость, и богоискание, только тогда произойдет истинное покаяние. А так человек приходит, слышит Слово Господне, под влиянием Духа Святого он переживает умиротворение определенное, потом идет домой, потом начинается искушение, и он падает в те же грехи, которые падал вчера и третьего дня. И вторая мысль относительно Манасии. Эзекия был очень праведным человеком, очень богобоязненным человеком. Он умер. Но его молитвы относительно детей своих были услышаны даже после смерти. Бог был милостив к Манасии, и Манасию привел опять на царство, и он получил прощение своих грехов. И как сказано в 21 главе 4 книги Царств, что он начал служить Богу. Я хочу мысль сказать одну. Мы, родители, должны молиться о наших детях. Безусловно. Потому что идеально, когда я и дом мой служим Богу. Но мы должны знать, что иногда бывает так, что родители уже уйдут с этой жизни, а Бог, отвечая на их молитвы, приводит детей к покаянию. Я думаю, что это было в феврале месяце.
0: Мы с женой поехали в больницу. Женщина позвонила, сказала, я хочу покаяться. Мы приехали. Она ребенок верующих родителей была. Мать уже умерла. Когда мы пришли, она уже умирала. И она говорит, что я Богу обещала, что если Бог поможет мне, исцелит меня, я буду служить Ему, славить Его. Ну, знаете, когда нам очень тяжко, мы никогда не скупимся на обещание Богу. Мы всегда говорим, Господи, только помоги. Я буду честен, я буду следовать за Тобой. Вспомни, что Ты обещал, когда тебе было трудно. Бог помнит, у него хорошая память. И эта женщина, там были неверующие в палате, она начала молиться, начала плакать, начала каяться перед Богом. И вот перед смертью, когда она уже понимала, что смерть недалеко, она каялась в своей нечестности, в том, что она обманывала Бога, обещала, что будет служить Ему, а когда Он ее исцелил, она не стала служить, а потом снова заболела, и этот раз смертельно уже. Через 2 дня отошла в вечность. И какую мысль хочу сказать? Что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Самое драгоценное – это твоя душа. Самое драгоценное, понимаешь? Это твоя душа, это встреча с Богом. И если тебе сегодня, Бог не скажет, прощаются тебе грехи, то на суде вечном ни одному грешнику не будет сказано, прощаются тебе грехи. Еще одна мысль. Бог будет теснить тебя до тех пор, пока не покаешься. Бог будет теснить тебя до тех пор, пока не покаешься. Поверь, у Него больше силы, чем у тебя. Поверь, Он знает, как это делать. И когда он говорит к сердцу нашему, умнее всего сразу каяться и изменять свою жизнь. Итак, первая мысль. Земля моего страдания вследствие личных грехов. Вторая мысль. Земля моего страдания по воле Божьей. Иосиф, который произнес эти слова, он сын Рахили и Иакова. Его историю я повторю буквально в нескольких словах. Вы можете просмотреть дом Бытие с 37 по 50 главы, и там вы увидите, что Иосиф в 17 лет, любимец отца своего, имеет разноцветные одежды от отца своего, имеет пророческие сны, где поклоняются ему. Он рассказывает эти сны, братья ненавидят его. Потом он идет проведать этих своих братьев, они пасут скот. За 20 серебряников его продают в Египет. Он попадает в дом Потифара, царедворца одного, оклеветан женой этого царедворца. Потом в темницу попадает. И там разгадывает сны хлебодары, виночерпию. И в конце концов Бог приводит его к фараону, и Иосиф разгадывает ему сны, и он назначен владыкой. Суть жизни этого человека. В 17 лет продан, 30 лет перед фараоном. 13 лет он в земле страданий. Египет для него земля страданий, но по воле Божьей. Понимаешь? Смотри 51 стих 41 главы Бытия. «Бог дал мне забыть все несчастья мои и дом отца моего». Иосиф – это правнук Авраама. Его сердце любит Бога. Он живет для Бога. Он боится Бога. В сердце его нет обиды на братьев, нет горечи. Он говорит, «Бог дал мне забыть все несчастья мои». Некоторые верующие не могут забыть тех несчастий, которые они пережили в своей жизни. И они все время рассказывают об этих несчастьях, живут этими несчастьями. А здесь он говорит, «Бог дал мне забыть все несчастья мои». Когда мы страдаем по воле Божьей, то здесь сказана интересная мысль у апостола Павла. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Иногда, когда мы страдаем, мы не можем простить ближних своих, которые причинили нам боль, горечь. Иосифу причинили горечь, боль. Но он говорит, Бог дал мне забыть все несчастья мои. Я просто мысль такую выскажу. Скажите, если вас родные братья, сестры продали за 20 гривен, а потом через 13 лет попались вам в руки, а вы при власти, что бы было им? Ну, пока вы решаете, слушайте дальше. Иногда, я хочу мысль одну высказать, над которой стоит подумать. Иногда разочарование в людях помогает нам постичь судьбу Божью в нашей жизни. Еще раз. Иногда разочарование в людях помогает нам постичь судьбу Божью в нашей жизни. Возможно, вы раньше искали внимания, благосклонности у людей, и вы очень разочарованы. Скажите, у вас были случаи, когда вы верующими людьми очень были разочарованы? Были? А как вы думаете, вами никто не разочаровался? Иосиф искал Божьего благословения.
1: Божьего внимания. Это очень важный момент. Очень важно искать Божьего благословения и Божьего внимания. У Бога как много благ для боящихся Его. Какие благословения Бог готовит для нас, когда сердце наше с Ним в земле страданий, когда по воле Его мы проходим трудные моменты. У него было очень серьезное искушение. Он красивый, молодой, богатая женщина соблазняла его. Посмотрите, Бытие 39.9. Она соблазняет его, а он говорит: «Как же я сделаю сие великое зло, согрешу пред Богом?» Эта жена Потифара захотела соблазнить его, этого молодого человека. Он говорит: «Как же я сделаю такое зло, согрешу пред Богом?» Интересно, многие ли мужчины выдержали бы это искушение, которые находятся в этом зале? Женщины, кто-то говорит, нет. Заметьте, став владыкой, он не отомстил ни своим братьям, ни искусительнице своей не отомстил. В его руках была сила. Достаточно одного слова было, чтобы эта женщина умерла. Он ни братьям, никому не мстил. Потому что Бог, когда мы проходим землю страданий, Он духовно нас обогащает. При рождении первенца Он говорил: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Вся боль прежней жизни была исцелена. Все забыто, все прощено. Есть вера в осознание того, что Бог ведет тебя по жизни. Что в твоем сердце делается? Не носишь ли ты десятилетиями обиды, горечь, боль за то, что причинили тебе люди несправедливо? Да, этот мир несправедливый абсолютно. И нас иногда очень неправильно обижают, ни за что обижают, но мы должны уметь прощать. А при рождении второго сына говорил: «Бог сделал меня, заметьте, плодовитым в земле страдания моего, не ожесточенным, не обидчивым, не злым, не завистливым, но плодовитым». Где? В земле страдания моего. Заметьте, Иосиф один из немногих героев Библии, которых не упрекает Господь абсолютно ни в чем. Никаких претензий у Бога к этому молодому человеку, к этому мужу Божьему. Вы немного найдете людей, которым бы Господь не говорил какие-то вещи обличающие. Он стал плодовитым, он имеет дар от Бога разгадывать сны, он имеет откровение от Бога, благословение. Где он появляется, там благословение появляется. В доме Потифара – благословение. В темнице – благословение. Стал командовать Египтом – благословение. Понимаешь, даже языческий фараон увидел, что на нем Дух Божий. Посмотри книгу Бытие, 41 глава, посмотрим 38 стих. Здесь говорится: «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, об Иосифе, человека, в котором бы был Дух Божий». 39 стих. «И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой». Дух Божий на нем. Говорит: «Ты очень разумный, Бог тебе отдает откровение, и я тебя ставлю вторым в Египте». Земля страдания. И в этой земле страдания он сделался очень плодовитым. Вспомните Иова. Непорочный человек, богобоязненный, любит Бога и сидит нищим, бездетным, прокаженным сидит. У него очень серьезные проблемы. Друзья его обличают постоянно. И он проходит эту землю страданий. Интересно, как говорит: «Выйду из этой земли страданий». Никто не помнит, как он говорит. Как золото. Помните, нет? Когда мы проходим землю страданий, то Бог говорит, что когда мы правильно проходим, тогда Бог благословит, и ты сделаешься плодовитым в этой земле страданий. И, наконец, третья мысль. В какой из двух земель страданий ты находишься? Царь Давид был в двух этих землях страданий. По воле Божьей он побеждал льва, медведя, Голиафа победил. Сила Божья была на нем. Он стал зятем Саула. Саул гонялся за ним годы. Годы гонялся по Израилю за Давидом. Но это была земля его страданий. Он написал массу псалмов. Он был близок к Богу. Благословения Божьи были на нем. Бог руководил его. И благодати и благословения были на нем. Это земля страданий по воле Божьей. И тот же Давид, когда впал грех в Версавии и убил мужа ее, у него начались очень серьезные проблемы. Дочь обесчещена, смерть косит его сыновей, злословие, позор. И вот жатва его в земле страданий. Интересно, что он говорит в этой земле страданий. Смотрите. Вот его плач над убитым сыном Авессаломом. «О, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» 2 Царств, 18:33. Крик его души в земле страданий. Я хочу мысль эту, чтобы мы запомнили, братья мои, сестры мои. Это очень серьезно. Есть духовные законы, с которых не выпрыгнешь. Их надо просто выполнить. Выполнить, что Бог говорит. Если выполнишь то, что Бог говорит, Бог благословит тебя или меня. Если не выполним, мы можем годами, десятилетиями быть в земле страданий. Потому что если грех внутри, если глупости делаем в жизни, тогда начинаются очень серьезные проблемы. Апостол Петр, он тоже был в двух землях страданий. Вы можете это просмотреть в Луки 22, 54, 62. Вначале он трижды отрекается от Иисуса Христа и потом горько плачет. А когда он проповедует Евангелие и попадает в темницу, это тоже земля страданий. Но здесь уже по воле Божьей Бог благословляет его. И он выходит с этой темницы, и ангел Господень выводит его. Понимаете, какая ситуация? Да, много скорбей у праведника, но от всех их избавляет его Господь. Почему? Потому что, когда мы войдем в Новый Иерусалим, Бог отрет всякую слезу, и скорби там не будет. Но когда мы проходим страдания по воле Божьей, попущенные Богом, тогда мы обогащаемся. Бог благословляет. Мы открываем новые источники благодати. Когда есть грех в сердце твоем, послушай, послушай внимательно. Это может не знать никто, но придет время, и обязательно это время придет, обязательно, потому что Бог сказал, все тайное сделаю явным. Грех, который живет в сердце и в котором ты находишься, они приведут в такую страшную землю страданий, которая не снилась в самом кошмарном сне тебе, потому что Бог хочет, чтобы чистота и святость была среди народа его. И мы сейчас подходим к заключению, через несколько минут я хотел бы призывать к покаянию. Как вы думаете, есть нам в чем каяться или нет? Есть. Есть в чем каяться. Есть в чем каяться. Потому что, когда мы каемся, тогда Бог помилует нас. Потому что написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от какого греха? От всякого. Но если мы честны, если мы каемся и говорим, Господь, я бросаю вот этот образ жизни двуликого человека, который, как написано, Иаков говорит, исправьте сердца. Двоедушные. Две души, одна для Бога, одна для греха. Две души. Я буду через несколько минут призывать к покаянию. Покайся, покайся. Потому что если не покаешься, может Бог сегодня тебе очень серьезные вещи говорил. Не покаешься, смотри, как бы железные вавилонские узы не пришли в жизнь твою. И тогда поверь, плач твой будет очень искренним. Очень искренним будет плач твой. Итак, заключение. Иосиф, прообраз Иисуса Христа. Как Иисус был любим отцом, так и Иосиф любим отцом. Как Иосифа возненавидели родные братья, так и Иисуса возненавидели те, о которых сказано, пришел к своим и свои не приняли его, евреи. Как Иосифа сговорились убить его же братья, точно то же сделали евреи относительно Христа. В темнице с ним два узника с Иосифом, на Голгофском кресте два разбойника. Один казнен в темнице, один помилован. На кресте тоже один спасся, а один так во грехах и умер. Невеста у Иосифа из язычников. И Христос сказал, создам церковь мою, и врата ада не одолеют. Церковь – это невеста Иисуса Христа. И последний момент. Как Иосиф был благословением для язычников, так и Христос стал благословением для нас, язычников. Он тоже проходил страдания. Откройте послание к Евреям 5:7. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитву и моление, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. 8 стих. Хотя он сын, однако страданиями

Было дано это слово, примите это слово, и нужны молитвы. Я когда здесь говорю, объясняю. Но это может остаться просто того, что я вижу в тексте. Мне нужны ваши молитвы, чтобы то, что я говорю, чтобы это было слово от Бога, чтобы оно меняло сердце. Меня это очень сильно удручает. Я думаю, картинки рисую, и я это говорю. Некоторые люди думают, где были, так и остались. Я говорю, Господи, они слышат. Говоришь ли ты? Не говоришь. Что происходит? Почему люди не меняются? Что еще нужно сделать? Нужны нам молитвы. Потому что если есть в зале люди, ну, скажут, а, посмотри, что он скажет. А кто-то сидит, ждет, что я какую-то ошибку сделаю. Ага, во-во-во, ты вот так сказал. Ты вот не так это слово. Конечно, я сделаю ошибки. Конечно, но позиция ваша и моя должна быть другая. Я молюсь за вас, вы молитесь за меня. Мы за друг друга. Когда мы приходим, мы молимся, чтобы Господь проговорил через меня к вам. Выходит сюда брат другой, вы молитесь, Господи, этот брат вышел, дай ему слово для меня, дай ему слово, чтобы он проговорил. И это слово, это не просто цитата из Библии. Это когда живой Бог говорит напрямую к нашему сердцу. И поэтому, если есть позиция, когда церковь настроена, чтобы пастор, ага, что он этот раз скажет? А что, а, наверное, он и меня имеет. Как он осмелился на мне сказать? Должна быть другая позиция. Сказать, Господи, я готов. Я готов, Господи, слушай, раб твой, говори ко мне. Совершенно не важно, как больно. Я готов принять слово. Дай слово этому человеку. Скажи через него. Вот эта позиция должна быть. Павел нуждается в этом. Апостол Павел. Все святые нуждаются в этом. И я нуждаюсь. Вы знаете, братья, мне иногда бывает настолько тяжело, чтобы это все пропустить через себя, увидеть это. И столько много разных вопросов. Мне нужна ваша молитва. Бывает иногда, Господи, я говорю, Господь, спусти меня, тяжело мне. Я не знаю, что дальше делать. Я не знаю, что еще говорить. Я не знаю, я уже устал, столько много раз. Иногда нападает такая усталость, что я говорю, Господи, ты Илье дал, когда ему было трудно, дал ему 40 дней в один конец пройтись. Господи, ну, может быть, не 40, хотя бы 20 в один конец и назад 20. Хочется, братья и сестры, бывает ситуация, при которой не хочется ничего учить, ничего читать, хочется забыться, никого не видеть, ни с кем не говорить. Бывает очень трудно. Бывает истощение настолько сильное. Кажется, кому-то кажется, у меня кассета в голове. Нет этой кассеты. Нет этой кассеты. Я иногда слушаю записи, которые сделаны в записи, и я не знаю, что он скажет на этих записях дальше. Я не помню этого. И я начинаю слушать и думаю... Я уже никогда это не сказал. Это было дано на определенное время. И это истощается, когда есть поддержка членов церкви. Достаточно несколько звонков, несколько ситуаций каких-то семейных. Они мне полностью выбывают из колеи. Вы скажете, ну ты должен быть все время готовым. Духовный, это я понимаю, что я должен. Но я такой же человек, как и вы. У меня такие же дети, такая же семья. У меня свои проблемы, свои вопросы. Я должен со своими справиться. И еще сказать слово для вас. Мне нужна ваша молитва. Я нуждаюсь в вашей молитве. Наступает такой момент, когда Господи, мне, я уже не знаю, как дальше. Что я буду говорить людям? Мне нужна ваша молитва, ваша поддержка. Нам нужно, чтобы мы могли молиться за всех, чтобы это была сплошная молитва, постоянный контакт с Богом, когда вы переживаете за своих служителей. Позиция, которую вы поджидаете служителя, что он сделает ошибку или возмущение, она ни к чему доброму не принесет. Но позиция, когда мы понимаем, это наше тело, это наш организм. Мы молимся за этих братьев, за пастора, за проповедника, за диакона. Мы все вместе, один организм, соединенный с Богом. Тогда Бог работает через этот организм. И последнее. Последний элемент, самый важный. Всякие молитвы и прошения молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем со всяким постоянством. Это последний элемент, это конец предложения. Это самое главное, что хотел Павел сказать. Центр нашей борьбы, цель нашей духовной войны не в том, чтобы победить сатану или раздавить вражью силу под ногами. Цель не в этом. Конечно, мы определенные позиции занимаем, мы одерживаем победу. Но главная цель к чему сводится? Молитесь за всех святых. Молитесь обо мне. Наша цель – сохранение своей собственной жизни, прежде всего, пред Богом, остаться вером, и это, в вере, это и есть наша победа. И наша цель, чтобы сохранить святых, сохранить целостность тела, сохранить это тело, чтобы через него изливалось благословение для нас и для этого мира, сохранить наших служителей, сохранить апостола Павла, сохранить вашего пресвитера, ваших проповедников, ваших служителей. В этом цель. Нам нет дела до бесов. Нам дело на них. Наша задача в этой борьбе – устоять и отстоять друг друга. Отстоять пред Господом – это наша задача. Поэтому это большое заблуждение, когда люди бегают за бесами, там, пытаются их на место поставить. Наша задача, в конечном итоге, устоять, когда мы стоим за наших ближних, за всех святых, за наших служителей, за друг друга –
пред Богом.

А Бог в это время совершает победу. Нам уже не надо побеждать сатану. Он уже побежден. Он говорит, вы противостаньте ему твердой верой вашей. И он убежит от вас. У него нет реальной силы. Христос победил его уже на кресте. Это осужденный преступник. Наша задача остаться в вере. И сия победа, победившая мир, есть вера ваша. И суть духовной войны – это отстоять друг друга, отстоять себя, отстоять служителей, отстоять святых. –

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Братья и сестры, хочу также сердечно поздравить всех вас с этим праздником, праздником Троицы, днем сошествия Духа Святого и днем рождения, образования Церкви. День Пятидесятницы в еврейской традиции связан со многими событиями, во всяком случае, как евреи это делают. Считается, что именно в день Пятидесятницы Руфь Моавитянка собирала колоски, и поэтому и до сегодняшнего дня на день Пятидесятницы в синагогах читают именно книгу Руфь. Считается, что царь Давид родился и умер именно в день Пятидесятницы. И когда мы были в Израиле, не знаю, насколько это верно, само это место, этой горницы, где были собраны ученики, показывают туристам, не такая большая комната, может быть, в половину нашего зала, достаточно для 120 человек. И что интересно, с этой горницы есть такая лестница, выход на крышу, как обычно это в Израиле. Можно подняться на крышу, на кровли, и оттуда открывается такая большая панорама. И, возможно, апостол Петр, который проповедовал именно в этот день, когда Дух Святой сошел, возможно, он поднялся именно туда, на крышу, и оттуда проповедовал такому большому количеству людей, когда 3000 покаялись. Интересно, вы помните, что в своей проповеди Петр начинает говорить о воскресении Христа. И он говорит о том, что Давид говорил о воскресении Христа, что душа его не будет оставлена в аде. И он говорит, и мы знаем, что праотец Давид умер, и гроб его до сегодняшнего дня. И в Израиле показывают, что буквально под этой горницей, совсем рядом, находится гроб Давида. И мы спускались туда вниз, мы смотрели этот гроб Давида, то есть это там буквально находилось, если действительно Давид умер в день Пятидесятницы, то насколько важен был аргумент апостола Петра, который говорил, что вы знаете, что Давид умер, именно в этот день, хотелось бы добавить, и гроб его вот до сегодняшнего дня. Другой момент, который мы находим в Ветхом Завете, мы видим все эти праздники ветхозаветные, которые вот так вот отображают новоевангельские события. Мы знаем, что день, когда народ израильский вышел из Египта, когда они заколали Агнца, когда они совершили Пасху, мы знаем, что это образ смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Именно все события Пасхи они показывали на жертвенного Агнца, который умрет и прольет кровь свою на Голгофе. Следующий праздник, который наступал после Пасхи, это был праздник принесения первых плодов, который на третий день после праздника Пасхи праздновался. И мы знаем, что этот праздник принесения первых плодов, когда первые плоды приносились пред Господом, он указывал на этот первый плод, или как в Евангелии Павел называет, начаток, первенец Христос воскрес из мертвых. На день Пасхи Христос умер, и на третий день, когда праздновался праздник первых плодов, Христос воскрес, и это было указание на это величайшее событие. И потом на 50-й день после Пасхи, когда народ израильский вышел из плена египетского, и опять же еврейская традиция говорит, что через 50 дней они подошли к горе Синай, и там Бог дал закон народу, когда Моисей поднялся на гору Синай, и Бог дал закон. Опять же, еврейская традиция говорят, и они так считают, что в тот момент, когда Бог даровал закон на горе Синай, душа каждого еврея была на горе Синай, и душа каждого еврея слышала дарование закона на том языке, на котором они жили в тех странах. Ну, это еврейская традиция, не знаю, насколько, на каком основании они это говорят. Но интересно, что день Пятидесятницы, он совпадает, если это событие дарования закона, с даром Духа Святого. И мы вспоминаем это событие сегодня. Дух Святой как дар был дан. И люди, которые собрались с разных мест, они слышали слова апостолов на тех наречиях, в которых они родились и выросли. Давайте прочитаем текст Писания из 14 главы Евангелия Иоанна. 14 глава Евангелия Иоанна, я буду читать 16 стиха. Слова Иисуса Христа. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит меня, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Слова Иисуса Христа, которые мы прочитали, они представляют наиболее трудную для понимания доктрину в христианстве. Доктрину о Троице: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И мы с вами прочитали этот текст, и мы можем в этих словах Иисуса, в этих словах Христа увидеть каждую из этих личностей, о которой говорит Иисус Христос. За всю историю христианства было много различных попыток объяснить эту доктрину Троицы с помощью различных иллюстраций. Но какую бы иллюстрацию ни использовали люди, ни одна из них в полноте не отражает Троицу. Ни одна из них в полноте не может действительно проиллюстрировать триединого Бога, потому что любая иллюстрация, она берется из этого творения. Люди пытаются найти какой-то образ в творении, но Бог не является творением, Он является Творцом. И мы не можем в этом мире найти какую-то достойную иллюстрацию и сказать: вот посмотри на это или на это. Вот таким образом Бог становится понятный нам. Мы можем понять истину о Троице только в той степени, в которой она открыта в Священном Писании. Наш человеческий разум до конца не может ее осознать, но в той степени, в которой Бог открывает нам, мы должны принимать ее. Во всяком случае, мы способны отличить истину от ереси. И тогда, когда какое-то лжеучение предлагает свое понимание Бога, и оно отличается от Троицы, мы способны увидеть это. Мы способны сказать: это заблуждение. Писание не так говорит. Писание говорит о другом. Я думаю, что когда мы придем в вечность, вот там Бог даст нам особую способность, когда мы увидим Иисуса Христа, когда мы поймем триединого Бога, в Котором мы верим. И мы в том событии получим вот это наследие, наследие вечности, которое предлагается нам в Священном Писании. И когда мы думаем о вечности, когда мы думаем о небе, по-разному мы можем представлять, что такое небо. Иногда христиане представляют небо как место какое-то. И это верно, это правильно. Сам Христос говорит: я иду приготовить вам место. Небо – это и есть место, которое будет особым местом для вечности, для церкви, для спасенных людей. Но небо – это не только место. Иногда христиане думают о небе, что это какие-то особые действия, это особые служения, которые мы будем совершать. Мы будем поклоняться Богу, мы будем прославлять Его там, мы будем служить Ему, и это верно. Мы действительно будем прославлять Бога в вечности и в небе. Но небо – это не только действия, которые мы будем совершать. Наиболее важный момент, который нам важно понять – небо – это взаимоотношения. потому что именно в небе мы достигнем особых взаимоотношений с Богом. Через Иисуса Христа у нас будут особые взаимоотношения с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. И эти взаимоотношения – это небо, это жизнь вечная. Она уже в некоторой степени открывается нам сегодня. Через залог Духа Святого, который мы имеем уже сегодня, нам приоткрывается эта дверь неба. Нам приоткрывается эта дверь особых взаимоотношений, которые мы будем иметь с Богом вечности. И об этих взаимоотношениях Христос говорит в этом тексте, который мы с вами прочитали. И в этом тексте, как я сказал, Христос говорит о каждой личности. Он говорит о Духе Святом, Он говорит о самом себе, и Он говорит о Боге Отце. И нам важно увидеть, хотя нам непонятно, мы прочитали этот текст, как нам все это понять? Он говорит: «Я в Отце, и Отец во мне, и я в вас». Как нам это понять? Он говорит: «Я умолю Отца, и Дух Святой придет к вам». В 18 стихе Он говорит: «Я приду к вам». А потом в 23 стихе Он говорит: «Мы придем к вам и обитель сотворим». Как нам все это понять? Все эти детали, все эти моменты, о которых говорит Христос здесь, нам не все до конца ясно. Но мы можем на основании этого текста сделать вывод. Христос обещает, что триединый Бог, вся Троица, она будет пребывать в верных Его учениках. Он говорит о Духе Святом, Он говорит о самом себе, и Он говорит о Боге Отце. Давайте посмотрим на все эти моменты. Христос говорит: «Я», то есть Иисус Христос, «Я умолю Отца», и мы видим личность Бога Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа Истины. Это третья личность, о которой говорится здесь. Все три лица, все три ипостаси Троицы, они вовлечены, они присутствуют, они будут в учениках. Об этом говорит Христос. Я предлагаю, чтобы мы посмотрели на каждую из этих личностей, чтобы увидеть, каким образом Христос говорит об этом. Первое, что мы находим, Христос говорит о Духе Святом, который будет пребывать верующим. Мы прочитали 16 стиха, он говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Первая истина – Дух Святой будет пребывать в верующем человеке. Мы видим, что здесь Христос называет Духа Святого, в нашей русской синодальной версии переведено «утешитель». В греческом это слово «параклетос». Слово «параклетос», если буквально его перевести, это тот, кто идет рядом с тобою, чтобы помогать. Это тот, кто готов в любой нужный момент, когда только ты нуждаешься в помощи, оказать тебе эту нужную помощь. В совете, в поддержке, в утешении, в ободрении. В этом служение Духа Святого. Он тот, кто будет идти рядом, чтобы помогать. Но это не тот, кто похожий на нас. Это не просто человек, который будет идти рядом. Это Бог, Дух Святой. И Христос говорит: «Я умолю Отца, Он даст вам другого утешителя, другого параклета». Опять же, наша русское слово «другой», оно немножко сбивает нас смысла, потому что когда мы думаем, что означает слово «другой», но у нас в русском языке как бы нету лучшего слова для перевода греческого слова «алос». Но когда мы думаем о слове «другой», у нас сразу возникает мысль какая-то: это кто-то иной, это кто-то отличающийся. Но как раз вот этого и нету смысла в слове «алос». Потому что слово «алос» означает «он другой», но он точно такой же, как тот первый. Посмотрите, Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого, но точно такого же утешителя, как первый». А первым утешителем является Христос. И чтобы нам понять действия Духа Святого, о которых говорит Христос, нам важно посмотреть, каким помощником был Христос для своих учеников. Что именно делал Христос для учеников? И мы смотрим на Евангелие, мы смотрим на это время служения Христа. Мы видим, что Он все делал для учеников. Он отвечал на любой их вопрос. Он обеспечивал их всем необходимым. Он защищал им. Все исходило от Христа. И вы помните, что Он не только объяснял, что происходит в данный момент, Он говорил, что будет происходить в будущем. Он однажды задает вопрос: когда вы были со мной, вы имели в чем-то нужду? Они говорят: нет, они ни в чем не нуждались. Он истолковывал Писание для них. Он объяснял смысл Ветхого Завета. И теперь Он говорит: я умолю Отца, и Он даст вам другого, но точно такого, как я, помощника, который будет идти рядом с вами, который в любой необходимый момент Он будет готов помочь. Но посмотрите, какая разница, когда мы читаем с вами 16 стих. Он даст вам другого утешителя. И окончание 16 стиха: да пребудет с вами вовек. В этом отличие. Потому что Христос, как утешитель, помощник, Он находился с учениками. 12 учеников, они были с учителем своим. Но Христос не пребывал одновременно в различных частях земли. И наступил момент, когда Ему нужно было уйти с земли. И Он говорит: но этот другой утешитель, Дух Святой, Он пребудет с вами вовек. Уже не наступит момента, что Дух Святой, Он уйдет от вас. Он скажет, что мне нужно уйти. Он будет пребывать с вами. Он будет вовек с вами. И в этом благословение, и в этом обетование, которое дается Иисусом Христом. Новый Завет учит, что Дух Святой – это не какая-то безличная сила, которая просто оказывает какое-то влияние. Это божественная личность, это божественная ипостась, это другой помощник, как Христос, но Он такой же самый, Он тоже личность, Он тоже Бог, Он будет рядом с нами. Вы помните, когда Анания утаил из цены земли во время Первоапостольской церкви, и когда Петр обличает его, и он говорит: для чего ты допустил сатане мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? То есть это действие Анании, это был обман Духу Святому. Но буквально сразу после этого Петр говорит: ты солгал не человеком, а Богу. Петр в этих словах, обличая Ананию, он говорит: Дух Святой, которому ты солгал, это Бог. Ты солгал не человеку, а Богу. Невозможно солгать силе. Невозможно солгать тому, кто не является личностью. И Анания допустил этот грех в своей жизни. Но через эту ситуацию нам открывается, кем является Дух Святой. И поэтому Иисус сказал: для вас лучше, если я уйду, чтобы Дух Святой пребывал со всеми христианами, на всяком месте. Он вечно будет пребывать с вами. Нигде не сказано, чтобы мы стремились быть крещенными Духом Святым. Более того, Писание говорит, что все возрожденные христиане, они крещены Духом Святым. Павел пишет в 12 главе 1 Коринфянам: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Мы все, каждый возрожденный христианин, он имеет Дух Святой, он крещен Духом Святым, он напоен Духом Святым. Нам дана другая заповедь в отношении Духа Святого. Послание Ефесянам 5 главе Павел говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Вот именно эта заповедь оставлена нам. Христос говорит: Дух Святой придет. Он будет пребывать с вами и в вас. Но нам необходимо исполняться Духом Святым. Если мы, как возрожденные христиане, имеем Дух Святой, но не вся наша плоть полностью посвящена Духу Святому. И бывают моменты, когда наша плоть противится Духу. И Павел говорит об этом в 5 главе послания Галатам: «Дух противится плоти, а плоть противится Духу». Именно поэтому Павел говорит: «Исполняйтесь Духом». То есть мы должны полностью всего себя посвятить Духу, чтобы это было полное наполнение, чтобы ничего не принадлежало плоти. Это заповедь, которая оставлена христианам. Мы читаем в 5 главе послания Галатам, Павел говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Слово «поступайте» — это буквально «идите этим путем». «Идите тем путем, которым ведет вас Дух Святой». Он утешитель, он помощник, который идет всегда рядом. «Идите именно этим путем, которым ведет вас Дух Святой». И мы читаем в этом тексте сказано, в 17 стихе, Дух Святой назван Духом Истины. Он является истиной, он открывает нам Слово. И мы должны понимать, для того, чтобы нам верно понимать Слово Божие, Слово Писание, нам нужно молиться Господу, чтобы Он открывал нам эти истины, чтобы Дух Истины, Он давал нам познание истины, чтобы Слово Божие не было для нас скучным, привычным, но чтобы Дух Святой касался нашего разума, касался нашего духа, и это Слово становилось живым и понятным для нас. С другой стороны, мы читаем с вами, что Дух Святой, Он никогда ничего не скажет или не откроет, чтобы противоречило Слову Божьему. Одна сестра сказала как-то: «Мне Дух Святой сказал, чтобы я вышла замуж за неверующего». И мы начинаем думать, сказал ли это Дух Святой? Если в Слове Божьем сказано в 6 главе 2 Коринфянам: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Какое общение у праведности с беззаконием? Одно ярмо – это буквально встать вот в эту связку и идти вместе. Каким образом Дух Святой мог сказать это, если Слово Божие говорит другое? Дух Святой не даст никакого откровения, которое бы противоречило Божьему Слову. Он открывает истину, Он открывает Слово, Он является Духом истины. И мы с вами прочитали, здесь Иисус Христос говорит, что этого Духа мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его. Действительно, мир не видит и не понимает, потому что мир, он живет только материальными принципами, и он не видит Духа Святого, и он не понимает Духа Святого. Видим ли мы Дух Святой? Христос не сказал об этом. Он не сказал, что вы увидите Его. Посмотрите, в 17 стихе сказано, что вы знаете Его. Он с вами пребывает и вас будет. Это очень серьезный вопрос, который нам необходимо задать. А знаем ли мы Духа Святого? Христос сказал эти слова, вы знаете Его. И мы должны задать себе этот вопрос. Знаем ли мы действительно Дух Святой? Мы не видим Его, и Христос сказал об этом в своей беседе с Никодимом. Он сказал, Дух дышит где хочет. Буквально он употребляет это слово «пнеума». А слово «пнеума» означает в греческом и «дух», и «ветер». Он говорит, ветер, он дышит или дует где хочет. И мы не видим этот ветер, но мы видим результат от ветра. И поэтому Христос говорит, что ты голос Его, Он дышит где хочет, голос Его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И Христос говорит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Мы не видим Дух Святой своими глазами, мы видим результат действия Духа Святого в нас, в жизни. Именно на основании результата, который совершает Дух Святой, мы можем сказать, мы знаем Его. И нам важно задать вопрос, какие это результаты? Как нам проверить, что мы знаем Дух Святой? Как нам проверить, что Дух Святой, Он действительно в нас пребывает? Дух Святой меняет сердце человека. Если мы замечаем в нашей жизни, что наше сердце и наши желания изменены, это результат действия Духа Святого. Если вы наслаждались грехом и этим миром, а теперь Бог для вас ценность, Его Слово для вас ценность. Это результат действия Духа Святого. Если вам не нравилось когда-то читать Библию или слушать проповедь, а теперь вы чувствуете в этом необходимость, вы жаждете этого. Это результат действия Духа Святого. Если вам не нравилось, когда Слово Божие или проповедник обличал ваши грехи, а теперь вы понимаете, что грех разрушает ваши отношения с Богом. И вы жаждете этого изменения, чтобы этого разрушения не происходило, услышать и измениться. Если вы раньше с равнодушием думали о смерти Христа на кресте, а теперь вы любите Христа,
3: понимая, что Он Спаситель, который умер за ваши грехи. Если ваша жизнь была полна гнева, депрессии, эгоизма, гордости, а теперь у вас есть плод Духа в жизни вашей, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, это результат действия Духа Святого. Если вы жили для этого мира, а теперь для вас цель – вечность, это результат действия Духа Святого. Еще одно. Христос говорит, это Дух Святой, Он утешитель. Он тот, кто утешает. И если мы сегодня не знаем, что такое утешение Духа Святого в наших скорбях, переживаниях, трудностях, это результат Духа Святого, когда Он касается нашего сердца и когда Он посылает утешение. Итак, мы с вами увидели, что вначале Христос говорит о том, что Дух Святой, Он будет в христианине, Он будет в нашем сердце. Дальше с 18 стиха Он говорит о том, что Он Сам, Бог Сын, Он будет в нас. Посмотрите, с 18 стиха Он говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Сам Христос дает это обетование, что Он придет к нам. В 20 стихе сказано, «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Мы можем задать вопрос, о каком дне идет речь? О каком дне говорит Христос, что вы узнаете это? Скорее всего, речь идет о дне Пятидесятницы. Христос дает обетование, что когда наступит день Пятидесятницы, когда Бог откроется как триединный, в трех ипостасях, как Отец, Сын и Дух Святой, вам дано будет это особое откровение, и вы в тот день узнаете, «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Христианам дана эта истина Троицы. И мы видим, что Иисус Христос говорит о Самом Себе. Он говорит, «Я буду в вас». Вы помните великое поручение, которое дает Христос? Он говорит, возносясь от этой земли, «И се я с вами во все дни до скончания века». Это обетование того, что Дух Святой входит в сердце наше, но Сам Христос, Он обещает, что Он будет в нашем сердце, Он будет с нами. Мы читаем в 21 стихе, Он говорит, «Кто имеет заповеди Мои, соблюдает их, тот любит Меня». А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Для того, чтобы мы имели эту уверенность, что Христос в нас, нам дан способ проверки заповеди Его, Его Слово, которое мы знаем, любим и исполняем. И Христос говорит, если это происходит, таковой будет возлюблен Отцом, и Я Сам явлюсь ему. Я читал об одном человеке, Вильям Макферсон. Он работал на шахте, и во время взрыва шахты он пострадал, он лишился рук и зрения. Но он был христианин, и он жаждал читать Слово Божие. Как можно читать Божье Слово в то древнее время, когда не было аудиозаписи, когда невозможно было слушать, когда зрения нету и рук нету? И нету возможности ни читать, ни даже шрифтом Брайля руками читать Библию. Он начал пользоваться этим шрифтом Брайля, чтобы губами читать эти выпуклые буквы этого особого шрифта для слепых. Но губы его были поражены также взрывом. И тогда он стал учиться читать шрифт Брайля своим языком. Он каждый день учил эти буквы до того момента, что язык кровью покрывался. Но в конечном итоге он выучил этот язык. И до своей смерти 4 раза он прочитал Библию шрифтом Брайля своим языком. Библия говорит в этом тексте, Христос говорит, что если вы любите Мои заповеди и соблюдаете их, таковой будет возлюблен Моим Отцом, и Я Сам явлюсь Ему. Христос дает это обетование. И, наконец, третье мы с вами находим. Христос говорит, и мы придем к Нему в 23 стихе, и обитель у Него сотворим. И здесь мы уже видим третью личность, Бога Отца. Христос говорит о том, что тот, кто соблюдает Слово, он возлюблен будет Моим Отцом. И мы придем к Нему и сотворим обитель. Это великое обетование, когда мы видим, что Господь обещает, Дух Святой, Он будет в нас. Сам Господь Христос, Он будет в нас. И Отец Небесный, Он говорит, мы придем и сотворим обитель. Мы понимаем на основании Божьего Слова, что мы, как христиане, мы храм Божий. Дух Божий живет в нас. Мы принадлежим Господу. Храм Божий – это значит место обитания Бога. Он желает быть в каждом христианине. Он творит эту обитель. Что такое обитель? Обитель – это место для проживания. Можем ли мы сказать, что мы заботимся об этом, и мы готовим это место в сердце? Чтобы и Господь, и Дух Святой, и Бог Отец, они сотворили эту обитель в нашем сердце.
2: Я много летаю, много бываю в разных домах. Я ощущал себя, может быть, слава Господу, не так часто нежеланным гостем. Когда ты приезжаешь в дом, куда тебя вроде бы пригласили, и ты видишь, что тебя не ждут. И ты видишь, что и то место, которое тебе предлагают, оно как-то не приготовлено. И ты видишь и ощущаешь, что нет особого желания, чтобы ты был здесь. И это очень неприятное чувство. Я бывал в других домах, когда ты приезжаешь, и ты чувствуешь, что тебя ждут. Ты чувствуешь это радушие. Ты чувствуешь это гостеприимство. Ты заходишь в спальню. У меня были такие моменты. Я захожу в спальню, которую мне предлагают, чтобы переночевать. И там все приготовлено, как в пятизвездочном отеле. И полотенце, и фрукты, и зубная щетка, и для бритвы. И все приготовлено, и все красиво. И ты видишь и замечаешь, хозяева ждут, они радуются. Они хотят, чтобы твое пребывание здесь, оно было хорошим, оно было приятным. Есть ли у нас это ожидание, ощущение и желание, чтобы в нашем сердце была обитель для Господа? Он дает это обетование, Он желает, чтобы это произошло. Но в этот день Пятидесятницы мы должны задать себе вопрос, готовим ли мы наше сердце, чтобы это была обитель для Господа? Это самое ценное, что мы прочитали, что Господь желает дать нам. Он Сам является нам. И Дух Святой, и Бог Сын, и Бог Отец, они желают быть в нашем сердце. Это самое дорогое, что мы можем сегодня иметь. Господа в нашем сердце.
3: Я читал о том, как однажды один подросток, его звали Джон Торнтон, он, катаясь со своими друзьями на скейтборде, и там была очень зимняя ветреная погода, и он слетел с горы, понесся в один склон и потерялся. И 6 дней, 120 спасателей, 2 вертолета, они искали этого подростка и не могли найти. В конечном итоге он был найден невредимым. 6 дней он провел там возле камня, прячась возле ручья, пытаясь каким-то образом выжить, и он выжил. Он был доставлен в госпиталь, и когда медики проверили его состояние, они сказали, ничего не угрожает смерти, он в нормальном, он в здоровом состоянии. Но через несколько дней он умер от инфекции. Представьте себе состояние родителей, которые 6 дней не знали, что происходит. И в конечном итоге он был найден, и врачи сказали, все в порядке. Какая радость была от того, что произошло. Но через несколько дней, когда, казалось бы, уже все, нужно успокоиться, он умер от инфекции. Христианину спасенному дается великое благо, когда Господь дает свое обетование, что Дух Святой и Господь, и Отец Небесный они творят обитель в нашем сердце. Какая великая трагедия будет, если мы не желаем этого и не готовим эту обитель в сердце, и после этого великого благословения, которое мы можем получить, вдруг мы окажемся в погибели. Это великая трагедия, о которой сегодня нам нужно думать. И помоги Господь, чтобы, рассуждая об этом, мы могли склониться перед Господом, мы могли вот этого великого гостя принять как царя нашего и дать ему место в сердце и поклониться Господу, который открыт, триединому Богу, в которого мы верим, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Давайте сейчас склонимся и помолимся Господу нашему.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам Словом.
1: И Слово Божие, послание к Римлянам, 8 глава, 31 и 32 стихи, мы читаем: «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» В прочитанном месте Слово Божие из послания апостола Павла к римлянам есть великое доказательство нашего личного спасения. Апостол Павел заканчивает свое доказательство риторическими вопросами, которые находятся в стихах 31 и 32. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» На основании этих слов я хочу говорить с вами сегодня на самый ободряющий нас предмет в Библии – на уверенность нашего личного спасения. Восьмая глава послания к Римлянам сияет уверенностью и определенностью. Мы читаем из этой главы: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». И заканчивается триумфальным утверждением, что если Бог за нас, кто против нас? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Все это является характерными утверждениями и заверениями Нового Завета. Многие в наши дни с восторгом читают повествование Нового Завета о горячей вере первых христиан, но всегда выпускают эту книгу из рук при мысли, что это уверенное спасение невозможно в наше время. Нет надобности доказывать, что эти первые христиане жили в мире, полном трудностей и проблем, как и в наши времена. При таком же противлении христианству, как и в наши дни, и при таком же недоверии Слову Божию. В дни первых христиан был грех и смерть, насилие, преследование, болезни и страдания. Тогда, как и теперь, были всякого рода трудности и испытания, известные и в наши дни. Несмотря на все эти гонения и преследования, мы видим их горячую веру в Господа Иисуса Христа и уверенность в спасении. Они верили, что Бог, который их спас, сохранит их до конца. Такая уверенность возможна для всякого христианина. Бог, который избрал ко спасению мужчин и женщину в первый век христианства, был живым Богом. Он и наш Бог, и нас Он призывает к себе. Он любит нас, и если мы всецело доверимся Ему, Он спасет и сохранит нас. Рассмотрим, в чем состоит уверенность нашего спасения и что оно собою представляет. Первые христиане были уверены в трех вещах. Во-первых, они были уверены в личном спасении. Они знали, что они спасены и принадлежат Богу. Верующие имеют жизнь вечную. Они имели ее теперь. Они знали, что никто, ничто не могло отлучить их от любви Божией во Христе Иисусе. Здесь мы находим учение об уверенности и спасении. Священное Писание учит нас, что те, которые вручили себя Господу, находятся под Его покровом. Христос выразил эту мысль следующими словами. Это из Евангелия от Иоанна, 10 глава. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Мы видим здесь обетование божественного руководства и защиты от дня уверования до дня славы, в которую их ведет Господь. Верующий находится в руках Божьих все время своего упования на Господа. Бог с нами и никогда не оставит нас до конца. Здесь находится учение о сохранности святых. Второй факт в деле уверенности нашего спасения – это уверенность в том, что в окончательной борьбе добро восторжествует над злом. Первые христиане никогда не сомневались в окончательной победе Иисуса Христа и Его Царства, хотя сами находились в этой борьбе, преследуемые сатаной, как рыкающим львом в лице римских императоров, но они всегда верили в победу Христа и Его дело. Во всем этом, заявляет апостол Павел, «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Они рассматривали победу во Христе как уже совершившуюся. Апостол Иоанн, сосланный за свидетельство Иисуса Христа на остров Патмос, в своем заключении слыхал небесное пение. Вот содержание этого пения. Это мы читаем из 11 главы книги Откровения. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Третий факт в уповании первых христиан заключался в их убеждении, что никакое зло им не приключится. Они верили в вечные цели Бога. Так они и говорили. Это мы читаем также из этой 8 главы послания к римлянам, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы должны заметить, что они не отрицали присутствие зла в мире и не закрывали свои глаза на трудности, скорби и преследования. В сущности, в этой же главе апостол Павел перечисляет различные невзгоды, которые они должны переносить. Они чувствовали страдания, переживали голод, были гонимы, но верили, что все эти страдания были временными и сравнительно незначительными, потому что через них Бог совершал в них свои вечные цели добра и праведности. Переживания временной жизни по убеждению первых христиан не являются преградой ко спасению, но что они способствуют в деле спасения. Бог испытывает своих детей страданиями и таким образом совершает свое спасение в них. Все это содействует ко благу верующих, потому что все это находится под управлением Бога. Переживания служат нам благословением. Когда мы переживаем их, можем благословлять Господа. Страдания удержали многих от согрешения. Бог имел одного сына без греха, но у него не было сына без скорби. Это не теория, это святая истина. Апостол Павел проявил эту уверенность и доверие Господу в своей личной жизни, когда он ждал своей казни, находясь в римской тюрьме. Он писал Тимофею, и это из его второго послания, 4 глава. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». В этом состоит уверенность верующих в Иисуса Христа. Христиане уверены в вечном спасении и они знают, что ничто их не отлучит от любви Божией во Христе Иисусе. Царство Божие будет восстановлено, и Христос, друг грешников, будет царствовать во веки веков. Готов ли ты, дорогой друг, войти в это Царствие Божие? Через веру в Господа Иисуса Христа ты можешь получить надежду жизни вечной. Какое чудное утешение дает нам Слово Божие! Бог зовет тебя сегодня через Слово, которое проповедуется. Через покаяние и веру ты также можешь прийти к познанию Господа Иисуса Христа как личного твоего Спасителя и достичь жизни вечной. Аминь.

Дорогие друзья, не забывайте наш адрес. Пишите нам на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы желаем получать ваши отзывы о этой радиопередаче. Также, если вам, мы рады выслать вам духовную литературу, если вы интересуетесь что-то с этим. Также нашу книгу «Сила Божия» мы будем рады выслать. Это все бесплатно. Пишите нам на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11, 6 и 1. Все больше появляется людей, подтверждающих свою причастность вере в той или иной степени. Причем принципы жизни и позиции исповедания веры у многих находятся в явном противоречии не только со взглядами других верующих, но и с самой Библией. Что же означает быть верующим? Все чаще среди христиан последнего времени заметен растущий интерес к чудодействию посредством веры. При этом, как правило, не обращается внимания на жизнь и характер исповедания веры, главное ее наличие. Но, имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». 2 Коринфянам 4:13. Какую же веру желает видеть Бог у верующих?

как мало тех, кто верность предпочел сомнительным успехам и почету, кого Господь тропою узкой вел к духовным и сияющим высотам, кто был людьми унижен и презрен, подвергнут клевете и поношению, но не пошел к валу на поклон и только в Боге видел путь спасения, кто на пути порою уставал, но вновь вставал и шел к высокой цели, всем о любви Христовой возвещал, чтобы другие верой пламенели. Да, мало тех, но ими мир стоит. Они соль мира, яркий свет в полночи, как маяков недремлющие очи. Их любит Бог и ими дорожит.

Сегодня есть очень много называющих себя верующими, и с каждым днем таковых становится все больше. Хорошо это или плохо, судить не нам, да и судить мы не желаем. Вместе с тем, в свете ответственности, в которую поставлен каждый христианин Богом и Его Словом, чувствуем своим долгом предупредить всякого, называющего себя именем Христа, о его взглядах на вещи. В этом выпуске журнала мы хотим говорить о настоящей вере, о вере, которую желает видеть Бог в каждом верующем. Итак, вашему вниманию, 8-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». О вере сегодня говорят очень часто и говорят много. И действительно, без веры невозможно прожить и дня. Кто-то уверен в себе, и это придает ему энергию для жизни. Кто-то очень доверяет своим партнерам и, полагаясь на них, чувствует себя уютно в этом мире. Те же, кто потерял веру во все и всех, оказываются либо в психбольницах, либо в плену алкоголя, наркотиков или еще чего хуже. Напротив, как счастливы те, кто открыл свое сердце для принятия божественной веры, кто ответил Иисусу «да» на его приглашение прийти к Нему со своими проблемами и бременами. Такие никогда не пожалеют об этом, ибо у ног Иисуса полный покой и уверенность.

0: Бог удостоил нас жить в эпоху серьезных перемен по отношению к свободе совести и терпимости вероисповедания. Такие свобода и терпимость привели к тому, что многие без стеснения признают свою причастность к вере, хотя, может быть, всего 10 лет назад этого не последовало бы. Но среди верующих сегодня, как и во все времена, были и есть два класса людей – истинные христиане и номинальные, те, что лишь носят название. Обращаясь к твоей совести, дорогой слушатель, хотим спросить тебя, к какому классу относишься ты? Это очень серьезный вопрос, так как Слово Бога показывает печальный финал тех, кто лишь называется христианином, будучи на самом деле совершенно далеким его сущности. Думаю, что ты уже ответил на него, и, безусловно, твое мнение о себе помещает тебя в категорию истинных христиан. Но давай, любезный слушатель, не будем спешить вынести суждение о себе сами, а предоставим это сделать Богу через свое слово. Итак... Первое, что хотелось бы узнать от тебя, рожден ли ты свыше? Сегодня есть очень много верующих, совершенно не понимающих, что такое рождение свыше. И когда им задаешь такой вопрос, в лучшем случае ответом бывает сомнительное пожимание плечами. Но почему этот вопрос так важен? Господь Иисус сказал однажды Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие по Иоанну 3:3. Итак, ответ прост и ясен. Рождение свыше – это пропуск в Царство Бога. Имеешь ли ты этот пропуск? Некоторые люди сегодня говорят и утверждают, что этого знать невозможно. Только когда мы придем к Богу, там узнаем, рождены мы или нет. Такие заявления не выдерживают библейской критики. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие по Иоанну 3:5. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Римлянам 8:16-9. И еще «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Первое послание Иоанна 5:10. Имеешь ли ты такое свидетельство? Если нет, то немедля обратись к Иисусу за таким свидетельством, и ты непременно получишь его. Только не обращайся к людям за подтверждением своих позиций. Эти вопросы не человеческой компетентности, а Божьей. К нему спеши, и он даст тебе это свидетельство. Этот вопрос не решит за тебя ни пастор, ни какой духовный сан. Это лично твоя ответственность перед Богом. Да поможет тебе он это сделать сегодня.
1: О, душа, не забудь никогда о страданиях голгофских Спасителя. Стал ли он для тебя навсегда верным другом и сильным хранителем? Чтоб спасти человека от зла, от неверия пагубных путчей, на востоке сияла звезда сквозь греха свинцовые тучи. Кто от зла и неверия устал, совесть, чья тяжким бременем давит, лишь у ног Иисуса Христа эту тяжесть спешите оставить.
0: Теперь нам хотелось бы поговорить с теми, кто пришел ко Христу с покаянием, принял его в свое сердце, получил от него новую жизнь и теперь является христианином. Вполне возможно, что такой слушатель принадлежит какой-либо конфессии или какому-то окружению верующих. Но может быть и так, что наш слушатель не принадлежит еще никакой конфессии, не посещает никаких христианских мероприятий, он просто сам по себе. И таких сегодня много. Возможно, тебе, любезный слушатель, не раз приходилось слышать приглашения на различные христианские собрания. И от количества этих приглашений у тебя вскружилась голова. И ты растерялся, так куда же идти? Хотим тебя сразу утешить. Мы не приглашаем тебя никуда. Но хотели бы просто пожелать внимательно разобраться в твоих личных отношениях с Господом. Если ты не посещаешь никаких собраний, что-то неправильно в твоих отношениях с Ним. Потому что собрание верующих на земле – это воля Бога, это желание Господа и это Его устроение. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так сказал сам Господь Иисус в беседе с учениками, Евангелие по Матфею 16:18. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тоже Евангелие 18:20. «Он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя». Эта цитата из послания евреям 2.11.12 говорит нам об отношении Господа Иисуса ко своим братьям, нам, людям, и о целях собраний верующих. Господь Иисус посреди церкви и собрания прославляет Отца через верующих. Какая возвышенная цель! Дорогой слушатель христианин, разве наш Бог и Отец не заслуживает нашей хвалы и прославления, отдав за нас самое дорогое Его сердцу, единственного Сына? Разве сам Господь Иисус не достоин поклонения наших сердец за такую добровольную жертву? О, если бы каждое сердце сегодня прониклось искренним желанием быть теми, кем Он хочет нас видеть, и быть там, на том месте, где Он желает каждого из нас найти. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Евангелие по Иоанну 4.23. Вот желание Отца – иметь поклонников, истинных поклонников. Об этом сегодня не говорят, не модно. Гордое человеческое сердце ищет поклонение себе. Прогресс высоко поднял человека в своих глазах. Печально, но и христиане также поражены этим влиянием времени. Говорить о поклонении Богу сегодня просто немыслимо. Люди говорят, что Бог эгоист, требует поклонения себе. Но, увы, таковые не знают Его любовь, насколько она сильна. Он говорит: «Я прославлю прославляющих Меня». Первая книга Самуила или Первое царство 2.30. И Господь Иисус также говорит в своей молитве Отцу: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Евангелие по Иоанну 17.22. Как прекрасно это! Видя славу Господа, благодаря и прославляя Бога Отца за Его любовь и благодать, наслаждаться присутствием Господа, которое Он обещал посреди двоих или троих, собранных вокруг Его имени. И когда все нормально в личных отношениях человека с Господом, Господь Иисус обязательно приведет сердце к пониманию его мыслей относительно собрания, приведет такого человека к тем, кто являются истинными поклонниками. О, если бы наши сердца смирились перед Ним, как перед Своим Господином, чтобы в послушании исполнить Его волю и желания и послужить своей жизнью к прославлению Его имени.

Последнее время заметен среди христиан повышенный интерес к чудодействию, как принято говорить, посредством веры. Это очень обширная тема, и чтобы проследить ее по Писанию как следует, нам придется посвятить этому отдельные выпуски журнала. Если Господь наш позволит и не придет за нами раньше, прервав все наши труды и служения, а это несравненно лучше. «Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Пишет Павел Коринфянам во втором послании 4:13. Тот же дух веры. Замечательный момент. Апостол, живший спустя многие десятки и даже сотни лет после того, как были произнесены эти слова псалмопевцем, эта цитата взята из Псалма 116, 10 стих, или в Синодальной Библии 115 Псалом 1 стих, имел тот же дух веры. А как дело обстоит с нами? Можем ли и мы сказать так же? Соответствует ли тот дух веры, которым действуем мы, тому духу веры, которым действовали святые Ветхого и Нового Заветов? 11 глава послания евреям проливает свет на истинный дух или характер веры, которую желает видеть Бог в жизни верующего. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Первый стих. Сразу же заметим, что это не определение принципа веры, как это часто интерпретируется и понимается при поверхностном чтении. Это есть выражение силы и действия веры. Вера осуществляет то, на что мы уповаем, являет душе незримое нами. Вера имеет свои цели, даруемые самим Богом, и управляет сердцем, учитывая эти цели. Она дает нам положение и общение, которое управляет всей нашей жизнью и не оставляет места другим побуждениям и другим чувствам, которые бы вызвали раскол в душе. Эти побуждения и чувства, управляющие верой, даны Богом для того, чтобы формировать душу и руководить ею. Но, заметим сразу, мы сейчас говорим об истинном характере веры, той веры, которая дается Богом, которая является результатом действий, произведенных им в нас. Печально, но многие современники, говоря о вере, подразумевают что-то совершенно иное, чем то, что мы видим, внимательно исследуя Писание. Бог желает через нашу веру дать нам все, что Он в своей милости имел целью для нас. Приходящий к Богу должен приближаться к Нему с верой, во-первых, что Он Бог есть, во-вторых, что ищущим Его Он воздает. Сегодня среди так называемого христианства есть очень много обремененных душ. Степень и характер этой обремененности у людей разные. Господь Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие по Матфею 11:28. Многие, однажды придя с покаянием к Господу, через время замечают оставшуюся обремененность или конкретно выраженные следы ее. Они, понимая умом, что это ненормально, и видя, как это все им мешает, в следовании за Господом начинают искать выход. Сначала прилагают свои усилия, когда же видят, что это тщетно, прибегают за помощью к людям. И когда им не может помочь один, они ищут другого. И у некоторых так бывает до бесконечности. Всю свою жизнь они чего-то ищут в людях. Но нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, Иисус сказал: «Придите ко мне». Говоря так, мы ни в коем случае не желаем упразднить или хоть как-то умалить тот факт, что Бог воздействует и влияет очень часто на нас через других людей. Примеров этому в слове очень много. Вместе с тем, просто не можем не обратить внимание слушателя на качественно различный подход. Если есть какая-то проблема, кому мы спешим? Каковы наши действия? Прибегаем ли мы со смирением к Господу или спешим за помощью к людям, даже не вопросив Господа? По этому поводу мы хотим привести два примера из Священного Писания. Первый – царь Аса, вторая книга Хроник или вторая Паралипоменон 16:12. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Предыдущая глава рассказывает об этом человеке очень много хорошего. Услышав слова пророка Азарии, говорящего именем Господа, он принял их близко к сердцу и таща же стал действовать угодно Господу, искореняя мерзости языческие из своей земли. Даже свою мать он лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И в 17 стихе этой 15 главы перо Духа Святого сообщает нам о его сердце. «Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его».
Как прекрасно, не правда ли, услышать такую характеристику? Мне хотелось бы заметить, что в оригинале я при этом ссылаюсь на еврейский текст Ветхого Завета, хотя и в Септуагинте, греческом тексте Ветхого Завета, эта деталь тоже присутствует. Слова, переведенные в русском как «вполне предано», означают «неподеленное», «неразделенное сердце». Это слово встречается и в 15 главе, в 17 стихе, и в 16 главе, 9 стихе. Мы можем быть вполне уверены, что Господу всегда радостно констатировать факт неразделенного сердца, потому что в книге пророка Осии он укоряет свой земной народ за разделенное сердце. «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». 10.2. Но, возвращаясь к примеру царя Асы, хочется отметить еще одну важную деталь. Пророк Ананий говорит ему: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». 2 Хроник или 2 Паралипоменон 16.9. «Чье сердце вполне предано», или, как мы уже говорили, «неподеленное, неразделенное сердце». Другими словами, Бог через этого пророка указывает ему на его разделившееся сердце и говорит, что поддержать он может только тех, чье сердце принадлежит ему полностью. Дорогой христианин, позволь спросить тебя, какое твое сердце? Принадлежит ли оно целиком и полностью твоему Господу? Или оно делится между Господом, его волей и желаниями и еще кем-то, или хуже того, чем-то? Когда случаются проблемы в твоей жизни, куда бежишь ты за разрешением их, к людям или к Господу? Как уже было сказано, мы совершенно не исключаем тот факт, что Господь использует людей для совершения своей воли и своих действий. По этому поводу хотелось бы привести другой пример из Писания, иллюстрирующий подобный случай. Это царь Езекия. Писание и об этом царе нам рассказывает много хорошего. «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним, везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». Вторая книга царей или 4 царств 18.3.7. Ни один царь до Езекии не отменил высоты, на которых народ приносил Богу жертву, хотя все читали и знали, что Бог заповедал поклоняться ему только на одном месте, которое он сам изберет. Второзаконие 12 глава. Тот символ, воздвигнутый Моисеем по указанию Бога, который когда-то был таким благословением для Израиля, теперь стал предметом идолопоклонства. И этот истукан не был до сих пор никем уничтожен. Это сделал Езекия. И вот после такой верности мы читаем о нем. 2 Хроник 32.24. «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение». Невозможно не увидеть качественную разницу в сердцах этих двух царей. И один сделал много хорошего, и другой. И первый проявлял ревность по Господу, и второй. И Аса делал угодное в очах Господа, и Езекия, так отмечает Дух Святой. И один заболел, и другой. И хотя о Езекии тоже отмечено Писанием его нехорошее поведение в конце жизни, сказано, что возгордилось сердце его, 2 Хроник 32.25. Таковы мы все люди. Все же, как очевидно то, что он был полностью зависим от Господа и в своей болезни. Он молится. Не ищет врачей, он молится. Какой прекрасный пример. Далее Бог использует людей и доступные для них средства для исцеления нарыва. Исаии 38:21. «И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Все же, как замечательна эта разница. Один взыскал в болезни своих врачей, а не Господа, другой обращается к Господу, а не к врачам. И Господь указывает на средство, которое и помогает. Наша жизнь на земле – это куча проблем. Это масса забот и депрессии. Это ряд нерешенных серьезных дилемм. Это шквал сатанинской агрессии. Мы вздыхаем так часто, но редко поем. Мы тоскуем, заботимся, бедствуем. И так мало мы думаем в горе своем о причинах, родивших последствия. Ищем выход везде, но не там, где он есть. Забываем о смысле страдания, поуютнее желаем устроиться здесь, в школе скорби, борьбы и скитания. И на Бога надежду свою возложив,
не хотим пред людьми быть безумными. Мы отцовством божественным не дорожим перед мира приманками шумными. На весах правосудия какие мы есть? Вечность взвесит своими мерами. Выбор делать дается нам только здесь, между верой святой и неверием. Может быть, этот выпуск журнала попал в руки тех, кто имеет какие-то проблемы, неважно, какие они, физические, духовные или нравственного порядка. И наш слушатель не знает, как освободиться. Мы хотим со всей убежденностью призвать тебя в смирении сердца обратиться к Господу, где бы ты ни был. Люди, какие бы советы они ни давали, какую бы помощь ни предлагали, остаются людьми, и только один Бог в силах сделать то, что никогда не смогут сделать люди. Очень многое, дорогая душа, зависит от тебя, от твоего сердечного подхода к вопросу веры. Однажды Господь Иисус обратился к народу с такими словами: «Кто верует в Меня, как сказано в Писании?» Евангелие по Иоанну 7:38. Я процитировал эту фразу так, как она представлена в греческом. В русском переводе искажен смысл этих слов. «Веровать, как сказано в Писании, иметь тот же дух веры. Да поможет Господь и говорящему, и слушающему поступать так, чтобы нам радовать Его и прославить своим послушанием». К этому вопросу мы еще вернемся, если Господь позволит.

в следующих выпусках журнала. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали. Деяния апостолов, 17 глава, 11 и 12 стихи. Точно ли это так? Как мало сегодня тех, кто со всем усердием разбирает Писание, поставив перед собой цель выяснить, точно ли это так? Если Бог за нас, кто против нас? Что сделал для нас Бог, и чем пользуемся мы из того, что Он сделал для нас? Вы слушали 8-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Для всех, кого заинтересовал наш журнал, наши реквизиты. Украина, город Запорожье, почтовый индекс 330-039, абонентный ящик 4312, телефон 0612, это код города 651-442. Мы сердечно благодарим всех, кто принял и принимает участие в молитве об этом труде. Да благословит вас Господь! С искренней христианской любовью, наименьшие во Христе сотрудники студии «Свет вечности».

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висалаоскас. Рада приветствовать вас в студии Тартусского семейного радио. Передача «Продолжение следует». Варава – разбойник, приговоренный к распятию, но отпущенный на волю по требованию толпы взамен распятого Христа. Он лишь бегло упоминается в Новом Завете. Характер и судьба Варавы в романе почти целиком плод художественного вымысла Лагерквиста. Это человек действия, индивидуалист и бунтарь, не привыкший задумываться над своими проступками. Сегодня звучит седьмая часть произведения Пьер Лагерквиста «Варава» в исполнении Олега Севастьянова.
2: Когда же все кончилось, те, кто стоял поближе, увидели, что один человек лежит мертвый. Другой же пробежал виноградниками и скрылся в оливковой роще, что вела к долине Кедрона. Стражники кинулись за ним следом, искали, но не нашли, будто земля поглотила его. Когда настала ночь, Варава вернулся к яме и спустился в нее. Он ничего не видел в потемках и пробирался ощупью. В самом низу он нашел ее растерзанное тело, почти погребенное под камнями, которые еще долго швыряли в нее, уже мертвую. Она была такая маленькая и легкая, что почти не отягчала ему руку, пока он нес ее покруче и дальше во тьму. Час за часом нес ее Варава, время от времени останавливался и садился отдохнуть, положив мертвую рядом с собою во тьме. Потом облака рассеялись, вызвездило, а скоро взошла луна, и стало все видно. Он сидел и смотрел на ее лицо, которое, странное дело, почти не было повреждено, и бледнее оно не стало, чем при жизни, куда уж бледней, совсем прозрачное, и шрам над верхней губой стал такой незаметный, будто и не важно вовсе, есть у нее шрам или нет. Давно и было не важно. Теперь-то он вспомнил, как он тогда сообразил ей сказать, будто любит ее, и как он ее взял. Нет, про это лучше не думать. Но когда он сказал ей, что любит, сказал для того, чтобы не выдала и чтобы слушалась, как тогда у нее просветлело лицо, не привыкла слышать такое. Он просто осчастливил ее тогда, а ведь она, небось, догадалась, что это вранье. Или не догадалась, так ли, нет ли. А своего он добился. Она прибегала к нему каждый день, носила еду, хватало, чтобы не умереть с голоду, ну и сама она с ним ложилась чаще даже, чем было нужно ему. И он ее брал, потому что рядом не было женщины. Брал, хоть его корежило от ее гнусавого голоса, и он просил, чтобы она говорила поменьше. Ну и когда нога зажила, он, конечно, ушел. А как же еще? Он оглядел пустыню, расстилавшуюся перед ним, покинутую и мертвую в мертвом лунном свете. Во все стороны тянулась она такая. Он знал это. Он знал пустыню. Он, не глядя, всю ее видел. «Любите друг друга». Он снова всмотрелся в ее лицо, потом поднял ее и опять пошел в гору. Он шел верблюжьей и овечьей тропой через пустыню иудейскую к земле Моавитской. Тропа была почти не видна, но помет животных, а то их скелеты, обглоданные шакалами, обозначали ее повороты. Так шел он полночи, и вот тропа побежала вниз. и он знал, что теперь уже близко. Он пробрался по узким ущельям и вышел словно в другую пустыню, еще покинутей и мрачней. Здесь продолжалась тропа, но Варрава присел отдохнуть, он измучился тяжким спуском. Доны почти добрался. Еще удастся ли ему найти, или придется спросить старика? Варраве не хотелось идти к старику. Лучше бы обойтись без него. Старику, небось, непонятно будет, зачем Варрава ее принес. Да и самому Варраве разве понятно? Какой в этом прок? Но тут ее дом, он подумал.

Абдуса и Иерусалим? Зачем связалась с этими полоумными пустынниками, у которых одно на уме: грядет великий Мессия, всем надо спешить в град Божий? Слушалась бы лучше старика, и никогда бы с ней не случилось такого. Старик тот не собирался сниматься с места, говорил: с него хватит, сколько раз уж он надеялся, и все зря. Уже многие выдавали себя за Мессию, почему же этот окажется истинным, а она нет? Сумасшедших послушалась и лежит растерзанная, мертвая из-за него. А он истинный? Истинный, да? Спаситель мира? Спаситель рода человеческого? Так почему же ей-то он не помог? Допустил, чтоб ее из-за него побивали камнями, раз он спаситель? Почему же ее он не спас? Ему это было легче легкого, если бы он захотел. Но нет, ему подавать страдания, самому страдать, и чтоб другие страдали. И еще ему надо, чтобы о нем свидетельствовали. Вот я и свидетельствовала о тебе, как ты повелел. Восстал из царства мертвых, чтоб свидетельствовать о тебе. Нет, не по душе Варраве был этот распятый. Варрава его ненавидел. Это он ее убил. Сам потребовал от нее жертвы и следил за нею, чтобы не увернулась. Ведь он был даже там, в яме. Она его видела. Она шла к нему, тянула к нему руки, просила выручить, хватала его за полу. А он и пальцем не шевельнул, чтоб ей помочь. И это Сын Божий, любящий Сын Божий, Спаситель мира. Сам-то Варава хоть прикончил того, кто бросил в нее первый камень, хотя это он сделал. Толку, в общем-то, мало. Камень уже пролетел, уже попал. Совсем никакого толку, но все равно Варава его прикончил. Он обтер ладонью свой кривой рот и про себя усмехнулся. Потом повел плечами и встал. Поднял свою ношу, раздраженно, будто уж от нее устал, и зашагал дальше. Он миновал скит старика. Он его тут же узнал, запомнил с того раза, когда набрел на него случайно. И он стал вспоминать, как они шли, когда старик вел его к гробу младенчика. Пещеры прокаженных были тогда у них слева, а полоумных пустынников те впереди. Только они туда не дошли. Да, он все вспомнил, хотя сейчас в лунном свете место выглядело по-другому. Вот здесь они спустились по склону, и старик еще рассказывал, что ребенок родился мертвый, потому что был проклят в материнской утробе, и он похоронил его сразу. Ведь все, что рождается мертвым, нечисто. Проклятие плоду в чреве твоем. Мать та прийти не могла, зато потом она часто у гроба сидела. Старик говорил. Здесь, что ли? Кажется, здесь. Ага, вот он, этот камень. Он отвалил камень и уложил ее рядом с иссохшим младенчиком. Уложил разбитое тело так, будто старался, чтоб ей было поудобней. И напоследок взглянул на лицо и на шрам над верхней губой. Теперь это было неважно. Потом он снова придвинул камень, сел и оглядел пустыню. Пустыня, он думал, похожа на царство мертвых, а она уже там. Он отнес ее туда. И где лежит человек после смерти, вовсе не важно, но она лежит рядом со своим иссохшим младенчиком, не где-то еще. Он сделал все для нее, что мог, подумал Варрава и косо усмехнулся, почесывая рыжую бороду. Любите друг друга.

Когда он вернулся к своим, никто не узнавал в нем прежнего Варавву. Так он переменился. Те двое, которые тогда были в Иерусалиме, рассказали правду, что он стал странный какой-то, да и не мудрено. Его столько держали за стенки, чуть не распяли. Наверное, скоро пройдет. Но нет, не прошло. А давно уж пора бы. Непонятно, в чем тут причина. Но он стал на себя не похож. В общем-то, он всегда был чудной. Никогда не поймешь, что он думает, что затевает, но сейчас дело другое. Сейчас он стал им совсем как чужой. И на них смотрел тоже, кажется, как на чужих, будто впервые видит. Объясняют ли они ему свои планы? Он их не слушает и сам никогда слова не вставит, будто ему все равно. Он, конечно, участвовал в набегах на караванные пути в долине Иордана, но как-то без интереса, и толку от него было немного. Если встречалась опасность, он от нее не то чтобы вовсе увертывался, но близко к тому. Может, тоже от безразличия, кто его знает, ему будто ничего не хотелось. Один только раз, когда грабили обоз с десятиной для первосвященника, собранной из жителей Иерихона, он вдруг осатанел от ярости и изрубил обоих из храмовой стражи, которые охраняли этот обоз. Зачем, непонятно. Те и не думали сопротивляться. Сразу сдались, как увидели их привес. А потом он еще надругался над трупами, и все решили, что это уж слишком. Они и сами ненавидели стражников, всю эту первосвященническую свору, но мертвые — достояние храма, а храм — достояние Бога. Им стало чуть ли не страшно, что он так обошелся с мертвыми. А вообще, никогда не выказывал он охоты выполнить что-нибудь, как каждому из них подобало, будто бы их дела вовсе не касались его. Даже когда они напали на римских солдат на Иордане у переправы, он и то не больно старался. А ведь это они едва не распяли его, и остальные разъярились тогда не на шутку. Всем до единого перерезали глотки и тела побросали в реку. Никто, конечно, не сомневался, что он ненавидит притеснителей народа Господня ничуть не меньше других. Но если бы все повели себя с такой же прохладцей, им бы в ту ночь, конечно, не сдобровать. Непонятная перемена. Потому что если кто среди них и был настоящий храбрец, так это Варавва. Он замышлял, бывало, самые отчаянные набеги, и в деле всегда он был первым. Для него не было невозможного. Все ему удавалось. Из-за его отваги и умной головы они во всем на него полагались и привыкли к тому, что планы Варавы всегда приносят удачу. Он стал у них почти главарем, хотя они и не признавали главарей, и никто не любил Варавву. Может, из-за этого все и вышло. Из-за того, что он был чудной и нравный, не такой, как они сами. Они так в нем и не разобрались. Он остался для них чужим. Про себя они знали, а вот про Варавву почти ничего. И странное дело, потому и надеялись на Варавву. Они даже побаивались его, и из-за того еще больше втайне на него надеялись. Хотя нет, конечно, все вышло из-за его храбрости и ума, и успеха во всем, что он затевал. Ну а теперь, кому нужен главарь, которому вовсе не хочется верховодить и вообще не хочется ничего, которому бы только сидеть у входа в пещеру и глазеть на долину Иордана и дальше на море, называемое мертвым, который смотрит на тебя таким непонятным взглядом, что отрыбь берет, вечно молчит, а если заговорить с тобою, то еще больше уверяешься, что он какой-то чудной, будто мысли его далеко где-то, даже тошно. Может, все потому, что он пробыл так долго в Иерусалиме, что его чуть не распяли, да его как будто и вправду распяли, и уж потом, после этого,
он вернулся к своим. С ним было тошно. Они были сами не рады, что он здесь, что вернулся. Ему здесь было не место. В главаре он стал вовсе не годен. А на что же еще годен Варрава? Выходит, он вообще ни на что не годен. Да, странное дело. Выходит, что так. Ведь если вспомнить хорошенько, он не всегда был тем, кто ведет и решает, тем отважным, безоглядным Варравой, которому все нипочем и опасность, и смерть. Он не был таким, пока Елиаху не оставил у него под глазом этот шрам. До того он вовсе не был таким уж храбрым, скорее даже наоборот. В общем-то, все это помнили. А тут вдруг он стал мужчиной. После того, как Елиаху тогда коварно напал на него и, видно, хотел убить, и они схватились в отчаянной схватке, и Варрава сбросил могучего, страшного, но уже старого, отяжелевшего Елиаху в пропасть у входа в пещеру. Молодой был проворней, он был гибкий, и старый боец при всей своей силе не мог его одолеть. Зря он это затеял. И зачем? За что он всегда ненавидел Варраву? Никто так и не понял. Но все знали, что он всегда ненавидел Варраву. Тогда-то Варрава и сделался у них главарем. А до тех пор в нем не было ничего приметного. Он стал мужчиной только после того, как заработал свой шрам. Так они говорили, говорили, шептались. Но того не знали они, и никто не знал, что Елиаху, которого они так хорошо помнили, был Варраве отцом. Этого никто не знал, никто не мог знать. Мать его была моавитянка. Ее захватили в плен, когда ограбили караван на пути к Иерихону, и все они вдоволь натешились ею, а потом ее продали в Иерусалим в веселый дом. Когда же там заметили, что ей скоро родить, ее не захотели держать, и она разрешилась на улице, там ее и нашли мертвой. Никто не знал, от кого ребенок, и сама бы она не сказала, а сказала бы только, что прокляла его в утробе и исторгла, ненавидя небо и землю и Творца неба и земли. Нет, никто ничего про это не знал. Ни те, кто шептались в пещере, ни сам Варрава, который сидел у входа и заглядывал в пропасть и смотрел на выжженные горы Моава и на бескрайнее море, называемое мертвым. Варрава и не думал про Елиаху, хотя сидел на том самом месте, откуда сбросил его тогда. Не весть по какой причине, а вернее сказать, вовсе без всякой причины, он вспомнил про мать распятого Спасителя, про то, как она стояла и глядела на своего пригвожденного сына, на того, кого родила. Вспомнил Варрава ее глаза без слез, ее крестьянское, грубое лицо, не умевшее выразить ее скорби, или, может, она не хотела показывать свою скорбь при чужих. И еще он вспомнил ее корящий взор, который она бросила, проходя, на него, Варраву. Почему именно на него? Будто некого больше корить. Он часто думал про Голгофу, про то, что тогда случилось, и про нее, мать того другого. Он смотрел и смотрел на горы по ту сторону мертвого моря, как тьма падает на них, на землю моавитскую.

Они ломали головы, как бы им от него избавиться. Мечтали освободиться от ненужной досадной помехи, не видеть мрачного лица, которое наводит тоску, убивает всякую радость. Но как к этому приступиться? Вдруг взять и сказать, что он им больше не нужен, стал лишний, что ему лучше уйти? Кто ему такое выскажет? Никому особенно не хотелось, а честно признаться, никто не осмеливался. Так глубоко в них засел глупый, нелепый страх, или как там ты это ни назови, и они продолжали шептаться о том, что он им надоел, что они его не любят, никогда не любили, может, это из-за него им изменила удача. Вот недавно они потеряли двоих. Да и какая уж там удача со смертником? Глухая, ярая неприязнь наполняла пещеру, и почти ненавистные взгляды устремлялись из полутьмы к тому, кто сидел одиноко над пропастью, будто обручник дурной судьбы. Как от него отделаться? И вот однажды на рассвете он просто исчез. Его нигде не было. Сперва решили, что он повредился в уме и бросился с утеса, или в него вселился злой дух и туда его толкнул. Может, этот дух Елиаху так расквитался с ним? Обыскали дно в том месте, где когда-то подобрали разбитое тело Елиаху, но Варравы там не нашли. И нигде вообще не нашли следов Варравы. Он просто исчез. Им сразу полегчало, и они вернулись в свое гнездо на крутой горе, уже раскаленной солнцем.

дальше о судьбе Варавы, о том, куда подевался он и как жил после, покуда был еще крепким мужем, никто ничего не знает с определенностью. Иные думают, что после исчезновения он удалился в пустыню иудейскую, либо синайскую, и там предался одиноким раздумьям о мире Божьем и человеческом. Другие, напротив, говорят, будто он ушел к самарянам, ненавидящим храм Иерусалимский и священство, и книжников, и что будто бы во время праздника Пасхи у них на Святой Горе при заклании Агнца видели, как он, преклонив колено, ожидает восхода над Горизимом. А кое-кто с точностью утверждает, что большую часть времени он просто-напросто был главарем разбойников на склонах Ливана, ближних к Сирии, и жестоко расправлялся и с иудеями, и с христианами, если те попадались к нему в руки. И никто, как уже сказано, не знает точно, что тут правда, а что нет.

В исполнении Олега Севастьянова прозвучала седьмая часть романа «Варавва». Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы вместе. Благодарность сестрам за пение. Это у нас были три, Лена и Саша, да? А недавно я их встретил в эпицентре, тоже там были четыре, Лена и Саша. Я думаю, что это комплект, который не меняется, да? Слава Богу, что мы можем быть вместе. Несмотря на то, что вокруг замело, сугробы, пробки, машины стоят, люди там бедные. А у вас тепло, хорошо, да? Тепло, светло и мухи не кусают, да? Поэтому это благословение. Когда-то ученики говорили Христу: давай сделаем здесь три кущи. У вас уже сделаны три кущи с евроремонтом, да, с трехразовым питанием. Поэтому слава Богу, что есть такая возможность находиться в таких вот тепличных условиях для того, чтобы полностью сконцентрироваться на изучении Слова Божия, да? Аминь. Что-то вы не сильно рады. Я так говорю, как вроде... Я за вас радуюсь, а вы что-то не сильно рады. Или, может, еще не проснулись. Хорошо. Слава Богу, друзья, дорогие, мы с вами еще порассуждаем над Словом Божьим. Я прочитаю вам место Писания, которое записано в книге «Псалтырь». Это молитва Моисеева. Я думаю, что вы хорошо знаете этот псалом, 89-й псалом, 12 стих. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Это было желание Моисея, я думаю, что это и наше с вами желание. Однажды мы посетили друзей, у них были дети. Я спросил одну маленькую девочку: сколько тебе лет? Она задумалась, начала загибать пальчики, и потом говорит: много, и убежала. Однажды я был в одной африканской деревне, и там я встретил очень старого человека, ну такой на вид, ему было лет 200. И я его спрашиваю: дедушка, а сколько вам лет? Он задумался, не стал загибать пальцы и говорит: а кто его знает? В наше время дни не считали, года не считали. Это сейчас молодежь считает. Вот они не считали, но тут написано, чтобы мы исчисляли дни наши, чтобы мы исчисляли года наши. Но для чего? Для того, чтобы знать, сколько мне лет, для того, чтобы знать, какой сегодня год, или какой сегодня месяц, или какой сегодня день? Нет, здесь написано: для того, чтобы приобрести сердце мудрое. Понятно, что здесь идет речь не о физическом сердце, а о сердце нашем внутреннем, которое является центром нашей души. И, конечно же, вы понимаете, что человек рождается в этот мир с греховным, с порочным. Знаете, есть такое понятие — порок сердца, да? Так вот, люди все рождаются с пороком сердца, с греховным, с больным, с глупым сердцем. И вот как раз Моисей обращается к Богу с одним только желанием, чтобы Господь научил его так прожить на этой земле, таким образом исчислять свои дни, чтобы приобрести сердце мудрое. Оказывается, его надо приобретать. Оно само собой не появится. Когда мы читаем Слово Божие, то мы находим в послании Иакова написано: у кого не хватает мудрости, да просит у Бога. То есть, с одной стороны, необходимо просить Бога, чтобы Он послал нам мудрости, но с другой стороны, оказывается, надо прилагать усилия, усердие, старания для того, чтобы приобретать. Это активный залог, это то, что должны делать мы. Мы должны приобретать сердце мудрое. И возникает вопрос: а как? Да? А каким образом мы можем его приобретать? А что для этого необходимо предпринимать? На что надо обратить особое внимание? И самое первое, что мы находим на страницах Слова Божия, для того, чтобы наше сердце становилось мудрее, нам необходимо приобретать смирение. Я прочитаю книги притчей, 11 глава, и вот здесь записан 2 стих, и тут сказано: «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными» что? «Мудрость». «Со смиренными мудрость». Оказывается, для того, чтобы иметь мудрость, мудрость Божию, здесь не идет речь о человеческом знании. Да, можно иметь знание, но не иметь мудрости. И для того, чтобы иметь мудрость, необходимо, чтобы было смирение. Оказывается, что мудрость может прорастать только на той почве, которая удобрена смирением. И если в сердце нет смирения, если там живет гордость, высокомерие, надмение, то там не может быть никакой мудрости. Вот на прошлой неделе вам по Зуму пытался преподавать Марк Йилдерман. Я рассказывал вам немножко его биографию, что в молодости он был ковбоем, да, объезживал диких мустангов, диких лошадей. И вот он мне однажды рассказал, что это очень сложный и кропотливый труд, очень опасный труд. Потому что приходится запрыгивать на лошадь, а лошадь по своей природе очень строптивая, она очень вольнолюбивая, она непокорная. И вот она сбрасывает с себя всадника. Ему опять надо было запрыгивать на нее. Она опять сбрасывает, она встает на дыбы, она метается в разные стороны, она бежит галопом. То есть для того, чтобы сбросить с себя всадника. И он говорил о том, что иногда уходило несколько месяцев для того, чтобы сломить волю этой лошади, чтобы ее объездить, чтобы она стала смирной, чтобы она стала смиренной, чтобы она шла туда, куда надо господину, чтобы она делала то, что надо господину. Если ему надо направо, чтобы она не поворачивала налево, а если ему надо налево, чтобы она не бежала прямо, но чтобы она выполняла не свою волю, но волю своего хозяина. И когда он рассказывал мне все эти истории свои ковбойские, да, я подумал, что вот для того, чтобы укротить лошадь, иногда надо несколько месяцев, да, а для того, чтобы укротить человека, Богу не хватает иногда целой его жизни. Потому что человек по своей природе еще более строптивый, еще более упрямый, еще более жестоковыйный, чем любое другое существо на нашей планете. И вот для того, чтобы нам помочь, для того, чтобы обломать наши рога, для того, чтобы надломить нашу строптивую волю, Бог, который любит нас, допускает в нашей жизни трудности, скорби, переживания. Он проводит нас через долину смертной тени. Он проводит нас через огненное горнило для того, чтобы в нас могли бы появиться смирение. Иногда, знаете, когда человек встречается с какими-то трудностями, то у него возникают вопросы: за что? Это неправильный вопрос. Это не за что. Это для чего? Для того, чтобы мы становились смирными, смиренными. Потому что что такое смирение? Мне очень нравится определение смирения, которое мне однажды попалось. Написано: смирение – это добровольное подчинение себя Божьей воле. Добровольное подчинение себя Божьей воле. Чтобы мы делали то, что Он хочет, чтобы мы говорили то, что Он хочет, чтобы мы шли туда, куда Он хочет, чтобы мы выполняли не свою волю, но волю Отца нашего Небесного. Помните, Христос сказал однажды: «Отче, не моя воля да будет, да, но твоя». И что Христос говорит нам? Он говорит: «Научитесь от меня». А чему научиться? Проповедовать так, как Он? Нет. Может быть, исцелять больных? Может быть, очищать прокаженных или воскрешать мертвых? А может быть, ходить по воде или укрощать бурю? Нет. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И что будет тогда? найдете покой душам вашим. Почему? Мудрость будет. Потому что там, где смирение, там процветает мудрость. Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем о Моисее. Кстати, автор этого псалма, да? Его молитва была: «Господи, научи меня исчислять дни, да, так, чтобы приобрести сердце мудрое». Ну и Бог помог ему, чтобы он приобрел сердце мудрое. И мы говорили, для этого надо смирение. И для того, чтобы Моисей стал мудрым, а мы не сомневаемся в том, что он был мудрым, для этого он стал смиренным. И написано, что он был что кратчайший из всех живущих на земле. А вы думаете, он таким родился? Да ну нет. Он родился во дворце фараона. А вы знаете, во дворце фараона там жили одни мажоры, да? Человек своевольный, человек дерзкий, неуправляемый. Именно таким был Моисей первые 40 лет своей жизни. И для того, чтобы он стал мудрым, Господь послал ему обстоятельства, чтобы в нем развить смирение. И вот для того, чтобы он стал этим кратчайшим из всех живущих на земле, Бог посадил ему на голову 2 миллиона евреев, которые пили с него кровь на протяжении 40 лет. Да? И он стал кратчайшим из всех живущих на земле. Для того, чтобы помочь Давиду, чтобы Давид, царь Давид, стал мудрым, ему тоже надо было смирение. И для этого Господь посадил ему на голову Саула, который гонялся за ним несколько лет для того, чтобы убить его. Для того, чтобы апостол Павел вдруг невзначай, ни в коем случае не возгордился, Господь дал ему жало в плоть, которое смиряло его. И вы знаете, точно так же и в нашей жизни. Господь посылает нам какие-то трудности, какие-то скорби, какие-то переживания, какие-то болезни. Он садит нам на голову каких-то людей уникальных, да, нестандартных, да, которые пьют с нас кровь. Только лишь с одной целью, чтобы сделать нас смиренными, чтобы сделать нас мудрыми. Для того, чтобы в нашем сердце возрастала мудрость, необходимо не только смирение, но второе, на что я хотел бы обратить наше с вами внимание, необходим страх Господень. Почему я поставил страх Господень на второе место? Вроде бы как вот есть стих, в котором напрашивается поставить страх Господень на первое место. Написано: начало мудрости, да, страх Господень. И вот так как это начало мудрости, но вот хочется его поставить на первое место. Но я его поставил на второе место. Почему я его поставил на второе место? Да потому что есть другое место Писания, которое записано в книге Притчей 22:4. И здесь сказаны такие слова: «За смирением следует страх Господень». Оказывается, страх Господень следует за смирением. То есть после смирения. И для того, чтобы иметь мудрость, необходим страх Господень. Написано, что если нет мудрости, то нет страха Господнего, то о мудрости не надо даже и мечтать, да, потому что это начало мудрости. Вот Псалом 110:10 так и написано. Мы читаем это место Писания, где сказаны такие слова. Это 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Страх Господень, написано, это значит ненавидеть зло, то есть ненавидеть грех. Страх Господень – это не просто какая-то животная паника перед Богом, да, который меня уничтожит, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Да? Что такое страх Господень? Мне тоже вот попалось одно очень интересное определение. Я хочу вам его прочитать. Оригинальное определение. Во всяком случае, я ничего лучшего не нашел. Написано, что страх Господень – это наиглубочайшее почтение и высочайшее благоговение в смирении и сокрушении перед Богом. Я еще раз повторю. Страх Господень – это наиглубочайшее почтение и высочайшее благоговение в смирении и сокрушении перед Богом. Оказывается, и тут смирение, да? То есть, вначале смирение, потом страх Господень. Без смирения не может быть страха Господнего. Один из псалмов вот говорит о том и сказал: «Безумец в сердце своем, нет Бога». И в результате написано: «Они развратились и совершили гнусные дела». Почему они развратились и совершили гнусные дела? Да потому что у них не было страха Божьего. Если бы у них был страх Божий, они бы этого никогда не сделали. А почему у них не было страха Божьего? Да потому что у них не было мудрости. Потому что он, на то он и безумец, да? Человек, который без ума. Если бы у него был ум, если бы у него был страх Господень, то у него была бы мудрость, и он никогда бы этого не сделал. Вы посмотрите, сколько в этом мире люди совершают различных глупостей, различных безумных вещей, сколько преступлений, сколько насилия, сколько различных убийств, краж и тому подобное. Почему люди это делают? Да потому что у них нет страха Господня. А так как нет страха Господня, то и нет мудрости. Потому что они взаимосвязаны. Там, где есть страх Господень, там появляется мудрость. Там, где есть смирение, там появляется страх Господень. И тоже появляется мудрость. И все взаимосвязано. И когда мы читаем Священное Писание, то мы находим очень много примеров людей, которые совершили глупые поступки только лишь из-за того, что у них не было страха Божьего. Я не буду вам приводить много примеров, но возьмите, к примеру, Навуходоносора. Да? Его предупредили заранее. Помните, пророк ему заранее это все сказал. Тогда, когда он увидел сон, да, и пророк Даниил ему истолковал этот сон, сказал, что будет с ним. Да? Вроде бы предупредили, должен, ага, раз такое, значит, я буду бодрствовать, я буду по-особенному на это смотреть. Ну и что вы думаете, не прошло много времени, выходит Навуходоносор на крыло своего дворца, посмотрел вокруг и говорит: это все я, это все сотворила рука моя для славы величия моего. Скажите, если бы у человека был страх Божий, он мог бы такое сказать? Нет. А почему он такое сказал? Не было страха Божьего. Не было мудрости. И поэтому он потерял ее до конца. Да, он потерял полностью разум. И жил как животное. Ел вот траву как вол. Питался соломой. Да? Почему? Потому что страх Господень и мудрость, они идут в паре. Не может быть мудрости без страха Господня. И это то же самое касается и нас с вами. Если мы хотим быть мудрыми, если мы хотим иметь Божью мудрость, то с одной стороны, нам необходимо смирение, чем больше, тем лучше. А с другой стороны, нам необходим страх Господень, чем больше, тем лучше. И третье, на что я хотел бы обратить наше с вами внимание, для того, чтобы у нас была мудрость, еще необходимо Слово Божие. Да? Смирение, страх и Слово. Слово Божие. Мы читаем в книге Псалтырь, вот 118-й Псалом, и здесь псалмопевец Давид восклицает с 98-го стиха и говорит такие слова: «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». То есть мы видим, что Давид стал мудрее врагов, он стал мудрее учителей, он стал мудрее старцев. Почему? Да потому что мудрость, она не прямо пропорциональна возрасту, как некоторые считают, да? Можно прожить 100 лет и быть глупым. Мудрость, она прямо пропорциональна знанию Священного Писания. Чем глубже человек изучает Слово Божие, чем больше он знает Священное Писание, тем он становится мудрее. Почему? Потому что это мудрость Божия. Мы могли бы переименовать нашу семинарию с библейской на семинария мудрости, да? Потому что вы здесь находитесь для того, чтобы получать мудрость. А каким образом вы получаете мудрость? Через изучение священных писаний. А все ваши предметы, они прямо или косвенно касаются священного писания. И чем больше вы углубляетесь, чем больше вы изучаете Слово Божие, тем вы становитесь мудрее. Вот в книге Иисуса Навина написано, 1 глава, 8 стих, «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Да? Я говорю, что в церкви люди этого не понимают, но студенты понимают, что такое изучать день и ночь, да? Поучаться день и ночь. Поучайся в ней день и ночь. И что тогда будет? Поучайся для того, чтобы в точности исполнять. Еще надо исполнять, не только поучаться, да? Исполнять его. И что тогда будет? И тогда будешь благоуспешен в путях твоих и будешь поступать как? Благоразумно. А почему? Потому что мудрость будет. Мудрость будет. Без мудрости невозможно иметь успех. Без мудрости невозможно поступать благоразумно. Для этого нужна мудрость. А откуда ее взять? Из Слова Божия. Поэтому чем больше мы изучаем Слово Божие, чем больше мы вникаем в Священное Писание и исполняем его в нашей повседневной жизни, тем мы становимся мудрее. Становимся мудрее. Сказано, вникай в себя и в учение, занимайся сим как часто? Постоянно. И что тогда будет? Спасешь и себя, то есть сам останешься верным Богу до конца, а еще кого? Слушающих тебя. Оказывается, у тебя появится мудрость. Как говорить? Что говорить? Когда говорить? Чтобы люди покаялись. Да? Для этого тоже нужна мудрость. И вот эти все моменты, они взаимосвязаны. То есть для того, чтобы в нашем сердце возрастала мудрость, чтобы нам исчислять дни наши, так, чтобы приобретать сердце мудрое. Для этого, с одной стороны, нам необходимо возрастать в смирении, с другой стороны, необходимо возрастать в страхе Божьем, и посередине нам необходимо возрастать в Слове Божьем. И тогда мы будем становиться мудрее. А теперь возникает вопрос, а как нам протестировать самих себя? Да? Но Писание призывает, чтобы мы наблюдали за собою, вникали в себя, исследовали себя. Вот как нам протестировать самих себя? Не рядом живущего, не рядом сидящего, да? Себя любимого, да? Как проэкзаминировать? Как узнать, а есть во мне мудрость Божия или ее там нет? А сколько ее? Немножко или больше, или еще? Где найти вот этот индикатор мудрости или термометр мудрости, чтобы можно было измерить свою мудрость? Оказывается, есть такой индикатор, есть такой термометр. И он записан на страницах Слова Божия. И мы сейчас узнаем, что это такое. Это записано в книге Притчей, 16 глава, с 21 стиха и ниже. Написано, мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. 23 стих. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. 24 стих. Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Оказывается, индикатором нашей мудрости является наша речь. И если у человека сердце мудрое, ну написано как? От избытка сердца говорят уста. То есть то, что в сердце, то выходит и из уст. Если бы его там не было, то оно никогда бы не вышло. А раз оно выходит, значит, оно там было. И вот если сердце мудрое, то из уст исходит мудрое, исходит нежная, ласковая, сладкая речь. А если сердце глупое, то из него не может исходить сладкая речь. Из него исходит грубая, раздражительная, скверная, горькая речь. Потому что если в сердце мед, то из уст исходит мед. А если в сердце деготь, то из уст выходит деготь. И Христос говорит, не может быть по-другому. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. По плодам их узнаете их. А есть такое выражение, говори поскорее, чтобы я узнал, кто ты. Анализируя речь человека, можно определить уровень его духовности. Как бы человек ни притворялся, как бы человек ни приспосабливался, все равно рано или поздно, как говорят, шило в мешке не утаишь, да? Оно вылезет. Оно вылезет в каких-то экстремальных ситуациях, в каких-то непредвиденных ситуациях. Оно вылезет. И, конечно же, кто-кто, но мы знаем себя лучше, чем кто-либо другой. И поэтому мы можем проконтролировать себя, мы можем дать оценку себе, какой уровень моей мудрости. Потому что мы знаем, что из нас выходит, да? Больше, чем кто-либо другой. Поэтому, дорогие, пусть Господь поможет нам так исчислять дни наши, чтобы не просто знать, какой сегодня день, или сколько мне лет, или какое сегодня число, или когда следующая сессия, да? Но чтобы мы могли приобретать сердце мудрое. Чтобы мы возрастали в смирении, чтобы мы возрастали в страхе Божьем, чтобы мы возрастали в Слове Божьем. И чтобы из наших уст исходила только сладкая речь. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Пернатый полиглот. Те, кто часто путешествует по свету и видит много стран, людей, традиций, обычно знают хотя бы несколько слов на разных языках мира. Болотную камышовку можно с полным правом назвать не только великим путешественником, но и выдающимся лингвистом. Болотная камышовка – это маленькая коричневая птичка, которая всего лишь 2 месяца в году живет на родине, в Центральной Европе. Большую часть года она проводит в Замбии. Ее путь в Северную Африку лежит через Ближний Восток, Аравийский полуостров, Красное море. Несмотря на огромное расстояние, которое ей приходится преодолеть, она никогда не сбивается с пути и из года в год прилетает к одним и тем же кустарникам. Молодые камышовки начинают свое странствие длиной 8000 километров в весьма юном возрасте. Они узнают не только крики африканских птиц, но и множество других птиц, встречающихся им по пути. Камышовка умеет подражать голосам более чем 210 видов птиц. Однажды, как показали наблюдения, одна болотная камышовка в течение 35 минут сымитировала 76 различных видов. Вернувшись из южных краев домой в Европу, эти птички еще дня 3-4 подражают чужим языкам и лишь затем вспоминают родной. Если правильно рассчитать время, то прогуливаясь по сельской местности в Германии или Англии, можно услышать вполне правдоподобное пение африканских птиц. Болотная камышовка – особое свидетельство о гениальности нашего Творца. В своих песнях она прославляет созданное им чудесное разнообразие птичьего царства.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Министр окружающей среды, градостроительства и изменений климата Турции Мехмет Оз Хасеке заявил, что в последнее время наблюдаются последствия изменения климата во всем мире. Температура уже повысилась на 1,1 градуса. Самая большая причина изменения климата – это индустриализация, рост городов по-другому. Больше всего загрязнение окружающей среды наблюдается в Индии и США. В это же самое время, когда этот министр заявлял подобное, рекордные температуры в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Там была такая жарища, что можно было яичницу пожарить на солнце. Одни считают глобальное потепление выдумкой. Другие, наоборот, активно агитируют, что оно есть и нужно принимать срочные меры. Мы не те, не те. Мы христиане и знаем, что написано в Библии. Откровение 16 глава стих 9. «Лежок людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу». Так оно и будет. Сегодня жара, еще цветочки, по сравнению с тем, что будет после. Такова судьба этого мира и человечества, которое своими действиями довело прекрасную землю до такого состояния. К следующему событию. Консультации магов и астрологов почти вдвое подорожали в преддверии високосного года. Ох уж эти маги. Так и тянет людей в глубины сатанинские залезть, проникнуть, как об этом говорит Откровение 2 глава, 24 стих. Правда лишь в том, что большинство чародеев – обыкновенные шарлатаны, просто стригущую капусту доверчивых людей. Но есть масоны оккультистов и настоящие чародеи, которые имеют контакт с бесами. Мне доводилось общаться с таковой женщиной. Она объяснила, что является потомственной ведьмой, у нее на роду проклятие, она общается с духами, эти духи довели ее почти до сумасшествия и потери семьи. Ситуацию этой женщины помогло переломить только ее покаяние и знание о том, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Первое письмо Иоанна, 4 глава, 4 стих. Только подлинная духовная свобода во Христе способна разрушить любые проклятия и их влияние на человека. А есть ли среди ваших знакомых, которые также обращаются к оккультистам? Скажите им, что только правда у Господа, все остальное не от Бога, а от дьявола. Показы мод. Часто они проходят в Париже. Прошел недавно там один показ мод, на котором полуголые люди, или вообще можно сказать голые, женщины, не закрывая своей груди, выступали перед публикой, показывая какие-то странные наряды, похожие на какие-то наряды темных сил. Если сравнить, что было во Франции еще 100 лет назад, то мы увидим просто неимоверную разницу. Как одевались раньше люди, какая мода была, и какую моду продвигают сегодня. Интересно, до какой еще деградации дойдет человек, пока Бог положит этому конец? Ведь именно за этим понадобится великая скорбь, чтобы остановить деградацию личности. Творение создано по образу и подобию Божьему.

бежать верной смерти. Сколько случаев бывает, что человек на волоске от смерти и избегает ее? Казалось бы, разве человек верующий? Мы, допустим, точно не знаем, был верующий он или неверующий. Скорее всего, нет. И, скорее всего, этот человек не уповал на Господа, а Бог все равно ему помог. В этом кроется очень глубокая тема о том, как Бог продолжает всецело заботиться о человечестве, даже над теми, кто сознательно его отвергает. Это выражено в таких случаях, как представлено на видео, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Люди были на волоске от смерти, но смогли избежать гибели. Бог помогает до сих пор всем. Это даже выражается, что солнце светит для всех, и дождь идет тоже для всех, и для злых, и для добрых, как сказал Иисус Христос. Как милосерд наш Творец, который благословен во веки веков, дающий до последнего вздоха человека шанс покаяться. Пустыни Саудовской Аравии начинают заполняться зеленью. Многие мусульмане верят, что это явный признак приближения судного дня и конца света. В книге пророка Исаии 35, глава 1-2 стих сказано: «Возвеселятся пустыни, сухая земля, возрадуются страдания обитаемые, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Эта глава книги пророка Исаии описывает миллениум, тысячелетие царства Христа. До этого мы освещали, что в Саудовской Аравии и Ливии шли проливные дожди, что появились на карте новые реки, какие-то водоемы, и вот стала проявляться зелень. Эти пустынные страны, куда пришел бурный поток воды, там стала появляться зелень. Что происходит? На наших глазах Творец уже сегодня изменяет отдельные участки земли, приводя их в точности тому, что сказано в Библии. Уже сегодня идет подготовка к установлению на земле благословенного Царства Христа. Мусульмане тоже отчасти этот факт понимают. Ведь ислам имеет с христианством некоторые схожести, но есть и понятия, которые на 180 градусов отличаются от библейских. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо каковою мерою мерите, таковою же мерою отмерится и вам», однажды сказал Господь Иисус Христос. Эти слова «давайте и дастся вам», записанные евангелистом Лукой в 6 главе 38 стихе, они нас подталкивают к мысли, и они нас подталкивают к вопросам: что давать, в какой мере, кому давать? Что в этом лежит воля Божия, нет никакого сомнения, ибо процитированный стих является повелением самого Господа Иисуса Христа. И вот сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на этот стих, а также и на другие однотипные по содержанию стихи. Слово «давать» кажется многим не очень приятным. Вот слово «взять» или «брать» – более приемлемое слово для очень многих. Даже существует такое выражение, конечно, не христианское, в котором звучат следующие слова: «Все люди – братья, люблю с вас брать я». Но слава Богу, что Слово Божие превыше человеческих умозаключений, и оно говорит нам о обратном, а именно: «Блаженнее давать, нежели принимать». Деяния

Апостолов, 20 глава, 35 стих. Именно поэтому о даянии христианской жизни очень много сказано в Священном Писании. Например, «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет» 2 Коринфянам 9:6. К своему сотруднику Титу апостол Павел написал так: «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам» Титу 3:14. Итак, со словом «давать» связано слово «блаженство», и об этом важно помнить. Есть и второй вопрос: кому давать или на что давать? Конечно, невозможно за недостатком времени всесторонне рассмотреть эти вопросы, ибо жизнь христианина многогранна. И все-таки существует одна истина, играющую важную роль в христианской жизни, которая непосредственно связана с вышеуказанными вопросами: кому давать или на что давать? В послании апостола Павла Колоссянам сказано: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа». И далее, во втором послании Коринфянам, 9 главе 12 стихе сказано: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Итак, наше даяние непосредственно связано с именем Его и во славу Ему. Третье. В какой мере давать? Это одна из важных и не всеми понимаемых истин. Существует такая пословица: «На тебе, Боже, что мне негоже», то есть «на тебе, Боже, то, в чем я не нуждаюсь, а то, в чем я нуждаюсь, естественно, оставлю себе». И так часто бывает. И все же, какую меру давать или жертвовать Господу? Знаете ли вы то, что удивительным примером меры давания является сам Бог? И об этом мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Это Божья мера давания человеку. А что в ответ на это делает человек? Как он жертвует Богу на дело служения во славу Господа? Десятая часть из семени земли и из плодов дерева принадлежит Богу, равно из крупного и мелкого скота. Читаем так в законе. Левит 27:30-32. Да, я знаю, что это написано было евреям, согласно закону Моисея, или точнее Божия. А мы, верующего настоящего времени, живем не под законом, а под благодатью. Но значит ли это, что благодать Божья разрешает нам давать Богу то, что нам, как было уже сказано, негоже, или то, что нам не нужное, а нужное оставлять себе? Не все знают, что среди евреев существовало не одна, а несколько десятин, как и написано: «Принесите все десятины в дом хранилища». Малахии 3 глава, 10 стих. Интересно, каково положение было в апостольской церкви? Как они давали? И сколько? Конечно, в апостольских посланиях десятина не упоминается. Но в годы апостолов и после их верующие практиковали десятину. И это считалось как наименьшее пожертвование во славу Божию. Об этом в древнейшем христианском руководстве, то есть Дидахе, 13 главе сказано: «И из денег, и из одежды, и из всякого имения возьми начаток по своему благорасположению и отдай по заповеди». Ириней, епископ Лионский, написал о том, что евреи посвящали десятую часть
своего имущества Богу. Но те, которые получили свободу, то есть он имеет в виду верующих, представили все свое имущество для целей Господних. Против Ересей 4:18-2. Интересно то, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам 16 главе во 2 стихе побуждает верующих давать Богу так: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние», то есть по мере их материального благосостояния. Вот вам и мера наших дел по славу Божью. И как часто замечено, те, кто больше имеет, меньше дают, и те, кто меньше имеет, больше дают. Дорогие мои, Бог дает нам то или иное материальное благо не для того, чтобы мы самих себя бы обогащали, но для того, чтобы мы с вами были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, как и написано об этом во втором послании апостола Павла Коринфянам 9 главы 11 стихе. Но есть еще один очень важный пункт, касающийся нашего давания Богу. В первом послании Коринфянам 6 главы и во втором стихе апостол Павел призывает верующих: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает». То есть здесь говорится о систематическом служении Богу материальными средствами. Если мы будем это делать регулярно, то скоро убедимся, что чем дальше, тем легче будет нам совершать свое материальное служение Богу. Оно станет таким нормальным, что мы никогда не захотим вернуться к прежнему, то есть несистематическому служению, и никогда не будем неверными Богу в том, что Ему принадлежит. И последнее. Результаты давания. Хотите ли вы испытать еще большее благословение Божие? Если да, от всего сердца благословляйте Его через ваши даяния. Господь говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не излью ли на вас благословения до избытка?» Малахии 3 глава 10 стих. Нам иногда даже трудно представить, каковые благословения испытывает доброохотно дающий Богу. В этих удивительных результатах, часто пренебрегаемыми людьми, апостол Павел так пишет церкви в Филиппах: «Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафраса, посланный вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Интересно объясняет апостол Иоанн о результатах даяния. Гаю, которому он адресует свое послание, Иоанн говорит: «Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников, ибо мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». Третье послание апостола Иоанна, 1 глава, 5 и 8 стихи. Результаты давания очевидны. С даванием связан плод дающего, курение, благоугодное Богу, жертва, приятная Ему, соучастие в верности и в Божьей истине. Это не все перечисленные результаты благого даяния во славу Божью. А теперь возьмите и отнимите эти результаты из жизни скупого дающего, и вы увидите то, о чем говорит нам Священное Писание: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожинает». И эту скупость, которую они пожинают, видим в их духовной немощи
и духовной бедности. «Давайте, и дастся вам», — сказал Господь Иисус Христос. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 12 по 14. «Тогда воины и тысяченачальники и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, потому что Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.
3: Среди тех, кто арестовал Иисуса, были не только иудеи, но также и римский чиновник, прибывший с солдатами с той же целью. Наш Христос есть Господь, которому подвластно все, даже смерть и демоны. Он смирял бурю, исцелял больных, прощал грехи и смиренно терпел оковы. Единственный, кого можно было назвать свободным, стал заключенным. Господь надел оковы и кандалы. И все это произошло по нашей вине, из-за наших ужасных грехов. Эти оковы являются еще одним шагом на пути его уничижения, которое достигло своей высшей степени на кресте. С 6 по 15 год по рождению Христа первосвященником был Анна. Теоретически он должен был находиться у власти до конца своей жизни, но римляне сняли его с должности. В итоге они выбрали Каиафу, его зятя, нечестного законника. Он был готов ответить требованиям и закона, и римлян. Каиафа был известен как проныра и обманщик, пророк сатаны, высказывающий ложное пророчество о смерти Иисуса, чтобы обеспечить себе поддержку со стороны народа. Судебное разбирательство, которое последовало после этих событий, оказалось настоящей трагедией, омраченной осуждением обвиняемого на смерть. А те, кого мучила совесть, пытались убедить себя в том, что правосудие было справедливым и основано на убедительных доказательствах. Иоанн не описывает события, происшедшие на обоих заседаниях суда, о которых повествуется в других Евангелиях. Но он дает четкое описание тому, что предшествовало допросу первосвященником Анной. Он все еще был главным, кто отвечал за подобные события в Иерусалиме. В знак уважения к Анне Каиафа распорядился, чтобы Иисуса допросил сначала он. 2. Допрос Иисуса перед Анной. Троекратное отречение Петра. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 15 по 21 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 15 по 18 стихи. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся.
3: Петр с Иоанном следовали за Иисусом в ночной тьме, держась на безопасном расстоянии от него. Иоанн был знаком с первосвященником и, возможно, даже происходил из священнического рода, поэтому мог свободно войти во двор дома. Петра же не впустила бы охрана, стоявшая у ворот. Почувствовав внутреннюю борьбу Петра, оставшегося за дверями, Иоанн захотел помочь ему и заговорил с предверницей. Она отнеслась к словам Иоанна с некоторым недоверием, внимательно всмотрелась в лицо Петра и неожиданно спросила: «А ты не из учеников ли этого человека?» Он же, приняв безразличный вид, решительно возразил: «Понятия не имею, о чем ты говоришь». И словно происходящее совершенно не касалось его, подошел к костру, чтобы погреться, так как продрог на ночном холоде.
2: Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 19 по 24. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе.
3: Предварительный допрос не касался вины Иисуса и его личности, а только его учеников и сущности его учения. В те времена было много тайных сообществ, так что обвинители Иисуса в первую очередь хотели знать, нет ли какой-либо опасности мятежа со стороны его последователей, чтобы при необходимости немедленно принять меры по его предотвращению. В ответ Иисус прямо возразил, что не делал ничего тайного, а открыто учил в синагогах и в храме, куда всегда стекалось множество народа. Если бы лидеры в самом деле пожелали познакомиться с его учением, то в любое время могли бы прийти и послушать, к чему он призывал людей. Евангелие проповедуется не тайно, а открыто для всех. Мы не состоим в каких-либо заговорах, а живем в мире и любви со всеми людьми. Иисус говорил с первосвященником безо всякого страха и лицемерной покорности, за что один из служителей Анны, желая польстить первосвященнику и снискать его расположение, ударил Иисуса по лицу. Человек осмелился ударить Бога. Как же мы слепы и невежественны, если не в состоянии увидеть во Христе воплощенный образ Божий? Иисус не наказал этого человека и даже не прогневался на него, но одновременно и не умолил серьезности его поступка. Он призвал служителя к ответу и потребовал от него доказать правомерность своего удара. Иисус был невиновен, и слуге следовало извиниться перед ним и раскаяться в своем проступке. Слова Иисуса косвенным образом относились и к Анне, поскольку он тоже нес ответственность за поведение своего слуги, он позволил ему ударить Иисуса. Так и сегодня. Кто несправедливо бьет другого человека или, занимая высокое положение, позволяет своим подчиненным бить невиновного, тот бьет по лицу самого Бога. Так как Господь любит людей, говоря: «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Увидев, что ему не удалось сломить Иисуса, вечного судью, стоящего перед ними и задающего ему вопросы о законности его поступков, Анна отправила его к своему зятю, Каиафе, этой хитрой лисице, желая тем самым избавиться от лишних проблем.
2: Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 25 по 27. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух.
3: Каиафа допрашивал Иисуса об его учениках. При этом двое из них стояли во дворе его дома, не признаваясь в том, что знают своего учителя. Свет костра освещал лицо гревшегося у костра Петра, выдавая его нездешнее происхождение. У охранников, сидевших рядом с ним, закрались подозрения в его связях с Иисусом, и они снова спросили, не был ли и он с ним. Петр во второй раз с невозмутимым видом отрекся от Иисуса. При этом его охватил страх, и он начал думать, как бы поскорее уйти оттуда. В этот миг один из сидящих у костра узнал Петра и начал обвинять его. «Я знаю тебя, и я видел тебя в саду!» Все лица повернулись к Петру. Опасность достигла своего предела, так как этот раб был родственником слуги, которому Петр накануне отсек ухо. Иоанн не повествует о том, как Петр начал клясться и божиться, что не знает Христа. Он просто сообщает, что предводитель апостолов в третий раз отрекся от своего Спасителя. Пение петуха прозвучало в ушах Петра и Иоанна, подобно трубному звуку, возвещавшему о суде. Иисус был прав, когда говорил, что никто из его учеников не найдет в себе силы последовать за ним до смерти. Все совратились, все согрешили, все оказались лжецами и отвергли его. В отличие от других евангелистов, Иоанн ничего не говорит о слезах Петра и его раскаянии, а только подчеркивает факт того, что Петр трижды отрекся от Иисуса и что сразу вслед за этим пропел петух. Дал бы Бог каждому из нас такого петуха, чтобы до наших ушей доносилось его пение всякий раз, когда мы лжем или боимся исповедовать нашего Господа. Дух истины жаждет обитать в тебе. Проси Иисуса, чтобы Он дал тебе правдивый язык, честное сердце и здравый ум, ибо все лжецы будут брошены в озеро огненное. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть истина, терпение и величие. Прости нам всякую ложь, обман и преувеличение, и помоги нам не ходить собственными путями и не полагаться на самих себя. Дай нам быть готовыми лучше перетерпеть позор и страдания, чем отречься от Тебя. Утверди нас в Твоей истине и научи свидетельствовать об имени Твоем с полным смирением, решимостью и мудростью. Вопрос 111. Как вел себя Петр по отношению к Иисусу во время его допроса перед Анной? 3. Гражданский суд перед римским правителем. Евангелие от Иоанна с 18 главы 28 стиха до 19 главы 16 стиха. А. Обвинение Христа как царя. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 28 по 38 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 28 по 32. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро. И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какою смертью он умрет.
3: Некоторые иудеи втайне замыслили убить Иисуса уже раньше, когда он исцелил парализованного в Вифезде, 5 глава, 18 стих. Однако большинство членов религиозного иудейского совета приняло решение предать его смерти после воскрешения Лазаря, 11 глава, 46 стих. В четверг ночью прошли два важных заседания Синедриона, не упомянутых Иоанном. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 57 по 67 стих, и 27 глава, 1 стих. Иоанн не пожелал описывать языческим читателям непонятные им детали, касающиеся иудейского закона, но с особой четкостью подчеркнул несправедливость приговора, вынесенного Иисусу представителями земного суда в Иерусалиме. Пилат восседал во дворе притория, одетый в пышное одеяние и наделенный властью казнить и миловать, кого пожелает. Богобоязненные иудеи отказались войти в приторию, чтобы не оскверниться с язычниками. Они хотели сохранить ритуальную святость, чтобы на следующий день есть пасхального агнца вместе со своими родственниками. При этом они не замечали, что хладнокровно убивают истинного агнца Божьего. В тот самый месяц, когда был арестован Иисус, в жизни Пилата произошли неприятные изменения. Кесарь снял с должности одного из крупных генералов, коллегу Пилата, за попытку организовать мятеж против императора. Генерал состоял во вражде с иудеями, которые и раскрыли заговор. В результате этих событий положение Пилата в Иерусалиме оказалось под угрозой, его власть ослабла. Теперь ему приходилось идти на уступки иудеям, которых он прежде открыто презирал. Когда иудеи привели Иисуса к Пилату, правитель поспешно вышел к ним навстречу и спросил, чего они хотят от него. Ему не пришлось долго расспрашивать их, чтобы понять, что за их жалобой кроется скрытая ненависть к арестованному. Иисус же вызвал у Пилата лишь кривую усмешку. В душе он смеялся над царем, вошедшим в Иерусалим без оружия и войска. Такой царь не представлял собой никакой опасности для Рима. Тем не менее, настойчивость иудеев вынуждала Пилата считаться с их требованием. Тем более, что прошлой ночью он уже согласился отправить офицера с солдатами, чтобы взять Иисуса. И вот теперь Иисус стоял перед ним. Пилат прямо спросил: «В чем вина этого человека?» Иудейские старейшины ничего не ответили на его вопрос, словно говоря: «Ты ведь все знаешь, этот человек — политический преступник, он готовит восстание, мы официально требуем смерти этого мятежника, чтобы успокоить народ и предотвратить волнение». Пилату были хорошо известны религиозные убеждения иудеев. Он прекрасно понимал, что они хотят предать Иисуса смерти из-за вопросов, связанных с их законом, а также потому, что ждут другого, более властного Мессию. Иисус же не сказал и не сделал ничего против римского закона. Поэтому Пилат вывел Иисуса к ним и предложил им судить его по их законам. В то время иудеи не имели права сами побивать камнями преступников. Поэтому они пытались обвинить Иисуса, желая совершить над ним суд руками римлян, считавшихся язычниками. Иисус должен был умереть на древе проклятия. Такого рода унизительные наказания налагались на рабов и преступников. Казнив Иисуса таким образом, Каиафа надеялся лишить его авторитета среди иудеев и доказать, что он вовсе не праведный и могущественный Мессия и Сын Божий, а всего лишь на сего жалкий хулитель и мечтатель, обманувший народ.
2: Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 33 по 36. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда».
3: Воины ввели Иисуса в преторию. Выслушав обвинения иудеев, Пилат захотел послушать, что скажет сам Иисус в свое оправдание. Он не доверял показаниям иудеев, поэтому, следуя закону, продолжал допрос. «Ты царь иудейский? Я видел мессий вооруженных до зубов, с черными бородами и сверкающими глазами. Ты не похож на них? Как же ты можешь утверждать, что ты царь? Царь должен быть сильным и жестоким». Иисус почувствовал, что Пилат не верит ему, и спросил: «Видел ли ты, что я когда-либо выступал с политическими речами, или что мои ученики сражались с твоими воинами? Правителю не следует слушать ложных обвинений». Пилат гневно возразил: «Разве я иудей? Это они предали тебя». Он словно говорил: «Я ни за что не опущусь на уровень этих фанатиков, которые днем и ночью спорят о религиозных вопросах». Таким образом, Пилат признался, что Иисуса арестовал не он, а иудейские вожди-националисты. «В чем твоя вина?» — повторно спросил он Иисуса. «Отвечай мне, чтобы я мог дать отчет твоим обвинителям. Говори всю правду». И Иисус рассказал ему всю правду, так открыто и прямо, как он редко говорил о ней даже своим ученикам. Он сказал: «Царство Божие принадлежит самому Богу. Оно не нуждается ни в уплате дани, ни в смертоносном оружии, ни в эксплуатации народа. В отличие от всех царств мира, царство Христа пребудет вовек». Иисус не учил своих последователей рубить мечом, стрелять из оружия и бросать бомбы. Его царство полностью отличается от всех земных царств.
2: Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 37 по 38. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем».
3: Пилат не понял смысла слов Иисуса, а только убедился в том, что обвиняемый провозглашает себя царем, не поясняя сущности своего царства. Правитель настаивал на том, чтобы Иисус объяснил ему, какое у него царство. В ответ Иисус прямо сказал: «Ты знаешь мою тайну. Я — царь, абсолютный владыка и господин всего. Все люди на земле принадлежат мне, так, как и ты сам. Я — твой владыка, и ты должен поклониться мне. Мое царство не от мира сего, полного лжи и обмана. Я царь истины». Вслед за этим Иисус объявил Пилату, что его бытие началось не с рождения от Девы Марии, а от вечности. Иисус пришел в наш мир из иного мира, так как рожден от Отца прежде всех веков. Иисус — свидетель Божьей истины. Выслушав Иисуса, Пилат рассмеялся и насмешливо спросил: «Что есть истина?» Правитель видел вокруг себя столько лицемерия и предательства, что совсем потерял веру в истину. Но Иисус, как верный свидетель, прибыл тверд и явил нам имя своего Отца, Отца истины, чтобы мы стали Его детьми. Молитва. Господь Иисус Христос, Ты мой Царь, я принадлежу Тебе. Сделай меня рабом Твоей благодати и утверди меня в Твоей истине. Вопрос 112. Каким царем является Иисус?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Ждать». Сегодня вторая, заключительная часть. Привожу текст из 4 книги Царств, глава 19, стихи с 14 по 19. «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господним и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри. И услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделие рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Езекия молился, но мы не можем сказать, что он нуждался в этом сам. Но он в этом нуждался потому, что враг требовал доступа в Иерусалим. Дорогие братья и сестры, что вы должны делать, если враг стоит у ваших ворот? Вы должны молиться. Вы не должны протестовать против Бога и Его помазанника, а должны молиться. Это является учением Нового Завета. Молиться не в положении отважного, но молиться в вере и смирении перед живым Богом. Это положение является ключом, который дает нам Слово Божие. И что же мы обычно делаем ключом? Скажу вам, что его очень трудно применить вместо ложки, которой мы хотим есть суп. С помощью ключа можно что-то отмыкать, что-то открывать. А что именно? То, что от нас скрыто. Господь Иисус дал нам в Своем Слове ключ. Как в Новом, так и в Ветхом Завете Он говорит об одном ключе. Это есть ключ Давида, о котором мы читаем у пророка Исаии в главе 22, стих 22. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит». В ответ на молитву Езекии Бог послал с неба истребление своих врагов и славу для Израиля, как читаем в 4 книге Царств в главе 19, стихи с 35 по 37. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Асардан, сын его, вместо него». Седьмой случай. Как ждут язычник Корнилий и апостол Петр в Деяниях апостолов в главе 10. В которой мы читаем о том, что Бог изливает Святой Дух на язычников так же, как и на иудеев. Они оба молились. По их молитве Бог излил Святого Духа на язычников и явил этим свою славу. Восьмой случай. Библия, Слово Божие, не сообщает нам, сколько времени апостол Филипп стоял на пустынной дороге, которая вела из Иерусалима в Газу. Библия не сообщает нам, сколько времени он там ждал, но мы уверены в том, что он молился. В Деяниях апостолов в главе 8 стих 26 читаем: «А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». А евнух эфиоплянин коротал свое время исследованием Слова Божьего, которое он читал. Когда он поравнялся с Филиппом, то дальше читаем в стихах 29 и 30. «Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: „Разумеешь ли, что читаешь?“» Оба имели Божье благословение. Филипп выполнил задание Господа Иисуса, а эфиоплянин покаялся и получил жизнь вечную. Следовательно, он не зря приезжал в Иерусалим на поклонение. Этой встречей Господь Иисус управлял через Святого Духа, а в итоге этой встречи явилась слава Божья. Девятый случай. А теперь обращаю ваш взор еще на один выдающийся случай в Ветхом Завете, о котором читаем в 4 книге Царств в главе 7. Там речь идет о четырех прокаженных. В другой проповеди я уже говорил об этом, но с другой точки зрения. Для начала приведу необходимый текст. В 4 книге Царств, в главе 7, стихи с 6 по 9. «Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: „Верно, нанял против нас царь израильский царей хетейских и египетских, чтобы пойти на нас“. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те четыре прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. А теперь самое главное. И сказали друг другу: „Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский“». При чтении этого текста я каждый раз восхищаюсь меткостью его прообразов. В четырех прокаженных мы символично видим сей погибший мир. Но и из среды погибшего мира пока еще некоторые души спасаются. Именно таких людей, которые сейчас еще спасаются, мы видим в том, что эти четыре прокаженных пришли в опустевший сирийский стан, в котором мы символично видим Божье Царство. Там эти прокаженные, то есть погибшие грешники, нашли все для своего спасения. В лице серебра они нашли там искупление и спасение через жертву Иисуса Христа. В лице золота они нашли Божью славу, которую дети Божьи получают при рождении свыше. А в одежде мы видим тот факт, что они изменили свое хождение. Они стали следовать за Иисусом. А самое главное содержание данного текста мы видим в том, что эти бывшие прокаженные, а теперь дети Божьи, решили больше не сидеть сложа руки. Но они решительно пошли и стали свидетельствовать погибшим людям о своем спасении и призывать к этому других. Они не стали больше ждать и говорят: «Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Ждать утреннего света значит ждать пришествия Иисуса за своей церковью и ее восхищение в небесную славу. Тогда будет поздно свидетельствовать погибшим людям о Евангелии Иисуса. А кто из детей Божьих не занимается сейчас этим служением, тот при пришествии Иисуса за своей церковью опоздает этим заниматься. Именно этого ждет Господь Иисус и от всех своих искупленных сегодня, особенно сейчас, перед Его пришествием за своей церковью. Он ждет активных действий всех детей Божьих в деле евангелизации окружающих нас погибших грешников, чтобы скорее могли спастись последние души. Какое славное сообщение дал нам Святой Дух уже в Ветхом Завете в этом событии с прокаженными в отношении новозаветного задания Иисуса всем своим искупленным. Десятый случай. Но самое ужасное время ожидания имел наш Господь Иисус. О своей участи умереть на Голгофском кресте за нас, погибших грешников, Он знал и ждал уже в вечности, потому что уже в вечности Бог предусмотрел жертву Своего Сына в Своем плане спасения людей по благодати. Иисус знал об этом и имел с Отцом полное согласие добровольно стать этой жертвой. Отец и Сын также знали, за кого придется умереть Иисусу. Иисус должен был также ждать, будучи уже на земле в плоти, пока дело дошло до смерти на Голгофском кресте. 33 года Он ждал в плоти этот ужасный момент. Это же ужасно! Из вечности, а затем еще 33 года в плоти, постоянно ходить в сознании, что Он должен умереть мученической смертью. И не только просто умереть, но и нести при этом на себе грехи всего мира и терпеть за нас неописуемые боли. А теперь я хочу вас спросить, вы когда-нибудь уже благодарили Господа Иисуса за то, что Он научился ждать? Да, Он должен был этому научиться, хотя Он был Богом. Об этом говорит Слово Божие. Чтобы быть послушным, он должен был научиться быть послушным. Об этом читаем в послании евреям в главе 5,

нашего Господа Иисуса, тогда мы можем прийти к заключению, что Он постоянно молился, то в храме, то на горе, то в пустыне. Но в Евангелиях мы повсюду находим, что Он молился. Да, Он, конечно, в этом нуждался. Почему? Потому что перед Ним стояло такое великое и трудное дело. О себе я могу сказать, что я не имею перед собой такого дела. Но Слово Божье говорит в Евангелии от Иоанна в главе 20, стих 21. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Это значит, что Его дело является и нашим делом. Однако пойдем дальше. Не указывает ли изречение 12-летнего Иисуса тоже на молитву? Я думаю, что да. В Евангелии от Луки, глава 2, стих 49, читаем об этом. Он сказал им, своим родителям: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» А о храме Иисус говорит впоследствии в Евангелии от Матфея, в главе 21, стих 13. «И говорил им: написано: «Дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вплоть до Гефсиманского сада, когда Иисус находился в барении, мы находим Его молящимся. Читаю из Евангелия от Луки в главе 22, стих 44. «И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю». Даже на кресте мы находим Его мощное изречение за виновных, погибших грешников. Он молится. В Евангелии от Луки, в главе 23, стих 34, читаем. «Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“, и делили одежды Его, бросая жребий». При этом, когда Иисус висел на кресте, все Его покинули. Поэтому в Псалме 68, стих 21, читаем такие слова Иисуса. Замечу вам, что сообщения в Псалме 68 пророчески указывают на Иисуса. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». В своих муках на кресте Иисус ждал сострадания людей, ждал утешителей, но их не оказалось. Теперь мы задаем себе вопрос: как Господь Иисус будет нас видеть? Он оставил нам очень ясное слово. Кто еще не распознал голос призыва Иисуса к молитве, тот, как говорит апостол Петр в своем втором послании, в главе 1, стих 9, «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Знает ли Господь Иисус нас? Знает ли Он вас? В чем Он нас познает? Если Иисус о вас вспомнит, то в чем вы выделитесь? Или чем вы будете отличаться в Его сердце? В чем Он вас найдет и узнает? С чем вы связаны? С молитвой? Как вы заполняете ваши дни? Молитвой или без молитвы? Церковь Иисуса имеет великие задания, а сегодня больше, чем когда-либо. Но ни одна из многих заданий не выполняется без молитвы. Попробуйте в ваших смелых сердцах выполнить Божие задания, тогда вы скоро резигнируете. Были такие, которые пытались это сделать, но о них больше не говорят. В молитве мы говорим с Господом Иисусом, поэтому при молитве мы находимся с Ним в глубоком общении. Молитва является ключом к тому, чтобы говорить с Ним самым задушевным образом. Через молитву мы приносим наши нужды в небесное святилище к Божьему трону.
Через молитву мы получаем

Получаем ободрение, испытываем поднятие духа. В молитве мы можем совершать ходатайство за наших ближних. Через молитву Бог желает нам отвечать. И если вы не молитесь, то Бог не может вам давать ответ, потому что вы не ищете с Ним общения. Если Господь Иисус не найдет нас в молитве, как это должно быть, тогда мы не говорим больше с Богом. Бог желает еще говорить с нами, и Он говорит нам, но мы не говорим больше с Ним. Почему нет? Если Бог говорит с нами, но мы больше не говорим с Ним, то это значит, что мы находимся с Ним в ссоре, но при этом Он не находится с нами в ссоре. Если мы находимся с Богом в ссоре, то это значит, что наши сердца горды и высокомерны. Господь Иисус желает нам это теперь сказать. Он желает нам это показать, чтобы мы это поняли и охватили, чтобы мы познали, как Он нас любит. Хотя Он нас любит, но мы часто относимся к Нему так, как к чему-то, что выбрасывается, на что мы больше не обращаем внимания. Так мы относимся к Богу, если не молимся. И как тогда Бог нас видит? Он видит нас в неверности, поэтому Он положил на нас свою воспитывающую руку с таким намерением, чтобы мы снова молились. Тогда мы начинаем взывать к живому Богу. И если на наши первые две молитвы мы не получаем от Него ответа, если в отношении наших двух первых молитв Бог не проявляет послушание, то естественно, что мы имеем основание подняться против Бога. Так мы думаем. Но мы неверны, если не молимся. Слово Божье говорит по этому поводу во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Эти слова, которые Святой Дух нам сообщил в этом тексте, я хочу особенно сказать верующим, которые при определенной обремененности не получили еще свободу, чтобы они молились. Когда они пытаются молиться, то не имеют резонанса, поэтому они говорят: «Я молюсь, как у бетонной стены, от которой слова мои отскакивают назад». Но это не бетонная стена. Бог желает нас воспитать и ввести в свое более глубокое и более славное общение. Но поскольку наше смирение должно быть достаточно великим, пока мы, наконец, займем принадлежащее нам место, то Бог оставляет на нас свою воспитующую руку. Бог не оставляет на нас свою руку ни на одну минуту больше, чем Он это предусмотрел. Он оставляет ее на нас до тех пор, пока будет исполнена Его цель, пока мы займем то положение, которое Бог признает, что оно будет для нас хорошо. Скажите Иисусу «да». Скажите «да» к Его говорению, но не говорите «да» нашему врагу, который хочет вас убедить, что вы не нуждаетесь в молитве. Молитва является признаком общения с Небесным Отцом и с людьми. Поскольку Церковь принадлежит Господу Иисусу, то обратим наш взор на небеса. Там мы видим ее в Откровении. Она представлена 24 старцами. Там мы видим их стоящими. Слово Божье говорит в Откровении глава 5 стих 14. «И четыре живых существа говорили «Аминь». И 24 старца пали ниц и молились живущему во веки веков». Это значит, что в вечности Церковь Иисуса будет молиться, но не будет просить в молитве друг за другом. Там Церковь будет в молитвах прославлять только Господа Иисуса и живого Бога.
Все предметы и темы наших сегодняшних молитв изменятся и исчезнут. Содержание наших молитв будет направлено только на живого Бога и на Божьего Агнца, и мы будем только на Него молиться. Аминь.

0: Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

В эти дни весь христианский мир вспоминает о тех далеких событиях, когда в Иерусалиме сердца апостолов, омытые и очищенные кровью Иисуса Христа, открылись для принятия Святого Духа. В тот день родилась Святая Церковь Божия.

И, начиная нашу программу, давайте откроем Деяния святых апостолов и будем читать со второй главы, с первого стиха и выше. «При наступлении же дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Цель этой передачи – напомнить всем нам о тех далеких событиях, которые связывают духовную жизнь каждого из нас с жизнью Церкви первых христиан. Об учениках написано, что они были единодушны в ожидании Святого Духа. Хочется пожелать, чтобы это единодушие наполнило и в наши дни наши сердца, чтобы Дух Святой в обильной мере проявил себя в жизни наших поместных церквей. Оставайтесь с Господом и будьте благословенны!

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.

0: Поздравляю вас с великим христианским праздником Троицы, с днем сошествия Духа Святого на апостолов. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Мы прочитали о Божьем обещании, о Божьем обетовании. И Христос говорит, что Бог наш Отец. В Ветхом Завете, кстати, эта тема, она не раскрывается. А Новый Завет очень много говорит нам о том, что Бог наш Отец. И наш Отец нам что-то обещал. И это обещание заключается в том, что ученики будут крещены Духом Святым. Конечно, для учеников это было не совсем понятно. И тогда Христос им поясняет. Он говорит, что Иоанн крестил водою, а по-русскому соответствует греческому слову «погружать». В данном случае при Иоанном крещении они, то есть люди, которые крестились, были погружены в воду. Здесь же Христос говорит о том, что ученики будут крещены Духом Святым, то есть через несколько дней они будут погружены в Дух Святой. И действительно, это было слово, сказанное Иисусом Христом, это слово обетование, слово обещание. И мы знаем о том, что прошло несколько дней, буквально 10 дней после этих слов, и это обетование исполнилось. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 6 стих. «Бог сказал: вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Но для того, чтобы это обетование исполнилось, Бог ставит условия. И это условие, оно заключается вот в чем. Он говорит им, 4 стих, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Очень простое условие. И, кстати, чтобы человеку получить спасение, живя на этой земле, спасение у Бога, тоже есть определенное условие, и оно несложное. И если человек выполняет условие, которое Господь сказал на страницах Священного Писания, человек получает спасение, получает духовное возрождение, крещение Духом Святым. И все это Господь записал на странице Священного Писания. Так вот, Христос ученикам говорит о том, чтобы они не отлучались из Иерусалима, но ждали обещанного от Отца. И мы читаем в этой же главе, в 1 с 12 стиха. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, когда Христос вознесся от этой земли к Отцу Небесному, называемый Елеон, который находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Они выполняют повеление, которое сказал им Иисус Христос. Они возвращаются в Иерусалим, они не рассеиваются по всей земле, как будет потом. Они не возвращаются в свои дома, но они возвращаются в Иерусалим, написано, и пребывают единодушно все вместе в молитве и молении. Кстати, если мы читаем ниже, то не только 12 апостолов, но ниже написано, что Они там проводили собрание, и было около 120 братьев вместе, которые ждали вот то, что Господь обещал им перед своим восхождением на небо. И вот проходит несколько дней, я уже сказал, буквально 10 дней после того, как Христос сказал, и обетования, обещания Божии, они исполняются. И, конечно, это великое благословение для учеников. Они поверили, они ожидали, и Господь исполняет свое слово. И вот наступает день Пятидесятницы. Деяния, 2 глава, с 1 и по 4 стих я прочитаю. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Бог исполняет свое обещание. Он крестит учеников Духом Святым. Об этом мы читаем в Священном Писании, об этом мы сегодня говорим, и об этом мы сегодня проповедуем. Это мы сегодня также и празднуем нашей церковью. Написано «И исполнились все Духа Святого». Первый раз исполнение Духом Святым – это есть духовное крещение – или крещение Духом Святым. Мы прочитали в первой главе обещание Божие, будут крещены Духом Святым. А во второй главе мы прочитали, и исполнились все Духа Святого. Это не опечатка, это истина Божия. Первый раз исполнение Духом Святым, это есть крещение, это есть погружение в Дух Святой. Есть места Писания, подтверждающие эту истину. Это Деяния святых апостолов, 11 глава, с 15 по 16 стих. Это первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. И многие другие места, которые говорят об этом. Крещение, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, происходит один раз в жизни. А исполнение Духом Святым – помимо вот этого момента, когда человек совершает покаяние, когда человек отдает свое сердце на служение Богу, оно может и должно повторяться множество раз в жизни. Об этом мы читаем также Деяния святых апостолов, 4 глава, 8, 31 стих. 6 глава Деяний, 3 стих и 5, 7 глава, 55 стих. Об этом вы можете прочитать самостоятельно. И есть еще место в Священном Писании, это послание к Ефесянам, когда апостол Павел, это 5 глава, 18 стих, апостол Павел учит церковь и говорит о том, чтобы они не упивались грехами этого мира, но чтобы они исполнялись Духом Святым. Многие христиане сегодня не имеют силы, не имеют сегодня, возможно, жизни в себе. Поэтому Писание побуждает нас к тому, чтобы мы исполнялись Духом Святым для жизни повседневной и для служения Богу нашему. Итак, по Писанию, по Божьему обещанию, в день Пятидесятницы ученики были крещены Духом Святым. Это было величайшее благословение, это было величайшее служение, это действительно было событие, которое потрясло людей, которые находились на том месте, это событие, которое потрясло всю Вселенную. Дух Святой сошел на апостолов, и апостолы об этом свидетельствовали, и люди видели что-то необычное, что-то сверхъестественное. И дальше, если читать вторую главу, Петр объясняет, почему это произошло.
1: что это за чудо и что это за действие. Это действие Духа Святого в сердцах верующих людей. Второе обещание, о котором также написано в Священном Писании и которое исполнилось в день Пятидесятницы, 8 стих, 1 глава Деяния святых апостолов. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Несколько дней вот до того события, которое произошло в день Пятидесятницы в Иерусалиме, ученики находились в страхе. Вы вспомните, когда Христос был распят, они, написано, находились в заперти, в доме из-за страха, из-за опасения от иудеев. Если читать в Евангелии от Луки, то там даже написано, что когда Христос пришел после своего воскресения, то они даже Христа испугались. Они не узнали и испугались, они думали, что видят Духа. Вот в таком паническом, в таком состоянии страха они находились в то время. Проходит 50 дней примерно, и ученики в день Пятидесятницы исполняются Духом Святым и наполняются силой Божией. И с дерзновением, без страха, без какого-то трепета, колени у них не дрожат, но они смело стоят перед народом и проповедуют о имени Иисуса Христа. Петр – простой человек, но когда Господь дает ему мудрость и силу свыше, он стоит перед народом израильским, да и перед всеми людьми, которые находились в то время в Иерусалиме, и говорит: «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» И Петр им говорит, что «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Петр, который несколько дней тому назад из-за боязни также отрекся от Иисуса Христа, он имеет смелость, имеет силу в Духе Святом и проповедует эти дерзновенные слова. Тысячи людей обращаются к Господу и присоединяются к церкви. Во втором послании к Тимофею, 1 глава, 7 стих написано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы». И то, что совершают апостолы, это действие Духа Святого. Когда-то Христос ученикам сказал, что когда Он пойдет на небо, то Он пошлет Духа Утешителя, который будет свидетельствовать о Христе. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Бог использует апостолов как орудие в своих руках. Но это действие Духа Святого. Если мы где-то получаем успех, видим успех в своем служении, дорогие братья и сестры, это не наша заслуга, это, возможно, не наше действие. Мы только орудие в руках Божьих. И если Господь нас использует, то плоды этого служения, этого дела, они видны. Так было в служении апостолов в день Пятидесятницы, и далее мы видим, что Господь исполнял их Духом Святым, и они совершали служение и имели в этом благословение. Поверив в Иисуса Христа, мы также входим в церковь нашего Господа. И это не наша заслуга, дорогие братья и сестры. Мы получили возрождение духовное. Мы также были крещены Духом Святым. И по милости Божией мы, как и апостолы в свое время, мы также в входим в Церковь Иисуса Христа, в Церковь Святую и Непорочную. Послание к Титу апостол Павел пишет, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Итак, праздник сошествия Духа Святого на учеников – это праздник всех христиан, верой принявших Христа в свое сердце и получивших духовное возрождение. Это праздник Церкви Иисуса Христа. Это день рождения славной и святой невесты Господа нашего. Это праздник, утверждающий в непреложности и неизменности Божьих обетований. Это также праздник Божьего откровения. Бог говорит нам о своей сущности, что Он триединый, вечный и неизменный Бог. Бог Отец, Сын и Дух Святой, как написано в Священном Писании, что три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Дух Святый, и три, и сии три – суть едина. Богу нашему слава за это откровение сегодня для нас. Богу слава, что однажды Он Духом Своим Святым сошел на апостолов и образовалась Церковь. Богу слава за то, что однажды Он нас возродил Духом Святым и нас сопричислил к Своей Церкви святой и непорочной. Богу слава за то откровение, которое Он нам дал. И это откровение свыше. Сегодня многие люди не понимают эту истину, а мы понимаем. Мы понимаем и принимаем нашего Бога, что Он триединый и вечный и святой. В этот день мы Ему поклоняемся. Ему за все слава, нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: Сегодня мы размышляем на тему о сошествии Духа Святого на апостолов. Тема основана на словах, взятых из контекста первой главы Деяния Святых Апостолов. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Оставайтесь с нами, не переключайтесь и будьте благословенны.
1: Горстка учеников, собранных в комнате, имеющих обетование или же повеление от Бога ждать. И вот эти люди в еще очередной день, в день праздника, день, когда совершается вот этот праздник, день Пятидесятницы, как мы с вами читаем, когда улицы Иерусалима полны народу различных племен, различных народов, вот эти люди, которые собрались, они находятся в этой комнате, и они молятся Богу. Как мы с вами читаем в первой главе Деяний, с времени взятия Христа до времени сошествия Духа Святого ученики занимались тем, что общались друг с другом и в основном проводили время в молитве и молении, как мы с вами читаем 1 глава, 14 стих Деяний. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Вот это то, чем было постоянно занято их сердце. И если мы с вами передвинемся или же перенесемся в наших мыслях вот в то время, друзья дорогие, о чем бы мы с вами думали? Все, что нам оставил Христос, или все, что Христос сказал, уходя, будьте в этом месте и ждите. Что бы ждал ты? Что бы ждал я? Он сказал, что нужно быть крещенным. А что это значит? Ты и я, мы знаем, что такое быть крещенным Духом Святым. Ну, наверное, из Ветхого Завета мы с вами можем извлечь моменты, когда Дух снисходил на людей. Один из таких моментов мы с вами вспоминаем, когда мы читаем историю про Саула, когда он гонялся за Давидом. И мы с вами помним этот момент, когда он посылает одних слуг, и те идут, и Дух сходит на них пророчески, они начинают пророчествовать. Посылает вторых, и на тех. И третьих посылает, и на тех сходит, сам идет. Что это за сила? Друзья, что это за крещение Духом Святым, которое нельзя объяснить? И вот эта горстка людей, которые проводят свое время в общении друг с другом и в молитве и молении, написано, слышится шум. Шум с неба, как от несущегося сильного ветра, наполняет весь дом, где они находились. И что потом? Языки, которые слышат другие народы и понимают их, говорящие о делах Божьих. Нам иногда кажется, что можно как-то разложить все по полочкам, можно сказать, вот у него есть такая характеристика, вот так он себя проявляет. Но можем ли мы действительно по-настоящему объять необъятное? Когда-то, во время жизни Христа еще, был один человек, звали его Никодим, и он пришел к Иисусу ночью. И там Христос сказал одну фразу. Когда он сказал о рождении свыше, да, и Никодим чесал свою голову и думал, как так может быть? Он говорит, ты много знаешь, но даже твои знания, ты всю жизнь прожил, ты изучал внимательно Писание, но даже твои знания не помогают тебе никак понять Дух, Дух Божий. И там Христос дает характеристику такую, он говорит, Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Друзья дорогие, понимаем ли мы, какой праздник сегодня у нас? Понимаем ли мы до конца, наверное, то, что мы сегодня празднуем? Может быть, для кого-то из нас определенные порядки, определенные традиции, они сегодня и являются вот этим проявлением, но мы должны понимать, что в этом вся и уникальность Святого Духа, что Он может поступить по-разному. Он достигает одной цели, у Него есть одна цель – явить славу Божью, но Он достигает сегодня, может быть, по-разному. Иногда, друзья, мы, если будем честными, мы, наверное, ограничиваем его как-то своим пониманием. Нам кажется, ну вот что мы знаем, вот этого достаточно. Вот нам кажется, вот Бог так должен поступать. И вы знаете, иногда Бог хочет открыть себя в чем-то другом. Ну вот как вот с Моисеем было. Вы знаете, как часто Бог говорил из горящего куста? Ну не часто. По крайней мере, я знаю только вот один раз, когда он говорил так, из Писания. И Моисей мог бы сказать, так, ну что я знаю о Боге, я знаю вот это. Ну никогда Бог не говорил с горящего куста, наверное, там не Бог. Но знаете, он пришел, он услышал голос Божий, и все сомнения ушли. Он понял, что там Бог. И можно было как-то подумать, поразмыслить, сравнить с прошлым и сказать, ну никогда такого не было. А вы знаете, вот так вот Бог проявляет себя. И кто мы, люди, которые сегодня можем ограничить Бога, сказать, ну, Дух Святой, Он должен вот так поступать или должен вот так действовать. Естественно, у нас есть Писание, которое приоткрывает действие Божие. И как тяжело было первым христианам как-то справиться с этой мыслью. Все-таки мы по-человечески хотим как-то все облечь в определенные рамки, сказать, вот должно быть какое-то правило. А Дух продолжает дышать там, где Он хочет, как Он хочет. И поэтому, как важно, я хотел бы, братья и сестры, подчеркнуть сегодня для нас прежде всего, как важно быть способным слышать и различать Его голос. Как это важно. Я хотел бы обратиться снова к текстам, которые сегодня читались, напоминались в течение дня. И когда я размышлял об определенной теме, связанной с Духом Святым, вы знаете, я пришел для себя к определенному, ну не скажу откровению, но как-то по-особенному я посмотрел на вот этот момент, о котором сегодня уже проповедовалось. Вот связанное с Иисусом Христом, связанное с Его предсказанием о пришествии Духа Святого. Вы знаете, ученики знали Христа, насколько они смогли. Вот за эти три с небольшим года, сколько они ходили с Ним, они знали Христа. Они знали, что это великий Учитель. У них даже было откровение, что Он Сын Божий. Но были моменты, когда они просто столбенели и разводили руками и говорили, вот не знаем. Вот вы помните, было много моментов таких. Бывали моменты, когда Христос начинает говорить притчу, казалось бы, все сказал, а ученики уходят и говорят, Господи, ну объясни нам, потому что ну никак не понимаем. Казалось бы, все вроде простым языком, не понимаем, объясни нам. Были моменты, когда вроде считают за Сына Божия, Христос усмиряет бурю, да, вы помните, на море они были, усмиряет все, они говорят, приходят в изумление, говорят, как, кто это? Это же их слова. Кто это, что ему и море, и ветер повинуются? Как так, имея откровение, зная, что это Сын Божий, откуда такой вопрос? И вот бывали такие моменты, когда, вы помните, с самарянкой Христос беседовал. Они приходят, приносят пищу, говорят, ну, Господи, надо уже подкрепиться. Он говорит, у меня есть пища. Кто принес ему пищу? Не понимают. Казалось бы, с одной стороны, понятно, знакомая личность, вместе всегда в общении, а бывали такие моменты. Вы знаете, друзья, на что я наткнулся? Вот в момент перед тем, как Христос говорил о Духе Святом, вот то, что мы с вами читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна, до этого момента, друзья, 13 глава Иоанна, вот если у учеников были какие-то моменты, где они не понимали, недопонимали что-то, 13 глава говорит о том, что на них 9 вал нахлынул. Вы знаете, это было все. 13 глава говорит о том, что ученики были в таком замешательстве, о чем даже вера их пошатнулась. 14 глава, если мы с вами откроем, откройте, пожалуйста, 14 главу Евангелия от Иоанна, и мы с вами в самом начале даже читаем, что происходило с ними. Написано, вера их поколебалась. Христос должен был после всего того, что произошло в 13 главе, и мы сейчас кратко об этом упомянем, пройдем это, Он должен был сказать, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Вы понимаете, до какого момента дошли ученики? Что-то стало происходить, они думали, мы, наверное, что-то не понимаем, что здесь происходит? А что же происходит в 13 главе? А все начинается с этой вечери ихней, с тогда, когда они находятся в горнице. Христос готовит их сердца, и вот начинается первое действие. Он умывает ноги им. И непонятно, почему Христос? А где эти слуги? А что, мы не беспокоились, чтобы кто-то это сделал? А Христос это делает. И Христос пытается им достучаться до них, они не понимают. Петр смотрит на это, говорит, Господи, не умоешь ног моих. А Христос тогда ему что говорит? Нужно. И потом у Петра тогда все наоборот происходит. Господи, тогда все умой. Понимаете, он не может остановиться, он не может понять Христа. То не надо, то давай тогда все. И Христос говорит, не надо тебе все. Что дальше происходит? Не успело это произойти. Мы с вами видим, что Христос предсказывает о предательстве. И он в 22 стихе, мы с вами 13 главы читаем, что когда он только сказал, что из вас будет тот, кто предаст меня, что тогда делают? Тогда ученики, 22 стих мы читаем, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит, они тоже не понимают, что же такое-то. Все вроде свои, 3 года вместе. Как так, Господи, о чем ты говоришь? Опять недоумевание, волна за волной. Как только это произошло, да, мы с вами видим, Христос дает кусок, обмакивает кусок, дает Иуде. Говорит, то, что делаешь, делай скорее. Друзья дорогие, мы с вами читаем, мы даже, наверное, до конца не можем понять, каким образом не поняли люди. А что мы с вами читаем, 28 стих? Но никто из возлежавших не понял, к чему он сказал ему. Братья и сестры, ну вы можете себя поставить в это положение? Ну поставьте себя, Христос только что говорит, я кому пообмакну и дам, тот предаст меня. Что еще непонятно? Каким языком еще надо было сказать? А ученики не понимают. Нам кажется, мы не понимаем учеников, а ученики Христа не понимают. Но представляете, что происходит в их сердце? Они, наверное, еще не справились с тем, как Христос им помыл ноги. Они думают, все еще обмысливают это, как это может быть, да? А тут Христос одно за другим. И вот это вот все вносит вот это своего рода волнение, трепет и непонимание, смущение в их сердца. После этого даже мы с вами... Это ж не заканчивается на этом все. Читаем эту 13 главу дальше. Казалось бы, ученики еще с этой мыслью не могут понять, почему Иуда ушел. Ну, наверное, пошел деньги, наверное, как мы с вами читаем. Христос, наверное, подумал, что надо купить что-то, да? Вот это они думают так. А Христос дальше продолжает. Дальше что происходит? Он говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Еще одна новость. Что же такое, Господи, что сегодня за вечер такой? Одни загадки, ты одно говоришь, другое, и мы не успеваем понимать. И они говорят, как так не может идти? И они опять в недоумении находятся. Петр спрашивает, куда идешь? Господи, куда ты идешь? А он мало того, чтобы не ответил на этот вопрос, он говорит, знаешь что, а петух не пропоет, ты трижды отречешься от меня. Это вообще был удар, и Петр, я не знаю, как Петр справился с этими мыслями, честно говорю. Он первый из тех, кто горел, говорит, да я за тебя жизнь положу. Христос говорит, а ты вообще трижды отречешься от меня. Вы представляете, что происходит? И поэтому не зря 14 глава, она начинается с этого слова. Христос, понимая их, он говорит, не смущается сердце. В каком смущении должны были быть ученики? В каком смущении? И мы сегодня, друзья, думаем, что нам все понятно, нам все открыто. Вы знаете, я скажу, что тема духа.

постом. Они три года, не три дня, не три месяца, три года, даже больше. Постоянно видели. Они были свидетелями, сегодня уже брат передо мной говорил, они были свидетелями. Мы с вами сегодня слышим об этом, мы с вами читаем об этом. Они видели своими глазами и не могли вместить. Прошло 2000 лет, и нам кажется, что мы сегодня эксперты. Но это далеко не так. Поэтому все, на что я хотел бы сегодня обратить наше внимание, братья и сестры, чтобы мы с вами могли смирить свое сердце, могли в этом смирении подойти к Богу и еще раз просить Его о Его откровении, чтобы Бог позволял нам еще и еще больше и глубже читать Писание, чтобы мы могли понимать Его голос, чтобы мы могли понимать, где Он дышит, потому что ведь мы же живем жизнью практически. Вы знаете, мы с вами слышим здесь слова Божьи, а потом мы выходим на улицу, мы идем домой. Братья и сестры, мы идем на работы свои, мы идем в школы, мы идем в наш мир. И что там, Бог заканчивается? А там Бог действует. Бог действует через обстоятельства, Бог действует через людей, Бог действует через верующих людей, Бог действует через наших начальников, через правительство наше, через законы действует. А мы готовы это воспринять? Мы готовы увидеть там Бога? Можем ли мы это сегодня или нет? И вот здесь, где мы останавливаемся очень часто, здесь, где мы с вами чувствуем, что, а что делать? Законы нечестивые, да надо, наверное, восставать против этого нечестия, давить его, а может быть, не надо давить. А может быть, другим методом сегодня Бог хочет, чтобы мы воспользовались. Готовы ли мы это узнать, прочитать, увидеть эту волю Божию? Я хотел бы сегодня, друзья дорогие, вместе с вами, размышляя об этом, обратить наше внимание вот на одну характеристику Духа Святого. Мы знаете, одну, и я знаю, что мы ее абсолютно не раскроем во всей полноте, но хоть чуточку хотя бы мы могли бы обратить на вот это качество Духа Святого, о чем сегодня уже проповедовалось и говорилось. И это слово «утешитель». Мы с вами читаем несколько стихов из 14 главы, 14, 15 и 16 главы Иоанна. После всего того смятения, которое произошло в сердцах учеников и в их мыслях, он говорит так, это с 15 стиха читаем 14 главы, с 15 по 19 мы читаем текст. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его». И не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Следующее место мы с вами читаем, Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». На 15 главу переходим, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». И 16 глава, 7 стих. «Но я и истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Вот эта сторона, которую здесь Христос говорит. Он говорит о Духе Святом, но Он говорит о Нем как об утешителе. Естественно. Естественно, это было очень важно для учеников. В тот момент, как я уже сказал, когда вера их начала шататься, колебаться, как бы они были смущены. Не то, что они перестали верить в Бога, но они были смущены очень сильно. Слишком много всего в один раз. И Он говорит здесь интересный момент такой, что «я умолю Отца», да, мы прочитали 16 стих, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Вот слово «другой», он означает, если мы смотрим с оригинала, то слово «другой» означает не просто «другой», а идентичный, такой же, по своим качествам, по своим характеристикам, то же самое. Да, мы с вами читаем, что Он будет с вами вовек, мы с вами читаем, «да пребудет с вами вовек», то есть Его постоянство. Это то, на что ученики, может быть, даже не могли претендовать. Они думали, ну что же так, Христос вроде здесь с нами, и не всегда Он с нами, как они постоянно за Ним ходили, то Он уходил, то они как бы вынуждены были прерывать вот эти общения. А Он здесь говорит,

Тот Дух, которого я пошлю, Утешитель. Особенность его, он всегда будет с вами. Другой момент, что это источник истины. Он говорит, что это Дух истины. То есть они могли иметь эту уверенность, что они не заблудятся больше, что истолковано будет то, что им даже непонятным. Следующее, он будет доступен к познанию верующим. Потому что, как здесь Христос говорит, что потому что вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. И последнее, это то, что его постоянное пребывание внутри человека, не вокруг. Не в зависимости от местоположения, где ты будешь. Будешь ты в храме, значит, Бог будет с тобой говорить. Вышел ты за пределы Иерусалима, все. Ты, как американцы говорят, you're on your own. Да? То есть ты сам на себя оставлен, абсолютно нет. Он говорит, он постоянно с вами будет, где бы вы ни были. И это его обетование, которое Христос говорит об этом утешителе. Какое утешение сегодня получал ты? Какое утешение получал ты вчера? Какое утешение или каким утешением была наполнена твоя жизнь за прошедшие года, может быть? Ты думаешь, это благодаря тем людям? У тебя, может быть, есть друг, который каким-то образом услышал о твоей проблеме, переживаниях, он отреагировал, и ты сегодня благодарен ему до конца жизни за то, что он поддержал тебя? Это на своем месте. А подумал ли ты о Боге, который стоит за этим другом? Подумал ли ты о том, что это Бог всякого утешения, который использовал этого человека, использовал обстоятельства, использовал еще что-то для того, чтобы утешить тебя, потому что Он есть Бог всякого утешения. Самая маленькая твоя проблема, самое маленькое твое переживание, тебе кажется, оно маленькое, а Бог об этом знает. Бог, который знает еще, наверное, прежде, чем оно случилось. Он уже выходит к нам навстречу, дорогие друзья. Неужели мы не можем быть сегодня по-особенному благодарными Богу за это утешение, которым Он продолжает нас утешать? Если ты сегодня, может быть, тебе кажется, да сегодня никто меня не видит, казалось бы, вроде сильно и не прячу, может быть, и вот есть какие-то скорби, и никто меня не замечает. Я хочу сказать тебе, дорогая душа, что Бог это знает. И Бог сегодня выходит тебе навстречу. Но передо мной брат сказал очень хорошую мысль. Если сердце не в мире с Богом, очень тяжело принять утешение от Бога. Все должно быть на своих местах. Нужно сначала иметь мир с Богом. Нужно иметь эти отношения с Богом. И тогда это утешение, оно будет настолько близко, настолько исцеляющее, что ты даже себе представить не можешь. Нам иногда кажется, ну если человек со мной не поговорит, ну вот как оно будет? А вы знаете, да лучше, чем Бог, никто не утешит. Никто, ни один психолог, какой бы он грамотный ни был, сколько бы у него ни было тактик, подходов, вы знаете, ни один из них не принесет это утешение, как Бог. А мы иногда возлагаем свою надежду на человека. А все потому, что отношения с Богом неважные, не сильные. Бежим к Богу тогда, когда нам уже совсем тяжело. Когда нам что-то нужно, тогда мы вспоминаем, что Он есть все-таки. И, может быть, стоит у Него попросить. А не таких отношений Он ждет. Он ждет очень близких и тесных отношений, друзья дорогие. Это Бог всякого утешения. И еще один момент, на который я хочу обратить наше внимание, мы будем молиться, это Его цель. Почему Бог утешает нас? И мы с вами об этом читаем. 4 стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей». Для чего? «Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог нас утешает, утешает нас самих». Друзья дорогие, понимаем ли мы эту ответственность? Вот этот Дух, Дух-утешитель, которого сегодня наполняет, мы так верим, каждого из нас, Дух, который утешает нас каждый день и в день по нескольку раз, это не для того, чтобы просто пользоваться этим, это для того, чтобы учиться. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. Апостол Павел дает повеление, он говорит так: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных». А знаешь ли ты людей, которые малодушны? Что значит малодушный? Это значит, может быть, не совсем доверяющий Богу. Это значит, человек, который еще колеблется, у него возникают обстоятельства, он не знает, как поступить, он спрашивает, а где же ты, Бог, которого вроде как должен меня защитить, что со мной случается? Вы знаете, Бог говорит, ты, который сегодня знает Духа Святого, знает Его голос, знает Его утешение, сегодня ты и я, мы призваны утешать таких людей. Чтобы их утешать, их нужно замечать, их нужно увидеть. И я очень часто с этим не справляюсь. Вы знаете, это моя проблема, что не всегда видишь, не всегда обращаешь внимание. А значит, где-то ты теряешь вот то возможности, которые Бог перед тобой дает.
Друзья дорогие, есть один пример. Я его очень вкратце напомню. Это Деяния 4 глава 36-37 стихи. Там об одном человеке сказано. Варнава его звали. И вы помните, у него прозвище было. Я не знал, что ученики прозвище давали. Я думал, что это только в наше время прозвище дают. А и тогда даже это было. Но это хорошее прозвище было. И мы с вами читаем 4 глава 36-37 стих. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Вот это как бы такое вступление. Мы с вами в жизни Иосии, которого звали или прозвали Варнавою, вот имеем. Небольшое вступление. Но интересно, прозвище дали «сын утешения». А почему? Я не думаю, что потому, что он всем говорил, что вот я вот утешитель, приходите ко мне, я утешу. Вы знаете, люди посмотрели на него и увидели, что вот этот дух, утешитель, его наполнил, научил, и он дальше всех утешать начал. И прозвали его, знаете, настолько сильно в нем было это утешение, что люди просто не могли не назвать его таким именем. Говорит, ты сын утешения, сын ободрения, сын, который приносит созидание, поддерживает, не разрушает, не ломает веру, поддерживает. И ученики очень сильно дорожили этим человеком. Вы знаете, есть три момента, которые я выписал для себя, которые подчеркивают его вот это утешение, его участие в жизни церкви. Мы с вами читаем Деяния 9 глава 27 стих, где он приводит Павла к апостолам. После того, когда произошло обращение Павла, да, и он приводит их к ним для того, чтобы сказать, это брат наш. Казалось бы, вот этот один момент. Второй момент, 11 глава, где он Павла приводит, опять же, в Антиохию для проповеди язычникам. Опять же, его инициатива, опять же, не его, конечно же, мы понимаем, Дух Святой ведет его к этому. И 15 глава Деяний, где он происходит, казалось бы, конфликт. Да, вот это для меня место до сих пор еще даже такое немножко вызывающее напряжение, когда я его читаю, не понимаю, что там действительно произошло. Но там произошел какой-то спор. Да, и вы помните, Павел не захотел брать Иоанна Марка, вот, а Варнава вступился за него. Вот понимаете, вот это характер. Характер человека, который живет духом утешения. Он созидает. Он приносит вот это ободрение и облегчение в жизни других. Я думаю, что вы встречались, наверное, с теми, с другим типом людей. Вы встречались с людьми, которые пообщаешься, и ты напряженный. Ты вроде бы ничего не произошло, вы не поспорили. Нет, все нормально. Но разговор был какой-то такой жестковатый. Вы себя чувствуете как-то, вы приходите домой, вы себе, может, места не находите, да? Вы не поругались, нет, ничего не произошло такого. Но что-то такое произошло. Не было вот этого утешения, да? Не было вот этого бальзама. А бывали такие, наверное, люди, с которыми поговорили, у вас, вы на облаках, вы просто не можете себе места найти от радости и счастья. Бывало такое? Бывало, наверное. И это не потому, что эти люди психологи, с кем вы побеседовали, а потому что, скорее всего, Бог там был. И утешение это было проявлено к вам через этого человека. Что бы то ни было, даже самые маленькие трудности и сложности, наши проблемы, принесите их Богу. Помолитесь об этом, попросите Его утешение, самое лучшее утешение. И второе, как я уже сказал, нам нужно учиться утешать других. Нам нужно учиться быть этим инструментом утешения для других. В своей семье, за пределами семьи, в своей церкви. Благослови нас Бог. Аминь.

Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли на тему о сошествии Святого Духа на апостолов. Тема была основана на словах, взятых из контекста первой главы Деяний апостолов, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова услышимся ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока я желаю всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Драгоценная жемчужина. Эта тема взята из радостной вести от Матфея, 13 глава, 45 по 46 стих, и мы прочитаем сейчас это место. «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Такая небольшая притча по жемчужине. Этот образ не просто так использовал Иисус. Это образ очень наглядный, понятный, ясный. Почему? Потому что здесь одно главное действующее лицо. Кто? Купец. Что делал купец? Он искал хороших жемчужин. Какие бывают жемчужины? Они бывают самого разного качества. А как их добывают? Об этом мы скажем чуть позже. Итак, купец искал хороших жемчужин. И в итоге среди всех нашел одну драгоценную. Искал, нашел

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Евангелие по Иоанну, 14 глава, с 21 по 27 стихи. Современный христианский мир пестрит разноименными конфессиями и группировками, состоящими во главе каждой человеческими лидерами. Увы, как мало тех сегодня, единственным лидером которых остался сам Господь Иисус Христос в истинно евангельском духе и смысле этого слова. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья. Евангелие по Матфею, 23 глава, 8 стих. Неужели для христиан этот авторитет потерял силу и значимость? Все чаще в различных христианских кругах слышится вошедшее в стиль и принцип: «У нас так принято, так делали наши отцы и деды, так делаем и мы». Увы, разве призван христианин жить преданием? Разве должны мы строить нашу жизнь на том, что делал кто-то? Может ли вера быть наследственной? Не должен ли каждый из нас лично иметь глубокое убеждение в исповедуемых позициях? Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Колоссянам 2:8-9. Неужели христиане сегодня предпочтут человеческое Божьему? Все чаще заметны сегодня человеческие усилия, чтобы пробудить божественную жизнь в людях или возбудить интерес к ней. Увы, христиане, мы сошли с пути Евангелия, и нужно вернуться на него. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Евангелие по Иоанну, 6 глава, 44 и 45 стихи. Неужели непонятно христианам сегодня, что божественная жизнь – это сам Христос?

0: Сегодня очень редко можно услышать проповеди о любви к Господу. Еще реже стали слышны проповеди о том, что Иисус Христос – живая, реальная личность. Ввиду этого у многих, вновь обратившихся к Богу в период предоставленной свободы, возникает масса проблем. Одной из самых серьезных проблем явилась неспособность проявить практически христианскую жизнь при искреннем желании этого. Христиане понимают умом, что должен проявиться Христос в их жизни, но практически видят совершенное бессилие перед поставленными в противовес искушениями и соблазнами. Их жизнь вновь возвращается в прежнее русло. При этом многие впадают в депрессию и сомнения относительно вопроса спасения. Но как совместить эти две позиции? Дело, совершенное Христом на Голгофе, которое не потребляет никаких наших усилий, оно никак не зависит от нас. И наше состояние, очень часто бесславящее Господа, наша повседневная практика с ее слабостями и падениями. В период бурной евангелизации в связи с предоставленной свободой христианство в основной своей массе было занято проповедью покаяния. Больше, чем покаяться и креститься в такой деятельности, едва ли можно что-то услышать. Но жизнь христианина – это не только покаяние и крещение, это намного больше. Именно об этом пойдет речь в настоящем выпуске журнала. Мы хотим предать себя и всех наших слушателей действию божественной благодати через Духа Святого, ибо только Он может довести до нашего внутреннего слуха эти истины, научить нас всему и напомнить все, что говорил наш возлюбленный Господь Иисус. При этом мы призываем каждого к глубокому смирению пред Богом, ибо только такой какое наше состояние позволит ему действовать в наших сердцах.
1: Грешу и каюсь, каюсь и грешу, и снова гвозди в крест Христа вбиваю. Мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам. Живет он в каждой клетке моей плоти. И каждый раз он говорит мне сам: «Ты в выборе добра и зла свободен. И потому не бойся согрешить, а упадешь, есть время к покаянию. Раз жизнь дана, все надо пережить». И он греху находит оправдание. Я иду в манящие огни, и грех глотаю так, что челюсть сводит. Но почему, не знаю, в эти дни моя душа покоя не находит. Как будто первородство продаю, и ризы белые лохмотьями сменяю. Как будто поражение в бою я потерпел, святыню охраняя. И снова к небу поднимаю взор, взрываю плит холодных равнодушие и спрашиваю: «До каких же пор тебя, Адам, еще я буду слушать?» И все свое бессилие собрав, иду к кресту и каюсь слезно снова. Христос, Господь, Ты за меня страдал, а я опять надел греха оковы. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. И снова гвозди в крест я Твой вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу, к ногам Твоим я в прахе припадаю.

Что такое любовь? Думаем, что каждый ответит без труда на этот вопрос, если не позволит себе впадать в демагогию и легкомыслие. С любовью мы встречаемся с пеленок, едва начав осмысленно воспринимать мир. За малым исключением, у основной массы людей это так. Но о любви в человеческом аспекте восприятия нам легче говорить, чем о любви к Богу. Замечено, что лишь только мы переходим к разговору о любви к Богу, у слушателей на лицах появляется выражение некоего непонимания, даже недоверия. У некоторых это сопровождается улыбкой, побуждающей думать, что человек скептически смотрит на этот вопрос. Но как бы ни воспринималась эта позиция окружением, мы вновь хотим говорить об этом. Цитата в эпиграфе журнала говорит нам, что Господь Иисус Христос ждет от нас любви. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Она также говорит о том, как мы можем проявить любовь к Нему. Мы уже говорили не один раз в наших журналах о существующих для христиан заповедях нашего Господа. При этом давайте не упустим, что именно в соблюдении заповедей проявится наша любовь к Господу. Ибо так Он говорит нам в Своем Слове. Очень часто можно слышать в молитвах верующих желание служить Господу, что-то для Него делать, как-то проявить себя для Его славы. Хорошее желание. Но давайте, христиане, увидим, где и в чем желает сам Господь быть прославленным через нас. Когда мы хотим сделать кому-то из наших близких приятное, связано ли это с его какой-то знаменательной датой или как элемент почтения с нашей стороны, не узнаем ли мы тщательнейшим образом, что явится приятным для него? Насколько же больше должно быть наше отношение к Господу, кто столько для нас сделал, кому мы обязаны всей своей жизнью? Увы, но многие христиане-современники не знают Христа как живую реальную личность, могущую нам сострадать в наших слабостях и страдающую при созерцании наших падений. Едва ли думают о нас так наши родителей, как думает наш Господь. Едва ли переживает так мать за свое грудное дитя, как переживает о нас, о каждом из нас, наш Господь. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Так говорит Господь через пророка Исаию 49:15. Итак, Он постоянно занят нами, нашими проблемами, нашими трудностями. А мы, заняты ли мы им? Сколько доверия видит Господь от нас в наших заботах? Сколько любви и внимания мы оказываем Ему, думая обо всем, что Он оставил нам в Своем Слове? И явлюсь Ему сам. Это обетование тому, кто проявит любовь к Нему, соблюдая Его заповеди. Это встреча с Ним, как с живой личностью. Есть в Новом Завете очень много конкретно выраженных заповедей, сказанных либо самим Господом, либо переданных апостолами Его. Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Так говорит Петр в своем втором письме, 3 глава, 2 стих. О, если бы в наших сердцах возникло искреннее желание увидеть для начала эти заповеди в Писании, потом исполнить их ради любви к Господу. Очень часто верующие, желая оправдать свое пассивное отношение к Слову каким-то конкретно выраженным заповедям Господа, ссылаются на окружение, на авторитеты, на свое незнание, неопытность и, наконец, на отсутствие любви в них. В нас нет любви, заявляют они. Если сам Господь не произведет ее, то откуда ей взяться? Очень правильное заявление. В нас действительно нет любви. Все, что есть в нас, в нашей греховной плоти, это зло и тяга к греху. Но в нас, в каждом рожденном свыше, есть новый человек, который не может грешить, потому что это божественная личность в нас. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Так говорит апостол Иоанн в своем первом письме, 3 глава, 9 стих. Это конкретно сказано о той новой природе, которую мы имеем от Бога. И, так как она от Бога, она свята и безгрешна, как сам Бог и все, что происходит от Него, совершенно, закончено, незыблемо и прочно. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Тут у многих может возникнуть вопрос, почему же я грешу? Если я имею безгрешную природу, почему же не имею силы противостать своей плоти, ветхому Адаму? Это печальное состояние, когда мы не в силах противостоять искушениям, приходящим извне и изнутри. Но пусть никакое сердце не приходит в смущение и отчаяние из-за своего состояния, ибо наш любвеобильный Господь и об этом позаботился в своей милости. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши».
Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Чтобы вы не согрешали». Вот цель, поставленная перед каждым детем Бога, им самим, чтобы мы не согрешали. Итак, Бог хочет видеть нас всегда практическими победителями над грехом, искушениями и соблазнами. Но что же случится, если мы вдруг где-то споткнемся и согрешим? А может быть, неправильно уже то, что мы допускаем такое для себя? А вдруг? А если? Самым верным будет, когда мы научимся все-все, до самых мельчайших мелочей в своей жизни, сверять с Писанием. В нем искать ответ на все наши волнения, ибо это Слово Бога. И сказав его один раз, он не может сказать теперь по-другому. У него все прочно и незыблемо. У него не бывает вчера да, а сегодня нет. Он Бог. Не будем забывать об этом. Мы процитировали: «А если бы кто согрешил?» Итак, Слово Бога не просто допускает то, что мы можем согрешить или когда-то согрешим. Оно говорит о том, что мы будем грешить. Все мы много согрешаем. Иакова 3:2. Но как это прекрасно! Нашим сердцам не нужно впадать в депрессию и сомнения, ибо Господь показал в Своем Слове чудесный путь, который Он сам предусмотрел при наших падениях. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. О, как прекрасно это! Наш Бог в своей безграничной любви позаботился обо всем, также и о том, когда мы согрешим. Иисус Христос – праведник умилостивления. О, благодарение Богу! Но при этом давайте еще раз обратим наше серьезное внимание на то, какую цель поставил перед нами Бог, чтобы вы не согрешали. Сегодня есть много верующих, оправдывающих свою греховную жизнь словом Бога. Увы, это очень печально. Мы совершенно далеки от того, чтобы поддерживать таковых, дать пищу для их самолюбия и оправдания. Но, видя, как много христиан страдает и мучается от незнания Бога, незнания Иисуса Христа как живой реальной личности, желающего быть близким для каждого и сегодня, и проявиться в нас и через нас для других, мы просто не можем не говорить об этом. То, что люди создали сегодня так много культов для себя, заглядывают в рот авторитетам, послушно исполняют, выполняют всякую волю человеческую, выдаваемую за волю Бога, все это свидетельствует очень красноречиво о том, что люди не знают Христа. О, христиане! До каких пор мы будем хромать на оба колена? До каких пор наш Господь Иисус будет плакать, глядя на нас? Мы не удовлетворены. Мы разочаровываемся, страдаем, впадаем в сомнение и уныние. Мы только и знаем, роемся в себе, пытаемся не грешить, исправить нашего ветхого Адама, неисправимого человека, но все тщетно. Грешу и каюсь. Каюсь и грешу. Не является ли это состоянием почти каждого сегодня? Сколько раз на день мы говорим Господу «прости» и сколько раз повторяем тоже «увы». Но где же выход? Он есть. Да будет прославлен наш чудный и дивный Господь. Он есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Так говорит нам Дух Святой устами апостола Иоанна в первом своем послании, 1 глава 9 стих. Исповедание и покаяние – это не одно и то же. Более того, это очень разные позиции. Покаяние – это поворот ума, поворот жизни. Исповедание – это признание своей греховности и осуждение ее в своем сердце. Как много сегодня христиан, которые однажды с покаянием пришли к Богу, отвернувшись от мира по большому счету, получили от Него прощение и новую жизнь, и на этом остановились. Они не сделали дальше ни шагу. В их жизни осталось еще очень много такого, что нужно было бы исповедать Богу. Это означает признать грехом и осудить. Признавая пред Богом свою греховность шаг за шагом, мы тем самым даем возможность Ему очищать нас от всякой неправедности. Праведный да творит праведность еще, и святой да освящается еще. Откровение 22:11. В последнее время из уст верующих все чаще мы слышим такие вопросы: а грех ли это? А грех ли то? Причем вопросы бывают такие, что невозможно их даже здесь повторить. Мир, утопающий в безнравственности, оказывает такое влияние на христиан, что последние просто потеряли грань, отделяющую в их сознании грех от святости. Это очень страшно. Отсюда неспособность приближаться к Богу, чистому, святому, Богу, который есть свет, при котором не останется во тьме ничто, в присутствии которого не может находиться никакой грех, и многие боятся этого света. «Если я прошу Бога навести порядок в моей жизни, то после таких молитв у меня бывают проблемы, поэтому я боюсь больше так молиться». Такие заявления от верующих становятся уже привычными. Но все это проистекает из глубокого незнания Бога. В первую очередь, Он предстает пред человеком как свет, абсолютный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир.
Евангелие по Иоанну 1:9. Это нужно для того, чтобы каждый человек увидел себя грешником. Это самая большая проблема для нас. Мы склонны скорее оправдать свой самый скверный поступок, нежели осудить его. Такова наша природа. И поэтому Бог предстает для грешника как совершенный свет, от которого не может скрыться ничего. Но затем Бог являет себя милующим и любящим, показывающим разочарованному грешнику путь, который он приготовил для него. И этот путь настолько прост и легок, если исповедуем грехи наши. О, как трудно человеку поверить Богу. Он скорее поверит такому же смертному, каков сам, скорее примет для себя чьи-то переживания, стараясь подогнать свою жизнь под чей-то опыт, чем по-детски просто поверить слову и сделает так, как говорит оно. Он будет грешить и каяться по 100 раз в день и думать при этом, что сделал все от него зависящее. О, если бы мы открыли свои сердца для того, чтобы увидеть, что Бог со своей стороны уже все сделал для нашего полного покоя и наслаждения, для нашей абсолютной уверенности и безопасности. И все, что требуется от нас, верой принять все это и не смущаться никогда и ни от чего. Меньше рыться в себе и смотреть на себя, а больше смотреть на Господа и Его славу, чтобы и нам преображаться в тот же образ от славы в славу. Тогда нам не нужно будет говорить Богу «прости», тогда мы поймем, что Он в своей милости простил. Простил навсегда, не только нашу вчерашнюю греховность и сегодняшнее преткновение, но и завтрашнее падение, которых мы еще не пережили, но которые Он видит наперед и которые Он осудил во Христе на Голгофе еще 2000 лет назад. О, какая благодать! Каким миром тогда наполнятся наши волнующиеся сердца, и мы ощутим незыблемость и прочность этого мира, так как его происхождение божественно. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Послание Римлянам, 8 глава, 33 по 35 стихи.

В заключении нашего журнала мы хотим призвать всех детей Бога в смирении наших сердец пожелать увидеть все то, что Он оставил нам в Своем Слове. Причем Он сказал уже все. И для того, чтобы понять Его мысли и желания, нам не нужно иметь или ждать каких-то особых откровений от Него. Его Слово конкретно, закончено и ясно. Остается только одно – пожелать Его услышать и исполнить. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Книга Второзакония, 30 глава, 11 по 14 стихи. О христиане, позвольте с дерзновением призвать каждого сегодня к глубокому смирению перед Богом, ибо в чем и где еще может быть практически проявлено наше смирение перед Ним, как не пред Его Словом? Именно здесь, когда сердца благоговеют перед Его Словом, не добавляя и не убавляя ничего от этого Слова, не пытаясь представить Богу свое понимание Его истин, а стремясь понять, что Бог говорил тем или иным, именно при таком нашем подходе, Бог готов открыть свою истину. Именно таким сердцам Он выходит навстречу, чтобы своей силой, не нашей, противостоять искушениям и соблазнам повседневной жизни. Именно в таких Он будет прославлен и прославит их. «А вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Исаия 66:2. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахии 4:2.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: 180 чудесных молекул. Считается, что современная генетика зародилась в 1908 году, когда начались первые лабораторные опыты с дрозофилами. С тех самых пор дрозофилы подвергались радиоактивному облучению и химическому воздействию с целью получения мутаций. Ученые полагали, что накопив достаточное количество мутаций, они смогут подтвердить верность теории эволюции. В результате этих опытов были получены мушки со вторым набором крыльев, не умеющие летать, мушки с третьим глазом, видящие хуже нормальных и так далее. Но при всем этом дрозофила оставалась дрозофилой. Однако в процессе исследований ученым удалось узнать несколько любопытнейших фактов о скромной плодовой мушке. Жизнь дрозофилы, как и жизнь любого другого животного, как и человеческая жизнь, начинается с одной единственной оплодотворенной клетки. Но спустя всего лишь 3 часа после оплодотворения эта клетка превращается в 6000 клеток. И на этой стадии жизненное предназначение каждой из них уже предопределено. Уже начинается развитие глаз, конечностей, антенн и остальных частей тела плодовой мушки. Только недавно, в последнее десятилетие, ученым наконец стало известно, что этим поразительным процессом управляет крохотная структура, называемая хомеобокс. У дрозофилы она состоит всего из 180 молекул, но эти молекулы полностью определяют ее строение. Исследователи выяснили, что подобная структура есть и у человека. Пытаясь доказать эволюцию, ученые открыли структуру, которая явственно свидетельствует о мудрости и всемогуществе Создателя. При этом они лишний раз подтвердили истинность библейского учения о том, что все живые существа размножаются по роду их.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.
3: Когда был молод, полон сил, прекрасною весною, в семье родной счастливо жил, но увлечен мечтою, о доброте отца забыл и к правде стал спиною, растратил юность, расточил на то, что ничего не стоит. Юность, золотое жизни время, если б оценил тогда —

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы» номер 76. Сегодня мы с Божьей помощью начинаем ознакомление со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеет Новый Завет, кто имеет Евангелие, откройте, пожалуйста, второе послание апостола Петра, первую главу, прочтем первый стих. Второе послание апостола Петра, первая глава, стих первый. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Так начинает апостол Петр свое послание церквам. Дорогие друзья, вся Библия для нас, верующих, — это Слово Божие. И потому каждый стих, каждое слово имеет свое значение и для нас очень важно. В коротком втором послании апостола Петра заключено много очень важных истин, знание которых для верующих

обучали ее, приспосабливали ее к своим плотским интересам. Слава Богу, что, несмотря на козни дьявольские, Слово Божие дошло до нас неповрежденным. Сам Бог охраняет Его Слово и охраняет истину в Нем заключенную. Печально, что в наш век, как и в былые времена, в некоторых странах невозможно купить Евангелие, невозможно купить Слово Божие, ведь для того, чтобы принять или не принять Евангелие, человек должен сначала с ним познакомиться. А это, к сожалению, не везде доступно. Но и несмотря на это, значение Евангелия как Слово Божие не уменьшилось. В Евангелии Матфея в 24 главе, стих 35, мы читаем такие слова: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Так сказал Христос. И исполнение этих слов мы видим и сегодня. Библия была, есть и будет наиболее распространенной книгой в мире. В первом стихе вышеозначенного послания апостол Петр напоминает верующим, что вера, в которую они приняли, драгоценная вера. Другими словами, за нее, за эту веру была уплачена великая цена – кровь праведника Иисуса Христа, пролитая им на Голгофе. Это такая вера, за которую великое число людей положили свои жизни и готовы положить свою жизнь сегодня. О такой драгоценной вере апостол Павел сказал такие слова в свое время: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Так читаем в послании Филиппийцам, 3 глава, стихи 7 и 8. В прочитанном выше стихе, то есть в том стихе, что мы читали в самом начале, есть еще одно слово, на которое мы должны обратить особое внимание. Это слово «принявшим», «принявшим эту веру». Другими словами, письмо адресовано людям, которые приняли драгоценную веру от самого Господа, как и апостол. Некоторые полагают, что вера передается по наследству, принимается от родителей. Но разумно ли это? Если мои родители были буддисты, допустим, то это не значит, что и я должен быть буддистом. Вера – это сугубо личное дело. Живая, драгоценная вера немыслима без личного контакта человека с Богом. Если бы мой отец веровал в перевоплощение души человеческой в свинью или в змею, а ведь есть такая вера, то это не значит, что и я должен так же верить. Такая вера не может быть драгоценной. Наследственная вера не может быть драгоценной. Драгоценной верой может быть только та, которая выношена в сердце и принята лично и непосредственно от самого Бога через обращение к Нему и через покаяние. Вот за такую веру люди верующие готовы не только страдать, но и положить свою жизнь. Драгоценная вера – это вера, действующая любовью. Это вера, принимающая от Бога благодатные дары. Это живая, спасающая вера, дающая человеку радость и полную надежду на вечное спасение через жертву Иисуса Христа. Дорогие мои радиослушатели, и мы вас зовем именно к такой вере. Да поможет и вам Господь иметь такую спасающую, живую веру и жить этой верой каждый день. Вы слушали радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь обильно. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
2: Вы слушаете программу «Выбор».
3: Бог создал человека со свободной волей.
2: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
4: Жизнь и смерть.
3: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
5: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эту программу слушают тысячи людей, находящихся в местах лишения свободы, а также нашу программу слушают многие люди, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость сегодня Кабазин Сергей из Московской Евангельской Церкви. Здравствуй, Сережа.
6: Здравствуй, Наташа. Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Сергей, еще раз я сакцентируюсь на том, что наша программа называется «Выбор». В твоей жизни были моменты, когда нужно было делать выбор?
6: Ой, столько было выбора. Но не всегда этот выбор совпадает с тем, что ты делаешь. Ты иной раз идешь по
5: пути там, наименьшего сопротивления,
6: да, и по пути своей похоти, скажем так вот. И выбор всегда остается за тобой, но ты этот выбор иной раз делаешь неправильный. И вот неправильные моменты своей жизни очень глубоко остаются.
5: Раны, рубцы.
6: Да, очень глубокие раны, которые ты совершил неправильно, не зная, что ты правильно делаешь, а что неправильно. Но выбор оставался у тебя. Или идти правильным путем, или где-то обмануть, где-то украсть, где-то сделать кому-то больно. Выбираешь ты.
5: А давай вот до этой темы правильный, неправильный выбор дойдем постепенно.
6: Хорошо, я согласен. Немножко о себе. Родился в 60-е годы. Как раз самая такая оттепель, так сказать, которая далась нам в детстве, когда все было доступно, все было
5: все хорошее, все плохое.
6: И была хорошая семья, мои родители. Помимо меня у меня есть брат старший, разница 4 года. И жизнь, так сказать, по моим детским меркам удалась. Потому что папа был, мама была, брат был, квартира была, у нас дома было все, достаток был. По тем временам нормальный достаток, телевизор, и было где поспать, было что поесть.
5: Но я знаю, что многие годы провел ты без отца.
6: Да, да, вот я вот к этому хотел подойти, и вот ты у меня спросила, Наташа, когда пошел в первый класс, у меня мой папа первый раз сел в тюрьму. На 4 года он сел, и мы с братом остались и с мамой, ну, втроем. А маме тяжело, конечно, было нас содержать, и она работала день и ночь, а я под влиянием того, что папы нету, за мной некому смотреть, искал себе друзей, которые постарше меня, искал защиту от...
5: Скажем, от чего-то.
6: От обстоятельств, которые вокруг тебя образовываются. Свое «я» защищал с помощью парней, взрослых парней. Потому что я был в первом классе, но уже с детского сада я покуривал. Не покуривал, а курить начал в детском саду, то есть 6 лет. И друзья у меня были старше меня, мне было когда 10 лет, у меня друзья были по 18, по 20 лет, и которые уже отсидели. Меня так все и звали, такая вот кличка была «Сынок».
5: Ну, то есть ты это как-то связываешь с тем, что не было отца.
6: Да, не было отца. Не было у меня отца. И на протяжении оставшейся жизни я отца видел всего, ну, 2 года, если взять... до конца, я даже не знаю, когда он умер, не знаю, в каком году он умер, потому что он выйдет, побудет немножко на свободе, опять сядет, выйдет, побудет на свободе, опять сядет, и в конце уже, когда мама умерла, эту историю я расскажу, он из тюрьмы для того, чтобы не выходить, потому что идти уже некуда, кого-то там порезал, его уже осудили там.
5: Он боялся свободы.
6: Да, боялся свободы, потому что...
5: Он не знал, что с ней делать.
6: Не знал, куда пойти, потому что, придя из тюрьмы, ему 101 километр, а раньше на 101 километре там не жить, не работать, только опять... пить, и я даже не знаю, не могу сказать его чувства, его внутреннее состояние, потому что его как такового не было. Я его последний раз видал, когда у меня уже был первый ребенок, уже это было, дай бог памяти, это было в 85-м году, наверное, или в 84-м.
5: Весь быт обеспечивала мама.
6: Мама. Как могла, она обеспечивала. Но я, так как улица меня все-таки засосала, я не любил учиться, очень не любил учиться. Я никого не обвиняю, что учителя были плохие. Да, может, они были плохие, но они делали свое дело. Какие-то учителя мне нравились, которые действительно могли учить, и я по этим предметам, вот по математике у нас была хорошая учительница, математика мне очень легко давалась, но все равно улица меня манила улица, и вся моя жизнь была, так сказать, уличная.
5: Были последствия,
6: что... До армии, даже не до армии, а до армии 3 раза я был под следствием, и в армии был 4-й раз, я отсидел 2 месяца под следствием в калужской тюрьме.
5: Нет, ты сейчас не про армию.
6: В детстве.
5: Несовершеннолетним ты уже попал под следствие.
6: Да, несовершеннолетним. Первый раз, когда друзья взрослые, они говорят, пойдем воровать. Ну, пойдем, интересно. Это же мне казалось интересно. И опять же, воровать, ну...
5: Экстрим.
6: Экстрим. Это сейчас мы на протяжении жизни мы можем сделать выводы того, что мы совершили неправильные поступки, но тогда я даже не думал, у меня был выбор, идти или не идти, и я поддался тому, что пойдем. И, соответственно, первая судимость, мне не было 14 лет, и так как не было 14 лет, тогда были такие законы, что... несовершеннолетний не подлежит суду, и меня единственное, что моей матери выплатить ущерб потерпевшим. Второй раз уже в 7-м или 8-м классе с друзьями, когда собрались в подъезде, кто-то начал драку с местными этого подъезда. И с кем начали драку, у него папа был полковник, не милиция, а какой-то там службы. Ребята опять посадили, и меня Бог миловал, я прошел как свидетель по этому делу. Третий раз в парке Горького тоже драка, опять миловала меня судьба. Скажем, я пока буду говорить, что миловала,
5: да,
6: судьба.
5: Да, конечно.
6: Судьба миловала, что прошел опять как свидетель. А вот 4-й раз, это уже в армии, меня из армии отпустили на побывку похоронить маму, и мне надо было ехать в Калугу за, ну, документы какие для армии, за свидетельством о смерти. И там с пьяну подрались с милицией. хорошо, досталась милиция, и уже лет 8 мне точно должно было, от 5 до 8 статья была. Но так как командир части уходил на пенсию, и он уходил полковником, он хотел уйти полковником, часть взяла меня на поруки.
5: Ну, в общем, берег свои погоны.
6: Да, свои погоны, он берег свои погоны, и часть взяла меня на поруки. И вытащил меня из тюрьмы, я опять говорю, случай, хотя я уже знаю, что это был не случай. Я потом об этом все расскажу. Вот, вытащил из тюрьмы, я дослужил 2 года, придя домой, уже мамы нету, папа в тюрьме. Я пришел, начиная новую жизнь. Все-таки у меня была опора мама, а тут я пришел из армии, у меня брат женатый, у него 2 детей, мамы нету, никого нету. Я устраиваюсь сразу на работу.
5: Ты сказал новую жизнь. У тебя были благие намерения?
6: Нет, новую жизнь я в смысле того, что нету родителей, нету опоры, не на кого было опереться, не у кого даже было взять тарелку супа, скажем так. Потому что до тех пор, пока я не устроился на работу, я в течение вот там 20 дней я пил чай с хлебом. Это сейчас так. Мог бы, конечно, попросить у брата что-то, но я не попросил.
5: И как ты видел эту новую жизнь?
6: Новую жизнь? Я видел ее. Надо устроиться на работу там, где в то время заработать нельзя было в советское время больших денег. Единственное, как можно было заработать, где можно было украсть. И я пошел водителем возить продукты. Подворовывали, конечно, на жизнь хватало, скажем так, на жизнь хватало, и я не считал, что это какой-то грех, какой-то... Себя я не считал ущемленным, свои чувства, скажем так, что вот я украл, я... Государство, как была пословица, все вокруг колхозное, все вокруг мое. И я просто добирал то, что мне государство не доплачивало. Это так вот все себя считали.
5: Сергей, с твоего позволения, сейчас для наших слушателей прозвучит песня, после чего мы снова вернемся к нашему разговору.
4: Где-то там,

такой же, как и прежде. А я, к счастью, стал другой. Ты такой же, как и прежде. Ты такой же, как и прежде. А я, к счастью, стал другой. Как тебе

0: где-то там.
1: Вы слушаете Русское христианское радио, нашу программу «Выбор» и наш сегодняшний гость Кабадин Сергей из Московской Евангельской Церкви. Прошла армия, и ты стал устраиваться так, как ты считал правильным.
2: Да, как я считал правильным, устроился, возил продукты, как я уже говорил.
1: Личная жизнь.
2: Личная жизнь. Женился. Нет, подождите. До того, как женился, я, придя из армии, сразу попадаю на квартиру, где находятся постоянные три девушки, три парня. То есть у нас идет беспорядочный образ жизни, и еще приходящие девчата и ребята. И всю зиму я провел в пьяном угаре с разными женщинами. Мне тогда это нравилось. И я сделал выбор, что это мне.
1: Это твоя жизнь.
2: Да, это моя жизнь. И в один прекрасный день, утром проснувшись, я чувствую, что моя внутренность не хочет принимать то, что мне было приятно. То есть я не хотел ни пить, ни курить. Хотя курил я с детского сада, уже 16 лет прошло, как я курил. И я сидел, когда ребята, так сказать, похмелялись, я сидел, пил чай. Они сначала радовались, что им больше достанется выпить, а пили чего подешевле и чего побольше, так сказать, бормотуха, так она тогда называлась.
1: То есть вот так вот необъяснимо не захотел?
2: Не захотел, необъяснимо.
1: Получилось?
2: Получилось, получилось. И сейчас я уже не курю с 82-го года, не курю. И целый год я не пил ничего. И у меня опять же появился выбор – или пить, или не пить. Но так, как когда уже я начал работать, у меня появились деньги, я свой выбор сделал, что можно пить дальше, потому что есть деньги.
1: От чего пил?
2: От того, что нечего было делать. От того, что нечего было делать, естественно, начинаешь выискивать какие-то развлечения. А все развлечения у нас связаны были с вином, с водкой. Отсюда же выходит последствия, что гулять тянет на сторону.
1: И как-то на семье эти последствия сказались?
2: Я пока еще не был женат. Вот я подхожу потихонечку к тому, что в 82-м году я встретил девушку, мы поженились, и до сих пор мы женаты. Но наша семья имела очень много негативного из-за того, что мой выбор был не тот, который угоден для семьи, который угоден для окружающих. Я делал свой выбор, который мне был угоден и который с моей стороны был правильный. Очень много плохого я сделал для своей семьи. Пьянки, гулянки, работа по командировкам, гуляние на стороне. И в один прекрасный день эти мои гулянки все равно переросли в то, что я, скажем, влюбился в другую женщину. Опять же, со временем я понимаю, что это не любовь была, это была просто-напросто похоть, которая засосала в эту трясину, которая оставляет очень нехорошие раны на сердце и на душе.
1: Ты вернулся в семью?
2: Я вернулся в семью.
1: Что тебя вернуло?
2: Меня вернуло то, что действительно моя семья для меня стала дороже, и очень большой импульс к тому, что наша семья обратно образовалась, дал наш, если можно, я сейчас скажу, что дал Бог. Бог.
1: Ты не удерживай. Дал Бог, Бог. В любом случае,
2: да.
1: Даже если это казалось судьбой в то время, да?
2: В то время я думал, когда я говорю, что это судьба, а это была не судьба, это действительно Бог меня держал во многих, он мне позволял пройти тот путь, который я проходил, испытывая всякие суды, всякие драки, всякие пьянки, всякие гулянки, он мне позволял пройти для того, чтобы я мог потом это, когда у меня кто-то спросит, можно ли этого избежать, я могу сказать, конкретно без Бога избежать этого невозможно.
1: Но даже из начала твоего рассказа очевидно, что Он допускал, Он и хранил тебя.
2: Он хранил меня. Я говорил, что это судьба, что меня не посадили 4 раза. Это не судьба, это просто Бог держал надо мной свою руку.
1: Не было трибунала в армии, который явно должен был быть.
2: Да, в армии это вообще, это именно рука Божия меня держала и не отпустила, потому что больше я никак это не могу назвать. Полковнику ему, он, если бы захотели, и все равно бы его бы на пенсию проводили.
1: Или вместе с твоей судимостью.
2: Да, вместе с моей судимостью, скажем, вот так правильно будет, наверное. Я продолжаю, опять же, свою судьбу. Когда женился, родился первый сын. Но я, опять же, не оставлял свой распутный образ жизни. Потом родилась дочка. И Бог в это время, Он через всякие обстоятельства, сейчас вспоминать очень много есть, что вспомнить, но не хватит даже сегодняшней передачи, чтобы все вспомнить. Я просто сейчас знаю, кто держит над нами свою руку, Он стучится до нас, стучится через всякие ситуации. Обратитесь ко мне, обратитесь, я помогу вам во всех ваших бедах, во всех ваших несчастьях, которые сопровождают вас по жизни.
1: Что-то случилось с семьей?
2: Да, у меня родилась 2-я дочка, и когда ей было 3,5 месяца, она заразилась менингитом. То есть 3 дня, когда приходили врачи, они не могли определить, что это менингит, и менингит уже полностью поразил ее тело, и когда приехала скорая помощь, ее сразу забрали, и она умерла в 3,5 месяца. Но Бог стучался через всякие ситуации, еще раз я повторюсь, даже через смерть дочери Он показывал, что мы должны были остановиться в чем-то, в своих грехах, которые мы допускали.
1: Ну, скажем так, остановиться.
2: Остановиться, остановиться. Ну, я не услышал Бога. Я не услышал Бога. Продолжал опять беспорядочную жизнь, и в один прекрасный день я просто-напросто влюбляюсь и ухожу из дома. Живу с этой женщиной на протяжении 5 лет, и Господь все-таки меня вывел из моей похоти, скажем так, потому что это я считал, что это любовь, а это была не любовь, это была похоть. И я просто-напросто повелся на поводу своей похоти.
1: Были какие-нибудь обстоятельства, через которые ты оставил ее и вернулся в семью?
2: Да, у моего 2-го сына, которому было тогда уже 10 лет, у него рак, получился рак у моего младшего сына. И мы не знали, что у него какие-то симптомы, которые у него происходили. Мы положили его в Морозовскую больницу. И там не сведущие были врачи, они лечили от одного, но не знали, что у него рак прогрессировал и прогрессировал.
1: То есть в это время, несмотря на свою похоть, развлечения, ты смог расстаться с этой женщиной и кинулся в семью?
2: Да, да.
1: Сергей, может, не самая лучшая минута для музыки, но сейчас для наших слушателей прозвучит песня, которая, может быть, отобразит твое состояние на то время. И мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость Кабазин Сергей. Серьезно, тяжело заболел 10-летний сын. Рак.
1: Рак. Это очень ужасное слово. Когда его сказали, мы пришли в онкологический центр с женой, и профессор, мы у него стали спрашивать, какие наши действия, что мы можем, что, как это могло получиться.
0: Что и дальше?
1: Дальше профессор говорит, вы не ко мне обращаетесь, вы обращаетесь не ко мне. Сам профессор сказал, вы должны обратиться к Богу.
0: Сказал профессор.
1: Сказал профессор и дал адреса тех церквей, в которые надо пойти, и там помогут. Но я не пошел по этим адресам и не смог за один день найти ответ в тех церквях, где-то не было батюшки, где-то было закрыто. И я пришел домой, а нам на следующий день надо было подписать наше согласие, что мы согласны облучаться и химиотерапию делать. И когда я уходил из дома, жил с этой женщиной, моя жена стала ходить в церковь и вымаливать меня обратно в семью.
0: То есть в это время болеет сын, твоя жена знает, так скажем, Бога молится,
1: да.
0: И ты ни при чем, ни при сих, ни
1: да,
0: при тих, да?
1: Да, я знал, что она ходит в церковь, но у меня были свои понятия о церкви, что церковь – это есть храм, где купола, где кресты.
0: Здание.
1: Здание. А на самом деле в Библии даже сказано, что церковь – это есть собрание людей, которые собираются, прославляя Бога, и это не связано с созданием, а именно с собранием людей.
0: И это пришлось доносить тебе до жены, или это она до тебя доносила?
1: Это когда я уже пошел в церковь, я начал читать Библию. Я только тогда узнал, что такое Библия, и что там очень много ответов на наши вопросы.
0: Но мы вернемся. Сын лежит и ждет помощи.
1: Когда я пришел домой, сказал жене, что я нигде не нашел никакого отклика на свои вопросы, мне жена сказала, я знаю, куда надо идти. Она ходила, и сейчас я хожу в эту церковь, она до этого начала ходить, ходила в христианскую церковь.
0: И то, что ты услышал в церкви, что это было?
1: Когда я пришел первый раз в церковь, и когда вся церковь стала молиться за моего сына, у меня просто на глазах навернулись слезы, и я почувствовал, что я в этом мире не один.
0: То есть неважно, не надо знать Библию, да, дословно?
1: Да.
0: Просто Бог дал тебе вот это вот понимание.
1: Да, я почувствовал, что есть любовь. Я не могу так объяснить, это надо прочувствовать. Но я почувствовал, что любовь, она действительно коснулась меня, она коснулась, вошла в мое сердце. И вот уже на протяжении 6 лет я каждое воскресенье хожу в церковь. Это кто бы мог сказать 10 лет назад, даже 6 лет назад, что я буду ходить каждый день в церковь, я только посмеялся бы. Но сейчас я просто без этого не могу, потому что каждое воскресенье, приходя в церковь, я чувствую, как я наполняюсь добром, наполняюсь любовью, наполняюсь просто благословениями. Я обратился к Богу. Я действительно обратился к Богу, и я не жалею о том, потому что даже придя в церковь, я все равно еще выпивал. Я обычный водитель. Выпивал каждый день, идя на работу, я говорил себе, что сегодня пить не буду, но вечером я все равно приходил домой пьяный.
0: Плоть сильна?
1: Плоть сильна. Как бы мы ни боролись, она победит, если у тебя будет пустота в душе. И идя на работу, я просто-напросто обращался к Богу и говорил, «Господи, избавь меня от этой пагубы, от этого пьянства, избавь меня от всего негативного, что меня окружает».
0: И ты победил с Богом?
1: Да, да, я победил с Богом.
0: А наш ребенок, который вот ожидал помощи?
1: Мы 8 месяцев лежали в онкологическом центре на Каширке, и я даже приходил туда после работы пьяный. Это так было сейчас, вот мне неприятно, но, Господи, прости меня. И я думаю, что не думаю, а знаю, что Господь, когда мы просим у Него прощения, Он прощает нас. И идя на работу, я обращался также к Господу, говорю: «Господь, избавь меня». И Он знал, как меня можно избавить от того, от той похоти, которая меня окружала на работе. Он меня просто-напросто вывел с работы.
0: Из этого коллектива.
1: Из этого коллектива. И дал мне служение. И Бог просто-напросто Он сопровождал на протяжении всей жизни. Но я думал, что это повезло. Мы так всю жизнь говорили: тебе повезло. А это не повезло. Это действительно рука Божия над тобой, над твоей судьбой, над судьбой твоих родных, близких.
0: И как над судьбой сына это выглядело?
1: И над судьбой сына в онкологическом центре там как? Там тебе дают на сутки лекарства. И ты должен следить за приемом этих лекарств. Но мы уходили в воскресенье на служение. 5 часов шло служение, и час дороги туда, час обратно. На 7 часов мы уходили из онкологического центра. А когда возвращались, мы видели, что с нашим сыном становилось лучше и лучше. И в конце концов, сейчас уже прошло 6 лет с момента заболевания и 5 лет, как его выписали из онкологического центра. Недавно вот прошли последние обследования, и у него ничего не обнаружено.
0: Провидение, судьба, что это?
1: Это рука Божья. Это рука Божья. И я благодарен Богу, что Он действительно живет в наших душах, в нашей семье. Он действительно заботится. Он заботится обо всем. Просто надо призвать Его. Он обязательно тебе ответит.
0: Ты сказал все, ты сказал главное. Господь велик, и рука Его над нами. Нужно
1: попросить, призвать Бога.
0: Сергей, спасибо. На самом деле тебе не хватило бы не только этих 40 минут, тебе бы не хватило еще 4
1: уже
0: раза.
1: Уже 40 минут
0: уже прошло. Уже прошло много времени, да. И я благодарна тебе за то, что ты нашел время и пришел сегодня в нашу студию. А наша программа подошла к концу. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте! У микрофона ведущие Вячеслав и Ольга Шевелева.
1: ДВР. Многие из вас, друзья, слышали это сочетание букв. Оно означает «дети верующих родителей». В последнее время это определение стало немного нарицательным. Если хотят коротко охарактеризовать верующего парня или девушку, который знает Библию, ходит в церковь, участвует в каком-то служении, происходит из христианской семьи, но еще не пережил рождение свыше, о нем говорят ДВР.
0: Итак, хочу представить вам две точки зрения. Одну из них высказал молодой парень, рассказывая свое свидетельство. Другую – читательница христианского журнала.
2: Я из тех, кого называют ДВРами, то есть я сын верующих родителей. Я считаю, что в этом мне повезло. Родители были и есть очень хорошими людьми. Благодаря им я стал христианином.
3: ДВР никогда не сможет понять счастье пьяницы, уверовавшего в Бога, наркомана, которому жизнь дана дважды, рок-музыканта, изменившего свою жизнь. Не понять, потому что нет той точки отсчета, резкого поворота в жизни.
1: Два мнения по одному вопросу. Я лично придерживаюсь первого мнения. Скажу честно, осознала, что мне посчастливилось, лишь когда ощутила сладость жизни с Богом. До этого я роптала, что мою жизнь ограничивают, не дают быть такой, как все. Сегодня я очень признательна Богу за маму-христианку, за ее молитвы и терпение ко мне.
0: Что касается второй точки зрения, думаю, чтобы понять, что такое грязь, не обязательно влезать в нее по уши. Чтобы ощутить свою греховность, не надо становиться алкоголиком или наркоманом. Достаточно честно заглянуть в себя, оценить мотивы своих поступков, остановить мысль и проверить ее на чистоту. Этого будет достаточно, чтобы понять, что дети верующих родителей, несмотря на внешнюю порядочность, нуждаются в покаянии не меньше, чем пьяница или наркоман.
1: В Библии есть образы детей верующих родителей, как положительные, так и отрицательные. Авель, Исаак, Иосиф, Моисей, Эсфирь, Иоанн Креститель, Тимофей – это ДВРы. Все они достойные, хорошие люди.
0: С другой стороны, Каин, Измаил, Исав, Авессалом – также дети верующих родителей, избравшие другой путь. Но таковых имен значительно меньше.
1: Вспомните Офни и Финиеса, сыновей священника Илии, которые своим аморальным образом жизни отвращали народ от жертвоприношений.
0: Не пошли по стопам отца и сыновья прекрасного человека Божьего Самуила, хотя он сам был сыном достойных родителей. В первой книге царств, 8 главе, записаны слова израильских старейшин. «И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя».
1: Говорят, яблочко от яблоньки недалеко падает. Исходя из этого, у верующих родителей должны быть верующие дети. В 70% случаев так оно и есть. Но ни в коем случае нельзя обвинять отца и мать, которые вкладывали все самое доброе в детей, но те не пошли путем Христа. Здесь играет роль свободная воля каждого. Один автор сказал так.
0: «Я нашел, что родословная моего Спасителя странно пестрит четырьмя замечательными переменами на протяжении четырех поколений. Раваам родил Авию.
1: Плохой отец родил плохого сына.
0: Авия родил Ассу.
1: Плохой отец и хороший сын.
0: Асса родил Иосафата.
1: Хороший отец и хороший сын.
0: Иосафат родил Иорама.
1: Хороший отец и плохой сын.
0: Из этого я вижу, что благочестие моего отца не может быть унаследовано. Для меня это недобрая весть. Но также я вижу, что и фактическое нечестие тоже ненаследственно. А это добрая весть для моего сына».

0: В основном христианское воспитание приносит добрые результаты. Пусть не сразу, через годы, но плоды покаяния есть. Часто после смерти родителей дети приходят к Богу. Почти каждый, кто рос в христианской семье, переживает кризис в возрасте 13-16 лет. Детская вера должна перерасти в личную убежденность. Как раз в этот период жизни дети верующих родителей решают самый важный вопрос жизни – быть с Богом или без Него. Вот что рассказал об этом периоде своей жизни ректор Санкт-Петербургского христианского университета Федор Макан в интервью газете «Мир».
1: До 14 лет родители учили меня молиться. Мы вместе читали Библию. Нас, детей, водили в церковь. Там работала воскресная школа, хотя и запрещенная. 15-16 лет – годы сомнения. Я блуждал между миром и церковью. Мир привлекал меня тем, что все можно. Все так интересно, вседозволенность полная. Со стороны это казалось веселым и интересным. Я стал показывать родителям, как неинтересно мне жить по их указке. Тогда мать с отцом однажды сказали: «Садись, поговорим. Ты уже вырос, начинаешь делать выбор в жизни. Все, что надо было знать о Боге, ты знаешь, и куда ты пойдешь, в ад или рай, тебе решать. Дальше живи как хочешь». Это обещание мои родители сдержали. Мама просто ждала. Когда бы я ни пришел, в час или 12 часов ночи всегда был ужин. Потом я слышал, как она за меня молится. Это было самое страшное. В какой бы компании я ни оказался, я знал, что меня ждет мать. От этого не находил себе места. Знал, что надо идти домой, потому что мать молится. Если бы она меня отругала, ударила, мне было бы легче. В 17 лет я понял, что Бог – это не миф, а реальность, и с Ним шутить страшно. Я действительно услышал Его голос и стал христианином.

0: Друзья, напомню, что вы слушаете Трансмировое радио и программу «Маяк надежды». Нашу тему продолжит радиопостановка «День рождения» по рассказу Елены Чепилки.
1: Мам, купи мне новые джинсы. Я их буду носить в школу.
2: В школу лучше ходить в брюках. Да и потом, у тебя уже есть джинсы.
1: Те уже не модные, мам. Сейчас такие никто не носит.
2: А, понятно. Тогда потерпи немного. Вот закончишь школу и, пожалуйста, покупай себе самые модные джинсы на свете. А сейчас нам с папой надо выделить деньги на куртку Наташи, на ботинки Илюши, на кофту для Лены, портфель для Андрея.
1: Ну так всегда.
2: Да, дорогой, у тебя есть еще две сестры, два брата, и нам их тоже надо кормить и одевать. Почему бы тебе на каникулах не пойти подработать с папой?
1: Конечно, пойду, в первый раз, что ли. Но до каникул почти 2 месяца. Может, вы с папой дадите мне денег в долг?
2: Не можем мы сейчас одолжить тебе денег. Ты же видишь, есть нужды поважнее.
1: Ну так всегда.
0: Сергей разочарованный вышел из кухни, а потом и вообще из дома. А его мама прямо на кухне опустилась на колени и начала тихий разговор с Богом. Как хорошо, что есть матери, которые умеют молиться о своих сыновьях. Сергей вышел на улицу. Уже смеркалось. Он огляделся. Возле соседнего подъезда толпились ребята. В центре толпы Женька из параллельного класса с гитарой в руках напевал ломающимся голосом не очень приличные куплеты. Доносился озорной смех девчонок. Он хотел было пройти мимо, но его окликнули знакомым, почему-то всегда волнующим его голосом.
3: «Сереженька, ты не заблудился, а? Может, тебя проводить? Не скучно одному?»
0: Сергей оглянулся. На него с улыбкой смотрела Вика, девочка из их класса. Она пришла к ним совсем недавно, но, похоже, быстро влилась в коллектив и держалась в кругу ребят и девчонок вполне свободно. Сережа окинул девушку восхищенным взглядом. Вьющиеся темные волосы, длинные накрашенные ресницы оттеняли ее темные глубокие глаза. Она словно сошла со странички модного журнала. Только вот юбка уж очень короткая. Но ведь Вика неверующая девочка, не такая, как его друзья-христиане, с которыми он привык общаться в церкви и дома.
4: «Да оставь ты его, Викуль, он же у нас белая ворона. Пусть идет своей дорогой».
3: «Почему белая ворона?»
4: «Да баптист он, не знаешь, что ли».
3: «Он или его родители?»
0: А Сергей уходил прочь, сам не зная куда. Может, просто, чтобы побыть одному. Почему-то от Викиного внимания ему вдруг стало тревожно. Он сел на скамейку у глубины скверика и стал наблюдать за толпой возле подъезда. В голове крутилась одна и та же мысль. Где взять деньги на джинсы? Он должен их купить, должен. Такие же, как у Андрея из их класса, а может быть, еще лучше. Когда вчера Андрей вошел в класс в своей обновке, Сережа услышал громкий, восхищенный возглас Вики.
3: «Ух ты, ребята, посмотрите на Андрея. Ну ты даешь. Джинсы, класс. Сколько стоит, Андрюха?»
0: Сережа видел, как Андрей был рад слышать такое, да еще от Вики, которой были неравнодушны многие мальчишки в классе. А его она вообще не замечала. И вот сегодня заговорила с ним в первый раз, да еще как.
1: «Может, стоит позвонить деду и попросить у него немного денег? А что-нибудь, может, подкинет отец?»
0: С надеждой подумал Сергей и в одиночестве побрел домой. Облако табачного дыма скрыло толпу поющих ребят. Скоро он им всем утрет нос. Да, он должен купить джинсы лучше, чем у Андрея. После ужина Сергей заглянул в комнату отца. Тот, хотя и уставший после рабочего дня, читал Библию. Нет, просить денег у отца он не станет. Неудобно как-то. На другой день после уроков Сергей заехал к дедушке, чтобы поговорить с ним о своей проблеме. Тот, услышав о деньгах, с радостью засеменил к старому комоду, открыл дверцу и из конфетной коробочки достал деньги. Сережа пересчитал их. На джинсы самое модное вполне хватит. Ох, и выручил его дедушка. И все в тайне сохранить обещал. Ну, пока он не купит себе джинсы. Может быть, мама немного обидится, но простит. Ведь он же обязательно отработает. Через 2 дня Сергей собирался отправиться на вещевой рынок за покупкой. Он уже не раз мечтал о том, как войдет в класс в красивых модных джинсах, как ахнут ребята, удивится Вика. И он, наконец, будет чувствовать себя с этой девчонкой свободно и уверенно. На другой день в классе произошло следующее. На большой перемене, сразу после звонка с урока, Вика вскочила на стул, захлопала в ладоши и крикнула на весь класс.
3: «Ребята, все внимание, сенсация! В воскресенье я отмечаю свой день рождения. Все жду у себя в 6:00 вечера. Будет угощение, музыка, танцы и море цветов. Жду всех!»
0: И вдруг она резко повернулась к Сергею, громко, чтобы все слышали, спросила.
3: «Сереженька, а ты придешь? Я и тебя приглашаю».
1: «Конечно, раз приглашаешь».
0: На всех переменах одноклассники обсуждали приглашение на день рождения. Решили сброситься и купить общий подарок. Андрей при этом сказал, что купит подарок лично от себя. На другой день ребята дружно сдавали деньги. Сергей тоже сдал, а потом все уроки мечтал о том, что завтра утром поедет на базар и купит себе новые фирменные джинсы и наденет их на день рождения к Вике.

0: субботу на городском толчке было, как всегда, шумно и многолюдно. Сергей стал уверенно пробираться сквозь толпу к дальним прилавкам, где продавались дорогие товары. Здесь, в этих рядах, он был впервые. Вдруг возле прилавка с украшениями Сергей заметил знакомую фигуру Андрея.
1: «О, привет! Ты чего тут?
2: А ты?»
1: «Я-то ясно чего. Завтра же у Вики день рождения. Смотри, что я ей хочу купить. Вот этот серебряный браслет из серии. Классный, да?»
2: «А денег у тебя достаточно?»
1: «Найдется».
0: Андрей купил подарок и, попрощавшись, ушел. Только почему-то у Сергея совсем испортилось настроение. Ему хотелось молиться, но мысли путались и мешались в голове. Он сам не мог разобраться в нахлынувших на него чувствах. Он представил восхищенное лицо Вики, принимающей подарок Андрея. И ясно увидел, как она надевает на свою руку красивый браслет, как хвастается новыми сережками. А что он принесет ей? Нет, общий подарок – это совсем не то. А что, если... Новая мысль явилась как озарение. Он посмотрел в сторону прилавка с джинсами, развернулся и уверенно направился к тому месту, где только что встретился с Андреем. Вот и дорогой кулончик. У него хватит денег купить его. А джинсы никуда не денутся. Он заработает денег и на них, и на то, чтобы отдать долг дедушке. Да и скандала дома не будет. Не придется оправдываться перед родителями за свой поступок. А дедушка им ничего не скажет, это уж точно. Через несколько минут в приподнятом настроении Сергей возвращался домой. В кармане его куртки лежала коробочка, а в ней в красивом бархате драгоценный подарок для одной очень симпатичной девушки.

0: Весь субботний вечер Сергей молился о предстоящем дне рождения Вики и в воскресенье после богослужения попросил у родителей разрешения пойти к однокласснице. Отец вежливо спросил:
1: «Ты уверен, сын, что тебе надо туда идти?»
2: «Ну что в этом плохого, пап? Не хочу портить отношения с ребятами».
1: «Но у них совсем другие интересы, другие привычки. Вспомни первый псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей».
2: «Пап, ну имею я право хоть один раз сходить на день рождения одноклассницы. Я помню первый псалом Давида и другие места из Библии. Не волнуйся ты за меня».
1: «Ну что ж, сынок, иди. Может быть, сегодня ты не просто вспомнишь заученные строки, но прочувствуешь их сердцем».
0: Когда за Сергеем закрылась входная дверь, родители, не сговариваясь, вместе пошли молиться за своего старшего сына. Во дворе было шумно. Ребята стайками собирались возле дома Вики. Девочки держали красивый чайный сервиз, подарок от всех. Вика кружилась на высоких каблучках, позволяя рассматривать свое нарядное белое платье. Ярко накрашенные губы счастливо улыбались.
3: «А сейчас Вика будет еще красивее».
0: Громко, чтобы все слышали, проговорил Андрей, уверенно подходя к имениннице. Под восторженные аплодисменты он надел на тонкую руку серебряный браслет, а серьги положил в ладошку. Сергей наблюдал за самодовольно улыбающимся Андреем и ждал подходящего момента. Когда мама Вики пригласила ребят к столу, Сергей остановил всех, сказал:
2: «Секундочку, это тебе, Вика, от меня».
0: И он положил в ее ладошку изящную коробочку с украшением. Вика, открыв ее, застыла от удивления.
4: «Ты что, Серега? Я не могу принять, это слишком дорогой подарок».
2: «Не волнуйся, это куплено на мои личные деньги, я их заработал».
0: Вика прервала неловкую паузу восторженным смехом. Надев украшение, она неожиданно подбежала к Сергею и, обвив руками его шею, чмокнула в щеку. Еще долго он чувствовал сладкий запах ее духов и вспоминал застывшего от разочарования Андрея. Затем Вика, схватив Сергея за руку, повлекла за собой к столу. Он был счастлив. Мама Вики появилась перед ребятами с хитрой улыбкой и попросила тишины. По привычке Сережа встал, думая, что пришло время молиться, но через мгновение понял свою оплошность и быстро нашел выход из положения, захлопав в ладоши, призывая одноклассника угомониться. Мама Вики достала из-за спины две бутылки шампанского и передала Сергею. Тот растерялся.
3: «Давай я, а то ты на всех тут искупаешь».
0: Но Сергей одну бутылку поставил на пол, а другую начал уверенно откупоривать. Для новичка это было трудным делом. Через несколько мгновений раздался хлопок, и неудержимая искристая пена полилась из бутылки прямо на красивый торт. По лицу Вики пробежала тень недовольства, но она быстро подхватила расставленные на столе бокалы и помогла Сергею налить шампанское. Первый тост сказала Викина мама. Он был красивым. Но какими жалкими кажутся пожелания, произнесенные над бокалом вина, по сравнению с молитвой матери, благословляющей своего ребенка. Сергей невольно подумал об этом, слушая тост. Неужели теперь надо пить? Сергей смотрел, как один за другим ребята опустошали бокалы, а он, все не решаясь, держал свой вспотевшими руками.
4: «Ты че, Сережа, не согласен с моей мамой? Ты не желаешь мне в жизни счастья?»
2: «Желаю».
4: «Тогда пей до дна, а то я обижусь». «Ну же! Ну вот, отлично! Я тобой довольна, ты мне таким нравишься».
0: Ребята принялись за еду, зазвучали их шутки и смех. Сергей мысленно попросил у Бога прощения и дал слово, что больше пить не будет. Но потом снова звенели бокалы, и Сергей злился на себя за то, что так быстро нарушил только что данное себе и Богу слово. Непривычно кружилась голова. По телу разливалось приятное тепло, хотелось спать. Вика что-то шептала ему на ухо. Иногда он понимал сказанное ею, и от этого еще сильнее кружилась голова. Где-то глубоко внутри просыпалось чувство вины перед Богом, перед всем чистым и святым, чему его всю жизнь учили родители. Небрежным жестом Вика поставила на журнальный столик хрустальную пепельницу. Достала пачку сигарет, зажигалку и, словно рекламируя перед камерой табачное изделие, красивым жестом взяла сигарету и закурила. Кое-кто из девчонок присоединился к ней. Потом задымили ребята. Андрей здесь не оставил Сергея в покое, сказал:
3: «Викочка, что же ты про Сереженьку своего забыла? Ему что, сигареты не досталось?»
4: «Ах, Сережа, извини, закурим? А хочешь одну на двоих?»
0: Из новой пачки она достала сигарету, подошла с нею к Сереже, села ему на колени и протянула испачканную яркой помадой сигарету. Сергея охватило вдруг сильное отвращение. Он выхватил из рук Вики сигарету, обжигая пальцы, скомкал ее и бросил на стол. Потом подхватил девушку на руки, поставил посреди комнаты и, схватив свой пиджак, выбежал из квартиры.

0: Сергей быстро шел по направлению к своему дому. В его памяти отчетливо звучали слова: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». На душе было темно и мучительно больно. У своего дома он вдруг резко повернул и пошел вглубь старого сквера. Прижался горячей щекой к шершавому стволу клена и зарыдал. Он рыдал от разочарования, постигшего его, от увиденной правды, от стыда и боли. Он не думал, что мир без Бога такой грязный и неприятный, и что он испачкался об него.
1: «Прости меня, Господи, за все прости. Ни дня, ни часа не хочу жить без Тебя. Не хочу».
0: Ему вспомнились молодежные общения в церкви, поездки в христианские лагеря. Какие, оказывается, разные две половины человечества живут рядом. Одни с Богом, другие без Него. В этот вечер Сергей впервые ощутил в своем сердце глубину истинной веры и настоящего общения с Богом. Почему-то после того дня рождения никто из ребят в классе не удивлялся, что Сергей стал на переменах читать Новый Завет и говорить о Боге. А Вика стала обходить его стороной, прячась за спину Андрея. Впрочем, Сергей при этом уже не чувствовал себя несчастным. Он понял цену земной красоты и познал красоту другую, которая в гармонии с чистотой и святостью дана людям самим Творцом.

0: Итак, мои дорогие ДВРы, и я с вами в том числе, мы должны быть благодарны Богу за счастье родиться в христианской семье. Поверьте, у нас есть много преимуществ.
1: Нам не нужно бродить пустыней жизни в поисках пути. Мы знаем его с детства.
0: Нам дана привилегия жить рядом с прекрасными людьми.
1: Благодаря заповедям, которым научили нас наши родители, мы сохранили свою юность чистой, посвятив ее Христу.
0: Но не унывайте, те слушатели, кто пришел к Богу путем ошибок и мучительных исканий. Вы станьте первым, тем, кто будет в благословение всем родственникам, тем, кто первый будет молиться о них.
1: Пусть поддержкой для вас послужит следующая статистика. На вопрос, благодаря чему вы пришли к Богу, 75% респондентов ответили: благодаря родственникам и друзьям-христианам. На 6% обращенных повлияли проповеди. 5% опрошенных назвали воскресную школу. 2% – церковные мероприятия. И 2% пришли к Богу благодаря большим евангелизациям.
0: Хочется ободрить тех родителей, чьи дети еще не стали детьми Небесного Отца. Молитесь о них. Я верю, что тысячи молитв, произнесенных за наших необращенных родных людей, услышаны. И если не сразу, когда-то мы получим на них ответ.
1: Итак, не станем от детей скрывать. Расскажем следующим поколениям о всех делах Господних, Его могуществе и сотворенном чуде, чтобы знало следующее поколение закон. И нерожденные еще, когда придет их час, своим расскажут детям. Тогда продлится в людях вера в Бога, и не забудутся дела Его. Псалом 77.

0: Слушатели, время нашей передачи истекло. Приглашаем снова встретиться через неделю в это же время и на этой же волне. А ваших писем ждем по адресу: радиопрограмма «Маяк надежды», почтовый ящик 9393, Харьков, 61003, Украина.
1: Над программой работали Валентина Кульчицкая, Вячеслав и Ольга Шевелевы. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
0: До следующих встреч в эфире. И на прощание слово из Библии. Псалом 33, стихи 12 и 15.
1: Как Бога любить, я хочу научить вас. Послушайте, дети мои. От зла отвернитесь, творите добро, к миру стремитесь, трудитесь во имя Его.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Сегодня для нашего совместного размышления я хочу прочитать из Библии, из книги Екклезиаста, из 3 главы, с 1 стиха и ниже. Здесь написаны такие слова: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время плакать и время смеяться, время разбрасывать камни и время собирать камни, время искать и время терять, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить». Вот такое замечательное место Священного Писания записано на страницах Библии. И, конечно же, главная мысль этого отрывка заключается в том, что всему свое время. Но вот возникает вопрос: а какое же наше время? В какое время мы с вами живем? Тогда, когда мы читаем Библию, то мы находим ответ на этот вопрос. Например, в первом послании Иоанна, во 2 главе, 18 стихе, Иоанн говорит: «Дети, последнее время». То есть это говорит о том, что мы живем в последнее время. О том, что это действительно последнее время, мы находим очень много свидетельств на страницах Библии. Это и свидетельство того, что будет происходить в это время, это и какие люди будут в последнее время, и многое другое указывает на то, что мы с вами живем в последнее время. Но вот иногда люди смущаются и говорят: как это может быть? Иоанн почти 2000 лет тому назад писал «Последнее время». Наши деды говорили о том, что они живут в последнее время. Наши отцы говорили о том, что они живут в последнее время. И вот мы теперь также провозглашаем, что мы с вами живем в последнее время. Так когда же оно все-таки настанет, это последнее время? Но вы знаете, дорогие, когда мы читаем Библию, то мы узнаем о том, что тогда, когда Бог говорит «последнее время», Он имеет в виду не последний год, или последний месяц, или последний час, а последний период в истории человечества. И вот как раз мы с вами и живем в этот последний период. Тогда, когда Бог создал первых людей, и все то, что окружает нас, это был первый период, так называемый период невинности. Это был тот период, когда человек имел непосредственный контакт с Богом, тогда, когда люди жили в идеальных условиях, тогда, когда они ни в чем не нуждались, они жили в Едемском саду. Это был очень прекрасный период, уникальный в своем роде, и он был первым. Это период от сотворения до грехопадения. Конечно же, у этого периода было свое начало и было свое окончание. И этот период неповторим в своем роде. Но вот тогда, когда он закончился, начался новый период. Период от грехопадения до потопа. Это уже был ужасный период. И, наверное, самый темный, самый печальный период в истории человечества, потому что это был период умножения греха. Уже сразу мы видим: брат убивает брата, Каин убивает Авеля. Затем мы видим, как грех начинает размножаться, распространяться, наполнять всю землю, проникать в самые различные слои населения. И мы узнаем о том, что грех несет в себе самое ужасное, что человек унаследовал здесь на земле. И, конечно же, и у этого периода было свое начало и было свое окончание. Но когда развратились все люди, и Бог не нашел праведных на земле, кроме единственного человека Ноя, Он решил сохранить Ноя и его семейство в ковчеге, и посредством потопа уничтожил все живущее на земле. Таким образом, мы видим, закончился и этот второй период, и начался новый период, период от потопа и уже до закона. Этот период характеризуется тем, что он также имеет свое начало и свое окончание. Это период Авраама, Исаака, Иакова. В этот период Бог избирает свой особый народ для того, чтобы они были миссионерами среди окружающих людей, окружающих народов. Мы видим, что в этот уникальный период Бог совершал множество знамений и чудес. Он совершал и говорил очень многое людям через своих пророков. И многое другое было сделано в этот период, чего не было сделано раньше или позже. Этот период также уникален в своем роде. Но тогда, когда и этот период закончился, начался следующий период, период закона. Это был тот период, когда через Моисея Бог вывел израильтян из египетского рабства. Это был тот период, когда были установлены 10 заповедей закона, тогда, когда была построена скиния, когда начали жертвоприношения животных за грехи человеческие. В этот период, который был также особенный, был построен и храм в Иерусалиме. И мы видим, что он отличается от всех других предыдущих периодов и уникален в своем роде. Но и у этого периода было свое начало и был свой конец. Это период закона. И вот мы подошли с вами к последнему периоду, период церкви. Мы видим, что период церкви также уникален. У него также было свое начало. Но кто создал церковь? Когда мы читаем Библию, мы узнаем, что церковь создал Иисус Христос. Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы видим, что Бог послал на землю Сына Своего Единородного, нашего Господа Иисуса Христа, который сошел на эту греховную землю, уподобился нам людям, совершил свою миссию, свое служение, и как результатом этого была создана Его Церковь. И вот тогда, когда была создана Церковь, тогда, когда было написано Слово Божие полностью, тогда, когда Дух Святой сошел на землю, и мы видим, христианство начало распространяться по всей планете, вот и начался этот последний период, период Церкви, или, как его еще называют, период благодати. Это очень важный, очень уникальный период. Ничего подобного не было раньше, и ничего подобного уже больше не будет. Еще и по той причине, что это последний период, или, как мы говорили в начале, последнее время. И вот именно в это последнее время, в этот последний период мы с вами живем. И последний он потому, что уже больше не будет времени, потому что история человечества после этого периода закончится. Когда мы читаем Библию, мы узнаем о том, что мы живем не только в последнее время, но также и во время благоприятное. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, во 2 стихе, апостол Павел говорит: «Вот сегодня время благоприятное, вот сегодня день спасения». Таким образом, вы видите, что мы с вами живем во время благоприятное. И некоторые люди также неправильно понимают этот термин. Они думают, что слово «благоприятное» означает слово «легкое». И люди говорят: какое же это время благоприятное? Вы посмотрите, мы живем во время экономических и политических кризисов. Вы посмотрите, мне уже 6 месяцев не выплачивают зарплату. Я потерял работу, у меня больные дети и многое другое, что может назвать человек то, что не является приятным в его жизни. Какое же это время благоприятное? Но, дорогие, когда мы читаем Библию, то мы узнаем, что тот смысл, который вкладывает в это слово Бог, отличается от того смысла, который вкладывают люди. Ведь благоприятное — это не значит, что легкое. Дело в том, что благоприятное может быть и тогда, когда трудное. Особенно в первом веке. Вы посмотрите, первых христиан арестовывали, их бросали на арены амфитеатров, на растязание диким зверям. Их сажали в тюрьмы, их сжигали на кострах, их распинали, их подвергали пыткам и многое другое причиняли им очень ужасного и трудного. Но и тогда это время было благоприятное, потому что благоприятное, оно не в том, что легкое, а в том, что это время спасения. Как мы и прочитали, что вот теперь время благоприятное. Почему? Да потому что вот теперь день спасения. И благоприятное оно потому, что это время спасения. Потому что в этот период времени человек может получить спасение. Потому что осуществилась уже искупительная жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. Потому что Он пришел в мир. потому что Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши. Он взошел на Голгофский крест для того, чтобы уплатить наш долг. И вот искупление рода человеческого совершилось. И теперь каждый человек, который верою принимает Иисуса Христа в свое сердце, получает прощение, искупление, усыновление и жизнь вечную. И вот именно поэтому это время благословения.

Христом. Именно в этом и заключается вот эта благоприятность. Таким образом, вы видите, мы живем с вами во время последнее, и мы живем во время благоприятное. Но как у любого времени, и у этого времени было свое начало и будет свое окончание. Поэтому очень важно воспользоваться им именно сейчас. Однажды мне пришлось побывать возле Ниагарского водопада, и я увидел удивительную картину. Огромные массы воды, миллионы тонн воды рушились вниз с большой высоты. И там внизу я увидел маленькую электростанцию. Эта электростанция пользовалась одной миллиардной частью той энергии, которую нес в себе водопад. И я подумал, что вот точно так бывает и в человеческой жизни. Бог предлагает нам огромные сокровища на страницах Священного Писания. И мы можем пользоваться всем этим. Но часто мы пользуемся одной миллиардной частью или вообще не пользуемся ничем. И тем самым обворовываем сами себя. Поэтому, дорогие, сегодня время не только последнее, но также время благоприятное. И нам необходимо поторопиться использовать его для себя и решить самый главный вопрос своей жизни – вопрос нашей вечности. Ведь от того, где будем мы проводить вечность, зависит все. На страницах Священного Писания Бог предлагает два пути. Один путь широкий, ведущий в вечную погибель, а другой путь узкий, ведущий в жизнь вечную. И перед нами стоит выбор, какой путь избрать. Бог говорит: «Вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Когда мы читаем Библию, то мы узнаем, что мы живем не только в последнее время, не только в благоприятное время, но также и во время короткое. В первом послании к Коринфянам, в 7 главе, в 29 стихе, апостол Павел говорит: «Братья, время уже коротко». Представьте себе, апостол Павел говорит эти слова почти 2000 лет тому назад. И это время тогда было коротко. Насколько же оно короче сегодня? Можно сказать, что оно в 2000 раз короче сегодня, чем было тогда. То есть в 2000 раз мы приблизились к окончанию времени, к тому, когда Христос второй раз придет на землю, к взятию церкви. Поэтому в очень и очень короткое время мы живем. Но короткое оно не только в этом. Короткое оно также и потому, что укоротилась жизнь человека. Вы посмотрите, когда вначале Бог сотворил людей, то люди жили почти 1000 лет. Затем, после потопа, Бог сократил среднюю продолжительность жизни людей на земле. Он сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». И Он сократил жизнь человека до 120 лет. Уже позже мы читаем в Библии, написано: «Дни жизни человека 70, а при большей крепости 80 лет». Еще короче. А сегодня современные статистики сообщают, что средняя продолжительность жизни человека на Украине составляет 60 лет. Еще короче. Вы видите, наша жизнь укорачивается. И укорачивается она по разным причинам. С одной стороны, это экология, потому что люди усиленно загрязняют воздух, почву и воду. С другой стороны, это технический прогресс, потому что тысячи людей умирают под колесами автомобилей каждый день в мире. Причиной этому может служить и высокий ритм жизни, который вызывает повышенные депрессии, стрессы и связанные с этим заболевания на нервной почве, и очень много других причин. Но я хотел бы выделить одну самую главную причину, которая является грех. Библия говорит, что «не греши, зачем тебе умирать не в свое время?» Оказывается, что в результате греха человек умирает не в свое время. И вы посмотрите, сколько молодых людей сегодня на наших глазах умирают не в свое время. Каждый год омолаживается кладбище. Уже никто не говорит, что умирают престарелые, потому что сегодня больше умирают молодые. И причиной этому служит очень часто грех. Конечно же, мы живем в очень короткое время. Но мало того, что оно короткое, оно также неуправляемое. Мы не можем вернуть его назад.
Иногда человек говорит: вот если бы можно было начать жизнь.

заново. Но он не может этого сделать. Мы не можем вернуть назад вчерашний день. Мы не можем вернуть назад прошедшую минуту. Время не находится в нашей власти, потому что оно находится только лишь во власти Бога. В этой же книге Екклезиаста, в 9 главе, в 12 стихе, Екклезиаст пишет: «Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутаются в силках, так и сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Мы не можем контролировать свое время. Мы не знаем, когда закончится наша жизнь. Как бы многие люди хотели бы узнать окончание своей жизни, но они никогда не узнают его, потому что это не находится во власти человека. Апостол Иаков на страницах своего послания говорит, что жизнь человеческая как пар, поднимающийся на малое время. Мы поем один христианский гимн, в котором есть такие слова, что жизнь человека как внезапный испух, как удар молотка, так она коротка. Жизнь наша очень короткая, но тем не менее многие люди обращаются с ней беспечно. Вы посмотрите, как много людей прозябают, проматывают, бесплодно тратят свою жизнь. Иногда человек открыто говорит: «Не знаю, как убить время». Люди убивают время, убивают дни жизни своей. А тогда, когда это время заканчивается, тогда, когда человек уже лежит на предсмертном одре, то он хватается за быльцы кровати и рад бы отдать все свое состояние за еще хотя бы один день. А сколько таких дней он прожил впустую? Поэтому, дорогие, будем помнить о том, что мы живем в короткое, очень короткое время. А раз так, то посмотрите, какая ответственность возлагается на нас. Мы живем с вами в последнее время, мы живем во время благоприятное и время короткое. Как же мы должны поступать? Как мы должны жить в это последнее, в это благоприятное и в это короткое время? Конечно же, и на этот вопрос мы можем найти ответ только лишь в Библии, потому что только Библия дает ответы на все жизненно важные вопросы в жизни человека. Я прочитаю из послания апостола Павла к Ефесянам из 5 главы, с 15 стиха и ниже. Здесь записаны такие слова: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Обратите внимание, Господь указывает на этот отрывок из Священного Писания и объясняет, каким образом мы должны поступать вот в это время, в которое мы живем. Он говорит, что поступайте осторожно. Тогда, когда человек неосторожен, то он очень много может повредить своей жизни. Но тогда, когда он осторожен, он может иметь успех. И в особенности это касается времени. Необходимо поступать осторожно, внимательно. Сказано: никак неразумные. Вы посмотрите, сколько людей неразумно используют свою жизнь, они неразумно тратят время и при этом вредят сами себе. Господь призывает нас поступать разумно, не так, как неразумные, но сказано, как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Книги Нового Завета были написаны на древнегреческом языке. И обычно тогда, когда говорится о времени, то употребляется древнегреческое слово «хронос». Отсюда происходит русское слово «хронология», и означает оно «длительный промежуток времени». Но тогда, когда апостол Павел говорит о важности, о разумности использования времени, то вот в данном отрывке, который мы прочитали, здесь используется другое древнегреческое слово, и в переводе оно означает «мгновение», «момент». Другими словами, апостол Павел, обращаясь к нам с вами, говорит: «Дорожите мгновением». Почему? Да потому что из этих мгновений складываются наши дни, а из наших дней складывается наша жизнь. И для того, чтобы не пропустить, для того, чтобы разумно использовать это время, которое мы имеем здесь на земле, необходимо дорожить каждым мгновением. Однажды президент Всемирного союза баптистов доктор Фанини посетил церковь в Новосибирске. Его пригласили для того, чтобы провести там служение.
И когда он приехал туда, то он рассказывал, что он был ошеломлен, потому что множество людей пришли на собрание. Людей было так много, что недостаточно было места в здании церкви. Тогда решили вынести все стулья, все лавки для того, чтобы люди могли просто стоять внутри помещения тесно друг к другу. Но и этого было недостаточно. Тогда попросили, чтобы верующие вышли на улицу и дали возможность неверующим войти вовнутрь. И вот он рассказывал, когда он вышел за кафедру и посмотрел через окна, то он увидел, как верующие стоят на коленях на снегу и молятся за тех, кто находится внутри. И он тогда подумал: «Как же так? Почему так бывает, что одни церкви переполнены, люди горят, они проповедуют Евангелие, многие каются в этих церквях, там нет места, а другие полупустые, и люди в них беспечные, равнодушные и пассивные». И тогда он говорит, что Бог ответил ему на его вопрос, и он понял, что проблема заключается не в том, что снег лежит на улице, снаружи, проблема заключается в том, что снег лежит внутри, в сердце человека. И тогда он охлаждается, тогда он духовно засыпает. Это очень печальное состояние. И, конечно, в таком состоянии человек не может дорожить временем и поступать мудро, обращаться с ним разумно, эффективно, плодотворно. На страницах Священного Писания Господь неоднократно предупреждает нас об этом. Мы читаем множество различных притч. Это и притча о 10 девах, из которых 5 было мудрых, а 5 неразумных. И неразумность их заключалась в том, что они не использовали отведенное им время и не заготовили достаточно масла. Также мы читаем притчу о неразумном рабе, который закопал веренный ему талант. Притчу о неверном управителе, который поступал неразумно в доме господина своего, и господин, вернувшись, застал его врасплох. И много других мест Священного Писания говорят об этом же. Бог предупреждает нас, чтобы мы бодрствовали и дорожили временем, чтобы не оказаться в этом печальном состоянии неразумных. Не так давно мне приходилось посетить Австралию. И вот в Австралии есть одно очень уникальное животное. Его называют медведь-коала. Уникальность этого животного заключается не только в том, что это медведь, живущий на деревьях и питающийся листвой, но его уникальность заключается в том, что это единственное в мире животное, которое никогда не пьет воды. И из-за того, что он не пьет воды, у него нет энергии. И поэтому 19 часов в сутки он спит, а все остальное время ест. И в этом вся его жизнь. Спит и ест, ест и спит. Но, дорогие, в точно такое состояние и мы с вами можем прийти, если потоки воды живой не будут струиться в нашем сердце. Однажды Иисус Христос сказал самарянке: «Кто будет пить воду сию, тот возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды живой, текущей в жизнь вечную». Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Поэтому только тогда, когда Слово Божие, когда потоки живой воды будут струиться в наших сердцах, мы можем дорожить временем и быть благоразумными и поступать мудро. Если же этого не произойдет в нашей жизни, то нас ожидает очень печальное состояние, о котором мы узнаем на страницах Библии и которое мы видим вокруг нас. Итак, дорогие друзья, мы живем с вами в последнее, в благоприятное, в короткое время. И Господь призывает нас в это время быть мудрыми. Однажды один французский король шел по коридору своего дворца, и вот к нему подбегает слуга и говорит: «Ваше Величество, вас там внизу ожидает священник. Он что-то хочет рассказать вам очень важное». Король, не останавливаясь на своем ходу, криво улыбнулся и говорит: «У меня нет времени даже для Иисуса Христа». В этот момент в его груди что-то кольнуло, и уже через несколько минут этот король скончался. Господь предложил ему еще одно мгновение. Ему дан был еще один шанс решить самый важный вопрос своей жизни, вопрос вечности, и он не воспользовался им.
Поэтому, дорогой друг, Господь желает, чтобы и вы обратились к Нему. Он желает, чтобы вы поторопились и не потеряли этот самый главный момент в вашей жизни. Обратитесь к Нему, попросите прощения за свою прожитую жизнь, изъявите свое желание начать новую жизнь, и Он изменит ее. Он подарит вам жизнь с избытком, как здесь на земле, так и затем в вечности.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. Мы всегда проявляем огромную слабость, когда казним себя, мучим, сомневаемся и не доверяем. Чего мы сможем достичь, если будем мучить себя до того, что от нас останутся одна только кожа и кости? Достигнем ли мы чего-нибудь, если будем постоянно страшиться и бояться? Не превратим ли мы себя таким образом в неспособных к действиям? Не погубим ли мы свой дух, так что не сможем более принимать спокойных решений? Мы все ниже опускаемся и гибнем, потому что постоянно бьемся, как рыба об лед, а ведь могли бы плавать, если бы верили. О, если бы нам дарована была милость пребывать в спокойствии! Почему же тогда мы бегаем из дома в дом, рассказывая печальные вести, которые все более и более угнетают нас? Для чего нам и дома оставаться и боязливо воздыхать от печальных предчувствий, которые могут и не исполниться? Как хорошо было бы, если бы у нас был тихий язык, если бы мы пребывали в спокойствии, мы знали бы тогда, что существует Бог. О, если бы мы обладали благодатью уповать на Бога! Господь, Бог наш, обязан защищать и освобождать избранных Своих. Он не может лишить нас Своих торжественных заявлений. Мы вполне можем хранить уверенность, что каждое из Его слов неизменно даже в том случае, когда горам придется поколебаться. Он достоин того, чтобы мы уповали на Него. И если мы в уповании на Него пребываем в спокойствии, мы можем быть столь же блаженны и счастливы, как и духи пред престолом Божиим. «Приди, душа моя, успокойся в присутствии твоего Господа».

Маленький волчонок Прытик жил в диком лесу. Мама часто учила его, что хорошо делать, а что плохо. Но почему-то Прытик не любил и не хотел об этом слушать. Он вообще не хотел, чтобы его учили. И вот однажды волчонок убежал из дома. Он долго бежал по березовому перелеску, потом по непроходимой еловой чаще. Наконец, совсем выбившись из сил, он заметил какую-то норку, забился в нее и уснул. Сон его был тревожен.

0: Куда это мама ушла? Почему так холодно? Вспомнил! Я же убежал из дома. Эх, да ничего. Зато свобода.
1: Прытик вылез из своего укрытия и вдруг услышал.
2: Прытик, нехорошо убегать из дома. Ты плохо поступил.
0: Кто ты? Кто это сказал?
1: Волчонок озирался по сторонам, но никого не видел.
2: Это очень плохой поступок.
0: Кто это привязался опять ко мне? Дома мама все время поучает, и здесь никакого покоя.
1: Прытик решил убежать от этого голоса. Он умел быстро бегать.

0: Вскоре он оказался на берегу лесного озера.
1: Вот это красота!
0: Над озером легким облаком колыхался туман. Озерные кувшинки едва приоткрыли свои бутоны.
1: Ой, а это еще что такое? О, мячик! Разноцветный мячик! Ура! Мой будет! Ух ты! Настоящий резиновый! Один был красный, другой синий, а посредине две полоски! Зеленая и желтая!
0: Волчонок подкинул мячик, тот ударился о землю, подпрыгнул пару раз и покатился к воде. Рытик испугался, что мячик утонет. Догнал его и вдруг увидел лодку, привязанную в тростнике.
1: Еще одна находка! Лодка-лодочка! Надо тебя перепрятать, чтоб никто не нашел. Моя будет!
0: Вскоре лодочка была надежно спрятана в кустах и прикрыта ветками. Там же теперь был и мячик.
1: Иду-ка посмотрю, нет ли здесь еще чего-нибудь.
0: За это утро Прытик нашел много всего. Розовую ленточку, желтый карандаш под старым пеньком. Здесь у мышки был склад. Прытик нашел хлебную корочку, воронье перо. Ему забавно было наблюдать, как обитатели зеленого леса метались туда и сюда в поисках своих вещей. Сам-то он прятался за деревьями, чтобы никто не увидел. Правда, иногда ему становилось стыдно, как будто кто-то внутри него говорил:
2: «Прытик, ты украл эти вещи. Это очень плохо.
1: Опять этот кто-то. Вовсе я не украл эти вещи, а нашел. А что нашел, то мое. Пусть только попробует то отобрать. Как нехорошо кого-то обижать. Не учи меня. Здесь мамы нет. Делаю, что хочу».
3: «С кем это ты разговариваешь?»
1: «А ты кто такой?»
3: «Я сиреневый мотылек. В этом лесу я тебя никогда не видел».
1: «Я Прытик, а здесь я недавно. Давай играть в догонялки».
3: «Чур, ты догоняешь».
0: Малыши помчались по лесной полянке.

0: Ой, может, еще во что-нибудь поиграем?
1: Можно было бы попросить мячик у лисенка, но он его сегодня потерял. А еще лягушата обещали покатать всех на лодке. Ну и лодка куда-то делась. Ты случайно не видел?
2: Нет, не видел.
3: Нехорошо обманывать. Ты должен отдать эти вещи.
2: Кто ты ко мне пристал?
1: Я просто спросил. Странный ты, прытик.
4: Сиреневый мотылек улетел, а волчонок, оставшись один, решил сам покататься на лодочке.
2: Для чего я нашел такую замечательную лодку? Конечно, чтобы на ней кататься.
4: Лодка легко скользила по прозрачной воде. Вокруг было очень красиво. Белые озерные лилии полностью раскрыли свои бутоны.
2: Красота! А это кто там еще? А, сом! Дремать дома? Сейчас как ткну прямо в бок ему.
4: Сом встрепенулся, испуганно посмотрел и сердито погрозил ему плавником. Прытик прислушался к своему сердцу, но тот, который был внутри, почему-то молчал.
2: А, обиделся? Так тебе и надо. Теперь я могу делать все, что захочу, и никто не будет меня поучать.
4: Он подкинул мячик вверх, совсем позабыв, что находится в лодке и кругом вода. Мячик перевернулся в воздухе и плюхнулся в воду. Прытика накрыло брызгами, он отпрянул в сторону и, не удержавшись, свалился в воду.
2: А-а-а! Помогите! Помогите!
4: Наверное, все звери в лесу слышали. Так громко он кричал, ведь прытик совсем не умел плавать. Вскоре лягушата вытащили дрожащего волчонка на берег. Здесь он увидел улыбающиеся мордашки зверят.
2: Это я взял лодку и ленточку. И все остальное. И мячик. А мячик, наверное, утонул.
5: Ква, ква, главное, что ты сам не утонул.
6: Ква, ква, а мячики не тонут.
7: Сейчас мы его достанем, ква, ква.
4: Пока лягушаты доставали из воды мячик, прытик сидел очень задумчивый. К нему подлетел сиреневый мотылек.
2: А где же тот, который говорил внутри меня?
1: Кажется, я догадываюсь, о чем ты говоришь.
2: Вообще-то мы с ним сегодня поссорились. А вдруг он утонул?
1: Мне мама говорила, что внутри каждого живет совесть. Совесть надо слушаться, а то могут быть неприятности.
2: А вдруг совесть больше не будет со мной разговаривать? Ведь я же не слушался.
1: А ты попробуй проверить.
7: Послушай.
1: Может, совесть снова заговорит в тебе?
3: Дома мама беспокоится. Ты ушел, ничего не сказал. Даже не подумал, что она будет переживать.
2: А, я слышу! Совесть снова говорит во мне! Друзья, простите меня!
8: Прощаем!
9: Прощаем!
10: Прощаем!
2: Спасибо вам за все! Я сейчас побегу домой. Меня мама ждет.
9: До свидания! До свидания!

Знаешь ли ты, дорогой друг, что такое совесть? Это голос Бога внутри тебя. Это мысли, которые посылает Бог. Когда твои поступки неправильные, ты даже чувствуешь себя не очень хорошо. И у тебя плохое настроение. Лучше всего послушаться голоса совести, исправить свое поведение, и тогда будет весело, спокойно и хорошо.

0: Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висолаускас. Рада приветствовать вас в студии Тартусского семейного радио. Передача «Продолжение следует». Варавва – разбойник, приговоренный к распятию, но отпущенный на волю по требованию толпы взамен распятого Христа. Он лишь бегло упоминается в Новом Завете. Характер и судьба Вараввы в романе почти целиком плод художественного вымысла Лагерквиста. Это человек действия, индивидуалист и бунтарь, не привыкший задумываться над своими проступками. Сегодня звучит восьмая часть произведения Пер Лагерквиста «Варавва» в исполнении Олега Севастьянова.
2: Дальше о судьбе Вараввы, о том, куда подевался он и как жил после, покуда был еще крепким мужем, никто ничего не знает с определенностью. Иные думают, что после исчезновения он удалился в пустыню иудейскую, либо синайскую, и там предался одиноким раздумьям о мире Божьем и человеческом. Другие, напротив, говорят, будто он ушел к самарянам, ненавидящим храм Иерусалимский и священство, и книжников, и что будто бы во время праздника Пасхи у них на Святой Горе при заклании Агнца видели, как он, преклонив колено, ожидает восхода над Горизимом, а кое-кто с точностью утверждает, что большую часть времени он просто-напросто был главарем разбойников на склонах Ливана, ближних к Сирии, и жестоко расправлялся и с иудеями, и с христианами, если те попадались к нему в руки. И никто, как уже сказано, не знает точно, что тут правда, а что нет. Но зато определенно известно, что уже на шестом десятке он, проведя несколько лет в медных рудниках, принадлежавших римскому наместнику в Пафосе, стал рабом у него же в доме. За что схватили его и приговорили работать в рудниках, а страшнее наказания не придумать, неизвестно. Но удивительно не то, что он туда попал, а то, что, побывав в этом аду, он вернулся к жизни, хоть и рабом. Тут, однако, замешаны особые обстоятельства. Был он теперь морщинист и сед, но после всего, что выпало ему на долю, до странности хорошо сохранился. Он на диво скоро оправился и снова стал могуч, почти как в прежние времена. Выйдя из копий, он был похож скорее на мертвеца. Тело иссохло, и глазницы без взгляда пусты, как два иссякших колодца. Когда же глаза снова стали глядеть на белый свет, взгляд сделался еще тревожнее, чем прежде. Сторожкий, как у собаки, будто загнанный, но по временам в нем еще вспыхивала та ненависть, с какой мать прокляла все творение, когда рожала Вараву, и совсем незаметный уже шрам у него под глазом опять побагровел, сбегая к седой бороде. Он попал в большой дом, где было много рабов. Среди них был высокий, неуклюжий, тощий армянин по имени Саак. Из-за своего роста он вечно сутулился. Глаза у него были большие, чуть на выкате, и такие черные, распахнутые и горящие, что и он весь как будто горел. Из-за белых коротких волос и словно выжженного лица казалось, что он старик. На самом же деле ему едва перевалило за 40. Он тоже побывал в копях. Все годы провел он там вместе с Вараввой, и вместе с Вараввой сумел оттуда выбраться. Однако оправиться он так и не смог. Изможденный, седой как лунь, он будто носил на себе вечную отметину каторги, и лицо его было как пепелище. Казалось, он испытал что-то такое, о чем и не ведал Варавва. Да так оно и было. Других рабов очень занимали эти двое, выбравшиеся оттуда, откуда никто обычно не выходил живым. Им бы хотелось послушать их рассказы, но те молчали о своем прошлом. Вообще они держались особняком и между собой почти не разговаривали, и непонятно, что объединяло их, а они были неразлучны. Кажется странно, но они усаживались рядом во время еды или отдыха, а по ночам ложились рядом на соломе, потому что на копьях были скованы одной цепью. Их сковали сразу же, как только доставили с материка. Рабов с самого начала сковывали подвое, и с тех пор эти двое всегда работали в шахте рядом. И уже нельзя было им разлучаться. И эти рабы-близнецы наизусть знали друг друга и доходили часто до бешеной ненависти. Случалось, они свирепо набрасывались друг на друга без всякой причины, лишь от того, что их сковали вместе в аду. Но эти двое, казалось, сладили и даже помогали друг другу выносить невзгоды. Нередко они вели разговоры и тем облегчали тяжелое бремя каторги. Варрава, понятно, был не очень-то разговорчив, но он внимательно слушал, что ему говорил другой. О себе они вначале не распространялись, оба молчали о своем. У каждого были тайны, которые не хочется поверять, и немало прошло времени, пока они кое-что друг о друге узнали. Однажды, скорее случайно, выяснилось, что Варрава еврей и родом из города, называемого Иерусалимом. Саак встрепенулся и тотчас засыпал его вопросами. Город этот, казалось, был ему хорошо знаком, хоть он никогда не бывал даже близко. Наконец он спросил у Варравы, не знал ли тот о Раве, который там жил и творил, о великом пророке, в которого многие верят. Варрава понял, о ком речь, и ответил, что да, он слыхал про такого. Саак стал расспрашивать дальше, но Варрава отвечал уклончиво, что не знает почти ничего. Ну, а видел он его своими глазами? Ну, в общем-то, видел. Саака, кажется, потрясло, что Варрава его видел, потому что немного погодя он снова спросил, правда ли это? И Варрава снова ответил, нехотя через силу, что да, он видел его. Саак уронил кирку. Он стоял, глубоко задумавшись, стоял ошеломленный тем, что выпало ему на долю. Все для него вдруг переменилось. Он был едва в состоянии постичь эту новость. Шахта переменилась. Вдруг переменилось все. Он был скован одной цепью с тем, кто видел Бога. Тут его огрел бич надсмотрщика. Тот как раз проходил мимо. Саак согнулся под ударом, будто так можно его избежать, и стал рьяно орудовать киркой. Когда мучитель пошел, наконец, дальше, Саак обливался кровью и трясся всем своим длинным телом. К нему не сразу вернулся дар речи, но лишь только он смог говорить, он спросил у Варравы, когда ему привелось видеть Равви и где. Наверное, в храме, в святилище. Не тогда ли, когда тот говорил про свое грядущее царство? Или в другой какой-нибудь раз? Сперва Варрава отмалчивался, но потом он нехотя проговорил, что видел его на Голгофе. Голгофа? Что еще за Голгофа? Варрава сказал, что это такое место, где распинают преступников. Саак притих, опустил глаза. Потом очень тихо он проговорил: «Вот, значит, где. Так впервые зашла у них речь о распятом Рави, о котором они потом говорили так часто. Саак хотел побольше услышать о нем, о святых словах, которые он говорил, о великих его чудесах. Он и сам знал, что его распяли, как же не знать. Хорошо бы Варрава рассказал ему и кое-что другое. Голгофа, Голгофа, странное чужое имя. А ведь он давно про нее знал. Сколько раз уже приходилось ему слышать о том, как Спаситель умирал на кресте, и какие великие чудеса совершились тогда. Он спросил у Варравы, видел ли тот завесу в храме после того, как она разодралась надвое, и гора ведь тоже треснула. Он это видел, наверное, раз он сам там стоял. Варрава отвечал, что, может, так все и было, но он ничего этого не заметил. И ведь мертвые вышли из гробов, поднялись из царства мертвых, чтобы свидетельствовать о нем, о его силе и славе. «Да», — сказал Варрава, «и ведь всю землю объяла тьма, когда он испустил дух». А вот это Варрава видел. Тьму он видел. Саака, кажется, просто осчастливил ответ Варравы, хотя его угнетали мысли о страшном месте казни. Он так и видел расколотую гору, а на ней крест, а на кресте, приносимого в жертву Сына Божия. Да, конечно, Спасителю надлежало страдать и умереть. Так надлежало ему, чтобы нас спасти. Да, конечно, хоть понять это невозможно, но Сааку отраднее представлять его во славе, в собственном его царстве, где все совсем иное, не похожее на здешнее. И лучше бы Варрава, скованный с ним одной цепью, увидел Спасителя где-то еще, не на Голгофе. И почему он именно там его увидел? «Как странно, — сказал он Варраве, — что ты увидел его именно там. И почему ты там оказался?» Но на это Варрава ему не ответил. В другой раз Саак спросил, правда ли, что Варрава раньше до того никогда его не видел. Варрава ответил не сразу. Но потом он сказал, что был он и во дворе притории, когда судили Равви, и рассказал, как все было тогда. Рассказал про странное сияние, в котором увидел Равви. Саак так обрадовался, услыхав про это сияние, и Варраве не захотелось объяснять, что все получилось из-за того, что он вышел тогда из-за стенка, и его ослепило солнце. Зачем? Какой от этого прок Сааку? Кому вообще от этого прок? Вот он и не стал ничего объяснять. И осчастливил Саака. И Саак просил еще рассказывать про это чудо. Лицо у Саака сияло. Счастье будто передавалось Варраве. Они будто делили счастье. И всякий раз, как Саак просил Варраву, тот рассказывал о своем чудесном видении, и всякий раз будто снова видел тот давний и странный свет. Прошло немного времени, и он поведал Сааку, что был свидетелем воскресения учителя. Нет, он не видел, как тот воскрес. Никто этого не видел, но он видел, что ангел слетел с неба, простерши руку, как копье, и одетый огнем, как ризою, и копье отвалило камень от гроба, оно вонзилось между камнем и скалой, рассекло их, и Варрава увидел, что гроб пуст. Саак слушал, не дыша, не сводя больших, доверчивый взгляд с Варавы. Неужели? Неужели жалкий, грязный раб все это видел? Неужели при нем совершилось великое чудо? Чудо из чудес! Да кто же он? И за что ему-то? Сааку выпала эта милость. Он скован одной цепью с человеком, который испытал такое, был так близок к Господу. Он стал совсем не свой от счастья при этом известии и понял, что пора и ему раскрыть свою тайну. Уже невозможно скрываться. Он осторожно огляделся, удостоверился, что рядом никого, и шепотом пообещал Вараве кое-что ему показать. А потом повел Вараву к светильнику на выступе каменной стены и в дрожащем пламени показал ему свою бирку раба, которую носил на шее. У всех рабов были такие бирки, и на них нарезано хозяйское тавро. Здесь, в копиях, на бирках у всех было тавро Рима. Они были государственные рабы. Но на бирке Саака, на оборотной стороне, оба различили странные, таинственные знаки, которых ни один из них не мог понять. Саак объяснил, что это имя распятого Спасителя, Сына Божия. Варава недоуменно разглядывал странные, будто колдовские нарезки, но Саак шепнул, что значит они только одно. Он, Саак, принадлежит Сыну Божию. Он его раб, и он разрешил Вараве потрогать бирку. Варава долго стоял и держал ее в руке. Вдруг им показалось, что идет надсмотрщик. Нет, ошиблись. И снова склонились над странной надписью. Исаак поведал Вараве, что она у него от одного грека. Он был христианин и тоже раб, этот грек. И он рассказал ему про Спасителя, про его царство, которое скоро начнется, и научил его верить. Саак свел с ним знакомство у плавильных печей. Там никто не выдерживает больше года. Грек и года не выдержал, и когда он испускал дух, Саак расслышал в палящем жару шепот: «Не оставь меня, Господи!» А потом ему обрубили ноги, так легче снимать колоды, и тело швырнули в огонь. Там всегда так поступают со всеми. Саак думал, и у него будет такая судьба. Другого не ждал. Но скоро часть рабов Исаака тоже перевезли сюда. Здесь понадобилось много рабов. Ну вот теперь Вараве известно, что он христианин, что он раб Божий. Так заключил Саак и доверчиво посмотрел на Вараву. Несколько дней после этого Варава был тих и задумчив, а потом спросил у Саака странно дрогнувшим голосом, не выразит ли он ту же надпись и у него на бирке. Саак с готовностью обещал постараться. Он, правда, не знает таинственных знаков, но ведь он может смотреть на свою бирку. Они выждали, и как только прошел надсмотрщик, Саак острым осколком камня при тусклом свете светильника стал старательно нацарапывать знаки. Нелегко было его непривычной руке воспроизводить непонятные очертания, но он очень старался, чтобы они выходили точно такие же. Много раз он прерывался, то подходил

А потом оба бросились на колени в горячей молитве своему Господу Спасителю всех несчастных, Богу. Надсмотрщик увидел их издали. Они лежали прямо возле светильника и ничего не замечали. Так забылись в молитве. Он накинулся на них и стегал чуть не до смерти. Вот надсмотрщик оставил их наконец. Исаак рухнул на землю. Но нет, тот вернулся опять. Опять стал стегать Исаака и заставил подняться. Качаясь, валясь друг на друга, рабы снова стали работать. Так впервые пострадал Варавва за распятого, за бледнотелого Равви, которого распяли вместо него. Шли годы день за днем. Они бы и не различали дней, но каждый вечер их заталкивали спать вместе с сотнями других, точно так же изможденных работой. И они понимали, настала ночь. Никогда их не выпускали на волю. Бескровные, словно тени, год за годом жили они в полутьме внизу, в царстве мертвых, где путь освещали только светильники да редкие печи. Через вход в шахту пробивался слабенький свет, и там наверху они видели что-то, может быть, небо. Но земли того мира, которому прежде принадлежали, они не видели никогда. Тут же у входа им опускали еду в корзинах и в грязных корытах, чтоб жрали, как звери. У Исаака было горе. Варавва перестал с ним молиться. Несколько раз помолился после того, как попросил тогда вырезать имя Спасителя у себя на бирке. И вот перестал. И сделался еще молчаливей, совсем странный какой-то, непонятный. Исаак ничего не понимал. Тут голову сломаешь. Сам-то он молился по-прежнему, но Варавва только отворачивался, будто даже смотреть на это не хочет. Правда, вставал он, однако, так, чтобы заслонить Исаака, пока он молится, чтобы ему не мешали молиться. Выходит, хотел помочь, но сам он никогда не молился. Почему? Из-за чего? Исаак недоумевал. Просто загадка. Вообще Варавва стал для него загадкой. Он-то думал, что так хорошо его знает, что они так близко сошлись с ним тут, в подземелье, в этом аду. Особенно после того, как несколько раз вместе молились. И вдруг он понял, что совсем не знает Варавву. Ничего про него не знает, хоть неотделим от него. И порой странный человек у него под боком казался ему совершенно чужим. Да кто же он такой? В самом деле, они по-прежнему разговаривали, но уже вовсе не так, как раньше. И Варавва теперь отворачивался, когда они говорили друг с другом. Исааку больше не случалось увидеть его глаза. Да и видел ли он их когда-нибудь, если подумать, видел он их или нет? С кем же скован Исаак одной цепью? Варавва больше не рассказывал о своих видениях. А что это было для Исаака? Какая потеря, даже и передать нельзя. Он пробовал сам представлять себе все, кое-как вспоминать. Легко ли? Нет, получалось не то. Как же иначе? Сам-то Исаак никогда не стоял рядом с любящим, и окружавший того свет не слепил Исаака. Сам он не видел Бога, и пришлось ему довольствоваться памятью о чем-то чудесном, что он увидел когда-то глазами Варавы.

В исполнении Олега Севастьянова прозвучала восьмая часть романа «Варавва». Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы снова у своих радиоприемников, чтобы слушать нашу радиопрограмму. И в начале нашей передачи мы с вами повторим 10 заповедей, которые Бог дал Моисею на горе Синай. Первое.
0: Возлюби Господа Бога твоего и Ему одному служи.
1: Вторая.
0: Не сотвори себе кумира.
1: Третья.
0: Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
1: Четвертая.
0: Помни день субботний.
1: Пятая.
0: Почитай отца твоего и мать.
1: Шестая.
0: Не убивай.
1: Седьмая.
0: Не прелюбодействуй.
1: Восьмая.
0: Не кради.
1: Девятая.
0: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
1: Десятая.
0: Не желай ничего, что у ближнего твоего.
1: Однажды Иисус во время своей очередной проповеди сказал удивительнейшую вещь. А началось все с того, что искушающий Иисуса законник спросил, какая наибольшая заповедь в законе? Заповедей вон сколько, а какая наибольшая? Иисус ответил на этот вопрос весьма интересным образом. Он назвал две заповеди, которые являются самыми главными в законе. Первая – «возлюби Бога», вторая же подобная ей – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот об этой заповеди наша сегодняшняя история, которая называется «Одиннадцатая заповедь».

0: Для семьи фермера Вилса это была очень занятая суббота. Убирали в доме, закупали продукты, пекли свежий хлеб и разную сдобу. И вот к ужину все было готово для принятия гостя, служителя церкви. Как-то само собой вошло в обычай, что скромный домик Вилсов всегда принимал странствующих проповедников. В ту субботу было необычно холодно. И вот, когда фермер трудился во дворе, складывая дрова, какой-то незнакомец остановился и спросил, далеко ли до следующего города. Острый взгляд фермера заметил, как бедно человек был одет, хотя одежда выглядела аккуратной. Незнакомец удивился, услышав: «Три мили!» И спросил, может ли он войти в дом, чтобы немного согреться, прежде чем отправиться в такой далекий путь. Фермер пригласил его, хотя и не особенно охотно. Когда они вошли в кухню, жена фермера, хлопотавшая возле плиты, была озадачена появлением незнакомца. Однако предложила сесть возле камина погреться. Через некоторое время человек попросил дать ему что-нибудь поесть перед дорогой. Посовещавшись с мужем, хозяйка не совсем любезно поставила на отдельный столик холодное мясо и хлеб, сказав: «Угощайтесь». Пока он ел этот скромный обед, он слышал замечания хозяев: «Становится поздно, до города так далеко». Это были явные намеки, но их гость не торопился с едой. Наконец он встал, поблагодарил хозяев и направился к выходу. Открыв дверь и взглянув на небо, он увидел черные тучи, предвещавшие метель. Было почти темно.
1: «Вы сказали, до следующего города 3 мили?» — обратился он к фермеру.
2: «Именно так я и сказал. Вы были бы уже в городе, если бы не задержались здесь».
1: «Может быть», — мягко ответил незнакомец. «Но я так продрог и проголодался, что едва ли дошел бы туда, не отдохнув и не подкрепившись».
0: Немного помолчав, он добавил:
1: «Вы были так добры, что накормили и обогрели меня. Я осмелюсь попросить вас разрешить мне провести ночь в вашем доме. Боюсь, что я не смогу найти дорогу в темноте, да еще если будет метель».
0: Фермеру было неудобно отказать. Но все же надо было посоветоваться с женой. Он нашел ее в столовой. Последним взглядом она оценивала стол. На белоснежной скатерти красовались аппетитно приготовленные блюда. Потрескивающие в камине дрова дополняли впечатление домашнего уюта. «Я слышала, что ты разговаривал с тем стариком. Разве он еще не ушел?»
1: «Нет, он просится остаться на ночь. Как ты смотришь на это?»
2: «Ну, мы не можем оставить его. У нас нет места, кроме той комнаты, которая приготовлена для служителя. Где его уложить? И зачем он только остановился здесь, а потом сидел до ночи?»
0: Возмущалась жена.
1: «Он выглядит порядочным человеком. Ничего плохого не будет, если мы оставим его на ночь. Можно постелить ему на полу», — закончил разговор фермер.
0: Незнакомцу позволили остаться. К тому времени стало ясно, что их гость уже не приедет, и жена фермера стала подавать ужин. Вареного цыпленка, кофе и торт.
2: «Садитесь с нами к столу, поужинаем»,
0: — сказал хозяин. Старик не заставил повторять приглашение. Холодное мясо и хлеб, которые он недавно ел, не испортили ему аппетит. Хозяин попросил Божьего благословения на пищу, и все начали молча есть. Отдав должное кулинарному искусству хозяйки, они некоторое время еще оставались за столом. Мистер Уэллс попросил своего маленького сынишку рассказать стишок, который они выучили с мамой. Потом, по просьбе папы, он повторил заповеди, что далось ему не без труда и подсказки, хотя для его возраста он справился с этим довольно успешно.
2: «Чарли, а сколько всего заповедей?»
0: — спросил отец, явно гордившийся познаниями своего сына. Непонятно почему, Но ребенок повернулся к незнакомцу, сидевшему рядом с ним, и с детской простотой спросил его:
2: «Сколько?»
0: Старый человек, казалось, был в затруднении и не знал, что ответить. Наконец он сказал:
1: «Думаю, 11».
2: «11!»
0: — ахнула хозяйка дома. Отец обратился к сынишке и с нотой укоризны в голосе сказал:
1: «Скажи ему, Чарли».
2: 10.
1: «Видите, даже маленький мальчик знает, сколько заповедей. Этому прежде всего учат в воскресных школах. Вы, конечно, читаете Библию?»
0: — спросил фермер незнакомца.
1: «Я читал ее, когда еще был мальчиком, и мне запомнилось, что есть 11 заповедей. А что, я не прав?» «Мне думается, что где-то одна была добавлена».
0: Хозяин дома молча подошел к столику в углу комнаты, взял старую семейную Библию и положил ее перед незнакомцем. Указывая пальцем на страницу с заповедями, он строго сказал:
1: «Вот, сосчитайте, 10, всего 10!» «Действительно, я насчитал только 10. Интересно, как я вбил себе в голову, что их 11?» «В Библии написано 10. Вы верите Библии?»
0: Мистер Уэллс задавал вопросы, не дожидаясь ответа.
1: «Безусловно, я верю Библии. Но все же мне кажется...»
0: Такое упорство вызвало целую лекцию со стороны мужа и жены. Незнакомец молча выслушал их и спросил, можно ли ему взять Библию и почитать перед сном. Ему разрешили читать ее, сколько он захочет. «Несомненно, он нуждается в ней», — подумали они. Когда его провели в комнату, они, наконец, решили предоставить ему свободную комнату. Мистер Уэллс задержался у двери, чтобы сказать этому старому человеку еще несколько назидательных слов. Но, судя по поведению незнакомца, его слова не имели большого эффекта. Вернувшись к жене, он выразил удивление по поводу невежества и упрямства человека, которого они приютили на ночь.

На следующее утро после завтрака незнакомец поблагодарил их за доброту и отправился в путь. Наступило время идти в церковь. Фермер и его жена оставили всякую надежду на приход их долгожданного гостя и всей семьей направились на богослужение. Небольшое помещение заполнилось до отказа, а служителя все еще не было. Мистер Уэллс занял место у окна, чтобы видеть каждого входящего, и был немало удивлен, увидев незнакомца, проведшего у них ночь. Пройдя вперед, он поднялся по ступенькам к кафедре, снял свое старое пальто и сел. Мистер Уэллс поспешно подошел к нему и сказал, что ему нельзя сидеть там, это место для проповедников. Незнакомец не сдвинулся с места, сказав, что ему там очень удобно. Мистер Уэллс подумал: «Надо попросить кого-нибудь помочь мне заставить этого невежу уйти». Но едва он сошел со ступенек, как незнакомец встал и громким голосом приветствовал собравшихся. Затем он назвал номер гимна для общего пения. Потом проповедник, к тому времени никто уже не сомневался, что этот незнакомец был служителем, которого ожидали, горячо помолился. Все притихли, ожидая чтения текста из Библии, и с напряженным вниманием слушали, как проповедник выразительно читал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Иоанна 13:34. Никто в собрании не был так заинтересован тем, что скажет проповедник на этот стих, как мистер Уэллс. Он подался вперед, стараясь не пропустить ни одного слова. И когда он услышал эту заповедь, она обличила его. Можете ли вы представить себе его чувства в тот момент? Да, это была 11-я заповедь. Невежественным человеком оказался он, а не служитель. Это была очень глубокая и поучительная проповедь, и она произвела сильное впечатление на слушающих, особенно на супругов Уэллс, которые ясно и остро почувствовали, как они не по-христиански отнеслись к человеку в нужде, не имели должного братолюбия, а проявили недовольство и ропот. После собрания проповедника окружили, задавая ему вопросы. На вопрос, где второй служитель, который должен был приехать с ним, проповедник ответил: «Заболел, и поэтому пришлось ехать одному. Лошадь моя повредила ногу, и я должен был идти остальной путь пешком. Какой-то фермер разрешил мне провести у него ночь». Наконец, служитель спросил, где брат Уэллс, и последнему пришлось выйти из толпы. В словах и поведении проповедника не было ни намека на их знакомство, ни на то, что произошло накануне вечером. Он крепко пожал руку фермера со словами: «Мне сказали, что я найду у вас приют, пока я здесь». Дорогие ребята, в конце радиопрограммы я хотела бы вам пожелать, чтобы вы не забыли эту 11-ю заповедь, а также рассказали о ней своим друзьям. И еще мне осталось только попрощаться с вами. До свидания.

0: Мои друзья, пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 2 глава. Мы будем читать с 25 по 35 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 25 стих читаю. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, и свет просвещению язычников, и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тема: Бог открывает тайны свои благочестивым людям на земле. Мои друзья, в центре внимания Божьего всегда был человек. Господь заботится о человеке. И когда Сын Божий был на земле, Он сказал: «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Какая польза человеку, если он все приобретет, а вот душе своей повредит? И в Писании мы неоднократно встречаем такие слова: «Был человек». Если вы откроете книгу «Бытие», 6 главу, 9 стихе, вы найдете, что оное сказано, что был человек, и этот человек был праведным человеком. В книге Иова, в 1 главе, в 1 стихе, мы читаем, что был человек по имени Иов, и этот человек был непорочен, справедлив, богобоязненный и удаляющийся от зла. И этот человек был знаменитее всех сынов Востока. Библия обращает особое внимание на этого праведника Иова, и о нем сказано, что он был непорочен, благочестивый и боящийся зла. С ним очень большие переживания тех, которые знают Библию и которые читают эту книгу. Мы можем проследить переживания этого великого человека. В Евангелии от Марка 1:23 тоже сказано: «В синагоге был человек, одержимый духом нечистым». В 3 главе того же Евангелиста, в 1 стихе, говорится: «И пришел Христос в синагогу, там был человек, имеющий сухую руку». Библия вообще говорит, что люди имели одни проблемы, один человек имел проблемы с демонами, другой человек имел проблемы с болезнями, были люди благочестивые, были люди, которые богобоязненно ходили пред Богом. И о каждом человеке можно сказать: был человек. Кстати, и о тебе можно сказать, и обо мне можно сказать: был человек, а вот что дальше? Богобоязненный, человек с проблемой, человек, который искал Бога, человек, который не хочет понимать Бога. Что бы ты сказал, что бы ты подумал о себе? Был человек, а дальше как? В Евангелии от Иоанна 1:6 сказано: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, предтеча Христа». В нашем тексте мы читаем, что был человек праведный, благочестивый именем Симеон. Дай Бог, чтобы о нас, когда мы уйдем с этой земли, могли сказать: была женщина или был мужчина праведный, богобоязненный, любящий Бога. И как сказал в конце своей жизни апостол Павел, он говорит так: течение совершил и веру сохранил. Хорошо бы было, если бы в конце нашей жизни могли написать на нашем памятнике такие слова: течение совершил и веру сохранил. Был такой человек, прошел эту жизнь с ее искушениями, трудностями, с отчаяниями, с благословениями, но остался верный Богу. И здесь говорится о том, что он был муж праведный, Симеон. Человек, исполняющий все постановления закона Моисея. При согрешениях Он приносил жертвы по закону Моисея, и он поступал по всем заповедям и уставам Господним. И он это делал от чистого сердца. Сказано, что он был человеком праведным. Праведный – это прямой, искренний человек, который ходит пред Богом чисто, свято. И такие люди встречались в Священном Писании. Мы читаем о таких людях, как священник Захария, его жена Елизавета. Они ходили праведно пред Богом. Это родители Иоанна Крестителя. Анна, пророчица, тоже ходила и любила Бога, постом и молитвой служила Богу. Я хочу во вступлении отметить одну мысль. Вот смотри, ты пришел в этот мир, придет момент, когда ты уйдешь с этого мира. Этот момент точно придет в моей жизни и в твоей тоже. Мы уйдем с этого мира. И какой след мы с тобой оставим? Сможем ли мы, живя в этом мире, прожить так, чтобы имя наше было записано в книгу жизни? То есть мы покаялись, имя пишется в книгу жизни, там на небесах у Бога. И дальше, чтобы это имя не было изглажено с книги жизни. В Писании сказано, что не изглажу имени его из книги жизни. А бывают моменты, когда изглаживается имя из книги жизни. Вот смысл этой жизни – принять Иисуса Христа, ходить узким путем, благочестиво прожить эту жизнь так, чтобы в конце войти в город воротами, в Новый Иерусалим. Но только можно войти, когда мы благочестивые люди. Благочестивый человек – это поистине почитающий Бога человек, богобоязненный, строго соблюдающий законы и заповеди Господни, благоговейно признающий божественные истины. Вот здесь я хотел бы отметить эту мысль, очень важно. Знаете, вот мы служим Богу, кто пением, кто словом, кто в дарах Духа Святого, кто заботится о ближних своих. Определенные служения членов церкви есть у каждого или почти у каждого. То, что поручил тебе Господь. Но знаешь, когда мы служим Богу, даже в дарах Духа Святого, если даже Бог нас благословляет материально, духовно, и действительно дары Духа Святого действуют через нас, то смотри, при действиях даров Духа Святого в нашем сердце могут прятаться греховные желания. Как бы Бог нас ни благословлял, духовно или материально, какую бы благодать мы ни получили, какие бы мы откровения и пророческие речи ни получали, и как бы сила чудодейственная ни действовала через кого-то, но в сердце могут прятаться греховные желания, которые, если не будут вытравлены из сердца, в конце концов сыграют очень злую шутку с каждым. Посмотри на Самсона. Чудеса, знамения, льва растерзал, тысячи людей побеждал. И такого, как он, не было в Израиле. Такая сила Господня на нем. Но у него таилась греховная страсть к женщинам. И это погубило. Третья роковая женщина была для него всем, привела к смерти. Дух Святой на нем, благодать на нем. Да, действительно, Бог действует через этого человека. Но страсть греховная, греховная страсть таила в сердце. И вот эта греховная страсть, которая была в его сердце, его же и погубила. А здесь говорится о том Симеоне, который благочестиво ходил перед Богом. Проблема современной церкви – потеря страха Божьего. Это проблема современной церкви. Дары Духа Святого действуют, а вот страх Божий, благоговейное хождение перед Богом теряется. И когда теряется страх Божий, тогда наступают проблемы и проблемы, а после грехов наступают суды Божьи. Я хотел бы сказать, обрати внимание, что Симеон был благочестивым, и Дух Святой был на нем, на этом человеке. Симеон ходил до старости перед Богом, благочестиво и свято. С юности начал и до седых волос, до момента, когда сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему». В чем успех жизни этого человека? Смотри, он говорит: «Ныне отпускаешь, владыка, раба твоего, по слову твоему». Я хочу спросить у вас, кто для него был Бог, для Симеона? Ваше определение. Владыка. «Ныне отпускаешь, владыка, по слову твоему». Для него Господь владыка.
1: умножения владычества Его и мира нет предела. Чем больше Он владычествует в сердце нашем, тем больше тишины, праведности в нашем сердце. Чем больше Его владычества в нашем разуме, в нашей воле, в нашей душе, тем больше мира и тишины в нашем сердце. Он говорит: «Владыка, ты отпускаешь меня по слову твоему». Потому что Он был Его владыкой, потому и Дух Святой на нем. Потому и Он человек благочестивый, и потому до седых волос, до седых волос. Многие христиане прекрасно начинали. Я знаю людей, которые начинали блестяще. Дух Святой был на нем. Чудеса и знамения, откровения. Но они плохо закончили. Они не выдержали гонки. Они, идя в определенный момент, остановились. В определенный момент пришли грехи в их жизни. Потихоньку пришли грехи. Но они погубили этих людей. Я хотел бы тебе сказать, что если ты покаялся перед Богом, отлично. Ты крещен Духом Святым. Прекрасно. У тебя есть служение в церкви. Великолепно. Но я хочу сказать, спроси себя, сколько страха Божьего в твоем сердце? Бог говорит: исправьте сердца двоедушные. Если только две души, и ты ходишь в церковь, кланяешься, поешь Богу, служишь Богу, а есть у тебя другая греховная жизнь, есть другие страсти греховные, которые кипят в сердце твоем. Если ты не расправишься с ними, они с тобой расправятся. И это закон. Посмотри на миллионы людей, которые прошли перед тобою. Кто не справился с греховными желаниями в своем сердце, они, греховные страсти, расправились с этим человеком. Подумай над этим. Дух Святой говорит твоему сердцу сегодня. Этот человек Симеон был ожидающим утешения Израиля. Он жил в очень тяжелое время. В духовном плане Иерусалим был в очень трудной ситуации. Оккупация Рима с одной стороны. С другой стороны, религиозные вожди далеко отступили от Бога. Огрубело их сердце. Они не понимали Бога, они не любили Бога. И просто служили Богу внешне. Но внутренность их была далека от Бога. Это им Христос сказал, что внутри вас много неправильностей, греха. Внутри вас, вы, говорит, как гробы окрашенные. Внешне ничего, а вот внутри такие проблемы, такие грехи у вас. Это о фарисеях говорил Иисус Христос. Нужно сказать, что в это время правил Ирод, который абсолютно не признавал Бога. Жил в тяжелейшее время Симеон. По причине греха Израиль отступил от Бога. Но Симеон был один из немногих ждущих милости от Бога. Я хочу сказать, ты можешь соблазняться людьми, которые ходят в церковь, и ты можешь сказать: я знаю людей, которые ходят в церковь, ту или другую, или в эту, и они живут второй греховной жизнью, и я знаю их греховную жизнь. Симеон знал, как поступают фарисеи. Симеон знал, что они далеко отступили от Бога, и что у них двойная жизнь. Но он лично любил Бога, чаял избавления Израиля, и он ходил пред Богом. Однажды Иисус Христос сказал апостолу Петру: «Что тебе до того? Ты иди за мной». Некоторым надо это услышать. «Что тебе до того, как они ходят?» Они будут судимы своим Богом. Раб, который падает пред Богом, тебе ли судить его? Бог будет судить его. «Что тебе до того? Ты иди за мною». Симеон шел за Богом, любил Бога. Да, для него была великая печаль и непрестанное мучение сердцу его об Израиле. Вообще, те, кто любят народ свой, те, кто любят семьи свои, те, кто любят действительно своих неверующих родственников, для них великая печаль и непрестанное мучение сердцу, их неверие, потому что они отлично понимают, что если не покаются, если не примешь Иисуса Христа, погибнешь в путях своих. Христос говорил своим современникам: если не покаетесь, умрете во грехах ваших. Да, мы умрем все, но одни умирают в Боге, и о них сказано: блаженны умирающие в Боге, а другие умирают во грехах. Что ты думаешь относительно своей жизни? Как ты думаешь умереть? Во грехах или в блаженстве? Подумай, это очень важно, потому что важно прожить эту жизнь свято и важно умереть в Боге. Некоторые христиане говорят, что мы не можем быть благочестивыми, потому что у меня очень серьезные отношения на работе, меня не понимают, в доме неверующие, у меня окружение неверующее, я не могу жить свято. Знаешь, если боишься Бога, Симеон жил в труднейшее время, и Дух Святой был на нем, и он был мужем благочестивым. Ты можешь жить. Бог даст тебе силы жить свято, если только желание у тебя внутреннее будет. Ему было предсказано, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа, то есть Мессию или помазанника. Долгое время он ожидал и пришел в храм. И пришел Иосиф и Мария, принесли младенца. Дух Святой руководил им. Он по вдохновению пришел в храм и принесли мальчика посвящать по имени Иисус. И когда он взял его на руки, он благословил имя Господне. Давайте прослушаем его пророчество Симеона, но сделаем это после того, как поговорим о родителях Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 1 глава, 19 стих, посмотрите. Родители Иисуса Христа. О нем, об Иосифе, муже Марии, сказано, человек праведный был. Заметьте, Иосиф был праведный человек. Мария благодатная, благословенная. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки и посмотрите 1 глава с 28 по 35 стих. Ангел Гавриил говорит о ней, что благодать и Дух Святой пребывает на ней. Елизавета Марии сказала так, блаженно уверовавшая. То есть, какую я мысль хочу сказать? Что Иосиф и Мария были благословенны, праведны и ходили пред Богом. И когда ангел сказал Марии, что ты будешь матерью Сына Всевышнего, она сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Иосиф и Мария были из потомков Давида, из царского рода. А теперь давайте посмотрим пророчество, которое произнес Симеон. Он взял его на руки в храме, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Первое пророчество. Смотрите, свет к просвещению язычников. Далее. «И слава народа твоего Израиля». Далее. «Се лежит на падение и на восстание многих в Израиле». Далее. «И в предмет пререканий». Далее. «Тебе самой оружие пройдет душу». Речь идет о Голгофе, о страданиях Иисуса Христа, о том, что Марии оружие пройдет душу, страдания пройдут. И последнее, седьмое пророчество. «Да откроются помышления многих сердец». Практически, вот это пророчество, которое произнес Симеон, оно исполнилось в истории мира. Действительно, Иисус Христос для спасения всех язычников. Сегодня мы будем приглашать к покаянию. Если у тебя есть желание покаяться, если ты хочешь изменить свою жизнь, если ты хочешь, чтобы имя твое было записано в книгу жизни, ты сегодня можешь прийти к Богу и раскаяться в своих грехах. У тебя есть такая возможность. Пока Христос не пришел за своей церковью, у грешников есть возможность спастись. А теперь откройте, пожалуйста, первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Святой апостол говорит так, «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Эта тайна благочестия была открыта Иосифу, Марии, Симеону. Почему? Потому что они ходили пред Богом благочестиво и искали лица Господня. Священникам и книжникам эта тайна не была открыта. Вообще человек по своему устройству, если услышит слово «тайна», ему хочется узнать, что же за тайна там. И слово «тайна» привлекает человека. И вот здесь говорится о тайне благочестия. Бог открывает свои тайны благочестивым людям на земле. Если ты хочешь иметь откровение, если ты хочешь иметь руководство от Бога, надо жить благочестиво, надо искать лица Господня нам с тобой, чтобы тайны Господни открывались. Откройте книгу «Деяния святых апостолов», 10 главу. И здесь говорится о человеке, которому была открыта тайна. Книга «Деяния святых апостолов», 10 глава, со 2 стиха. Здесь говорится о Корнилии, о сотнике из полка италийского. Вот его духовный портрет. Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молящийся Богу. Вот такой человек в Израиле был. Сам язычник, сказано, что он был сотник из полка италийского. Ангел Господень сказал ему, чтобы он призвал в свой дом апостола Петра, который скажет Корнилию слова, которыми он спасется и спасется весь дом его. Бог увидел этого Корнилия и увидел его сердце, что он богобоязненный, благочестивый, и Бог посылает ему ангела и говорит: ты позови Петра, он скажет такие вещи тебе, что спасешься ты и весь дом твой. Посмотрите, пожалуйста, 42-43 стих этой главы, 10. Апостол Петр проповедует и говорит об Иисусе, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Знаешь, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Если ты хочешь получить прощение, здесь сказано, всякий верующий в него получит прощение грехов. Если ты хочешь получить сегодня прощение грехов, приди к Богу и скажи: это я грешник. Я хочу получить прощение грехов. Я хочу, чтобы тайна благочестия открывалась мне. Я хочу, чтобы ты руководил мною. Я хочу, чтобы Дух Святой был на мне. Я хочу, чтобы рука Всевышнего была над домом моим. Если ты хочешь, Бог готов благословить тебя. Бог через апостола Петра открывает тайны благочестия в доме Корнилия. И когда Петр благовествовал, проповедовал, вдруг Дух Святой сошел на всех слышащих, и они заговорили иными языками. Они получили крещение Духом Святым. Я хочу спросить у тебя, получил ли ты крещение Духом Святым? А если да, если ты получил крещение Духом Святым, скажи, отношение твое с Духом Святым. Дух Святой – это личность. И если твое отношение к Духу Святому трепетное, нежное, Дух Святой обязательно будет открывать тебе свои тайны. Символ Духа Святого – голубь. И Дух Святой – очень нежная личность. Люди, которые получили крещение Духом Святым, которые заговорили на иных языках, которые получили благодать, если они хотят быть под руководством Духа Святого, они должны трепетно, благочестиво, в страхе Божьем ходить перед Богом. Ты можешь сказать, что я получил крещение Духом Святым 10 лет назад, 5 лет назад, год тому назад. Но я хочу спросить, какие плоды Дух произвел в твоем сердце? Привел ли он твою жизнь к благочестивому хождению? Когда ты слышал последний раз откровение от Духа Святого? Исполнен ли ты Духом Святым? Что делается в сердце твоем? Что делается в доме твоем? Понимаешь ли ты, что только Дух Святой может провести тебя через все искушения и в самых отчаянных обстоятельствах дать тебе силу, когда ты пройдешь и долину плача, и долину смертной тени пройдешь, и не убоишься зла, потому что Он с тобой. Если мы будем с тобой правильных отношений с Духом Святым, тогда нам будут открываться тайны. Тогда сила Всевышнего будет осенять нас. И тогда откровения Божьи станут уделом нашим. Если хочешь этого, то наладь свои отношения с Духом Святым. Посмотри книгу «Деяний святых апостолов», 22 глава, 12 стих. Здесь говорится, что Анания, муж благочестивый по закону, рассказывает, как Господь дал ему задание. И просмотри, пожалуйста, Деяния 9.11. «Пойти на улицу, так называемую прямую, и спросить в Иудином доме Тарсянина по имени Савл». И о нем сказано, что он теперь молится, Савл. Анания пошел, возложил на Савла руки, и тот прозрел. Он ослеп после того, как встретился со Христом. Анания был благочестивый человек. И когда он жил перед Богом, ходил перед Богом правильно, однажды Иисус Христос явился ему и сказал: «Ты должен выполнить мое дело. У меня есть человек там в доме на улице прямой. Иди, возложи на него руки, чтобы он прозрел». Анания пошел и сделал это. Когда мы благочестиво ходим перед Богом, Бог обязательно начнет употреблять нас для того, чтобы делать дело свое. Каким бывает благочестие по Евангелию? Первое. Посмотрите послание Иакова, 1 глава, 26 стих. Благочестие бывает пустым. Если кто из вас думает, что он благочестивый, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Если ты думаешь, что ты благочестивая женщина, а своего языка не обуздываешь, то это пустое благочестие. Ты просто обольщаешь свое сердце. Почему? Потому что есть один закон. От избытка сердца что происходит? Уста говорят. Какое у тебя благочестие? Если ты за своим языком не следишь и говоришь гнилые слова, и говоришь пустые слова, и говоришь злые слова, и сплетничаешь в церкви, у тебя пустое благочестие, ты обольщаешь сердце свое. То есть как обольщаю сердце? Ты думаешь о себе, что у тебя все нормально, но твой язык выдает тебя, у тебя все ненормально. Потому что пустое благочестие, если от тебя исходят слова гнилые, пустые, злые слова, если ты сплетница в церкви или сплетник в церкви. Обманываешь сам себя. Посмотрите послание Иакова, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, заботиться о сиротах и вдовах в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Заметьте две грани благочестия. Чистое и непорочное благочестие, с одной стороны, есть то, чтобы заботиться о людях слабых, о сиротах, о вдовах, в их скорбях. И вторая грань – хранить себя неоскверненным от мира. Некоторые люди ходят в церковь и имеют одну только грань. Они добры, они могут позаботиться о малоимущих, о бедных могут позаботиться, но они не хранят себя от мира. Они оскверняются от мира. То есть, что значит оскверняться от мира? Ходит в церковь, а потихоньку попивает водочку. Ходит в церковь, а потихоньку покуривает. Ходит в церковь, а потихоньку заглядывает в оккультные вещи, в гороскопы. Ходит в церковь, а потихоньку блудит. Да, он делает добро, но он не хранит себя. Он оскверняется от мира. Есть вторая грань. Он хранит себя неоскверненным от мира. Он живет свято и чисто, ничего такого не делает, но он не делает и добра. Абсолютно не делает. Да, он праведно живет, чисто живет, но он живет только для себя. Чистое и непорочное благочестие, оно имеет две грани. С одной стороны, забота о тех, кто в трудных обстоятельствах, их скорбях. А с другой стороны, святая и чистая жизнь. В первом послании к Тимофею, посмотрите, 2 глава, 9 стих, сказано о женщинах, посвящающих себя благочестию. Они должны иметь добрые дела. Любой христианин должен упражнять себя в благочестии. Можешь ли ты сказать о себе, что ты упражняешь себя в благочестии? Ибо благочестие имеет обетование жизни настоящей и дальше и будущей. То есть благочестивый человек имеет обещание от Бога, что Бог благословит его в настоящей жизни, и Бог благословит его там, в вечности. Мы сейчас будем молиться. Я уверен, что музыкальная группа уже подготовила песню для призыва к покаянию. Я хотел бы сказать каждому человеку сегодня, тайна благочестия открывается тем людям, которые боятся Бога. Если ты хочешь иметь откровение от Бога, тебе нужно прийти к Богу сегодня и раскаяться в своих грехах. Если ты хочешь, чтобы имя твое было записано в книгу жизни, приди сегодня. Скажи Богу: «Господь, я грешница, я грешник, моя жизнь не угодна тебе, я знаю, что я грешник, прости меня». Иисус Христос умер на Голгофском кресте для того, чтобы тайна благочестия, откровение о Сыне Божьем пришло к сердцу всякого человека. Потому что написано: «Всякий верующий в Него имеет жизнь вечную». Кто имеет жизнь вечную? Всякий верующий в Него. Если ты хочешь спасения, благословения в этой жизни, если тебе надоела жизнь во грехах, если ты хочешь праведно, свято жить на этой земле и иметь Бога своим Богом, приди сегодня к Голгофскому кресту и скажи: «Господь, очисти мое сердце кровью своей от всякого греха». И ты получишь прощение грехов, усыновление. И Бог начнет открывать тебе тайны по мере твоего искания Бога. Давид говорит, как много благ у Бога, которые хранятся для боящихся Его. Как много благословений, как много тайн Бог приготовил для тех, которые боятся Бога и ходят пред Богом свято и чисто. Я хотел бы обратиться к тем, которые уже покаялись. Если Дух Святой тебя сегодня обличал, и ты понимаешь, что Дух Святой говорил тебе сегодня о твоих внутренних грехах, о тайных грехах, о твоих страстях, которые кипят внутри тебя, тебе надо покаяться. Тебе надо покаяться. Помнишь, если ты не разделаешься со своими грехами, со своими страстями, страсти и грехи разделаются с тобой чуть позже. Это закон, понимаешь? Ты не выпрыгнешь отсюда. Единственный выход – это чистосердечное покаяние. Ты не можешь огонь носить за пазухой, чтобы не прожечь рубашку свою. Ты не можешь страсти хранить в сердце своем, греховные страсти, и чтобы это не сказалось на твоей жизни. Так не бывает. Если ты хочешь, приди сегодня к Голгофскому кресту, разбей своих идолов, отдай свои греховные страсти, покайся в своих грехах, приди к Нему и отдай свое сердце Богу. Сын мой, сердце свое мне отдай, говорит Господь. Понимаешь? Бог хочет, чтобы сердце твое было отдано Богу. И когда сердце Он наполнит Духом Святым, тогда придет благочестивая жизнь в страхе Господнем. Давайте мы встанем сейчас. И я просил бы пройти наперед всех тех, кого сегодня касался Господь. Бог говорит, признай только вину свою. Покаяние – это признание вины своей. Человек по своей сути очень гордый, и твое сердце очень гордое, и гордость и губит тебя. Признай только вину свою. Приди к Нему и скажи, это я грешник. Это я грешница, прости меня, Господи. Ты говорил сегодня к сердцу моему, я понимал. Ты говорил к моему сердцу. Итак, всякому грешнику, всякой грешнице в этом зале Бог предлагает покаяние. Милость Божья сегодня простерта к тебе. Иди к Нему, любит тебя и ждет покаяния твоего.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
2: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Глава Хатавасийского автономного округа допустила, что нейросети могут заменить всех губернаторов. Она сказала, цитата, «это поможет снизить человеческий фактор при принятии решений. Есть президент и хватит, остальные пусть занимаются другими делами». А вот небезызвестный Билл Гейтс тоже интересную фразу сказал, ну, применение искусственного интеллекта может позволить человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю. Как видите, чатом GPT тело не ограничивается. Краев использования искусственного интеллекта не видно. И нет никаких сомнений, что он тоже понадобится для того, чтобы людей пасти, как об этом сказано в Откровении 13 глава с 11 по 18 стих. В письме Римлянам 12 главе стихе 3 сказано, «По данной мне благодати я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому». Мало людей, которые действительно здраво могут судить о себе. Одни делают больше, другие прибедняются, а только золотая середина скажет о себе не больше, не меньше, а так, как есть. В Библии есть примеры, когда сыновья священника захотели беса из человека изгнать. Они не имели этого дара, но осмелились вступить в схватку с дьяволом, за что были сбиты до полусмерти. Эта история написана в книге «Деяния апостола», 19 глава, с 13 по 16 стих. В честь чего они решили, те сыновья, что могут беса изгнать? Потому что они сами в своих глазах казались намного больше, чем были по-настоящему. Одни были бесом избиты. Другой человек решил спицей прыгнуть на стол. Хотел такой трюк исполнить, красивый. Но не смог этого сделать. Стол рухнул под ним. Причина все та же, что этот человек, который прыгнул спицей на стол, тоже слишком много думал о себе, что он сможет это сделать, однако не смог. Вывод один. Каждому из нас не воображать о себе слишком много, судите о себе здраво, и это позволит избежать многих падений и разочарований на жизненном пути. Бог создавал человека. Во-первых, Бог дал человеку дыхание, Бытие 2 глава, стих 7. Во-вторых, строение нашего тела создано очень уникально и неповторимо, и способно выдерживать большие нагрузки и даже удары. В одной стране организовали соревнования по пощечинам. Кто кому больнее вдарит. Одному человеку так вдарили, что на замедленном видео казалось, сейчас лицо у него слетит просто. Но так бы было, если бы человек был куклой. Однако, человек – это уникальное творение. Кожа человека и строение человека способны выдерживать очень многое. Бог так сделал, потому что вокруг нас существует очень много опасностей. Мы в данном случае просто привели пример этих нелепых соревнований по пощечинам. Кроме этого, огромное количество опасностей существует для нас. Тело человека способно и противостоять в большей или меньшей степени. Потому что человек это не кукла, это творение Господа. Все благодаря Ему, Господу, который из глины сделал душу живую. Двое христиан в Восточной Уганде были госпитализированы после того, как радикальные мусульмане избили их за выступление в религиозном диалоге, сообщила одна из жертв. Они были первыми, кто выступал на христианско-мусульманском диалоге, который организовали мусульмане. Используя как Библию, так и Коран, они утверждали, что Мухаммед был же пророком, и что истину можно найти только во Христе Иисусе, как одном единственном спасителе человечества. По словам жертв, нападавшие разбили мотоцикл, на куски порвали Библии и другую христианскую литературу. После этого они начали жестоко избивать христиан тупыми предметами. Двое нападавших крепко держали пострадавшего, избивали палками, а четверть других избивали другого христианина, наступая на него, когда он лежал посреди дороги. Иисус Христос предупреждал, что верующие будут гонимы, как был гоним он сам и пророки. Иоанна, 15 глава, стих 20. За что хотели убить Христа? За что пророка Иеремию, например, гнали? Как об этом написано в книге пророка Иеремии, 38 глава, с 1 по 6 стих. Все это происходило за правду. Людям не нравится правда. Правда и истина. Ведь только одной может быть. И эта правда для некоторых слишком колючая становится. Не хотят ее люди слышать. Смелые братья из Уганды сказали правду, абсолютную правду. Пострадали за правду. Однако они сами не сильно переживают из-за этого. И говорят, что хотя и побиты, они знают, что любящим Бога все содействует ко благу. Один из подписчиков нашего телеграм-канала «События через призму Писания» написал интересную историю о себе. Дул сильный ветер. Казалось бы, ничего необычного. Как вдруг резкий треск дерева, и оно начинает падать. Он ушел где-то там, где были деревья. Этот человек быстро сообразил, что к чему, и рванул в сторону. Дерево упало на то место, где стоял человек. Бог отвел от него беду. Как здесь не вспомнить 90-й псалом? «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Если у вас в жизни происходит то, что вы отчетливо видите в каких-то событиях руку Господа, вы можете написать нам об этом в наш чат-бот в телеграм-канале «События через призму Писания». А у нас на этом все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. В поисках Бога. Псалом 62, 2 стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Меня вдохновляют люди, которые страстно и целеустремленно воплощают в жизнь свои мечты. Например, одна моя знакомая недавно закончила программу колледжа всего за 3 года. Задача, требующая полной отдачи. А мой друг хотел купить машину, поэтому выпекал и продавал пироги, пока не достиг своей цели. Еще один человек, занимающийся продажами, старается каждую неделю познакомиться с сотней новых людей. Но все это земные ценности. Есть более важное стремление, о котором нам стоит подумать. Пытаясь выжить в пустыне и борясь с отчаянием, Давид писал: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Когда Давид взывал к небесам, Бог приближался к усталому царю. Его глубокая духовная жажда могла найти утоление только в Божьем присутствии. Давид вспоминает, как приходил в Божье святилище, испытывал его любовь, превосходящую все, и день за днем славил его, находя в нем полное удовлетворение. Это было похоже на роскошный пир. Даже среди ночи он размышлял о Божьем величии, осознавая его помощь и защиту. Сегодня Святой Дух побуждает нас усердно искать Бога. Когда мы приближаемся к Нему, Бог в Своей силе и любви поддерживает нас крепкой рукой. Будем при водительстве Духа стремиться к Создателю всего доброго. Как Святой Дух побуждал вас искать Бога? Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы стать ближе к Нему? Благодарю, Боже, что побуждаешь меня искать Тебя, знать Тебя лучше, любить Тебя больше, признавать Твое величие. Я очень благодарен за Твое присутствие в моей жизни.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Приветствую, друзья! Вы на канале «Голос Пилигрима» и я, ведущий Максим Волков. Тему, которую сегодня мы бы хотели обсудить, это различия, которые сближают мужественность и женственность. Оставайтесь с нами. Прежде чем мы начнем обсуждать эту очень важную тему, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы просим Тебя Духом Твоим Святым сейчас проговори к нашим сердцам и говори именно то, что Ты хочешь сказать. Сегодня мы поднимаем такую тему, которая очень важна, особенно в отношениях между женами и мужьями. Во имя Иисуса Христа мы просили. Аминь. Итак, различия, которые нас сближают. В Библии говорится о том, что человек оставит отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одной плотью. И, казалось бы, двое, которые должны стать одною плотью, звучит очень замечательно, но почему-то всегда возникают какие-то обстоятельства, которые нас как-то разъединяют порой, что вызывает какие-то конфликты, недоразумения и ссоры. И как же нам понять друг друга? Особенно сейчас, когда мы живем в такое очень интересное время, когда разница между полами начинает стираться. Это называется культура унисекса, где, в принципе, мы видим, что эта разница, будь то ты мужчиной или будь то ты женщиной, то есть теряется эта женственность и мужественность. Или также мальчики и девочки. Особенно, когда это внедряется сегодня в современном мире. Знаете, даже интересный такой момент, что и в современном мире звучат некоторые голоса тех людей, известных людей, которые не придерживаются таких позиций. Хотя они не являются глубоко верующими людьми, они во что-то верят, но у них нет именно такой глубокой веры в Бога. Один из них — это Джордан Питерсон. Джордан Питерсон является клиническим психологом и профессором по психологии в Университете Торонто. Сам он является также доктором, имеет докторскую степень по клинической психологии из университета МакГилл. Этот человек также был профессором в университете Гарвард. То есть Гарвардский университет, наверное, многим это известно, это один из самых знаменитых университетов во всем мире. Он выступил как критик политкорректности, сегодняшней политкорректности. Интересно, когда он выступал в одной передаче, то он, когда его обвинили в том, что он просто является консервативным человеком, он ответил на это так, следующими словами. Он сказал: «Я не консервативный, а просто специалист или эксперт в области психологии и социологии». Знаете, хотя сейчас очень многие научные данные подтверждают тот факт, что все-таки мы, как мужчины и женщины, различаемся, они абсолютно игнорируются. И в современном обществе нам пытаются навязать мнение такое, которое бы стирало абсолютную разницу между нами. Интересно также, если спросить этого человека, верит ли он в Бога, он на это ответил следующими словами: «Я не верю в Бога, но боюсь, что Он существует». Также он говорил о том, что притчи Христа и библейские рассказы положительно влияют на психику человека, поэтому он рекомендовал, будучи неглубоко верующим человеком, также читать притчи, какие-то библейские рассказы. Он упомянул, что существует «Кризис мужественности» в одной из своих книг, где мужской дух подвергается различным нападкам. Конечно, у нас было время, когда это было наоборот. Сегодня существуют также и культуры, где женщина считается, ну, приравнивается, извините меня, даже как к животным. И тем не менее, чтобы не ранить чьи-либо чувства, в соответствии с политкорректностью, мы не поднимаем этот вопрос к определенным группам, религиозным группам. Также был известен случай, когда мама заставляла одеваться своего ребенка, мальчика, в женскую одежду. И получилось так, что в результате он покончил жизнь самоубийством. Это реальный случай, потому что то, что в нас было заложено самим Богом при сотворении, его невозможно изменить. Это просто вложено Богом в нас, и это невозможно изменить. И поэтому, когда человека подавляют его женственность или его мужественность, тогда у человека происходит духовное давление, внутреннее давление, психологическое давление, которое он не может вынести, потому что кем он создан, это невозможно изменить. Об этом нам говорит также и наука, и подтверждают научные данные. Он также говорил, что феминизм и разрешение разводиться оказали негативное влияние на отношения между полами и дестабилизировали современное общество. Вы знаете, друзья, очень приятно слышать, что даже в светском обществе есть люди, которые возвышают свой голос, поднимая такие немаловажные темы о том, что действительно происходит и даже не соответствует тому, что, о чем сегодня даже свидетельствует наука. Итак, различия, которые нас сближают. Так как же разобраться в этой сложной теме? В любом труде, будь то литературное какое-то произведение, будь то какой-то фильм снятый, будь то что-либо еще, нас всегда затрагивает тема отношения между нами, как между мужем и женой в особенности. Как же все-таки нам друг друга понимать и как найти этот консенсус, как найти это согласие между нами. Различия, которые проявляются у женщин и мужчин на уровне психологии, намного превосходят тех различий, которые у нас происходят на уровне физиологии и анатомии. И именно психологическое наше различие становится результатом многих недопониманий и проблем, конфликтов в браке. Есть такая книга под названием «Соединенные Боги».

тому, что об этом говорит Библия. И вы увидите, что Творец наш, Он настолько уникально нас создал, и что мы не можем идти против того, что было заложено самим нашим Создателем. Потому что когда мы идем против этого, мы просто себе только увеличиваем проблемы. Но только если мы будем гордо следовать против того, что было заложено, это не принесет нам пользы. Именно несхожесть мужчины и женщины делает их взаимодополняющими и необходимыми друг для друга. Именно эта черта несхожести нас друг друга сближает. Так давайте немного более подробно разберемся, как это происходит, почему, в чем у нас разница. Мужской и женский мозг одинаков только в течение первых нескольких недель внутриутробного развития ребенка. Далее, уже под влиянием определенных гормонов, наш мозг начинает развиваться уже по-разному. Наиболее важными из них являются у женщин, мы сейчас говорим о гормонах, это эстроген и прогестерон, а у мужчин тестостерон. Но удивительный еще один факт, то что у женщин также существуют гормоны, такие как и у мужчины, тестостерон. То есть существует также, содержится также в ней, в ее организме гормон тестостерона, но он в 20 раз ниже мужского. Мне кажется, это еще одно доказательство того, что женщина была взята от мужчины. Видите, вместе даже с этим ей передался наш гормон, мужской гормон. Но правда, он в 20 раз только ниже, чем у нас. А так, гормоны эстроген и прогестерон у мужчин не присутствуют. Конечно, сегодня пытаются, используя гормоны, как-то сделать мужчину более женственным. И мы знаем, что сегодня существуют такие извращения, да, и особенно те, которые хотят поменять свой пол. Итак, первое развитие, которое происходит у нас, и влияние, которое на нас оказывает, это гормоны. Это очень важная часть. Бог так уже заложил в нас, что у нас в организме разные гормоны. Хотя у женщины есть, как мы выяснили, такой же гормон тестостерон, но только в 20 раз ниже. Теперь мы говорили также о мозге. Да, то есть левое полушарие работает с деталями, известно из научных данных, а правое собирает из них картину и уже создает некий образ. Женский головной мозг симметричнее мужского, потому что его полушария более интенсивно взаимодействуют друг с другом. Мужской же головной мозг работает асимметрично, так как в его деятельности отмечается выраженное преимущество одного из полушарий. И причем, если концентрация идет на каком-то определенном действии, то другое полушарие уже не вмешивается в деятельность другого полушария. Вот так работает головной мозг, и так взаимодействует полушария мозга у мужчин. Здесь есть разница. Далее мы выясним, что же это для нас значит. Это значит, что мужчина больше концентрируется на что-то отдельном, на какой-то определенной теме. Женщина же может концентрироваться на многих тематик и как-то удерживать в голове очень многие детали. Оба полушария соединены между собой спайками, которые представляют собой пучок нервных волокон. И это называется мозолистым телом. Что самое интересное, это мозолистое тело, оно является как связующим мостом между правым и левым полушариями. Но что самое интересное, что женское мозолистое тело, то есть пучок этих нервных волокон, толще мужского. То есть мужской он будет уже. Что и говорит, и свидетельствует о том, что Творцом уже в женщину было заложено именно, чтобы два полушария взаимодействовали друг с другом более интенсивнее, чем это делает мужской мозг.

0: Знаете, все эти факты, которые бы я хотел сейчас предложить и рассказать об этих фактах, это не к тому, чтобы мы друг над другом как-то превозносились, что у меня есть такие преимущества, у мужчин нет, или у женщин есть такие преимущества, точнее, у мужчин есть такие преимущества, а у женщин нет. Нет. Это лишь говорится к тому, чтобы мы друг друга могли более понять и быть снисходительными друг к другу, когда мы развиваем свои отношения. Итак, общая масса мозга у женщин все-таки на 10% меньше, чем у мужчин, и мозолистое тело, как я уже упомянул, у них толще, а значит и содержит значительно большее количество нервных волокон. Именно по этой причине мужчине необходимо какое-то время, чтобы переключиться с одного вида деятельности на другой. А женщина может общаться по телефону, гладить белье, следить за кипящим супом на плите и в то же время еще подсказывать что-то по домашнему заданию с ребенком. И мы знаем, что такие, что это происходит у нас просто на глазах. Тот, кто женат, они понимают. Я сразу вспоминаю одного австралийского пастора, который приезжал и проводил семинар. И там также во время этого семинара затрагивалась тема отношения между полами. И он, там была белая доска, он нарисовал один круг и другой круг. И он сказал, этот круг будет мужским, то есть как мужчина мыслит, а другой круг я изображу так, как мыслит женщина. Итак, для женского круга он взял разноцветные маркеры и просто вот так линиями рисовал в этом круге просто линии, которые пересекались, многочисленные линии. Когда он взял мужской круг, он просто нарисовал там черные одним цветом и черные квадратики, отдельные квадратики. Этим он хотел подчеркнуть, насколько женский мозг много запоминает деталей. Мужской же мозг, ему не нужны детали, ему нужно основное. Поэтому и принято считать, что мужчина, он мыслит более логично, что в принципе и подтверждено наукой, чем женщина. Но, опять-таки же, разве это может нас как-то разъединять? Наоборот, это нас сближает, потому что те детали, которые мы не замечаем, например, когда мы открываем шкаф, и мы не находим носков, а замечает женщина. Но, чтобы, когда отхождение от темы, от существенного и важного, здесь уже может направить мужчина. Почему? Потому что мужчина запоминает самое главное, и ему важно очень самое главное, чем женщина. Женщины более ориентированы на левое полушарие, а у мужчин доминирует правое, которое они используют чаще, больше и эффективнее, чем женщины. Также есть такие факты, как женское ухо более чутко, чем мужское, особенно когда это касается высоких тонов. Поэтому для женщин звуки звучат намного разборчивее, чем для нас. То есть они могут наслаждаться звуками, какими-то тонкими звуками, которые мы не воспринимаем. Женщины могут этим наслаждаться. От этого мы понимаем, что женщины, они более эмоциональные. Они воспринимают и звуки, и тоны более восхищенно, чем это делаем мы. Женщины видят больше оттенков цвета, в более ярких тонах и редко бывают дальтониками. Я думаю, друзья, наверное, вы заметили, что среди женщин и правда бывают встречаются очень редко дальтоники. В основном это встречается среди мужчин. Ну, представьте себе, вот в чем и секрет кроется, когда мы не замечаем, например, какую сегодня она одела блузку. Или что она когда хочет, чтобы ты посмотрел на ее платье, ей важно, чтобы ты заметил цвет платья, чтобы сказал какие-то детали, блестки, еще что-то. Почему? Потому что она воспринимает это более детально. Она видит больше оттенков и тонов цвета, различает, чем это делаешь ты как мужчина. И поэтому женщине очень важно, чтобы это подчеркнули. От этого есть желание быть замеченной. От этого существует тяга к вниманию, к мужскому вниманию. И когда это ей не уделяется, ее это расстраивает. Почему? Потому что она не понимает, как этого можно не замечать. Вы заметили, друзья, что женщина мыслит как женщина, мужчина как мужчина. И тут женщина начинает от мужчины требовать то, что замечает она, не зная, что даже наш глаз устроен по-другому. Поэтому здесь нужно опять снисхождение и понимание к мужскому полу. Теперь со стороны же мужского пола я не замечаю этого, но зная ее психологию, зная, что моей жене это необходимо слышать, это необходимо заметить, теперь я это беру себе на вооружение и думаю, теперь в следующий раз, когда она оденет что-то новое, я обязательно ей скажу, что я заметил. И, естественно, я начинаю замечать. Как мужчина я начинаю меняться в лучшую сторону. Для чего мы вообще друг для друга созданы? Для того, чтобы мы друг друга дополняли. Не для того, чтобы мы сочиняли какие-то анекдоты, как сегодня это можно слышать в мире. Мужчины такие, а женщины вот такие. Это неправильно со стороны христианской точки зрения. Со стороны Господа. Он это не одобряет, ему это не угодно. Разница лишь в нашем понимании свидетельствует о том, чтобы мы учитывали эти различия и менялись по отношению друг к другу, в чем мы проявляем также смирение. Итак, у женщин зрение также рассеянное, а у мужчин оно более сфокусированное. Поэтому если первые обозревают более широкую картину, то вторые дальше видят. То есть мужчина будет сидеть за рулем, он будет дальше видеть. Женщина обозревает более широкую картину. Здесь не нужно особых экспериментов проводить, потому что когда мужчина открывает шкаф и что-то ищет, он его не видит. Он какой-то определенной вещи не видит. Почему? Потому что он знает, что вчера я положил это сюда, значит, здесь я это и найду. Женщина же открывает шкаф, у нее более обширное поле зрения. Она замечает эти детали. Она сразу же найдет деталь, которую не замечаем мы. Так созданы женщины. А почему именно такое расширенное поле зрения ей дано? Забота. Потому что Богом вложено в женщину заботиться. Мужчина больше признан для того, чтобы быть главой в семье и найти способы заработать деньги. Найти способы обеспечить свою семью. Позаботиться по-своему о своей семье. У женщины же забота заключается в другом. Поэтому она оснащена по-другому. Так было задумано Творцом. У женщин больше развиты обоняние и осязание. Поэтому для женщин важно прикосновение. Для женщин также важно, она может различать обоняние, когда она даже, скажем, приготовила суп, и она может понюхать и сказать, что-то как будто бы не так пахнет. Для нас же мужчин, да, все нормально, давай, не переживай. То есть бывает и так. Конечно, есть исключения. Даже у мужчин и женщин бывают исключения, когда у них, может быть, развиты определенные какие-то там обоняние, скажем, или осязание у мужчины. Это встречается, но это исключение, это редкостные случаи. Женщины больше замечают мелочи, как мы говорили, поэтому мужчины спрашивают, где их вещи, но мужчины запоминают важное. Поэтому мужчины призваны нести служение также учительства. Почему именно эта привилегия дана мужчине быть учителем Слова Божьего. Об этом мы читаем также в Библии. Конечно, в современном мире, особенно в церкви, возникают такие же также вопросы и ведутся многочисленные споры о том, может ли женщина быть пастором или учителем в церкви. Может ли она занимать такую позицию? Друзья, прежде всего хотел бы сказать о том, что мы непременно все, абсолютно все, независимо даже от того, что являешься ты мужчиной, женщиной или детем, мы где-то все равно учим. То есть в какой сфере? Например, ребенок встречается в школе со своим сверстником. И когда они обсуждают какую-то тему и поднимают тему о Боге или о каких-то моральных принципах, то все равно мы начинаем проповедовать, правда? То же самое и случается и у мужчин, то же самое случается и у женщин, это да. Но Богом предназначено именно учительство, как в церкви, за занимание духовного положения, даже в семье, как ячейки общества, эта роль отводится непременно мужчине. Только существует, если, например, какие-то исключения. Да, например, если происходит где-то, например, женщина осталась в африканской какой-то стране, и она несет миссионерское служение. И тут у нее умирает муж. То есть были такие, например, случаи. Ей надо было как-то передать весть о том, что Господь существует. Но тем не менее, женщина, когда передавала эту весть, говорила о Господе, потом уже совершались в дальнейшем и переводы на родные языки, переводы Библии. И тогда уже эта эстафета, можно сказать, передавалась братьям, мужчинам. Об этом не стоит даже спорить, потому что Библия ясно нам об этом говорит, что епископ должен быть, то есть епископ сегодня, мы также воспринимаем это как пастор, должен быть муж одной жены, то есть не жена одного мужа, а муж одной жены. То есть о чем здесь можно тогда спорить? Я понимаю, что мы сейчас живем именно в такое время и в таком современном обществе, где феминистические взгляды, к сожалению, даже начали влиять и на церковь. И поэтому возникают и такого рода споры. Знаете, друзья, это то же самое, что идти против того, что было задумано Творцом. Это то же самое, чтобы пытаться поменять мужчину, сделая его женщиной, или наоборот, поменять женщину, делая ее мужчиной. Это невозможно. То, что Богом заложено, оно даже не должно как-то ставится даже под сомнение, или с этим не стоит экспериментировать, потому что результатом этого в основном бывают какие-то раздоры, разногласия, споры, и это приводит даже к депрессиям, потому что человек находится не на своем месте. Человек берет то, что ему не предназначено Творцом, то, что в него не заложено. Другой же яркий пример. Мы читаем в первом послании к Тимофею, где сам апостол Павел пишет это во второй главе, с 12 по 14 стихи. Смотрите, как интересно. Здесь написаны такие слова. «А учить жене не позволяю». Сегодня существуют различные толкования на это место Писания, и разные теологи наносят такую мысль, что это было в культуре того времени и в культуре того народа. Но давайте прочитаем дальше. Действительно ли это связано с культурой? Или это все-таки повеление Божие, которое было передано апостолу Павлу? Далее мы читаем. «А учить жене не позволяю не властвовать над мужем». То есть не иметь власть над мужем. «Но быть в безмолвии». Ибо, и смотрите, закончился стих. Да, мы можем это отнести к какой-то культуре. Да, мы можем отнести это к определенному времени в истории. Но дальше звучит ответ «почему?». Почему мы можем вопрос задать «почему?»? Потому что звучит слово «ибо». То есть на современном русском языке это означает «потому что». То есть почему женщине не позволено учить и властвовать над мужем? Потому что, ибо, прежде создан Адам, а потом Ева. Дорогие друзья, когда был создан Адам и Ева, тогда не существовало определенной какой-то культуры. Это были первые люди на земле. То есть речь идет о всемирном понимании, общем понимании. И здесь не идет речь об определенном времени, историческом времени, отрезке времени или периоде. И не идет здесь речь даже о культуре. Да, здесь речь идет о том, что Бог говорит... потому что прежде создан Адам, а потом Ева. То есть даже вот эта последовательность творения. И далее написано: «И не Адам прельщен», то есть был обманут, «но жена, прельстившись, впала в преступление». Дорогие друзья, наше время первой части подходит к концу. И мы как раз дошли до того момента, когда мы увидели, что все-таки есть причина, почему не жене позволено учить и властвовать над мужем, а все-таки эта привилегия дана мужчине. И здесь дается четкий, ясный ответ на это. Поэтому мы должны это также учитывать. В дальнейшем мы также обсудим эту тему во второй части, поэтому оставайтесь с нами. Если у вас возникли какие-то вопросы или какие-то пожелания, комментарии, вы всегда можете нам написать на наш электронный адрес, который вы увидите в конце этого видеоролика. До свидания.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: В эфире радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка Русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
1: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, провозглашая: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное! Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду свою из верблюжьей шерсти и кожаный пояс вокруг чресл своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Выходили тогда к нему Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иордана, и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, он сказал им: «Порождение ехидны! Кто упредил вас бежать от будущего гнева? Итак, сотворите плод, достойный покаяния! И не вздумайте говорить о себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит. Поэтому всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Хотя я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня, которому я не достоин поднести обувь, он будет крестить вас в Духе Святом и огне. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а полову сожжет огнем неугасимым».

0: Несчастье многих людей заключается в том, что они непослушны Господу. Мы можем рассчитывать на помощь Иисуса Христа только тогда, когда идем путем послушания Ему. Послушание и вера – залог успеха во всех наших делах. Величие мужей Божьих измеряется их покорностью воле Божьей. В Священном Писании около 50 раз повторяются слова «И сказал Господь Моисею, сделай». И столько же раз мы читаем «И сделал Моисей, как повелел ему Господь». Истинное послушание Богу выражается в соблюдении абсолютной точности выполняемого нами поручения. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести о том, как благословляет Господь, когда мы подчиняемся Ему, даже если не всегда понимаем Его волю.
1: В одно утро на берегу Галилейского моря, после того, как Христос поучал собравшийся народ, Он обратился к одному из Своих учеников, рыбаку, по имени Петр, и говорит ему: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Сказал он это, прекрасно зная об их неуспехе в прошедшую ночь. Услышав такое повеление, он возражает: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Петр, будучи опытным рыбаком, знал, что если рыбачат целую ночь в этом сезоне года и ничего не поймав, то тем более ничего не поймаешь днем. Что говорят нам эти слова: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали»? Это признание в полном провале. Это голос отчаяния и разочарования. Да, мы все трудились, старались, но все оказалось напрасно. Мы ничего не поймали. Приходилось ли тебе, мой друг, пережить нечто подобное? Ты трудился, прилагал все свои усилия, а кончилось все полным фиаско. И теперь, потеряв всякую надежду, ты настолько обескуражен, что не знаешь, что дальше делать. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Так ответил Петр Господу, когда после ночного улова они потерпели полную неудачу. А Иисус, вопреки всем правилам рыболовства, говорит ему: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Дальше мы читаем: «Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Что же случилось? Видите, решающим моментом был ответ Петра: «Но по слову твоему закину сеть». Крутой поворот от полной неудачи к небывалому успеху был возможен только в силу слова Христова. «Но по слову твоему закину сеть», — говорит Петр. Без этих слов все осталось бы по-прежнему, и закончилась бы эта история безнадежными словами: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». «Но по слову твоему закину сеть». Да, слово Господне все изменяет. Оно превыше всего. В Библии, в этой чудной книге, мы видим, что все, что делает Бог, Он делает словом, начиная с сотворения мира. Когда Иисус Христос ходил здесь на земле, то слепые прозревали, хромые исцелялись, мертвые воскрешались одним только Его словом. Слово Господне – жизнь. Оно творческое и всемогущее, как Сам Бог. Апостол Иоанн пишет: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь». Под словом здесь подразумевается, конечно, сам Сын Божий, Иисус Христос. Если Бог – Создатель, значит и Слово Его всесильное, оно живо и действенно. Поэтому, когда Петр сказал: «Но по слову твоему закину сеть», он тем самым показал, что поступает по вере, то есть по слову Господню. И как бы ни говорил его богатый опыт рыбака, знание своего ремесла, и как бы все это не противоречило действительности, слово Господа способно изменить существующее положение и из невозможного совершить возможное, из невидимого видимое. В этой истории мы видим основной закон веры. Верить значит поступать по сказанному Богом слову. Так что Бог является инициатором веры. Он вселяет ее в наше сердце посредством своего слова. Вера начинается от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот почему мы должны внимательно прислушиваться к тому, что говорит Бог. И вот это Слово Господне через твою веру в Него, через твое полное доверие Господу может изменить все в твоей жизни. Где была неудача, оно превратит в успех, вместо отчаяния в надежду. «Отплыви на глубину и закиньте сети ваши для лова». Петр должен действовать согласно этому слову. Слово остается бесплодным, если оно не приводится в действие. Скажите, какая польза, если я имею это чудное живое слово, могущее изменить мое положение, а действовать по этому слову не буду? Сказанное слово Господом взволновало море живой рыбой. Теперь дело было за Петром. Ему осталось только закинуть сети и взять эту рыбу. Чувства и настроение Петра в этом событии не сыграли никакой роли, только вера. Конечно, настроение Петра, безусловно, было самым удручающим, ведь в ту ночь труд его оказался напрасным. Господь же говорит: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Как он поступит с этим словом, сказанным ему Господом, определит результаты. Нет, Петр не был обманут. Когда он сказал: «Но по слову твоему закину сеть», и когда он так сделал, то улов оказался потрясающим. Уважаемый радиослушатель, прими сегодняшнее слово лично себе. Возможно, что ты трудился над собой, хотел себя исправить, сделать себя достойным спасения, но все твои старания и попытки оказались бесплодными. Остановись. Бог уже все сделал для тебя. Он совершил твое спасение через Сына Своего Единородного. Он тебе говорит: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. К примеру, есть многие, не имеющие уверенности в спасении. А это по очень простой причине. Они ищут подтверждение в себе, в своих чувствах, настроениях, надеются на свои способности и добрые дела, вместо того, чтобы верить Слову Божьему. На скале непогрешимого Слова Божия следует строить свою веру, а не на зыбком песке своих чувств и настроений. Мой друг, путь спасения открыт для тебя сейчас. Господь хочет, чтобы ты пришел к Нему таким, каким ты есть. Верь, а первый шаг веры есть покаяние перед Богом. Дальше исповедуй свой грех пред Ним и веруй в Господа Иисуса Христа, что Он сделал все, что Бог требует для спасения твоей бессмертной души, и тогда спасен будешь. А если ты дитя Божие и имеешь какую-нибудь нужду, то знай, что Господь сегодня имеет лично для тебя слово. Закинь свою сеть для лова верою, ибо море Господне неисчерпаемо, оно полно благословение. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.
0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Уникальный способ воспроизводства. Многие из нас помнят, как на уроках биологии мы изучали способы размножения разных животных. Мы знаем, что бывают животные живородящие, а бывают яйцекладущие. А вот трипс способен производить потомство и тем, и другим способом. Трипс – это насекомое, похожее на комара, которое живет в гниющих листьях и способствует их разложению. У него есть одна отличающая черта – он производит потомство дважды в год. В первый раз самка трипса откладывает яйца – все вылупившееся потомство женского пола. Но позже, второй раз за сезон, самка производит на свет потомство мужского пола, которое уже полностью функционально. Исследователи продолжают изучать это насекомое, чтобы выяснить, какие преимущества дает такой способ репродукции. Но вот что ученые уже сейчас говорят по этому поводу. Они считают, что такой необычный способ выгоден для трипса. Благодаря ему у насекомого нет проблем с выживанием. Считалось, что существа, размножавшиеся нестандартным путем, давно вымерли, а выжили сильнейшие. Но на самом деле это пустой аргумент, основанный на стереотипном мышлении и необоснованных предположениях. Разве не честнее было бы просто признать, что такой способ размножения, как у трипса, вполне оправдывает себя и служит явным свидетельством разумного замысла? Проблема в другом. Если согласиться с этим, придется признать и существование мыслителя, то есть Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Приветствую вас, друзья. И уже этим ранним утром хочется сделать вам наставление, передать вам послание от Господа и Слова Божьего. Послание к филиппийцам, апостол Павел в 2 главе, в 3 стихе пишет такие слова. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других». Известный стих, потом он делает отсыл, например, Господа Иисуса Христа и говорит, что тот, будучи равным Богу, не почитал возможным это выпячивать, наоборот, смирил себя за смерти крестной, и Господь, Бог, Отец его, вознес его выше всякого имени, и всякое колено преклонится перед ним. Когда мы читаем эти слова, говорит, ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, что мы себе представляем? Вот любопрение – это интересное слово, оно кажется, что это как бы такой смысл любить спорить, ничего не делать, чтобы поспорить. Но это мелковато. На самом деле слово переводится здесь как эгоизм или даже еще больше такое, как корысть, личная корысть. И вот он, апостол Павел, Дух Святой через него говорит нам, ничего не делайте из личной корысти или из желания прославиться. Но наоборот, заботьтесь о других, ищите пользы и выгоды других. Вы знаете, это очень интересно и удивительно, потому что если мы с вами посмотрим на этот мир, то почти все, я подчеркиваю, почти все, все, что в нем происходит, то, что в нем имеет действие и развитие, оно происходит, потому что люди ищут личную выгоду, личную корысть и желание прославиться. Ну, посмотрите вокруг, даже все то, что строится, да, какие-то, возводятся какие-то комплексы, еще что-то, это желание заработать. Ну и вообще, то есть все это крутится вокруг того, чтобы мир развивается. Именно почти все, да, я подчеркиваю, почти из-за желания прославиться или приобрести личную корысть. И таким образом получается, что в нас это очень сильно и глубоко сидит. И Господь нам с вами сейчас предлагает не просто взвесить свои поступки, что мы делаем, а что мы не делаем, как мы служим или не служим, а хочет, чтобы мы взвесили с вами наши с вами мотивы. Ради чего я делаю? Что мной движет? Моя личная корысть или мое желание служить Богу? Мое желание прославить Бога? Мое желание найти выгоду другого человека? Это такой, знаете, перевертыш такой, да, очень сложный в жизни человека вдруг перестроиться и начать искать выгоду другого, а не свою. Это очень сложно. Но посмотрите на Христа. Он искал не своей выгоды, а выгоды нашей, придя в этот мир. И написано, что Господь его благословил. Получается, что когда он отказался от своей славы, отказался от своей выгоды, Господь ему дал эту славу. Господь ему воздал во много. Да? Каждое колено, написано, перед ним преклонится. Когда он смирил себя, Господь превознес его над всеми. Друзья, это нам с вами должно быть так ободрять нас, что всякий раз, когда мы отказываемся от своей собственной выгоды, отказываемся от своей собственной славы, в пользу Бога или в пользу другого человека, наш с вами капитал у Господа растет. Наше благословение у Господа растет и никуда не пропадает. Отказываясь, ты как будто бы теряешь. На самом деле не теряешь, а приобретаешь. И поверь, Господь воздаст, отдаст и не останется в должниках. Вот пусть Господь нас с вами благословит не только размышлять над тем, что я делаю, но и размышлять над тем, какие мои мотивы. Корыстолюбец я, корысти ищу, славы свои ищу. Убирайте, исповедуйте это, отказывайтесь, отрекайтесь. И наоборот, ищите славы Господа, ищите выгоды другого человека. Как это сделал Христос и как нас с вами призывает Слово Божие. Пусть Господь вас благословит. Аминь.

Хорошо сказано. К сожалению, врачи допускают ошибки на одних пациентах, а исправляют на других. И в духовной пище нельзя забывать о диете. Человек без странностей – очень странный человек. Душа. Она болит, хотя атеисты и не признают ее. Человек лишен возможности выбирать себе родителей по вкусу. Честный человек – это мягкая, роскошная перина, на которой спят и жреют проходимцы и плуты. Но ни один из них не уйдет от расплаты перед справедливым Божьим судом. На земле нет и не было ни одного человека, и не будет ни одного человека, который мог бы быть счастливым без веры в Бога.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В одной проповеди мы с вами говорили на тему «Ждать». Проповедь, которая имеется на нашем сайте, также называется «Ждать». Но там мы говорили в основном о смысле слова «ждать» вообще. А что-то ждать могут как верующие, так и все погибшие грешники мира сего. Однако сегодня мы поговорим больше о том, что мы ждем пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, что могут только дети Божии. Для сравнения приведу вступление прошлой проповеди «Ждать». Продолжим с вами исследование Слова Божьего. Мы делаем это не потому, что хотим что-то у Господа Иисуса заработать, но делаем это потому, что любим нашего Господа Иисуса и познали, из какой глубины наш милостивый, любящий, долготерпеливый и верный Господь Иисус вытащил нас через свою любовь. Факт быть возлюбленным порождает в свою очередь любовь к тому, кто нас любит. Мы можем сказать, что это обоюдная любовь. Этот факт должен стать великим в сегодняшней проповеди в наших сердцах, что мы истинно любим того, который первым нас возлюбил. Библия говорит, что Он прежде возлюбил нас, как читаем в первом послании Иоанна в главе 4, стих 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Причем Господь Иисус полюбил нас, когда мы были еще Его врагами, как дальше читаем в послании Римлянам в главе 5 стих 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Однако мы будем сегодня рассматривать не обоюдную любовь между Иисусом и нами, но очень важное для нас, детей Божиих, слово «ждать». При этом на ум невольно приходит мирская поговорка «нет ничего хуже, чем ждать и догонять». В жизни мирских людей это очень важная истина. Я думаю, что и все вы в вашей практической ежедневной жизни находились в таких ситуациях, когда вынуждены были долго ждать и даже догонять. Таких ситуаций в нашей жизни бывает очень много. На эту тему существует еще и другая поговорка, которая гласит «Лучше ждать и не дождаться, чем иметь и потерять». В этой поговорке заложен более глубокий смысл. В этой поговорке мы видим контрастное противопоставление. В ней мы видим чаяния людей. Конечно, лучше что-то не дождаться, даже если это что-то очень важное или дорогое. Лучше не дождаться этого, чем если мы его уже приобрели и снова потеряли. Мы имели его в руках, радовались о нем, и вот неожиданно мы эту дорогую нашему сердцу вещь снова потеряли. Для людей это может быть великой трагедией. А поскольку потеря дорогой вещи бывает для людей часто трагичной, то лучше будет, если человек не может дождаться того, что он очень ждет. Это будет не так трагично. А теперь мы откроем наши Библии и прочтем в Псалме 32, стих 20, причем только первую часть этого стиха. Псалм 32, стих 20. «Душа наша ждет Иегову, В отношении этого сообщения мы должны сказать, что Божий народ Израиль ждал, конечно, Иегову, своего Мессию. Душа наша ждет Господа. На основании этого короткого сообщения мы оказываемся уже в центре нашей темы «Ждать». В поместных собраниях, где нет настоящего воспитания, можно сказать, нет богобоязни, там Иегова, Господь Иисус, вынужден ждать, пока все слуги соберутся, чтобы начать богослужение. Но это должно быть наоборот. Наша душа, душа всех детей Божьих, должна ждать Господа Иисуса, но не Он должен нас ждать. Это практика Слова Божьего. Есть верующие, которые систематически опаздывают в собрание. Да не спошлет Господь милость, чтобы погибшие люди не заставляли Иисуса ждать, но чтобы душа людей ждала того момента, когда в его жизни, в жизни невозрожденного человека, Господь Иисус предпримет решительное вмешательство и побудит его к покаянию. Покаяние – это мощное мгновение в жизни каждого погибшего грешника. И после рождения свыше человек часто остается таким же несовершенным. Именно тот факт, что Господь Иисус на основании своего предузнания дарит милость для спасения погибшего грешника, характеризует вмешательство Бога в душу человека с небес. Мы с вами говорим о том, чтобы каждый погибший грешник искал встречи с Господом Иисусом, потому

общественные, открытые для всех устройства, специальные дома, где люди должны научиться ждать. Такими местами являются залы ожидания на железнодорожном вокзале, в аэропорту, в портовых городах и другие. Эти залы ожидания существуют не для тех людей, которые опаздывают, но для тех, которые раньше приходят. Там они должны ждать. А сегодня мы рассмотрим с вами слово «ждать» больше с точки зрения ожидания Господа Иисуса детьми Божьими, то есть с точки зрения пришествия Иисуса за Своей Церковью. И тут я в самом начале должен заметить и поставить вам на вид, что по-настоящему пришествие Господа Иисуса могут только такие дети Божьи ждать, которые Его любят. Все остальное – это самовнушение и громкие слова. Все остальное не имеет под собой почву. В связи с рассматриваемой темой обратимся к Евангелию от Луки, глава 12, стих 36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего». Времена ожидания являются для нас, людей, всегда временами испытания. А испытание успешно выдержит только тот, который ходит не на основании греховной плоти, но ходит на фундаменте веры. Когда Бог открылся через Своего Сына в плоти, и Господь Иисус впервые сошел с небес к нам на землю, то было совсем мало людей, которые приняли в свои сердца свет о Его первом пришествии. Божий народ Израиль совершенно не находился тогда в ожидании Его Спасителя. Хотя Господь Иисус пришел, как говорит Писание, пришел к Своим, но Свои Его не приняли. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Но те немногие, которые в Израиле ожидали Господа Иисуса, имели такое тождественное мышление, в котором они радовали Бога, потому что они ожидали пришествия Господа Иисуса, своего Мессию. Поэтому в нашем главном тексте в общем сказано: «Будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего». Мы не можем сегодня ждать, чтобы Бог еще раз открылся в плоти, ибо это уже произошло. Этого мы больше не можем ожидать. Это находится позади нас. Но зато перед нами находится мощное событие. Мы ждем Его пришествия за Своей Церковью, за всеми теми, которые Ему принадлежат. То, что Господа Иисуса очень радовало в тогдашних ожидающих, радует Его и в тех, которые Его сегодня с великой радостью и постоянно ждут. И если мы рассмотрим тогдашних ожидающих с точки зрения количества, то это были совсем немногие, которые страстно ожидали Господа Иисуса. Мы можем сказать, что это была всего лишь горсточка. А по сравнению с населением мира сего, то их можно сравнить с нулем. Но Богу было угодно, чтобы их упомянуть в Писании по именам. Это был маленький священник Захария и его жена Елисавета, как читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи 5 и 6. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Далее мы имеем этих пастухов,
которые несли ночную смену по

0: охране стада овец, как читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стихи с 8 по 14. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Знаем с вами также Деву Марию, мать Иисуса, о которой читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 28 по 35. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Знаем мы с вами пожилого Симеона и вдову Анну. Это те немногие израильтяне, которые ждали пришествия своего Мессии. И если мы обратим наш взор на возвышенную величину нашего всемогущего Бога, то эта перечисленная кучка ожидающих Господа Иисуса даже не стоит упоминания, но тем не менее эта кучка дорога в глазах Господа Иисуса. Но в глазах погибшего мира эти немногие, которые ожидали пришествия Господа Иисуса, были незамеченными. В глазах мира сего они не имели никакого значения. Тем более, что они были в основном старыми людьми. Регентом мира сего, как и первосвященником и книжником тех дней, эти ожидающие, эти верные израильтяне Ветхого Завета оставались совершенно неизвестными. Вы могли бы зайти в дом Аврелия Августина, который был одним из отцов христианской религии, и спросить его: «Кто знает старого Симеона?» Он бы вам сказал: «Никто». Но те, которые ожидают своего Господа Иисуса, остаются миру всему неизвестными. А я желаю вам сегодня от всего сердца, чтобы это слово говорило к вашим сердцам. На небесах эти немногие, ожидающие, знакомы и ценны в глазах Бога. Они равносильны или равнозначны остатку Израиля, которые ожидают Господа Иисуса точно так, как небольшой остаток, о котором читаем у пророка Малахии в главе 3, стих 16. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицем его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Совсем коротко обратим наш взор на этот остаток верных и боящихся Бога израильтян, о которых говорится в этом тексте. Обращаю ваше внимание прежде всего на первую часть этого стиха. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Вы поняли, что это значит? Они обращались и советовались не с политическими руководителями. Они осведомлялись и советовались не с израильскими высокопоставленными религиозными руководителями, но советовались друг с другом, о которых сказано, что они боялись Бога. Очень важно то, о чем в этом тексте дальше читаем. «Внимает Господь и слышит это». Бог слышит их разговор. Бог не слышал разговор других, не слышал также разговор тогдашних первосвященников и левитов. Но Он слышал разговор тех, которые боялись Бога. Поэтому Бог не воспринимал то, что в храме приносили как жертвы и молитвы, но Он воспринимал лишь то, что эта горсточка верных говорили Богу. Несколько лет тому назад это сообщение в Малахии 3, стих 16, меня очень заинтересовало и тронуло. В Новом Завете мы находим одного мужа, имя которого Святой Дух нам сообщает. Этот муж происходит тоже из такой сильной религиозной сферы. Он стремился точно исполнять закон. Он, как никто другой, был исполнителем закона в те дни. К этому исполнению закона относилась также и молитва. Но о всех его молитвах Господь Иисус никогда не говорил. И лишь тогда, когда Господь Иисус встретился с ним на пути в Дамаск в форме сильного света и впоследствии посылает к нему Ананию, то Иисус говорит Ананию: «Он теперь молится» – Деяния апостолов 9, стих 11. Не молился ли он и до этого события, этот Савл Тарсянин? Конечно, молился, но с этого момента Господь Иисус отвечает на его молитву. Знаете ли, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, до тех пор, пока вы еще не обратились к Господу Иисусу и не родились свыше, ваши молитвы не доходят дальше потолка, но вы можете быть уверенными, если вы передали вашу жизнь Иисусу Христу, то Бог услышит и ответит на ваши молитвы. Вернемся еще раз к Малахии глава 3, где сказано, что пишется памятная книга. Пред лицем его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Если вы находитесь в пути и решили переночевать в гостинице, то вам подают книгу, в которую вы должны записать свое имя, фамилию и другие данные вашей личности. Однако эта книга носит всего лишь временный характер. Но книга, о которой мы читаем в данном тексте, которую тогда завели, чтобы заносить в нее имена боящихся Господа и чтущих имя Его, имеет более длительное значение. Эту книгу Святой Дух упоминает в Слове Божьем. Люди, на которых в Израиле не обращали внимания, записывали свои имена в этой книге. Их было совсем мало. Их имена уместились на полстранички. Но они учредили эту памятную книгу. А Бог подтвердил это дело. Но Он установил, чтобы эта книга была включена в канон Святого Писания, и мы могли об этом читать в В следующем стихе этой же главы 3, в стихе 17, Бог перечисляет имена тех, которые там были записаны, которые являются Его собственностью. Это очень интересно, что Бог подтверждает это дело с памятной книгой. Поэтому и наши имена должны быть написаны на небесах. Мы с вами знаем, что в определенное время Господь Иисус избрал дополнительно к своим 12 ученикам и других 70 учеников и послал их по 2 пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. О них мы читаем в Евангелии от Луки, глава 10, стих 17. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Это было очень хорошо, но Господь Иисус отвечает им. Читаем в этой же главе в стихах 19 и 20. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это происходит, когда мы, как погибшие грешники, приходим к Иисусу Христу, раскаиваемся в наших грехах и просим Его простить нам наши грехи и омыть нас Его святой кровью. Не по каким-то другим причинам приходим мы к Иисусу, но именно для этого Он пришел в этот мир, чтобы лично каждый из нас мог получить через Него прощение грехов и жизнь вечную. В дни пребывания Иисуса в плоти на земле Израиль имел еще форму законности. Это мы с вами знаем. Библия много нам об этом сообщает. Но Господь Иисус не имел тогда больше связи с народом Израиля, и это являлось великой проблемой. Бог не имел больше связи с Израилем, как это было однажды в дни Соломона, когда совершали освящение храма, который построил Соломон. Но выше упомянутых ожидающих прихода Господа Иисуса Бог очень высоко ценил. Поэтому Святой Дух сообщает нам их имена. Молитва священника Захарии, которому тогда явился ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Затем беседа Марии, матери Иисуса, с женой Захарии, Елисаветой, имеют большое значение. Затем слова пастухов, прославление Бога Симеоном и пророчицей Анной. Обо всем этом мы в деталях читаем в нашем драгоценном Слове Божьем. Нам следует это только читать, чтобы не оставаться незнающими. Почему эти немногие были Богу такими ценными? Это является для всех нас большим вопросом. Все, что Бог дал им познать, они восприняли в свои сердца. Их страстное внутреннее желание было направлено на тот факт, чтобы ожидать Сына Божьего, ожидать, как только этот момент приблизится, чтобы встретить Его, как только Он появится. Это происходило в Израиле еще при законе. Что говорил император Августин, что говорили книжники и первосвященники, то давно забыто. Можете не бояться, я не говорю из школы этих книжников и первосвященников. Не говорю о том, что они говорили. Это давно прошло. Но то, что говорили эти немногие, незамеченные, непризнанные в этом мире, которые ждали пришествия Иисуса Христа и говорили о Нем, записано в памятной книге нашего Господа Иисуса, записано в Его Слове, и там останется, потому что Бог это записал. А теперь сконцентрируем все наше внимание на пастухов и зададим себе вопрос, почему в Евангелии от Луки, глава 2, Святой Дух о них так много сообщает? Собственно, кто они такие или кем являются пастухи? Независимо от того, говорится ли о пастухах верблюдов, о пастухах коров или пастухах овец, или даже о пастухах гусей, кто эти люди? В этом заключается наш вопрос. Почему Господь Иисус с небес их так высоко ценил и удостоил их сообщить им это удивительное известие, которое гласит: «Я возвещаю вам», — говорит им ангел. «Кому? Первосвященникам? Нет. Императору Августину? Нет. Но он говорит: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки 2, стих 11. «Пусть никого из вас не занимает господство Господа Иисуса в то время, когда Он родился, потому что читаем, который есть Христос Господь». Почему эта горсточка людей была Богом избрана из сотен тысяч израильтян, чтобы слышать эту радостную весть от Бога? Ведь в то время в Израиле имелось много людей, которые вели свое родословное историческое происхождение уже до ссылки в Вавилон. При этом мы должны особенно помнить о левитах. Ведь среди израильтян имелось много таких, которые имели много денег, большие богатства, имели намного больше, чем эти бедные пастухи, которые вынуждены ночью охранять свое малое стадо овец. В Израиле имелось много людей, которые имели высокое теологическое образование. Почему Бог не сообщил им эту радостную весть? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Рейха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса. И через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Категорически шалом, Татьяна.
1: Шалом, Дмитрий. В прошлый раз мы разговаривали с тобой о 53 главе книги пророка Исаии и о том, как смотрят на нее ортодоксальные евреи. И насколько мне помнится, ты нам обещал ответить на вопрос о том, откуда же взялся совершенно новый взгляд на эту главу.
0: Этот новый взгляд ввел еврейский комментатор Раши, Раби Шлома Ицхаки, который жил через 1000 лет после прихода Иисуса. Раши считал, что раб, о котором упоминается в этой главе, символизирует общую судьбу моего народа, народа Израиля, а не одного Мессии. Некоторые раввины, такие как Ибн Эзра и Кимхи, были с ним согласны. Однако многие другие мудрецы-раввины, жившие в то же самое период времени, включая Маймонида, также знаменитого комментатора еврейского, понимали, что взгляд Раши непоследователен, и они отказывались принимать его интерпретацию данного отрывка.
1: То есть ты хочешь сказать, что даже в те времена были евреи, которые все-таки возражали против неверной интерпретации Писания? Тогда в чем это выражалось?
0: Ну, конечно же, они были не согласны, и они даже составили свой список возражений данному толкованию. Во-первых, они указывали, что новая интерпретация противоречит старым истолкованиям. Во-вторых, они обращали внимание на то, что текст грамматически написан в единственном числе. Ну, мы читаем: «Он изъязлен был за грехи наши, как овца веден был на заклание» и так далее. В-третьих, они указывали на 8 стих 53 главы. Этот стих представляет собой определенную трудность для тех, кто хочет отнести весь отрывок к Израилю. Вот что написано в нем: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Разве еврейский народ когда-либо был отторгнут от земли живых? Нет, конечно же. Бог обещал, что Израиль как народ никогда не исчезнет. Пророк Иеремия говорил: «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если эти уставы перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израиля перестанет быть народом моим передо мною навсегда». Иеремия, 31 глава, 35-36 стихи. Точно так же нельзя сказать, что за преступление народа моего он претерпел казнь, потому что народ мой ясно означает еврейский народ. Если же 8 стих относится к Израилю, то получается, что Израиль претерпел казнь за преступление Израиля. Кроме того, как может Израиль быть рабом, который не сделал греха и не было лжи в устах его? Писание переполнено примерами беззакония сынов Израиля. Ни сейчас, ни когда бы то ни было, Израиль не может считаться безгрешным. Все эти несоответствия беспокоили многих раввинов, и они совершенно недвусмысленно выражали свое мнение по этому поводу. Они считали, что интерпретация раба как Израиля искажает истинный смысл отрывка.
1: Дима, а скажи, как сегодня современные раввины смотрят на 53 главу Исаии? Что-то изменилось с тех пор?
0: Ну, к сожалению, мнение Раши взяло верх, и по сей день многие раввины настаивают на том, что именно Раши дал единственно верное толкование слов «раб Господень», упоминаемых в приведенном выше отрывке. Но разве кто-то из пророков или царей Израиля не совершал ни одного греха за всю свою жизнь? Кто-то из них умер за грехи своего народа? Кто-то из них сейчас живой, и его рукой исполняется воля Господа? Так почему же данный отрывок не читается в синагогах? Может быть, потому что бесчисленное множество еврейских последователей Иисуса поверили в него после изучения именно этого отрывка? Ведь только Иешуа мог исполнить это важнейшее мессианское пророчество. И если это действительно так, то какое решение после чтения этой главы примете вы? Я думаю, нам всем стоит подумать об этом.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

обилия лишенцев. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3:24. Евангелие Иисуса Христа вызывает в человеке сильное тяготение к Нему и одновременно сильное отвращение, потому что Его откровение неудобоваримо. Есть известная гордость в человеке, которая готова давать и давать, но принять — это уж совсем другое дело. Я отдам жизнь, я готов стать мучеником, я готов посвятить себя, я готов сделать все, что угодно, но только не ставьте меня в положение презренного грешника, заслуживающего только ад. И не говорите мне, что все, что мне нужно сделать, это принять дар спасения через Иисуса Христа. Мы должны понять, что мы ничего не можем заслужить или заработать у Бога. Мы должны либо принять это как дар, либо обходиться без того, что Он предлагает. Самое великое духовное благословение в сознании своей полной нищеты. До тех пор, пока мы не придем в это состояние, Господь будет оставаться бессильным сделать для нас что-либо. До тех пор, пока мы будем воображать, что мы ни в чем не нуждаемся, Господь не сможет нам дать ничего, потому что в Его Царство можно войти только воротами нищих. До тех пор, пока мы будем богаты гордостью и независимостью, Бог ничего не сможет сделать для нас. Только изголодавшись духовно, мы можем быть насыщены Духом Святым. Дух Святой дает нам даром от природы самого Бога, оживотворяя нас со Христом. И то, что было вовне, входит вовнутрь и поднимает нас вверх в ту сферу, в которой пребывает Иисус. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Из поэтических тетрадей. Галина Брок. «Осень». От осени, как от гонца, из года в год, без изменения, я получаю подтверждение неумолимости конца. Ах, осень, ведь еще вчера ты наряжалась без оглядки, но вот одежд твоих остатки уносит ветер со двора. И я не жду судьбы иной, как грустен этот миг прозрения, что красота во власти тленья, как ворох листьев под ногой. Дорожная песня. Скажи мне, друг мой дорогой, желал бы ты судьбы иной, где нет несбывшихся желаний и вместо разочарований любви свет чистый неземной? Любви небесной ты желал, ты вспомни, как о ней мечтал. Мы все творения Божьи, мы очень все похожи, о горнем каждый тосковал. Ты к небу зов не заглушай, послушай, есть на свете рай. Я в Библии прочла про это. Есть родина добра и света. Идем, идем в тот чудный край. Пути не видишь? Не беда. Рука Христа с тобой всегда. В молитве наша сила. Она глаза открыла всем, кто хотел попасть туда. Мой друг, идем, идем домой. Там Бог Отец нас ждет с тобой. И чтоб с пути не сбиться, во тьме не заблудиться, мы веры свет возьмем с собой. В прекрасный город мы придем, как хорошо нам будет в нем Иисуса видеть рядом и с Ним встречаться взглядом. О, как мы этого все ждем!
2: Александр Залецкий. Исход. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Исход, глава 16, стих 35. Непомерно тяжел из Египта исход. Моисей сквозь пустыню ведет свой народ. И хотя сам Иегова идет впереди, у народа то ропот, то стон из груди. Ах, зачем, Моисей, ты привел нас сюда? Там, в Египте, была и вода, и еда. Рабство лучше, чем смерть от жары и от змей. Непреклонно ведет свой народ Моисей. 40 лет, год за день, пришлось пострадать, то взывать к Иегове, то вновь отступать. Но хранил Вседержитель строптивых детей и питал их небесною манной своей. Через 1000 лет я гляжу на исход. Мы все в той же пустыне, все тот же народ. Трудно, Бога виним, словом, все как тогда. Цель заветная многих — лишь вода и еда. И не важно, что в рабстве у пороков и лжи, и что в полном разладе наша вера и жизнь. Не страшась, проклинаем всех, кому повезло, о Христе вспоминаем, лишь когда тяжело. Но Он тоже все тот же, с собой нас зовет, чтобы мы вместе с Ним завершили исход, чтобы радостной вестью наполнилась жизнь, чтобы вера и жизнь воедино слились.
1: Ольга Велиган. где мир? Отсутствие мира – отсутствие жизни. Всемирная горечь в эпоху депрессии. Идет по планете безжалостный кризис, и меркнут прогнозы научных прогрессов. И рушатся банки, летят пирамиды, как карточный домик обманутых наций. Смеется им в лица воздвигнутый идол в эпоху разврата, в эпоху стагнаций. А мир заменили лукавством и ложью. В очках лицемерия мирские кумиры. А кто на уста уголек им положит и выжжет порог суррогатного мира? Отсутствие мира – отсутствие жизни. Где мир твой, планета, летящая в вечность? Где адрес далекой небесной отчизны? Где царство Господнего мир безупречный? Ты, мир наш Христос, ты приди и вселися. Прибудь с нами, Боже, на улицах наших. Пусть мир твой царит там, где тучи нависли, и льется озоном прозрачным, бодрящим. Я мир мой даю вам. Себя он отдал нам, чтобы мы не смущались и не устрашались. Он мир приобрел нам ценою страданий, чтобы мы в этом мире свободно дышали. Блистает сияние Господнего мира. В нем свет неприступный и вечный, незримый. Всей неизреченную радостью пира небесного града Иерусалима. Вера и жизнь. Бодрствуйте и молитесь. Что значит для нас, верующих в Иисуса Христа, Его предупреждение, а точнее пророчество: «Во многих охладеет любовь»? Нам казалось, что нашу церковь эта проблема обойдет стороной. Все едины, живут по учению Христа. Наставники утверждали нас в истине, показывая нам пример безупречной христианской жизни на практике. Однажды к нам в церковь пришел замечательный брат с семьей. Детки воспитанные, жена богобоязненная. Приняли их в члены церкви, и они активно включились в церковную жизнь. Брат говорил проповеди, все слушали его с восторгом. Но он стал все чаще говорить, что спасение потерять невозможно, что Бог принес Сына в жертву лишь за избранных, что усилия наши Богу не нужны. Из всех атрибутов Бога оставался лишь один – Его суверенитет. Мы насторожились. Брату было предложено воздержаться от проповедей. Но было уже поздно. Одна душа успела отравиться. Брат ушел от нас в другую церковь, четвертую по счету, и увел с собой лучшего проповедника. Молимся, чтобы братья прозрели и вновь увидели, что все Писание богодухновенно, а не только те тексты, которые подтверждают их взгляды. Поведение людей, как правило, помогает сделать определенные выводы и лучше понять ситуацию. Так вот, у братьев, занимающих позицию, что спасение потерять невозможно, куда-то исчезло братолюбие. Они стали очень резкими, принципиальными в незначительных вопросах, перестали принимать наставления и обличения. Пресвитер же, наоборот, вел себя очень кротко, мягко гасил наши эмоции. Даже защищал братьев. Все видели, как тяжело ему было противостоять их натиску. Он тяжело переживал эту ситуацию. Мы поняли, что бесполезно убеждать братьев. Пора их отпустить. Слава Богу, что церковь, переболев, еще больше укрепилась в вере, прилепившись к Слову Божьему. Будьте бдительны. Мы живем в последнее время. Лидия Лоргова.
3: Герои веры. На ниве Божьей в России. Николай Александрович Астафьев. Годы жизни 1825-1906. Николай Александрович Астафьев родился 17 марта 1825 года в селе Совете Ростовского уезда Екатеринославской губернии. Детство он провел на своей родине и в городе Ставрополе Кавказском, где служил его отец. Сначала его отдали в пансион Андреева в Таганроге, а потом, когда ему минуло 11 лет, отец отвез его в немецкую Аннинскую церковную школу, в которой вначале ему было очень трудно, так как он недостаточно знал немецкий язык. А потом он отлично его усвоил и стал одним из первых учеников. Когда ему минуло 13 лет, отец перевел его в аристократический пансион Журдана, где он быстро сделался первым учеником. Через 3 года после поступления в этот пансион отец взял Николая из него, желая поместить его в училище правоведения. Но этот план ему не удалось осуществить, и молодому Астафьеву пришлось готовиться к поступлению в университет. 26 июня 1847 года он окончил курс Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата по историко-филологическому факультету. А через 3 года он выдержал экзамен на степень магистра всеобщей истории, избрав темой своей магистерской диссертации вопрос о правлении 400 в Афинах. Вскоре после этого Николай поступил учителем истории во 2-й кадетский корпус, впоследствии преобразованный во 2-ю военную гимназию. Он долго занимал эту должность и был очень любим своими учениками. В августе 1856 года он был определен приват-доцентом в Петербургский университет по кафедре всеобщей истории и оставался в этой должности до 20 марта 1864 года, когда по собственному желанию оставил службу в университете. Но этим не прекратилась его ученая преподавательская деятельность, так как с 1 сентября 1867 года он был казначеем, ординарным профессором Императорского историко-филологического института по кафедре всеобщей истории. В 1870 году Астафьев был утвержден в звании директора Санкт-Петербургского о тюрьмах комитета. Астафьев вышел в отставку 1 сентября 1893 года. Все свои досуги от службы и личных, и общественных дел он посвящал литературному труду, причем писал не только исторические сочинения, но и книги религиозно-нравственного содержания, а также делал переводы. К числу его работ принадлежат следующие книги. «О Библии» 1881 год, «Древности Вавилона-Ассирийские», 1882 год, «Всемирная история», «Повествование о главнейших событиях в мире», 1887 год, «Мысли и заметки», 1890 год, «Союзы юношей», 1890 год, «Опыт истории Библии в России», 1892 год, «Общество для распространения священного писания в России», 1863-93 года, 1895 год, «Знамение времени», 1895 год, «Дивная беседа блаженного Иеронима», перевод, 1899 год, «Пособие к разумному чтению Библии», 1899 год, «Пособие к чтению книг Нового Завета и Псалтыря», 1898 год, «О духе времени», 1899 год. Кроме того, приготовлены к печати, но еще не изданы «Переход от древнего мира к новому, средние века, эпоха возрождения наук и искусств». Как видно из автобиографии покойного, на 33-м году во внутреннем мире Астафьева произошел очень крупный переворот, послуживший переломом в его жизни и давший совершенно новое направление всей его жизни и деятельности. Произошла эта перемена в мировоззрении Николая Александровича следующим образом. Один из друзей его, Белецкий, познакомил его с известным в то время знатоком теории музыки Николаем Ивановичем Зарембой, который был глубоко убежденным христианином. Общение с этим уважаемым человеком оказало глубокое влияние на Астафьева, бывшего до того времени совершенно равнодушным к вопросам веры и духа и искренне заинтересовавшегося живым христианским исповеданием, которое он видел у Зарембы. Николай Александрович почувствовал, как он сам об этом написал в своем дневнике, глубочайший душевный мир и братскую любовь ко всем людям – Он стал с живым интересом читать Библию и горячо молился, причем все молитвы его поразительно исполнялись, что еще более укрепляло его в вере. Служебные занятия, прежде утомлявшие его и наводившие на него скуку, сделались для него легкими и приятными. Светлые мысли являлись сами собой, без всякого усилия ума. Исторические явления принимали в уме его ясность и стройность. Слова лились прямо из сердца, и в них не было пустых фраз и сарказма. Это было началом его обращения. Затем он почувствовал стремление логически обосновать свою веру и стал углубляться в чтение книги Фенелона. Бытие Божие так ясно для него выступало из рассмотрения окружающей его природы, что ему казалось безумием и слепотой всякое сомнение в существовании Божьем. Частные задушевные беседы с Орембой имели очень благотворное влияние на Астафьева, и во время этих бесед мало-помалу рассеивались те сомнения и вопросы, которые возникали у него. Так, например, на вопрос «Что такое добрые дела?» Заремба ответил, что добрые дела – плоды веры, то есть это плоды виноградной лозы, произведение сока самой лозы, текущего в ветках. Это дело самого Христа, лозы. В нас и в делах этих нет никакой нашей заслуги. Далее Заремба объяснил ему, что ветхозаветная история народа еврейского есть не что иное, как прообраз духовной жизни человека. Например, повеление Божье истребить всех язычников в обетованной земле указывает на необходимость вести упорную войну с нашими страстями и другими наклонностями. И если в нас есть хоть одна порочная наклонность, которую мы удерживаем в себе добровольно и сознательно, с которой не боремся, не стараемся в себе ее уничтожить, до тех пор мы не можем овладеть обетованной землей, не можем соединиться с Христом. Под влиянием этих бесед Николай Александрович стал постоянно читать Евангелие, все более убеждаясь в истине христианства. Он часто видел очень знаменательные сны, которые также заключали в себе большое назидание для его пытливого ума. 4 месяца прошли, — пишет он, — в тяжелой борьбе нового моего человека со стариной, света с тьмою, что повергало меня иногда в уныние. Но вот новые дивные сновидения опять подняли мой дух, укрепили веру. Он пришел к убеждению, что молитва есть могущественная сила, которой можно все преодолеть, и что она является дыханием души. Преобразившись духовно, Николай Александрович примкнул к небольшому кружку лиц глубоко верующих, собирающихся по понедельникам вечером для молитвы, беседы и взаимного назидания. Там он встретился с одной светлой личностью, которая оставила глубокий след в его дальнейшей жизни, а именно с неким Форкгаммером, который занимался распространением в народе недавно изданного Синодом Нового Завета на русском языке. Форкгаммер, между прочим, рассказал, что одна англичанка дала ему средства съездить со святыми книгами на Нижегородскую ярмарку, где книги охотно были разобраны. Николай Александрович очень сожалел, что у Форкгаммера не хватает средств для широкого развития своей деятельности, и ему пришло в голову, что тот кружок, к которому он вращался, мог бы прийти на помощь Форкгаммеру, предоставляя ему возможность ежегодно ездить с книгами на Нижегородскую ярмарку. Это же знакомство с Форкгаммером дало Астафьеву мысль основать общество для распространения Священного Писания в России. Вот как это общество возникло. 8 апреля 1863 года в скромной квартире Астафьева собрался тесный кружок друзей, состоявший из 8 лиц разного происхождения и вероисповедания, но одушевленных горячей любовью к русскому народу и желанием служить ему во имя Христа. Это были Елецкий, Дале, Заремба, Неандер, Нопс, фон Арк и Астафьев. Они решили содействовать по мере своих сил

0: поместить указание на изречение Спасителя: «Заблуждаетесь, не зная Писаний» — Матфей 22:29. С этого времени жизнь Николая Александровича до такой степени слилась с жизнью общества, основанного им, что описывать его жизнь, не касаясь жизни этого общества, стало невозможным. Он свыше 40 лет был председателем этого общества и отдавал ему без расчета все свои силы и все свое время. Он лично руководил действиями главных деятелей общества, книгонож, регулярно собирал их в своей квартире, подробно допрашивал каждого из них о приемах распространения Слова Божьего и о том отношении, которое народ имел к книгоношам. Он давал им точные маршруты и подробные указания о том, как они должны действовать, и читал с ними вместе Священное Писание. Память о Николае Александровиче навсегда сохранится в утвержденном им обществе, которое было очень опечалено, когда его почтенный председатель и руководитель принужден был отказаться от должности председателя вследствие преклонного своего возраста, 78 лет, и старческой слабости. Не без грусти в сердце покинул он свою должность, но и после отречения от нее он живо интересовался делом общества, которое было так дорого его сердцу. Он даже переутомился, усиленно работая по руководству обществом, и не без основания считал учреждение и руководство им главным делом своей жизни. Дело это принесло свои плоды. Общество это было одним из первых распространителей Священного Писания на русском языке в России, и через его посредство передано в руки простого народа громадное количество книг Священного Писания. И притом книги эти распространены были в таких местах, куда раньше ни один книгоноша не заходил. Остается прибавить еще несколько слов о светлой личности покойного и о необычайной его доброте. Не было, кажется, такого человека, который, обратившись за помощью со своим горем или нуждой к покойному, ушел бы от него неутешенным. Всякому своему ближнему он оказывал посильную материальную и духовную помощь, относился ко всем встречающимся на его жизненном пути с величайшей сердечностью и приветливостью и охотно отправлялся в качестве ходатая об определении на места или предоставлении работ обращавшимся к нему за помощью лицам. Когда он был уже очень болен и сидел со своей женой в палисаднике дома, в котором он жил, то он уговаривал жену выйти из палисадника на Большой проспект Васильевского острова, чтобы можно было подать милостыню бедным и нищим. Он отличался в течение всей своей жизни поразительной любовью к простому русскому народу, и горячим его желанием было дать в руки каждого крестьянина Святое Евангелие как путеводную звезду в его трудовой и тяжелой жизни. К памяти незабвенного Николая Александровича Астафьева уместно будет привести одно утешительное изречение из Слова Божьего, которое он так ревностно распространял в нашем народе: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Для заключения этого очерка жизни профессора Астафьева надо предоставить слово самому Николаю Александровичу. 19 февраля 1902 года записаны им следующие евангельские мысли, успокаивавшие и услаждавшие его. «Проходи остаток твоего земного пути, мне 77 год, бодрствуя и молясь, взирая очами веры на Иисуса, близкого ко всякому призывающему Его, все принимая как из рук Его, как горькое, так и сладкое, за все благодаря. Живи днем настоящим, не заботясь о дне завтрашнем, не будь скор на слово и на гнев, но все у тебя да будет с любовью. Ежедневно питай душу твою Словом Божьим, как хлебом к жизни вечной и невыразимо блаженной, ожидающей верного слугу Господа за пределом кратковременной трудной жизни. Спасибо тебе, дорогой наш брат во Христе, за показанный нам пример христианской жизни». Из журнала «Христианин» номер 1 за 1907 год.
1: «Вера и жизнь». Михаил Черенков. Голос учителя. Какое практическое значение имеет для тебя предупреждение Иисуса Христа: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас»? Контекст вопроса: когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и

просили. Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» И Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Матфея, глава 24, стихи 3-4. Мы хотим знать будущее, но Христос уклоняется от наших любопытных вопросов. Он говорит о другом, о том, какими должны или не должны мы быть. Мы не должны быть слишком доверчивыми и беззаботными, ведь самая большая опасность – не войны, голод и преследования, но обольщение, обман и самообман. Мы боимся боли гораздо больше, чем обмана. Нам кажется, что мы достаточно умные и духовные, чтобы не попасться на крючок отца лжи. Но Христос предупреждает, что именно обман, мягкая и коварная сила, станет оружием массового поражения. За последние годы мы стали живыми свидетелями того, что Церковь может уснуть, потерять разборчивость, увлечься широким путем, раствориться в общей массе. Миллионы верующих запутались в социальных сетях или попали в рабство телевизора. Одни обожествляют своего кесаря, радуясь, что он теперь верующий. Другие прославляют своих духовных лидеров, превращая грешных людей в фальшивых мессий. Третьи трясутся от страха, хотя их еще не били, кланяются, хотя приказа еще не давали. Христос предупреждает: берегитесь, то есть защищайтесь, уклоняйтесь, укрывайтесь от обольстительных вирусов, отравленных стрел и сладких приправ. Христова община должна знать голос своего учителя, отличая его от чужих голосов. Стоит задать себе вопрос: чей голос звучит в моей голове? С кем я сверяю свою позицию? Кому доверяю?

0: «Тайна жизни» и «Горизонт». Так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Известно ли вам, что вблизи черных дыр время замедляется, а пространство искривляется? Откуда берутся черные дыры? И появится ли когда-нибудь возможность их изучить вблизи? Об этих и других загадочных объектах далекого космоса мы говорим с гостем нашей студии, специалистом в области естественных наук, священнослужителем Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Хотелось бы спросить, каков все-таки размер нашей Вселенной?
3: Сложно представить, сложно объяснить. Когда-то один мальчик, придумывая число, самое большое, назвал его «гуглион». Может быть, от этого потом произошло слово «гугл», как поисковик, что много-много и неисчислимо. На сегодняшний день есть определенный феномен, говорящий о том, что, несмотря на то, что мы видим свет, идущий от далеких объектов, от звезд, но так как Вселенная наша расширяется, возможно, есть определенный предел, после которого мы так и не увидим свет, идущий до нас издалека, потому что увеличивается скорость расширения. И, возможно, первые объекты, разглядевшиеся при большом взрыве, так и останутся всегда недосягаемыми от нас. Жалко.
2: Как-то немножко обидно.
3: Да.
2: А может ли быть так, что она потом опять начнет сжиматься?
3: Знания, которые мы в дальнейшем будем приобретать, и стремление человека к знаниям, я думаю, что когда-нибудь мы сможем решить и эти вопросы. И меня восхищает сама возможность того, что эта Вселенная познаваема, и то, что мы можем удовлетворять нашу любознательность, можем стремиться к этим знаниям, и это прекрасно. И, как я уже говорил, впереди у нас целая вечность, перспектива на то, чтобы все это узнать. Космос, он огромен. В прошлый раз мы коснулись темы, что мы даже можем видеть прошлое. Вот. Я хотел бы показать еще пару фотографий, которые говорят о том, насколько огромна Вселенная вокруг нас, и отчасти даже ответить на ваш любопытный вопрос, можно ли вообще это все осмыслить, посчитать и вообразить.
2: Ну да, все-таки, конечно, наверное, на уровне цифр можно как-то это описать, на уровне каких-то запредельных цифр в степенях, а вот именно вообразить на каких-то наглядных примерах можно ли, чтобы это было понятно?
3: Да, я думаю, надо вернуться к нашим размышлениям о том, что ближайшая звезда к нам, свет от нее путешествует 4 года. В галактике свет путешествует 70 тысяч лет. Но наша галактика не единственная. Рядом с нами
2: то есть это вот в пределах только нашего Млечного Пути 70 тысяч лет.
3: Да, кстати, на английском языке Млечный Путь звучит как Milky Way.
2: Да, как шоколадка.
3: Очень любимое слово для многих ребят, мальчишек. Есть рядом с нами еще соседняя галактика. Она находится в созвездии Андромеды. Иногда ее называют галактика Андромеды.
2: Угу. Вот хотя галактика... А туманность Андромеды – это не то же самое?
3: Тоже туманность то же самое. Андромеды. Вообще понятие слова «галактика», оно относительно новое. И оно появилось после открытия Эдвина Хаббла в 23-м году прошлого века, когда он изобрел этот телескоп, стал наблюдать изменения спектральных линий в фиолетовую сторону, в красную сторону, чтобы увидеть, разбегаются, приближаются и так далее. Вот. Само слово «галактика» тоже интересно, оно происходит от слова «галактос» – молоко, да. Или молочный. Молочный путь, млечный путь. Вот. Но это новое понятие. Так всегда в телескопы это виделось как маленькое пятнышко тумана. Поэтому их называли «туманность», «туманность Андромеды». Но сегодняшняя фотоаппаратура, оптическая аппаратура способна увидеть зернистость. Это вот, кстати, одно из разочарований тех людей, которые покупают телескоп и хотят увидеть картинки, как в интернете. Наш глаз не способен настолько долго впитывать свет, как это делает фотоматрица фотоаппарата. Mm-hmm. На долгое время оставляется, фотоны света попадают, накапливаются, да, и получается четкая контрастная картинка, зернистая, видно звездочки. Вот, на наш взгляд, какой бы ни был сильный телескоп, туман туманом.
2: То есть фотоны, вот эти, которые идут от далеких звезд, они прямо единично, да, долетают до нас?
3: Очень поразительная мысль. Фотоны от далеких звезд попадают нам в глаз. Действительно, если посмотреть на соседние галактики, то они находятся от нас на расстоянии, допустим, Андромеда, до нас свет летит примерно 2,5 миллиона лет. И это очень близко.
2: Это близко, да?
3: Наша соседка галактика. Таких галактик фактически тысячи. Мы входим в группу галактик, сотни тысяч галактик.
2: Наша галактика
3: входит в группу в галактик.
2: Ага.
3: Так же, как и звезды, объединяются в группу звезд, звездные скопления. Ага. А вот здесь, на этом кадре, видно, что здесь не только звезды, или здесь вообще о звездах не идет речь. Здесь вот эти все пятнышки, овальчики, полосочки, черточки, линии – это все галактики.
2: Это галактики в фас и в профиль, да?
3: Да, представляете? А если между ними расстояние, как я произвел, так что сказал, 2,5 миллиона лет, да, то сколько между ними? То
2: есть это 2 миллиона световых лет.
3: Световых лет, да. В километрах я даже не
2: даже, наверное, бесполезно.
3: Да, это местное скопление галактик. Фактически это часть метагалактики. Галактика содержит сотни тысяч.
2: Метагалактика?
3: Метагалактика, сверхгалактика. Это объединение галактик.
2: Метагалактика содержит галактики.
3: Да, сотни тысяч галактик, в каждой из которых по 500 миллиардов звезд. Если их считать за одну секунду по звезде, то это 9,5 тысяч лет.
2: А, да.
3: Но, знаете, вот эта вся картина, если в оперативной памяти держать, иногда не поддается разумению, чтобы понять.
2: Она не удерживается просто.
3: Да, остается только охнуть, ахнуть, сказать, я не знал, я не представлял, что такое возможно быть.
2: Ну да, примерно такое.
3: И впечатление. Вот эта структура, метагалактика, является частью огромной, большой другой структуры, которая называется «Необъятные небеса». Но, правда, это на языке, гавайском языке, звучит как «Ланиакея». И вот, вот следующая фотография – это модель, построенная на основании современных наблюдений в разных участках неба, структуры метагалактик.
2: Это какое-то перышко.
3: Да, на самом деле, если попробовать поискать в интернете Ланиакея, появятся еще более интересные картинки, связанные с этой моделью. Особенно мне нравится то, что подготовил канал National Geographic вместе со Стивеном Хокингом.
2: Угу.
3: Он показал Стивена Хокинга как ведущего, отвечающего на вопрос, насколько велика и огромна наша Вселенная. И вот фактически в определенных масштабах, как мы с вами начали, звезда, соседняя звезда, скопление звезд, галактика, скопление галактик, метагалактик, скопление метагалактик, входящих в Ланиакею, здесь сотни тысячи метагалактик.
2: А вот эти волоски, это что такое?
3: Это распределение плотности галактик в одну сторону, пустоты, где нет галактик. То есть вот такие модели. Фактически современная астрономия, наблюдательная астрономия, она еще занимается статистикой. Они отмечают участки неба, где есть, где пустоты, где пузыри, да, словно какая-то структура, где-то есть вещество, где-то нет вещества.
2: Ну а как это вообще возможно просчитать? Мы-то смотрим изнутри нашей галактики, мы же даже за ее пределы выйти не можем.
3: Ну, измеряют расстояние, направление, соотношение, где находится, и фактически строят модель. Это точка здесь в пространстве, это здесь, это здесь. Это долгий, большой труд, может быть, не одна курсовая или докторская работа посвящена вот этим вещам, но она позволяет увидеть, насколько огромен, велик наш космос. И эта часть Ланиакея является только лишь одним маленьким углом на сегодняшний день известным нам галактическим образованием. Это только лишь маленькая частичка.
2: То есть там дальше
3: есть
2: что-то есть еще, но мы уже не знаем, что.
3: Еще много таких Ланиакей. Еще много таких Ланиакей, которые еще раз задают нам вопрос, что есть человек.
2: Что ты помнишь
3: это,
2: его?
3: Да, это заставляет нас переосмыслить, что мы не являемся центром мироздания, что мы все-таки часть его, и что мы не можем, так скажем, позиционировать себя как единственное важное, что есть в этой Вселенной.
2: Ставить себя в центр.
3: Да, здесь все наши позерства пропадают. Как я сказал уже, астрономия прививает смирение определенное. И исходя из этих вещей, раз тема наша все равно касается богословия и науки, то опять же здесь приходит очень глубокая мысль. А я Бога так себе еще ни разу не представлял. Для меня Бог – это просто… Для многих Бог – это Бог Евангелия, Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета.
2: Бог, который отвечает на мои молитвы.
3: Да, в общем-то, более практическое такое, интуитивное, иногда мистическое, внутреннее. Но обязательно нужно видеть Бога еще Творцом этого мира. Тогда наша картина, наше мировоззрение, оно расширяется. И мы понимаем, что Бог – это нечто большее. И в перспективе вечности это гораздо более интересно, чем мы можем себе это представить. И вот здесь, в этих моментах, как раз идет сопряжение между верой и наукой. Картина мироздания становится непротиворечивой, она становится сотканной из разных узоров мыслей, из разных узоров гипотез, теорий, предположений. Когда мы видим мироздание целостным не просто с точки зрения атеистов, вот так оно и все, и никак иначе, но еще и с точки зрения мыслителей, философов, людей, которые ищут Бога в откровении, которое мы имеем в Священном Писании. Эта картина мироздания куда величественнее, чем мы можем себе представить просто среди сухих цифр и статистики. Я думаю, что впереди у нас еще много открытий, которые будут. Хотел бы сказать несколько слов относительно огромного количества явлений, которые сегодня изучаются учеными. Еще не все открыто, еще не все понятно.
2: Да, и это очень любопытно.
3: Да, вопрос встает, почему звезды взрываются, почему они вот ведут себя именно таким образом. Вот здесь фотография туманности. Это то, что остается после взрыва звезды. В одной из передач мы говорили о том, что звезда является донором вещества.
2: Это ведь, простите, это фотография, это не компьютерная модель?
3: Это фотография. Фотография, но снятая в различных световых диапазонах. Наша оптическая возможность глаза тоже лишает нас некоторой картины. Угу. Здесь есть диапазон ультрафиолетовый, диапазон инфракрасный, угу, рентгеновский диапазон. То есть вещи, которые позволяют не только видеть красоту оптическую, но и видеть структуру, из чего она состоит. Угу. Потому что вообще-то эти вещи помогают увидеть, как распределяется вещество. Увидеть, где какие газы, где какое вещество. Фактически разный цвет и говорит о разном веществе, о его составе. И при взрыве звезды практически вся таблица Менделеева, она у нас в открытом состоянии. «Лепи, что хочешь», называется. И вполне возможно предполагать, что Бог использует все эти естественные законы, которые он изначально поставил для того, чтобы творить звезды. Важная мысль, она мне очень нравится. Если я не ошибаюсь, то впервые ее сказал Лоренс Краус, а ее часто повторяет один популяризатор науки, фамилия Тайсон. Но он говорит, задумайтесь, что мы с вами состоим из звездного вещества. Это согласуется, кстати, с Библией.
2: Ведь
3: в Библии говорится, что Бог создал человека из праха земного, а донором для вещества планет являются звезды. То есть фактически те частицы, из которых состоим мы, когда-то были в тигельных плавильнях звезд. Вы, я, мы в себе содержим вещество, которое когда-то было в недрах звезд. И эта мысль, она довольно-таки возвышающая. Она дает определенную какую-то привязанность или причастность тебя ко Вселенной.
2: Да.
3: Потому что, смотря на Вселенную, мы всегда думаем, что мы оттуда. Потому что мы каким-то образом интуитивно связаны с ней, что это не то, что наш дом и космос, в котором мы живем, а что мы часть этого. И эта картина, она куда более восхитительна, это понимание куда более вдохновляющее, чем просто наша обычная, обыденная жизнь, наши, скажем так, суетливые,
2: бытовые. Да, если об этом не задумываться, то звезды, недалеко, между нами пустота, и мы к ним никакого отношения не имеем. Вот такое первое впечатление.
3: Да, когда сейчас оказывается, сейчас уже, да. мы одно. А вот так вот оно все интересно устроено.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Звезды переживают разную степень рождения, перерождения, смерть или же рождения. Есть такое понятие, как предел Чандрасекара. Это один ученый из Индии. Он установил определенную зависимость от массы звезды до ее последующей стадии либо развития, либо разрушения. И вот звезды, которые переходят в состояние темных дыр, черных дыр. Это те звезды, которые очень тяжелые. То есть то вещество при взрыве, которое разбрызгалось по космосу, оно начинает стягиваться обратно, потому что сила тяготения, оставшаяся в ядре, все еще сильная, и она начинает стаскивать вещество обратно.
2: То есть, еще раз, вот звезда взрывается, что разлетается, а что остается?
3: Если звезда легкая, то сила тяготения в ядре, оно не сможет сдержать внешние слои. И эта красота, которую мы видели сейчас на фотографиях, она разбрызгивается по всему космосу и обратно не собирается. Но есть звезды, которые в ядре более тяжелые, и начинается обратный процесс стаскивания вещества, которое разбрызгалось. Стаскивание происходит вместе с вращением. И звезды начинают уплотняться и превращаться в такие плотные объекты, что их даже называют нейтронными звездами.
2: Это как-то можно расшифровать?
3: Да, это так сильно упакованные звезды, то есть фактически, что даже атомы вещества, этих газов, спрессованы так сильно, что протоны и нейтроны находится в очень близком состоянии друг с другом, и оно очень плотное вещество становится. Говорят, что одна ложка этого вещества весит несколько миллионов тонн. Эти звезды еще не являются черными дырами, но они являются, потом превращаются в какие-то пульсары. Есть такие наблюдения, когда звезды размером, например, с планету Землю, или звезды размером с какой-нибудь большой город, например, с Москву, вот такого размера звезды.
2: Но то есть это маленькие
3: нейтронные звезды, но они настолько плотно упакованы, что вот ложка вещества, как я сказала, весит очень много тонн.
2: Они тоже светят?
3: Да, тоже светят. Они еще не перешли в так называемый еще один предел, не создали у себя горизонт событий, когда свет не может покинуть их поверхность. Эти звезды имеют вращение даже до 600 оборотов в секунду вокруг своей оси. Представляете, что это такое?
2: Нет.
3: Экзотика космоса очень разнообразная. От огромных галактик до столкновения галактик, до вот таких вот необычных туманностей газопылевых, которые мы видели, или даже вот этих пульсаров, нейтронных звезд.
2: Так а пульсар это и нейтронная звезда, это одно и то же?
3: Одно и то же, да.
2: А почему его еще пульсаром называют?
3: Обороты ритмичные.
2: Вот эти 600
3: оборотов. Да, говорят, что это даже целые маяки во Вселенной, по которым можно измерять расстояние до других объектов. Они являются определенными стандартами в этом плане. Ученые это используют. Следующее, когда звезда имеет настолько такую сильную, большую силу тяготения, что даже фотоны света не могут покинуть их поверхность.
2: То есть они хотят, а их обратно
3: хотят,
2: засасывают.
3: Да, и гравитация засасывает. Кстати, в интернете есть множество интересных видео. Можно посмотреть, как на Солнце есть всполохи, то есть подъем корональной массы на Солнце. И
2: потом протуберанцы.
3: Да, протуберанцы. Она поднялась и обратно закатывается.
2: Такие ворота получаются гигантские.
3: Да, а вот у звезды, которая перешла в стадию черной дыры, это невозможно сделать. Фотоны света идут уже обратно. То есть ее визуально не видно, но оставляется огромный источник тяготения. Есть фотографии покадровые по годам, в интернете тоже можно найти, на научных сайтах, когда видно, как мимо черной дыры проходят соседние звезды. И по годам можно увидеть ускорение, когда в быстрой перемотке по годам видно, что звезда сначала подлетает, потом ускоряется к пустоте, вокруг пустоты оборачивается и вылетает прощой в обратное направление.
2: А это на каком расстоянии она должна пройти?
3: В зависимости, видимо, от самого объекта, вот этого гравитационного искажения. Черные дыры бывают разные. Бывают очень большого объема. И говорят, что большие черные дыры являются даже некоторым моторчиком, который двигает целые галактики. И в центре галактик всегда находится огромное количество черных дыр. Есть еще один феномен – это выброс вещества, накопившегося в черной дыре. И вот на одной из фотографий, которая здесь была показана, из ядра галактика вылетают так называемые джеты, реактивные струи нагретого газа.
2: Это именно из ядра галактики?
3: Да.
2: То есть там какая-то особо большая черная дыра?
3: Да. Физика черных дыр на сегодняшний день поддается изучению, но в основном теоретическому изучению, исходя из наблюдаемых вот этих моментов.
2: Ее саму-то не видно.
3: Да, передовую роль в этом сыграл у нас, конечно же, Стивен Хокинг. Он подумал, что все-таки какое-то излучение должно исходить от черной дыры, и все-таки зарегистрировали это излучение, и называли его излучением Хокинга.
2: Хокинга, да, в честь.
3: Да, в честь этого ученого. Еще один феномен, который есть у нас во Вселенной, это совсем непохожее для нас, или вернее непонятное для нашего рассудочного нашего аппарата, это что черная звезда, она меняет вокруг себя не то что пространство, но и время.
2: Да, вот как бы слышала, читала, но как это представить? Как время можно менять?
3: Да, наш понятийный аппарат, он не включает в себя такие искажения. Мы привыкли двигаться в своем ритме. К этому надо привыкнуть, вот к этим вещам. Единственное, что можно было бы сказать, это попробовать образами донести и некоторыми примерами, как это себе представить.
2: Надо... Ну, поскольку мы не физики, нам надо образами.
3: Да, совершенно верно. Ткань космоса. Пространственная, временная ткань космоса, она практически ровная в космосе. Если вы летите в космическом корабле, в постоянной невесомости, но вдруг в этой консервной банке, в которой очень мало иллюминаторов, вы вдруг начинаете видеть, что все предметы начали стягиваться к определенной стенке, это значит, мимо вас пролетает какой-то огромный астероид. Да, или какая-нибудь планета рядом. Ну, если планета, то вас вообще будет сносить в атмосферу, вы упадете. Да. Вот подобное искажение существует в пространстве, в ровном космосе объекта тяготения. И чем больше объект, вот та же черная дыра, тем больше искажение пространства. То же самое, оказывается, относится к системе отчетов, отсчета ко времени. Для наблюдателя, находящегося в космическом корабле рядом с огромным объектом тяготения, внутри корабля время идет нормально, как мы привыкли. Угу. Но для наблюдателя со стороны мы застряли на этой орбите.
2: То есть космический корабль, мы на него смотрим со стороны, мы видим, как он двигается все медленнее, встает.
3: И вроде как остановился, да. Но да, для него время по своей системе отсчета будет идти так же, как он живет там 70 лет жизни. Но вблизи объектов тяготения искажается не только пространство, ткань пространства, но и сама... так скажем, сами частицы времени. Это еще одна большая сфера, она больше касается квантовой физики. И я думаю, что в дальнейшем, когда мы будем говорить о квантовой физике, мы поговорим о том, насколько есть разная дискретность, разные измерения, что время можно будет посчитать, как оно искажается вблизи объектов вот, тяготения. Но это целая тема. Ее, чтобы раскрыть, надо еще несколько примеров наводящих привести.
2: Но зато у нас впереди много интересного.
3: Отсюда можно сделать вывод, что чем ближе ты находишься к источнику тяготения, тем медленнее для тебя течет время. И, соответственно, чем дальше ты от источника тяготения, тем быстрее для тебя течет время. К примеру, привести системе GPS или ГЛОНАСС, который у нас спутники летают в космосе. Там идет поправка как раз на это время. Время в космосе с учетом скорости спутника, с учетом расстояния спутника от Земли есть определенная разница. И если эту разницу не учитывать, даже при той же формуле Эйнштейна, то будет ошибка, допустим, в навигациях в автомобиле на несколько километров в день накапливаться. Вот такой феномен существует. И вот, чтобы его описывать, тут надо послойно, так скажем, добавлять одну картину, вторую картину, третью. Может быть, нам удастся это, когда мы будем говорить о квантовой физике. Хотя, вот, допустим, когда я читал, стал эти вещи скажем, более и более изучать. Прошло несколько лет, пока я стал себе представлять, как это может быть. Mm-hmm. И я думаю, что это нормально, что это не понимается сразу. И даже сейчас иногда я путаюсь, иногда сейчас мне сложно какие-то понятия соединить друг с другом вместе, но общая картина, она каким-то образом все равно появляется. И вот тоже, обращаясь к богословию, обращаясь к духовным вещам, думаешь, сколько еще есть непонятных вещей, которые могли бы быть полезными даже для интерпретирования библейских текстов. Например, в Библии мы встречаем такой текст, что у Бога один день как тысяча лет, тысяча лет как один день. Или, допустим, когда мы говорим о перемещении в пространстве, будет ли он для нас времени течь по-особенному, если мы, допустим, будем путешествовать между звезд и так далее. Здесь есть и практический смысл, и философский смысл. Все это приводит нас к тому, что нам надо расширять свой кругозор, что мы не должны замыкаться только лишь на духовных вещах или на религиозном понимании этого мира. Обязательно в нашу картину мира надо включать вот такие вещи. Примерно так. Перспектива вечности у нас, как я сказал, уже очень большая. И вечность, особенно если мы будем жить, скажем, тысячелетиями, то все эти вещи для нас будут вполне естественными. Может, мы их будем щелкать, как орешки. Может, наши дети, школьники, будут в первом классе изучать квантовую механику, и это будет вполне нормальным понятийным аппаратом. В принципе, много людей попытались объяснить все эти вещи. Мне вспоминается фильм, который называется «Интерстеллар». Он недавно показывался. И там вот эта попытка, иногда даже через трагедию человеческих судеб, показать, насколько космос все-таки неоднороден, насколько он удивителен и интересен. Вот. Но это целая тема о величии природы. Правильно сказано в Библии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их. Бог выводит все это воинство счетом, Он о них знает все. И для нас это целая вечность, чтобы это все постигать».
2: Сергей Викторович, спасибо большое. Мне было очень интересно. Я думаю, что и многим зрителям интересно хотя бы коснуться вот этих тайн, загадок мироздания. И хорошо, что через них мы можем что-то больше узнать о Боге. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Пожалуйста, пишите свои отзывы, звоните нам, если у вас будут какие-то вопросы. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Рассказывают притчу об одном мудром старце, к которому пришел молодой человек. «Учитель, я хочу познать истину», — заявил юноша. Ничего не ответил ему мудрец, а лишь повернулся и пошел прочь. Юноша был достаточно настойчив и поэтому последовал за мудрецом. Мудрец пошел в направлении моря, и когда они достигли берега, старец просто стал заходить в воду. Юноша не отставал. Когда мудрец зашел достаточно далеко, он вдруг резко повернулся, взял юношу за волосы и окунул в воду. Молодой человек стал вырываться, ему стало не хватать воздуха, но старец был достаточно еще крепок и довольно долго подержал его там, и потом резко вытащил из воды. «Что это значит?» – возопил юноша. «Вот когда ты захочешь знать истину точно так, как ты там под водой жаждал глотка воздуха, вот тогда приходи». Каждый из нас в той или иной мере желал бы познать истину. Более того, я думаю, что каждый человек, живущий на земле, желает ответить на простой вопрос, в чем заключается эта истина, для чего я живу, что она мне дает, какой смысл и, самое главное, какое окончание и цель моей жизни. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог, утверждал Николай Александрович Водневский, и с этим нельзя не согласиться. В чем же она? Истина. Господь открыл, по милости своей, открыл человеку истину в лице пострадавшего и умершего на кресте Иисуса Христа. И эта истина заключается в том, что Господь хочет спасти грешника. Именно поэтому здесь мы, спасенные люди, поем о любви Христа, потому что нас достигла эта истина. А теперь вопрос. Что же должно случиться в моей жизни, чтобы мне открылась истина? Возможно, кто-то из сюда сегодня утром пришел с тем же самым вопросом. Что я должен сделать, чтобы мне открылась истина? Нет, здесь вас никто не будет держать под водой. Ни 5, ни даже 10 секунд. Здесь вы услышите об истине, которая является любовью. Дух Святой ведет наше собрание, поэтому я не сомневаюсь в том, что Он благословил брата, который выбирал песню перед моей проповедью, которая свидетельствовала о любви Христа. Итак, что же нужно для того, чтобы познать истину? Как бы странно это ни показалось, не очень много. Мы знаем, что все гениальное просто, и истина очень часто лежит на поверхности, она не прячется где-то. Так что же нужно? Оказывается, на мой взгляд, по крайней мере, достаточно прочесть и понять всего лишь 5 стихов в Библии, чтобы эта истина открылась в полной мере. Представляете? По крайней мере, я для себя это открыл. Чтобы стать свидетелем этой истины, кардинально изменилась твоя жизнь и твоя цель. Мы обратимся к 53 главе книги пророка Исаия и прочитаем 5 стихов, в которых, по моему убеждению, и заключается истина. И если ее понять, она может изменить всю нашу жизнь. Итак, первые 5 стихов 53 главы книги пророка Исаии мы читаем. Пророк задает вопрос и начинает с вопроса: кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он был, взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Три обстоятельства сопутствовали нашему Спасителю Иисусу Христу на земле. Три раза Он что-то сделал, Он что-то пережил. За 700 лет до Его рождения пророк обозначил эти обстоятельства очень четко и ясно. Мы вернемся снова в первый стих и вновь повторим этот вопрос: в чем же истина? И пророк задает вопрос несколько иначе. Он говорит: кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? На самом деле вопрос очень справедливый, которым и мы озадачимся сегодня. Я тоже хочу спросить, кому вообще может открыться эта истина? Кто в нее поверит? Почему я это спрашиваю? Не случайно. Дело в том, что в эту истину на самом деле трудно поверить. И знаете почему? Сложность в том, что то, что предлагается в качестве истины, не заслуживает, послушайте, совершенно не заслуживает никакого внимания. Вот в чем проблемка. На первый взгляд. И на самом деле, кто видел росток из сухой земли? Вы видели? Это стебелек. Маленькое растение с тонкой такой осиновой талией. Наступишь, не заметишь. И поэтому пророк задает вполне естественный вопрос: кто вообще в состоянии в это поверить? Ведь это не имеет ни вида, ни величия. Мы пройдем мимо и даже наступим, растопчем и даже не заметим. И в этом самом заключается истина. Поэтому вопрос, который прозвучал из уст пророка, вполне справедлив. Он говорит: кто вообще может в это поверить? А потом употребляет слово «ибо», потому что то, что нам предлагается в качестве истины, оно не заслуживает нашего внимания. На самом деле, разве в нем есть что-то достойное? Отпрыск. Отпрыск – это боковое побег от самого стебелька. То есть сам отпрыск торчит из земли сухой. Он ничего из себя не представляет, кроме тоненькой палочки. А отпрыск – это стебелек, который ответвляется от этого маленького тоненького ствола. И вот этот отпрыск, этим отпрыском и заинтересовался пророк. Именно поэтому он употребляет слово «ибо», как бы переходя к сути, потому что означает это слово. Потому что никто не может поверить, потому что в нем нет ни вида, ни величия. Но именно в этом суть Божьей любви и истины. Еще удивительнее то, что в этом, по утверждению пророка, открывается мышца Господня. И вот здесь абсолютная противоположность. Если сам стебелек изображает или отображает, является образом таким совершенного отсутствия силы, чем-то стабильным, наоборот, чем-то нестабильным, но Господь своей истины делает великое. Он говорит, в этом отпрыске, ответвлении от маленького стебелька является мышца Господня. И вот здесь наш разум немножко перезывает какой-то диссонанс. Как это может быть, что в этом маленьком отпрыске может явиться мышца? Когда мы говорим о мышцах Господних, того, кто сотворил всю вселенную, небо и землю, по слову которого все движется и существует до сих пор, по слову которого запущены часы, солнце и луна, и вся эта солнечная система, по которой мы свои часы сверяем, она запущена много тысяч лет назад и ни разу не дала никакого сбоя. Вот здесь мы говорим о мышце Господней. Нам она представляется чем-то могущественным и даже непостижимым. Мышца Творца. В 27 главе Исаия рисует совершенно другой портрет Вседержителя. Он уже не говорит о слабеньком стебельке, об отпрыске. Если мы откроем 27 главу Исаия сначала, мы прочитаем другую характеристику мышцы Господней. Посмотрите, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим, и крепким Левиафана, змея, прямо бегущего, и Левиафана, змея, изгибающегося, и убьет чудовище морское. Вы представляете, что такое Левиафан? Это чудовище морское. Это что-то такое громадное. И вот этого Левиафана Господь легко может убить мечом своим. И написано, что этот меч тяжелый. Я думаю себе, для того, чтобы взять в руку меч тяжелый, нужно иметь мышцы или нет? А если еще и махнуть, то это надо быть абсолютно сильным и великим. Но он не только его берет в руки, он легко им управляет и может отсечь голову Левиафану. И вот перед нами предстает вот такой великий Бог. И нам это становится непонятно. Как в этом ростке, ответвлении, отпрыска из сухой земли вырвавшегося растения способна явиться мышца Господня? Ну, мы видим здесь, тем не менее, вернемся во второй стих 53 главы, мы видим, что в том, что явилась мышца Господня, не было ни вида, ни величия, которые привлекали бы нас к Нему. И теперь я спрашиваю, почему Господь так сделал? Причина, по которой поистине сильный, всемогущий Бог избрал для себя такой образ, который не привлекал бы никого. В чем его задумка? Почему он так решил сделать? В чем причина? И вот здесь открывается нам в следующем тексте ответ. Исаия говорит, мы видели его. Мы его видели. Он рядом. Он близко. Протяни только руку, и этот стебелек в твоих руках. Но в нем великая сила. Как некогда женщина сказала, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Вот в чем суть. Суть в том, что он Всемогущий Бог, сотворивший вселенную, явился не как грозный царь, а доступный и настолько доступный, что мы видели Его. Он совсем рядом, Он доступен нам. Протяни руку, и будешь спасен. И в этом стебельке увидеть царя сможет лишь только тот, кто поистине жаждет истины.

земли, мышцу Господню, потому что весь арсенал возможностей Бога заключен в этом тоненьком стебельке, и он говорит: мы видели его, мы можем его взять рукою, он доступен нам. Это величайшая истина. Вот для чего взошел росток из земли сухой. И имя этому ростку – любовь. Второе обстоятельство, которое избрал для себя Господь здесь на земле, когда пришел на грешную землю, мы читаем в 3 стихе: он был презрен и умолен. Умолен – это не просто унижен, а унижен до нельзя больше, до презрения. Он был презираем, читаем мы. Можно говорить и пытаться описать каким-то образом все, что пережил наш Спаситель. Эти страдания многократно описаны и поэтами, и разного рода литераторами, и даже фильм поставлен «Страдания Иисуса Христа, страсти Христовы». И не все, кстати говоря, даже могут пережить этот фильм. Известный случай, что когда его показывали в кинотеатрах, некоторые прямо в зале умирали. Они не могли выдержать то, что они видели. Каких мук пережил наш Спаситель? Можно об этом много говорить. Но мое внимание сегодня обращает на себя маленькая деталь. Тут сказано, он был умолен пред людьми. И я спрашиваю, кто это люди? И кто перед кем был умолен и презрен? Ведь мы должны понимать, что речь идет о Творце. Не случайно Христос сказал: я могу умолить Отца Своего, и Он пошлет легион ангелов сюда. Тут не останется вообще пылинка на пылинке, все будет сметено с лица земли. Такая силища в этих мышцах, представляете? Но он добровольно становится отпрыском в земле сухой и, более того, позволяет своему творению умолить его. Он не просто был умолен, а был умолен пред людьми. И вот эта маленькая деталь вводит меня в восхищение моим Спасителем и Творцом. Ведь кто такой человек? Знаете, есть маленькие такие букашечки, мошки. И вот если здесь будет одна ползти, вот так вот, ее даже видно не будет. Но если я ее увижу, я могу вот так сделать. Это примерно то, даже маленькая тень того, что может сделать Бог с человеком. Для него мы даже не мошка. И вот он позволяет этому творению, которое вот так можно сделать, просто умолить себя и размазать. Творение, написано, ни во что ставило его, того, кто его создал. Интересно еще следующее, что на что обращает наше внимание этот текст, он пишется от первого лица. Пророк говорит «мы». Пророк говорит «мы». Да, это не они, не те современники пророка Исаии и даже не современника Христа умолили и унизили Христа. Нет, он говорит, это мы сделали от первого лица. В этом заключается причина, которая многим мешает увидеть истину, ответить на вопрос, который поставлен в самом начале, что кто-то виноват. Это кто-то распял Христа. А Исаия говорит, это были мы от первого лица. На самом деле человек не в состоянии осознать, насколько низко он пал.
насколько сильно он нуждается в спасении.

0: насколько мрачны, катастрофически мрачны его перспективы. Это не осознает человек. Он не всегда готов сказать, это мы тому и причиной, что этот росток растоптан. Его унизили и умолили. Кто этот оплеванный? Кто этот униженный? Почему я должен обращать на него внимание? Ведь я человек, я пуп земли. У меня есть масса достоинств. Почему я должен говорить «мы»? Нет, это они распяли. Это является препятствием для познания истины. И только тот, кто говорит «это я тому причиной», тому открывается Господь. У меня есть друг хороший, Леван Иосифович, грузин. Он сейчас трудится возле Тбилиси, пастором церкви. Так вот, он у нас в Казахстане выучился в мединституте, и его к нам отправили в город, чтобы он отработал 3 года, положенные после вуза, на скорой помощи. И он мне рассказывал, как он познал спасение. Был неверующим человеком, более того, студентом медицинского института. И вот в той квартире, где он жил, вечерами он чувствовал себя абсолютно одиноким. И он говорит, у меня было такое уныние, я не видел смысла жизни, я не видел истины. Я хотел познать истину. Что? Для чего я живу? Что я значу на этой земле? И вот он мне рассказывает, как он к этому пришел. Оказывается, в той комнатке, где он жил, там на квартире где-то, была книжная полка, и на этой книжной полке пылилось Евангелие, Новый Завет. И он говорит, я его стал читать, Новый Завет, и когда я дошел до описания страданий и смерти Христа, вдруг мне открылась истина. Послушайте, как он это выразил. Заключалась она в том, говорит, что это я распял Христа. И когда мне эта истина открылась, я тут же упал на колени. Мне никто никогда не проповедовал о Христе. Я просто читал повествование о смерти моего Спасителя. Но когда меня пронзила мысль о том, что это я причина того, что Он там умер на кресте, я не знал, как молиться, но я упал на колени и сказал, Господи, прости меня, я виновен пред Тобою. И пророк Исаия говорит, это мы были, не они, это я был, не он и не она. Он есть истина, и другой нет, ее просто нет во всей вселенной. Наша гордыня, неоправданная, ничем не обоснованная, препятствует нам увидеть в обезображенном лике Бога. Она препятствует увидеть в таком маленьком отпрыске мышцу Господню. Мы видим лишь презренного, униженного и умоленного, чье внимание Он не привлекает. Наше внимание не привлекает. Мы ни во что ставили его. Но именно в этом истина. Наконец, третье обстоятельство, которое пережил, а вернее будет сказать, не пережил наш Спаситель, написано, он взял на себя. Посмотрите в 5 стих. И в этом суть истины. Истины о нашем спасении. Послушайте, это касается лично вас, никого другого, ни соседа, ни родственника, ни отца, ни матери, ни сына, ни дочери. Это касается лично вас. Он взял на себя наши немощи и наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Люди почему-то не ограничились издевательствами. Их не устроило, что он просто был умолен, а умолен – это унижен до нельзя больше. Вот если можно кого-то унизить еще больше, то не идет больше, уже все на нем испытано. На этом обезображенном лике все испытало на себе, на нем творение его. Но ведь это им оказалось недостаточно. Им обязательно понадобилось его убить. Ну, слушайте, успокойтесь уже. Ну, вы ж насладились своим величием, своей возвышенностью, что он вам не сопротивляется. Он какой-то росток, отпрыск, который раздавить можно, растоптать. Ну, уже успокойтесь, вы уже получили свое, удовлетворили свое самолюбие. Ну, остановитесь же, наконец. Нет. Мы должны его обязательно убить. Флоренс Баркли, английская писательница 19-го, начала 20 веков, рассказывала, как ее маленькой девочкой привели впервые в церковь. Она с присущей ей талантом писательницы описала свои впечатления от первого посещения церкви. Она пишет, что там были высокие своды, как у вас здесь, высокий потолок, и там сидело много людей. И это было на Страстную пятницу, пишет она. В этот день читали историю распятия Христа. Девочка слышала о предательстве Иуды, об отречении Петра. Она видела терновый венец на голове Христа, будто на собственном теле почувствовала удары римских солдат. И вот, наконец, в конце ужасные слова. Там распяли его. И она делится своими впечатлениями. Она говорит: более всего меня поразило то, что, казалось, всех присутствующих это нисколько не тронуло. Она говорит: я маленькая девочка, оборачивалась по сторонам. Его же распяли! Вы что тут сидите вообще? Что у вас на лицах творится? Ведь его распяли! Она не могла это пережить. И вот когда декламация закончилась этими словами: там распяли его, закончил бы текст, и в зале наступила абсолютная тишина. В этой мертвой тишине прозвучал тонкий голос девочки, которая, оборачиваясь по сторонам, кричала: почему? Почему они это сделали? Ей на свежую память, на свежую голову, на свежий разум непонятно было. Ведь, согласитесь, мы привыкли к тому, что его распяли. Вопрос: почему? Почему он это допустил? Почему он стал отпрыском, ростком в сухой земле? Потому что имя его – любовь. Имеющие мышцы, способные отрубить голову Левиафану, легко позволил себя убить. Почему? Почему вечный Бог позволил своему творению его распять? Нам, конечно, эта мысль может показаться привычной. Мы каждое первое воскресенье участвуем в вечере Господней и вспоминаем об этом. Это становится какой-то рутиной. Но сегодня устами пророка Исаия Господь желает нам напомнить, что это было не просто так. Нужно было иметь огромную любовь для того, чтобы эту мышцу спрятать в тонком стебельке. Он взял на себя наши немощи. Знаете, мы часто молимся, вот я вижу уже у пресвитера здесь стопку записок, там нужды. Наверняка. Я как-то попробовал себя примерить. Я пришел в ужас. Я как пресвитер молюсь о больных, о тех, кто переживает обстоятельства разные, жизненные. Однажды я себе задал вопрос. Послушай, ты молишься, благослови того, благослови это, исцели его. А Христос ведь по-другому сделал. Он говорит, не просто исцели, а на себя. А вот ты готов, когда ты молишься за ракового больного, сказать, Господи, если твоя воля есть, пусть на меня эта болезнь перейдет. А? И второго, и третьего, и четвертого. Ой, давай не будем в этом направлении думать. На себя я не готов. А он взял на себя. Причем все. Он был к этому готов. Вот что случилось там. Поэтому маленькая девочка была впечатлена настолько, она говорит, почему, зачем его убили? Ведь он такой доступный был, он никого не трогал, он был ростком, отпрыском, потому что имя ему – любовь. И хор, может быть, ваш тоже поет гимн, в котором есть слова, что к этому его вело, к нам всем его любовь. Теперь я хочу обратиться к тем, кто, возможно, пришел сюда с этим вопросом, кого продолжает мучить вопрос, что есть истина. Ты наверняка, мой друг, задумывался о смысле жизни. Тебе знакомо чувство неуверенности, безысходности, вины, страха и угрызений совести. Ты знаешь, что такое чувство разочарования от поражений? Хочешь ли ты знать, что есть истина? Жаждешь ли ты ее так, как утопающий хватает воздух? А по сути мы и есть утопающие во грехах, если без Бога. Так вот, главная истина заключается в том, что Творец, лучше других, знающий нас, потому что Он нас сотворил, наши клетки соткал, Он лучше знает, что нам нужно. Он указал на самую главную катастрофу и проблему нашей жизни. Она называется грехом. И истина Евангелия заключается в том, что над этим грехом одержана победа. Там, на Голгофском кресте, отпрыск из сухой земли одержал величайшую победу. В нем, в этом ростке из сухой земли явилась мышца Господня. И эта победа исключительно является в той, что ты должен поверить в Него. Как это просто? Поверить в то, что около 2000 лет назад в Палестине, бедной провинции Римской империи, был жестоко казнен Сын Божий, Иисус Христос. Господь открывает нам эту истину в лице пострадавшего, измученного и умершего, наконец, на кресте Спасителя. Истина заключается в том, что и сегодня Господь желает тебя спасти. Желает спасти всех, включая тебя. Ранами Его мы исцелились. Аминь.
1: Тихоокеанское время, 10 часов.
2: Говорит радио «На пути».

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

В эти дни весь христианский мир вспоминает о тех далеких событиях, когда в Иерусалиме сердца апостолов, омытые и очищенные кровью Иисуса Христа, открылись для принятия Святого Духа. В тот день родилась Святая Церковь Божия.

И начиная нашу программу, давайте откроем Деяния святых апостолов и будем читать со второй главы, с первого стиха и выше. При наступлении же дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Цель этой передачи – напомнить всем нам о тех далеких событиях, которые связывают духовную жизнь каждого из нас с жизнью Церкви первых христиан. Об учениках написано, что они были единодушны в ожидании Святого Духа. Хочется пожелать, чтобы это единодушие наполнило и в наши дни наши сердца, чтобы Дух Святой в обильной мере проявил себя в жизни наших поместных церквей. Оставайтесь с Господом и будьте благословенны!

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.

Поздравляю вас с великим христианским праздником Троицы, с днем сошествия Духа Святого на апостолов. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Мы прочитали о Божьем обещании, о Божьем обетовании. И Христос говорит, что Бог наш Отец. В Ветхом Завете, кстати, эта тема, она не раскрывается. А Новый Завет очень много говорит нам о том, что Бог наш Отец. И наш Отец нам что-то обещал. И это обещание заключается в том, что ученики будут крещены Духом Святым. Конечно, для учеников это было не совсем понятно. И тогда Христос им поясняет. Он говорит, что Иоанн крестил водою, а по-русскому соответствует греческому слову «погружать». В данном случае при Иоанном крещении они, то есть люди, которые крестились, были погружены в воду. Здесь же Христос говорит о том, что ученики будут крещены Духом Святым, то есть через несколько дней они будут погружены в Дух Святой. И действительно, это было слово, сказанное Иисусом Христом, это слово обетование, слово обещание. И мы знаем о том, что прошло несколько дней, буквально 10 дней после этих слов, и это обетование исполнилось. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 6 стих. «Бог сказал: вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Но для того, чтобы это обетование исполнилось, Бог ставит условия. И это условие, оно заключается вот в чем. Он говорит им, 4 стих: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Очень простое условие. И, кстати, чтобы человеку получить спасение, живя на этой земле, спасение у Бога, тоже есть определенное условие, и оно несложное. И если человек выполняет условие, которое Господь сказал на страницах Священного Писания, человек получает спасение, получает духовное возрождение, крещение Духом Святым. И все это Господь записал на странице Священного Писания. Так вот, Христос ученикам говорит о том, чтобы они не отлучались из Иерусалима, но ждали обещанного от Отца. И мы читаем в этой же главе, в 1 с 12 стиха. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, когда Христос вознесся от этой земли к Отцу Небесному, называемый Елеон, который находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат

Божий, дар Духа Божьего. И надежду тоже. То есть надежда нам дана тоже как дар. Поэтому надежда – это дар Божий. Смотрите, утешение вечное утешает наши сердца, а надежда утверждает во всяком слове и деле благом. Надежда дана нам для утверждения, для того, чтобы мы крепко держались. Хотя тут, знаете, иногда бывает сложно разграничивать веру и надежду, потому что они идут одновременно в жизни христиан. Надежда – это ожидание веры, прямое следствие веры. Соответственно, надежда без веры существовать не может. Поэтому дух веры – это главный двигатель надежды. Давайте теперь посмотрим, что надежда означала для первых слушателей еще в Ветхом Завете, то есть для евреев. Надежда по-еврейски «теква». Буквально это означает слово «веревка» или нечто, скрученное вместе или свитое вместе. То есть отсюда смысл – надежда, упование, ожидание, чаяние. Как за веревку человек хватается и надеется, что его, вот, например, утопающий, ему с корабля или с лодки бросили веревку, чтобы он ухватился за нее и не утонул. Во-первых, он видит идущих на помощь, он верит, что они ему помогут. Дальше ему бросают веревку, он за нее хватается, у него появилось что? Надежда. Надежда, что его вытащат. Он ожидает верою, что его вытащат. Вот вам надежда в действии. Когда хватается человек за веревку, он уже все надеется. Вот отсюда и слово «веревка», почему в еврейском используется как «надежда». А вытаскивать из вод, из пропасти или еще как-нибудь тянуть. Или вот как караванный метод веревкой между собой вьючных животных связывали, как способ безопасности во время бури полевой, чтобы никто не сбился, не погиб и так далее. Так оно и пошло. Когда еврей читает историю о том, как в Иерихоне Раав блудница и домашние ее были спасены благодаря веревке червленой, которая в окно была спущена, для них это понятие надежды стоит еще острее, нежели, например, для нас, европейцев, которые читают. Ну, мало ли, веревку свесили, да могли бы еще что-нибудь сделать. Какая разница? А здесь не так все просто, потому что слово «веревка» означает «надежда». И смотрите, «надежда» или «веревка» еще означает в еврейском «нечто скрученное вместе». Раав и соглядатые были, так сказать, скручены вместе, каждый со своей стороны обязательствами. Она должна была вывесить веревку, собрать родню в своем доме. А евреи, с своей стороны, были обязаны сохранить их жизни от погибели. Таким образом, мы видим, что надежда это не подвела. Аналогично, Бог нам в Иисусе Христе, так сказать, сбросил нам с неба веревку надежды на вечное спасение, чтобы мы ухватились за нее и никогда ее не отпускали. Тот, кто отпустит эту веревку, то что? Может погибнуть легко. Поэтому никогда надежда на Господа у нас да не ослабевает. Или вот еще хорошее место Писания, послание к евреям, то есть к тем же слушателям, которые понимали веревка и надежда как одно. 6 глава 17 стиха. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». И входит во внутреннейшее за завесу. Вот смотрите, Бог своим наследникам хотел показать непреложность своей воли. Кто знает, люди рассуждали, Бог точно говорит, не передумает он в отношении людей, что он их спасет.
Этот вопрос каждого человека посещает.

А правда ли, что в отношении меня такие великие обещания, обещания в отношении вечной жизни, вечного спасения распространяются именно на меня? Ну, можно, например, поверить вот на того брата или сестру, вот как они хорошо перед Богом живут. Но у меня же все-таки недостатков хватает. А вот на меня это распространяется или нет? И такие вопросы могут человека даже часто посещать, а иногда и одолевать. Сатана – особый мастер забрасывать сомнения в душу человека. Великий мастер. Он только видит, если есть хоть какая-то возможность сеять сомнения, сеет их потоком. И иногда доходит даже до абсурда, когда начинаешь анализировать, что сатана тебе подбрасывает в мыслях. Ну, вообще полный абсурд. Явно видно его работа. Так вот, Бог наследниками называет не только Авраама, не только Давида, не только, например, Петра там апостола, или Павла, или еще кого-нибудь, а всех своих искупленных детей по вере. Называет своими наследниками. Он знает наши немощи, наши недостатки, наши несовершенства. Недостойные, как правило, развратятся и грешат. Им Бог не правило, им Библия не руководство. У них свое на уме. А достойные, хоть и согрешают, но они не останавливаются на том, что они имеют. Они не мирятся с грехами, они все равно бьются, все равно хватаются за Господа, все равно хотят войти в небеса и стараются для этого. И наследники, как написано, чтоб твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за надлежащую надежду, иметь твердое утешение за счет того, что мы ухватились за эту надежду. И написано не просто взяться, а прибегши, то есть бегом прибежав и схватившись за надежду. Вот как надо за нее хвататься. И тогда что она для души? Как бы якорь безопасный и крепкий. И дальше входит во внутреннейшее за завесу. Кто в святом святых пребывает? Дух Божий. То есть Господу это вводит наша надежда. Мы веруем сперва, что Бог нас любит, что Бог нас спас. Веруем в Божье обещание. Веруем в то, что Бог нас не оставит, не покинет. И потом что? Эта вера живая заставляет нас действовать, реально хвататься за то, во что мы верим. И держаться этого, устойчиво держаться. Вот это вот вера в действии, вера в практике, то, что мы делаем, это как раз и есть надежда. То есть надежда имеет чисто практический характер. Хотя вера может иметь и теоретическую сторону. Так вот, слово «якорь» здесь употреблено. У римлян, у греков часто это слово использовалось в значении укоренения в нравственных ценностях. Это слово могло быть широко известным и для евреев, раз оно к ним так написано. И под якорем также подразумевается, естественно, и веревка, которая связывает якорь с кораблем. Иначе как, за счет чего будет держаться, правильно, за дно якорь? Когда буря, например, налетела и пытается сорвать корабль с места и куда-нибудь унести. И тогда беда находящимся на корабле. Так вот, здесь подразумевается и веревка вместе с якорем. То есть надежда, здесь получается и якорь, и веревка. И по-еврейски, и по-гречески, да? И то, и другое мышление очень удобно в аллегории объединено в одно целое. Наша надежда на Божье обещание – это крепкий и безопасный якорь для наших душ. А наши души, как корабли, испытывают удары волн жизни, испытаний и искушений. И, конечно, блажены те христиане, которые при любых испытаниях имеют твердое упование на Бога. И очень хорошо, когда мы не взираем ни на какие проблемы или испытания, а имеем твердую надежду. Когда человек, утопающий, ухватился за веревку, брошенную ему с судна,
Он уже не смотрит, какие тучки на небе, какой высоты волны вокруг. Его это не интересует. Ветер стал сильнее или слабее. Для него это все вообще не важно. Ему важно держаться, и он весь взор устремляет на тех, кто тянет ее, эту веревку, чтобы его вытащить. Ухватились за Христа, за надежду, за Слово Божье, за обещание Божье, за Духа Божьего, который ведет нас, и крепко, неотступно держимся. А что тут вокруг? Благоприятная обстановка жизненная, неблагоприятная. Это не суть важно. Самое главное, что мы ухватились за вечное спасение, за Господа, за Его Слово. А Господь не обманывает. У Него такого нет. Бог есть истина. Христос говорил: «Я есть путь, истина и жизнь. Приходящего ко мне не изгоню вон». И зачем было на гвоздях висеть, если людей в погибель посылать? Смысл тогда какой? Подумайте над этим, рассудите. Что все христиане были идеальны и совершенны, которые умерли тогда еще в первом веке, которым Слово Божье писалось? Почитайте послание и увидим множество проблем, которые были у верующих людей. Что они, все в погибель ушли? А зачем тогда писать «братья святые, возлюбленные»? Помните, как в посланиях Павел писал? Потом читаем послание, и одно не так, и другое не так, и третье не так. Так он что, обманывал, когда писал «возлюбленные Господом»? Нет. Это были люди, у которых тоже было немало проблем. Но однако это Церковь Христова. Бог их очищал, вел, воспитывал, наказывал, поддерживал. Или как в Ветхом Завете написано, наказывал, раны наносил и своими же руками и перевязывал их. Он же и утешал. Необходимо это все было. Поэтому давайте иметь крепкую практическую надежду. Не просто надежду в обычном понимании, а надежду как дар. Просить об этом надо Господа. Раз дар надежды исшел от Бога, как зачитывалось в начале проповеди, значит, молиться надо не только о вере, чтобы Бог даровал, приумножил веру, но и надежду. То есть, чтобы в реальной практической жизни мы крепко, неотступно держались и уповали на Господа, на Его обещания, невзирая на проблемы, на трудности. Давайте теперь посмотрим, что слово «надежда» означает в греческом языке. Мы рассматривали в еврейском перед этим. По-гречески «надежда» – «элпис», и второе слово «идос». Они фактически родственные понятия. Это слово «надежда» означает доверчивое ожидание чего-то хорошего или положительного в будущем. Здесь заложено понятие доверчивости. Когда мы надеемся на Господа, то мы, как дети, доверяемся Ему, что нас не обманет, не подведет, не разрушит наши надежды, что вдруг не окажется так, что в пришествии Христовом Господь скажет: «Отойдите от меня, я вас не знаю». Надежда доверчива. Есть и более сильное слово в греческом. У нас тоже это переводится просто словом «надежда», а вот этот сильный оттенок просто уходит при переводе на русский язык. Греческое слово «апокарадокия» означает упорное или напряженное ожидание в сочетании с сильнейшим желанием, чтобы это произошло в будущем. Ну, по-русски это можно, например, сказать как «ждать с нетерпением». В Священном Писании мы читаем об употреблении этого слова. Я начну читать немножко выше, чтобы была понятна мысль, которая находится с этим словом. Филиппийцам, 1 глава со стиха 16. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того?
Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей». Словом «уверенность» перевели это слово. А если сохранить оттенок, который находится в этом слове, то перевод получится такой: «при упорном великом ожидании и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Смотрите, как здесь, в этом месте Священного Писания, в максимальной форме выражается надежда апостола Павла, которая ведет к приобретению Христа. Будет ли он жить, не будет. То есть речь идет о том, казнят его или не казнят за Христа, за благовествование. Он упорно, с великим ожиданием, стремится к высшей цели, ко Христу. Для него жизнь Христос, а если и придется эту жизнь положить, свою, то Христос для него приобретение, смысл жизни. И он не просто надеялся на то, что он Господу попадет, а у него было упорное великое ожидание этого. Высшая степень надежды. Апостол Павел обладал сильнейшей верой и сильнейшей надеждой. В Павле дар надежды, о котором сегодня идет проповедь, был, выражался в сильнейшей форме, просто в сильнейшей форме. Если у нас будет такая сильная надежда, то, знаете, уже никакие испытания не смогут нас поколебать. Часто в жизни христиан бывает следующее. Например, возникают какие-то проблемы. Или иногда бывает, что у нас возникают такие обстоятельства, которые даже назовешь больше, чем проблемы. Но в тех или иных случаях нередко бывает такое, что христиане начинают метаться, смущаться внутри, переживать и задаваться такими вопросами: «А что же делать? А как мне быть? Ой, а поможет ли мне Бог? А поможет ли Господь выйти с этих трудностей? Как я буду?» И пошли роиться подобные мысли в голове и в сердце. У кого сильная вера и сильная надежда, для них эти обстоятельства совершенно не проблема. Решение этих проблем лежит в вере и в надежде. Вот где это лежит. Сравню это вот с чем. Вот возьмем малого ребенка. То, что для него кажется серьезной проблемой, вызывает у взрослого улыбку. Потому что он видит, что этот малыш сам по себе не может справиться с пустяком, с позиции взрослого. И он приходит на помощь, и дитя радуется, что ему так хорошо помогли. Аналогичное возникает в том, когда духовные младенцы и духовно зрелые христиане сталкиваются с различными проблемами. То, что является пустяком для духовно крепкого, для духовно слабого, может быть очень большой проблемой. Но решение этой проблемы лежит в вере и в надежде. Насколько ты сильно веруешь, насколько сильна надежда, то есть какое у тебя великое ожидание, насколько ты за Господа хватаешься, насколько ты хочешь, чтобы Он был с тобой и в вечности быть. От этого зависит и преодоление этих трудностей. Конечно, в одиночку бывает очень сложно бороться, и для этого есть помощь ближних, братьев и сестер. Вместе все это решается. И не надо стесняться своих немощей духовных. Это совершенно нормальное, естественное дело, когда, например, в теле у человека какой-то орган проявляет немощь, и все остальное тело заботится об этом органе, чтобы эта немощь ушла. Так и в теле Христовом. Если у кого-то, у брата, у сестры возникают немощи, проблемы, и они по слабости, например, духовной, тяжело им преодолевать, нет ничего зазорного, если они будут просить других поддержать, молиться и так далее.
Это совершенно естественно, потому что это тело Христово. И здесь нечего стесняться и чуждаться. Наоборот, другие с радостью и участием придут навстречу. И это будет лишним доказательством того, что данная поместная церковь – это тело Христово. Дальше. Следующее место Писания. Римлянам 8 глава, начну с 16 стиха. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии», то есть Дух Святой в наших сердцах. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Вот это вот «с надеждою» в греческом, если перевести, получается так: «Ибо творение находится в упорном напряженном ожидании откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих». Вот это творение Божие, которое находится под гнетами разными, под страхами, неустройствами. Мы знаем в природе, сколько проблем этих существует. И с течением времени, еще и из-за нарушения экологии, они только лишь усугубляются. Сами желают, чтобы это все быстрее кончилось. А как они ожидают откровения сынов Божьих? Но это, знаете, людям не открыто, как эти все процессы происходят. Например, в Ветхом Завете мы читаем, что лев рыкает у Бога, просит еды. Ну уж как у него получается молиться, и, знаете, для людей это загадка. Если бы в Писании не было написано, то никто бы даже и не догадался об этом. Поэтому то, что нам не открыто, значит, оно нам не нужно. Вопрос в том, что ссылается апостол Павел и на творение, в котором тоже есть огромная надежда на избавление от всех этих страданий. Как оно будет выражаться, Господь знает. Человеку многое не открыто из того, что ему сейчас не обязательно знать и не важно, а может быть даже и повредит, по той простой причине, что Библия и так толстая книга. И если все принимать во внимание, то надо жизнь этому серьезно посвятить. А что уже говорить о каких-то других вещах? Поэтому будем обращать внимание на то, что нам открыто, ибо оно наиболее важно. Надежда вложена даже в творение Божие. Тем более это должно быть в человеке, в венце Божьего творения. Понимаете, какую мысль хотел отразить апостол Павел? Если животному миру вложена надежда, то не тем более ли это должно быть в нас? Недавно зарубежные ученые делали множество экспериментов, исследований, установили такой факт, что в человека от рождения заложена вера в Бога. И с этого они очень сильно удивились. Раз вложена вера, то и надежда вложена. Это совершенно естественные понятия и потребности. Как для человека естественно дышать, кушать, пить, спать, так для человека совершенно естественно верить, надеяться и уповать на Бога. И это все подтверждается Господом и практикой. Бог нам даровал надежду на вечную жизнь, и Он обещал ее. Прекрасное место Писания, которое об этом говорит, Титу 1 глава с 1 по 4 стихи. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих, познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменной слове Бог прежде вековых времен, в свое время явил свое слово в проповеди, веренный мне по повелению Спасителя нашего Бога». Смотрите, апостол Павел говорит, что мы по вере избранные Божьи люди, мы избраны к познанию истины, к благочестию. И имеем надежду на вечную жизнь, которую обещал
неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Прежде чем было сотворено время, Бог обещал это в своем слове. И Он неизменный в своем слове. Это место Писания содержит в себе самое сильное, самое веское утверждение и основание для нашей надежды. Более сильного места нет. Это говорит о том, что небо, земля, космос, время, любое существо, которое существует, имеют меньше опоры, основы в своем существовании, нежели обещание вечной жизни, надежда на вечную жизнь. Нет ничего сильнее этого. Бог, неизменный Бог, встает гарантом этой надежды в самом сильном обязательстве. Поэтому не будем допускать раскаленных стрел лукавого, который хочет лишить нас надежды. Бывает у христиан, и это факт, у которых возникает так: «Мне столько недостатков, не видать мне спасения». Ну, может быть, Бог когда и смилуется. Так рассуждает тот человек, который лишен надежды. Наша надежда, братья и сестры, не должна быть немощной. Можно верить, да, конечно, Бог силен, могуществен, в этом я нисколько не сомневаюсь. А вот надежда на вечное спасение, на вечную жизнь, может быть очень слабой, не должно этого быть. Молите Господа о даре надежды, чтобы Господь эту надежду, это упование сделал очень крепкой и очень сильной. Чтобы это было для нас крепкой веревкой, которая свисает с небес, за которую мы держимся всегда, везде и при любых обстоятельствах. Это важнейшая мысль, которая была высказана в этой проповеди. Итак, да укрепит Господь и веру нашу, и надежду, упование на Господа, чтоб мы имели вечную жизнь. Во славу Его. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Мы продолжаем исследование книги «Деяния апостолов» на наших собраниях. И если вы помните, главная, основная тема вот всей этой книги, как мы выбрали, это слова, которые сказал Христос: «Вы примете силу и будете мне свидетелями». И сегодня мы будем смотреть на начало 4 главы. И вот эту часть, эту историю, которая записана в первых 12 стихах этой главы, можно назвать «Имя для спасения». «Имя для спасения». Я помню с детства любимым гимном моего дедушки, который был служителем и несколько сроков заключения был за веру в Иисуса Христа. Любимым гимном его был гимн, который многие христиане любят. «О имя Иисуса нам так сладостно оно, спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано». В этом тексте, который мы будем читать, говорится об этом имени, имени Иисуса Христа. Но вначале я хотел бы сказать, что сегодня в наше время есть те, которые говорят, что они верят в Иисуса Христа, но они не могут признать, что спасение только в Иисусе Христе. Я читал о том, что Джоэл Остин, пастор одной из крупнейших церквей в Америке, он как-то сказал, что «я верю, что Бог будет судить людские сердца. Я провел много времени с моим отцом в Индии, и я не знаю все об их религии, но я знаю, что они любят Бога, я видел их искренность, поэтому я не думаю, что Бог пошлет их в ад». Это утверждение говорит о том, что спасение не только в имени Иисуса Христа. Президент Обама когда-то сказал: «Я не верю, что люди, которые не верили в Христа, будут в аду». Даже Билли Грэм когда-то сказал, что человек может быть спасен, даже если он никогда не слышал об Иисусе Христе. Статистика говорит о том, что 65% американцев, которые посещают церкви, верят, что хорошие люди попадут на небо. 50% американцев считают, что некоторые нехристианские религии могут дать спасение. То есть мы видим во всех этих заявлениях, во всей этой статистике, что есть какая-то другая возможность спасения, кроме имени Иисуса Христа. Год назад Christian Post опубликовал большую статью под названием «Why Jesus is no longer the only way for many American Christians?» «Почему Иисус уже не единственный путь для многих американских христиан?» И в ней рассказывается о том, что другой пастор баптистской церкви, которой 10 тысяч членов, это церковь в Нью-Йорке, Майкл Волранд, он сказал, что для спасения важно верить не в Иисуса, а в Бога. А считать, что Иисус – это единственный путь спасения – это безумство. Мы видим, как во многих направлениях искажается эта истина, и которых утверждается, что вовсе нету необходимости верить только в имя Иисуса, и что только Иисус – это единственный путь для спасения. Мы можем задать больше вопросов: а как насчет Аллаха, а как насчет Будды, а как насчет других религий? Действительно ли Иисус – это единственный путь спасения? Действительно ли только в имени Иисуса Христа даруется спасение человеку? Отвечая на этот вопрос, мы должны ответить на другие вопросы. Верим ли мы Библии? Можем ли мы сказать, что Библия – это Божье Слово? Если мы верим, то Библия говорит, что спасение даруется по вере в смерть и воскресение Иисуса Христа. Что спасение только в Иисусе Христе, и другого пути для спасения нет. Если бы были другие пути для спасения, тогда распятие и смерть Иисуса Христа не было бы обязательно, тогда бы евангелизация и миссия в другие страны и другие народы было бы совершенно ненужным делом. Тогда бы Иисус Христос и апостолы оказались бы лжецами. Писание показывает нам, что есть только одно имя, и есть только один путь для спасения. Это имя Иисуса Христа. Давайте откроем 4 главу Деяний апостолов, и я прочитаю первые 12 стихов. Эти стихи не будут на экране, и мы говорили о том, насколько важно приносить Библию, чтобы открывать и читать и смотреть. Я прочитаю первые 12 стихов 4 главы Деяний апостолов. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, какою силою или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Чтобы понять, о чем идет здесь речь, нам важно посмотреть немножко на эту историю, которая записана в 3 главе. И в 3 главе сказано о том, как Петр и Иоанн, они пришли в храм, и там они увидели этого человека хромого, и они особым образом, подходя к нему, говорят, серебра и золота у нас нету, но что мы даем? Встань и ходи. И мы читаем, что они сделали это, в 6 стихе сказано, во имя Иисуса Христа. Естественно, собирается народ, потому что произошло чудо, и в этой ситуации Петр начинает свою проповедь Евангелия, проповедуя Иисуса Христа, и в 16 стихе записано, он говорит, «Ради веры во имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Его исцеление сие пред всеми вами». Мы видим, что Петр и Иоанн показывают, что самое главное в этой истории – это имя Иисуса Христа и вера в Него. И Петр объясняет вот этим религиозным руководителям, что именем Иисуса Христа этот расслабленный, этот хромой получил исцеление. Это имя, которое они отвергли. Но Бог показывает вот через это исцеление, что Иисус Христос – это единственный путь. И вот эта история, вот это событие, вот это чудо, исцеление этого хромого человека – который не только получил физическое исцеление, который уверовал в Бога, который пошел за апостолами, который славил Бога. Эта история показывает нам вот этот важный принцип, который отстаивается в Новом Завете. Спасение только в имени Иисуса Христа. И когда Петр заявил вот эти слова в 12 стихе, когда он сказал, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». С этого момента Петр начинает этот богословский спор, который продолжается и сегодня между некоторыми христианами, между некоторыми богословами, спор о исключительности Иисуса Христа, об уникальном и единственном пути спасения, который Бог предложил через Иисуса Христа. И мы порассуждаем на основании этого текста, который мы прочитали, и увидим несколько важных моментов, уникальности имени Иисуса Христа. И первое, что мы видим, имя Иисуса уникально для благовестия. Посмотрите, первые 4 стиха, которые мы прочитали, когда они говорили к народу. Петр и Иоанн начинают проповедовать Иисуса Христа. Они говорят об имени Иисуса Христа. Они проповедовали прямо там в храме. Там, где они исцелили этого хромого. И мы задаем вопрос, зачем они это делали в храме? Они исцелили человека, он оказался здоров. Почему Петр начинает проповедовать, и мы читаем 3 глава, окончание этой главы, он говорит об Иисусе Христе. Если все дороги ведут к Богу, если в каждой религии есть возможность узнать о Боге и каким-то особым путем прийти на небо, как в этой иллюстрации, что все дороги ведут на вершину горы, если евреи знали, евреи иудаизма знали Бога, зачем там в храме Петру нужно было благовествовать? Зачем там этим евреям Петру нужно было говорить о Иисусе Христе, о воскресении из мертвых? Ответ: Петр знал. Без имени Иисуса Христа они погибнут. Без Иисуса Христа у них не будет спасения. И поэтому имя Иисуса Христа, оно уникально, оно исключительно, оно необходимо, когда мы благовествуем. Поэтому Христос оставил свое великое поручение. Он сказал: идите, научите все народы, научите спасению через Иисуса Христа. Сам Христос сказал в 14 главе Евангелия Иоанна: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И мы задаем вопрос, что это значит? Что это значит «через Меня»? Это означает «через веру в Меня». Христос показывает, это единственный путь к Богу, когда человек уверовал во имя Иисуса Христа. Когда человек приходит к Богу через Иисуса Христа. Потому что в этой же 14 главе, 1 стихе Христос говорит: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это единственная возможность для человека прийти к Богу Отцу через Иисуса Христа. Это вовсе не означает, что все мусульмане, все буддисты и все индуисты, или, может быть, даже все атеисты – это плохие люди, вовсе нет. И мы можем признать, что многие из них честные, искренние и даже добрые. Но Библия говорит, спасение даруется только через Иисуса Христа. С другой стороны, мы говорим, что вовсе недостаточно просто сказать молитву покаяния или стать членом церкви. И очень часто люди неверующие или люди, представители других религий, они указывают и говорят: посмотрите на мусульман, посмотрите, как они относятся с уважением к старшим, посмотрите, как они созидают свои браки. И они говорят: посмотрите на некоторых христиан, как они живут. Быть христианином – это вовсе не означает посещать церковь, это вовсе не означает только сказать молитву покаяния. Быть настоящим христианином – это значит уподобляться в образ Иисуса Христа, следовать за Ним, быть похожим на Него. И поэтому Писание показывает, что есть единственный путь спасения – вера в Иисуса Христа. И как Христос сказал, ваша праведность, она должна превзойти праведность книжников, фарисеев, мусульман, буддистов. Вы должны показать, что вы веруете в Иисуса Христа, потому что жизнь ваша стала похожим на Христа. Наконец мы задаем вопрос, а как с теми народами, которые никогда не слышали о Христе? С теми людьми, которые никогда не слышали весть Евангелия? Первая глава послания Римлянам говорит нам о том, что о Боге можно знать любому человеку, потому что Бог явил это. Через рассматривание творений любой человек в любое время, где бы он ни жил, в каком бы месте он ни находился, он может узнать, что есть Бог-творец. Но в этой же главе написано, что эти люди, они подавляют Божью истину ложью. Во второй главе послания Римлянам сказано о этих язычниках, которые согрешили вне закона, не имея закона, как евреи. И о них сказано о том, что вне закона они и погибнут. Но Писание показывает, что если человек будет искренне искать Бога, где бы он ни находился, потому что я верю на основании 17 главы Деяний апостолов, где сказано, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий. И Бог определил времена и места обитания каждого человека. Бог определил, что 50 лет назад я родился в Казахстане, а кто-то из вас в Украине, или в России, или здесь в Америке. Бог определяет время и место рождения человека. И в каком бы времени, в каком бы месте ни находился человек, если он будет искренне искать Бога через рассматривание творения, понимая, что есть Творец, Бог найдет способ, чтобы этот человек узнал истину. Мы с вами находим

жажда поиска истины. И Бог послал туда Павла. И когда мы читаем, Павел прибыл в Филиппы, это был первый город Европы, в котором он начинает проповедовать, и там написано: «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Посмотрите, это была женщина, которая чтила Бога. Она жаждала познать, кто есть Бог. И Бог, видя эту жажду, он послал туда Павла, и Павел проповедовал Иисуса Христа. И написано: Господь отверз ее сердце, и она приняла истину. Когда человек, где бы он ни находился, ищет Бога, Господь посылает призвание миссионерам, которые едут, чтобы донести эту истину. И поэтому в Африке или на островах, где бы то ни были эти люди, если этот зов македонянина, он доходит до Бога, Господь обязательно пошлет способ, чтобы люди узнали. Я читал историю миссионера Эрика Леддела. Это шотландский легкоатлет. В 1924 году он выиграл золотую медаль в беге на 400 метров. Но в следующем году он уехал миссионером в Китай, потому что там в свое время были миссионерами его родители. И он там пробыл миссионером 20 лет. В 1943 году, когда была мировая война, когда японская армия подходила к тому месту, где была его миссия, он отправил свою семью в Канаду, но сам остался там, в Китае. И в 1943 году их миссия была захвачена японскими солдатами, и 2 года он провел в лагере, в котором и умер от пневмонии. Он услышал этот Божий призыв, этот зов македонянина, этих людей, которые жаждали познать Евангелие. И он поехал туда, и он исполнял это поручение, потому что есть только единственный путь для спасения через имя Иисуса Христа. Другая история, которую я прочитал, это история принца Кабу. Он потом позже принял американское имя Самуил Моррис. Он родился в Либерии, в Африке, в 1873 году. Он был сыном вождя этого племени. И однажды в войне между двумя племенами этого сына вождя захватило в плен другое племя. И на протяжении какого-то времени племя его отца должно было приносить подати ради этого сына, который находился в плену. Пришло время, что отец уже не знал, что давать в подати. И тогда этого сына начали избивать в этом другом племени. И он обратился к Богу в молитве, не зная Бога, не зная истины. Он стал молиться Богу: «Господи, если ты есть, я не знаю, кто ты, покажи мне выход». И он говорит, что тогда в ответ на эту молитву он услышал этот голос: «Беги». Он убежал из этого плена каким-то образом. Долгое время проводил в джунглях, и потом в конечном итоге он нашел кофейную плантацию бывшего раба, который стал христианином. И он стал работать на этой плантации. Вот этот бывший раб-христианин рассказал ему об Иисусе Христе все, что он знал. И он сказал, что был американский миссионер, который мне об этом рассказал. И тогда этот Самуил, он поставил перед собой цель: я поеду в Америку, я найду этого миссионера, я полностью узнаю об Иисусе Христе. Он пришел к кораблю, единственный корабль, который отправлялся с Африки в Америку, и там не было места, это был полный корабль. И он ждал до последней минуты, и в последнюю минуту один матрос не пришел на этот корабль. И было место, и была работа, и он попал на этот корабль, он приплыл в Америку. Он нашел каким-то образом этого миссионера. Он услышал от него весть спасения. Он стал христианином. Он стал миссионером. Он закончил колледж, потом университет. И он поехал в Африку и стал проповедовать Евангелие. Когда есть жажда поиска, где бы он ни находился, на островах или в Африке, Бог найдет способ, чтобы человек узнал Евангелие. И мы видим, что в этих 4 стихах сказано: апостолы проповедовали. Они знали, что есть единственный путь спасения через имя Христа. И мы читаем, там собрали все эти первосвященники, они наложили на них руки, они отдали их под страх.

стражу до утра для того, чтобы разобраться в этом деле. Потом мы с вами смотрим следующие стихи. И когда мы смотрим с вами вторая истину, которую мы находим в этом тексте, имя Иисуса уникально для защиты нашей веры. Мы читаем с 5 стиха, что на другой день собрались в Иерусалиме начальники, старейшины, первосвященники. Они поставили в центр Павла, Петра и Иоанна. Собрался весь Синедрион, собрался весь род первосвященников, саддукеи, книжники. И они начали выяснять, какую силою и каким именем вы сделали это дело. Эти руководители народа понимали, что если это Божья сила, эта Божья сила должна через них приходить. Они первосвященники, они руководители народа. Им было важно разобраться, что Петр и Иоанн не допустили какую-то магию, какое-то волшебство. И поэтому они задают этот вопрос, чтобы выяснить, что же произошло. И мы с вами видим, что Петр и Иоанн защищают свою веру. Каким образом сказано, что Петр и Иоанн произносят эти слова? Посмотрите, он говорит: «Если сегодня от нас требуют ответа, и они дают этот ответ, и этот ответ в имени Иисуса Христа». Мы с вами видим, что они не говорят о том, что все дороги ведут к Богу. Защищая свою веру, они указывают, есть единственный путь спасения. Этот путь в Иисусе Христе. Есть единственный метод, который избирает Бог. Это спасение через Иисуса Христа. И посмотрите, когда мы читаем с вами эти несколько стихов, они говорят этим руководителям Евангелия. В 10 стихе они говорят: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Когда мы думаем, что такое Евангелие, в Евангелии есть две важных истины. Кто такой Иисус Христос и что Он сделал? И Петр и Иоанн говорят суть Евангелия. Они говорят об Иисусе Христе Назарее, личности исторической, который пришел на эту землю, который родился, который совершал чудеса и проповедовал. И второе они говорят: он был распят, и Бог воскресил его из мертвых. И если они говорят, если вы спрашиваете, какой силой, именем Иисуса Христа, силою Евангелия. И вот эта мысль, она ведет нас к второй важной истине об исключительности Евангелия и Христа, тогда, когда мы встречаемся с представителями других религий. Когда мы ведем беседу с теми, кто не верит в Иисуса Христа, буддисты, мусульмане, индуисты, кто бы то ни было, когда мы беседуем с ними, нам важно понять, христианство фундаментально отличается от всех других религий. И это отличие основано на личности Иисуса Христа. Мы находим в Священном Писании, в Ветхом Завете, огромное количество пророчеств о Мессии, которые исполнились в Иисусе Христе. Место и время, когда Он должен быть рожден, Его служение, как Он умрет, Его воскресение. Это все записано в пророчествах. И мы находим с вами, это исполнилось в Иисусе Христе. И Петр, давая ответ, он говорит: именем Иисуса Христа. Слово «Христос» — это «Мессия». И он указывает, что Мессия, который обещан был в Ветхом Завете, он пришел. Все 66 книг Библии, которые были написаны более чем 40 авторами на протяжении 1500 лет, они в едином ключе указывают на Иисуса Христа, на исполнение пророчеств. Это уникальность христианства. Это то, что отличает христианство от всех остальных религий. Исполнение пророчеств в Иисусе Христе. И когда мы беседуем с представителями других религий, нам очень важно, что наша беседа или дискуссия, она не должна быть основана на каких-то философских вопросах, но на личности Иисуса Христа. Только Он воскрес из мертвых. Никто в других религиях. Мы должны говорить о воскресении Христа, потому что воскресение Христа делает Его уникальным.
и делает эту личность и это имя особым. Нет другой религии, в которой бы представитель ее, вождь ее, умер и воскрес. Только Христос воскрес из мертвых. И Библия говорит, Он явился более нежели 500 человекам, которые были свидетелями Его воскресения. И это делает уникальность имя Иисуса Христа. Подобно как Петр и Иоанн, которые защищали свою веру, которые пред представителями саддукеев, которые не верили в воскресение, они не верили в ангелов, они не верили ни во что сверхъестественное. Там Петр и Иоанн защищают свою веру, и они указывают на личность Христа, который умер и воскрес. И, наконец, третье, что мы находим в этом тексте. Имя Иисуса уникально для спасения человека. Посмотрите, мы читаем с вами 11 и 12 стихи. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». В этих стихах показано, что спасение через личность. Спасение не через какой-то способ, какой-то метод, какой-то образ жизни. Спасение через личность. И это личность Иисуса Христа. Сказано, Он есть камень. Личность Иисуса Христа. Он есть камень. Это цитата из Ветхого Завета. Петр опять указывает, он тот, о ком сказано в псалмах. Он есть камень, который отвергли строители. Вы отвергли, как он говорит этим начальникам. Но он сделался главой угла. Он единственный путь для спасения. Давайте посмотрим на этот 12 стих, потому что в этом 12 стихе есть особая истина. В чем уникальность имени Иисуса Христа? В чем особенность этого имени? Может быть, это имя какое-то магическое? Может быть, оно какое-то волшебное? Вы помните, когда-то заклинатели подумали так? В 19 главе Деяний апостолов сказано, что некоторые из китающихся иудейских заклинателей, они стали употреблять имя Иисуса Христа. И вы помните, к чему они пришли, что злой дух, он набросился на них. И он сказал, что знает Иисуса и Павла, а вы кто? Имя Иисуса – это не какое-то магическое, это не какое-то волшебное слово, которое важно произнести. В имени Иисуса открывается Его личность, кто Он есть. И когда мы смотрим, в чем Его уникальность, в 12 стихе написано «Ибо нет другого имени». Потому что это единственная личность, Бог, который пришел во плоти. Другого такого нету. Бога, который пришел на землю, который стал человеком, тот, кто был святой, он пришел и взял на себя грехи наши. Другого нету, он только один, единственный Спаситель. Другое, что мы видим, здесь сказано, ибо нет другого имени под небом. И когда Петр добавляет это слово под небом, он имеет в виду всю вселенную. Он имеет в виду весь сотворенный Богом мир. И он показывает, что все то, что сотворено Богом, и то, что нуждается в спасении, может получить или найти это спасение только в Иисусе Христе, во всей вселенной. Под небом нету другого Спасителя, кроме Иисуса Христа. Мы с вами также видим еще одну деталь. Здесь сказано «под небом данного человеком». И в этом слове указание опять на исключительность. Спаситель дан человеком. Бог именно этот путь спасения избрал для людей через Иисуса Христа. Мы не имеем права и возможности придумать свои пути спасения. Мы не можем найти какой-то другой вариант. В других религиях именно так люди пытаются найти какие-то способы, найти какие-то методы для спасения. Этот способ дан Богом. Этот способ дан человеком через Иисуса Христа. И мы с вами видим, что дальше сказано, посмотрите, которым надлежало бы нам спастись. В этом Божий план спасения. Это имя даровано нам, потому что им, Богом, определено, им надлежало бы нам спастись. Давайте вернемся опять к этой истории этого хромого человека. Потому что, я сказал, эта история была использована Петром и Иоанном как иллюстрация спасения человека от греха. Этот человек просил милостыни.
Он сидел там у храма, он просил милостыни, но он получил исцеление. И не только физическое, как я сказал, он и спасение получил. Когда человек просит милостыни у Бога, он получает спасение через имя Иисуса Христа. Когда человек сознает свою беспомощность, когда он понимает, что он грешник, Бог спасает, и мы читаем, Петр сказал, которым надлежало бы нам спастись. Спасение происходит, когда звучит весть Евангелия. Когда мы проповедуем Иисуса Христа, который умер за грехи человека, и который воскрес, и когда человек верою принимает эту весть, Бог совершает спасение этого человека. И поэтому мы видим, что спасение невозможно, даже если человек искренне верит в других богов, верит в какие-то другие религии, он не верит в Иисуса Христа, и тогда у него нету пути спасения. Спасение только через Христа. Мы читаем с вами в 10 главе послания Римлянам, Павел говорит такие слова: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Вера приходит тогда, когда звучит проповедь об Иисусе Христе. И когда человек верою принимает эту истину, Бог дарует ему спасение. В других религиях человек может задуматься об истинном Боге, и он должен начать этот поиск, подобно как этот принц Кабу, который начал этот поиск, и он нашел истину Евангелия. Человек должен начать этот поиск. И вот здесь мы видим вот это важное слово: «Именем Иисуса надлежало нам спастись». Христос сказал: «Я есим путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы будем сейчас молиться. Я хочу остановиться на этом третьем пункте. Если здесь, в этом зале, есть те, кто еще не имеют спасения, или те, кто пытаются какие-то свои методы предпринять, бросить пить, курить, наркоманить, блудить, грехи делать, вы никогда не достигнете спасения своим собственным путем. Спасение только верою в Иисуса Христа. Бог может вас очистить. Бог может дать вам новую жизнь. Бог может сделать вас новым человеком. Но для того, чтобы Бог совершил эту перемену, вы должны уверовать в имя Иисуса Христа. Если сегодня кто-то желает это сделать, и это слово, которое звучит, вы видите, что это вы, этот расслабленный человек, который в этих пороках и беспомощности греха сидит там. Сегодня Бог обращается к каждому из вас. Он предлагает спасение. Это спасение только в Иисусе Христе. И да поможет нам Господь не упускать от этой возможности и стоять в вере, потому что имя Христа, оно уникально для благовестия, оно уникально для защиты нашей веры, оно уникально для спасения всякого человека. Аминь. Давайте помолимся.

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Рад приветствовать вас на волне программы «Слово на сегодня». Предлагаю вашему вниманию тему, которая, наверное, многим из вас очень близка. Она называется «Крушение мечты». Хорошим примером для нас послужит апостол Павел. Его планы тоже не всегда исполнялись, но он не унывал, а продолжал трудиться с еще большим рвением, находил новые возможности для проповеди Евангелия.

Прочитаем первую часть 24 стиха 15 главы послания апостола Павла к римлянам. «Как только предприму путь в Испанию, — пишет Павел, — приду к вам». В своем письме к церкви в Риме апостол сообщает о том, что он планирует путешествие в Испанию, а по пути в Испанию на некоторое время хочет остановиться в Риме. Такими были мечты и планы Павла, но ему никогда не удалось реализовать их. Да, мы знаем, что он попал в Рим, но не таким способом, как ему хотелось. Он надеялся задержаться там, чтобы посетить местных христиан и разделить с ними радость общения. Но на самом деле оказался там как заключенный. Примечательно, что та маленькая тюрьма, в которой он содержался, возможно, это было второе заключение Павла, до сих пор находится в Риме, и туристы могут ее посетить. Она называется морской тюрьмой. Камеры расположены в глубоком подземелье. Чтобы попасть туда, необходимо спуститься вниз по лестнице. Там круглый год было очень холодно и сыро, поэтому Павел остро нуждался в теплой одежде. Итак, Павел попал в Рим, но в качестве заключенного. И все его мечты о дальнейшем путешествии рухнули. Представьте себе, вы прекрасно спланировали вашу жизнь, и тем не менее она не протекает по намеченному плану. Возможно, вы когда-то поставили перед собой какие-то цели, а теперь протекла уже большая часть вашей жизни, и вам кажется, что вы так и не достигнете этой цели. И так в жизни людей разбиваются мечта за мечтой, план за планом, надежда за надеждой. И что же остается делать? Психологи утверждают, что с человеком, чьи мечты рухнули, может произойти следующее. Во-первых, такой человек может стать очень ожесточенным и недоброжелательным к другим. Все мы, наверное, встречали подобных людей. Они теряют всякий интерес к жизни, почти никогда не улыбаются и не смеются. Их отношение ко всему такое, как будто им вообще незачем жить. Такое может произойти с человеком, когда его мечта рушится. Тогда человек начинает ко всему и ко всем относиться отрицательно и с озлоблением. Другие люди в подобной ситуации могут стать замкнутыми, сосредоточенными на себе. В психологии есть такой термин – интроверты. Само то, что человек является интровертом, еще не говорит о чем-то серьезном. В конце концов, не все люди в мире открыты и общительны. Но представьте, что человек вдруг внезапно становится молчаливым, бросает все свои занятия, замыкается на себе, закрывается в своем внутреннем мире. Он не желает разговаривать с другими людьми, открывать им свои мечты и планы на будущее. И вообще, начинает жить так, как будто он совсем один в целом мире. Это второе, что может произойти, если человек сталкивается с крушением своей мечты. В-третьих, человек может стать фаталистом. Что это значит? Фатализм – это мистическая вера в неотвратимую судьбу, в то, что все в мире якобы заранее предопределено таинственной силой, роком. Фаталисты считают неважным, что ты говоришь или как ты живешь. Произойдет именно то, что должно произойти, что предначертано свыше. И ничего из того, что вы делаете, не приведет ни к изменениям, поэтому вы можете оставить все ваши старания и усилия. Они убеждают себя, что Бог совершит то, что он задумал. И неважно, что они делают или говорят. Фатализм настолько овладевает сознанием этих людей, что Бог перестает быть предметом их мыслей. Некоторые даже пытаются винить Бога в своих провалах. Таковы негативные последствия людей, чьи радужные мечты однажды рухнули. Дорогие друзья, если наши надежды не оправдываются, если наши мечты рушатся, нам совсем не следует становиться озлобленными. Нам не нужно замыкаться в себе, отворачиваясь от других. И нам не обязательно становиться фаталистами. Потому что мы, как христиане, имеем один мудрый выход из создавшегося положения. Сделаем то, что нам рекомендует псалмопевец. В Псалме 36, 5 стих. Это один из моих любимых стихов Писания. Я хотел бы, чтобы вы обратили на него особое внимание. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Каждый христианин, который истинно посвятил себя Господу, предаст Ему и свой путь. Что бы ни произошло сегодня, на этой неделе, в этом месяце, в этом году, каждое мгновение жизни принадлежит Господу. Предайте ваш путь Господу. Вы являетесь собственностью Господа. Пусть Он живет в вас, руководит вами, ведет вас.
Попросите его в молитве поставить вас на путь, по которому он хотел бы, чтобы вы шли. Вторая часть этого стиха – уповай на него. Это важно особенно тогда, когда дела ваши выглядят темно и мрачно, когда мечты разрушились. Заявите о вашей надежде на Господа. Боже, ты знаешь, что мое желание потерпело крах. Ты знаешь, что мои планы разбились вдребезги. Ты знаешь, что все пошло не так, как я хотел. Но я доверяю тебе. Ты обещал, что даже все то зло, которое может случиться со мной в этом мире, ты обратишь в добро, потому что ты милостивый и верный Бог. Я верю тебе. И я знаю, что ты выполнишь свои обещания. Ты всегда это делал. Ты будешь делать это в дальнейшем. В третьей части этого стиха содержится Божье обетование. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». Это действительно прекрасное обетование. Если бы мы имели такое обещание от друзей или знакомых, мы не были бы полностью уверены в нем. Ведь они могут отказаться от него в любой момент. Но даже если их намерения действительно добрые, они могут не оказаться рядом, чтобы помочь нам именно в то время, когда помощь больше всего нужна. Но это обетование исходит не от человека, а от самого Бога. Он всегда рядом с нами. Он всемогущий, вездесущий Бог. Поэтому Он в силах выполнить все то, что обещает. Мы можем полностью положиться на Него. Он совершит. Это твердое Божье обетование. И я думаю, что это самое прекрасное обещание в целом мире. Оно приносит в наше сердце мир и радость, которые превосходят всякое понимание. Апостол Павел не пал духом. Когда он попал в тюрьму, он начал там свидетельствовать о Боге. Он говорит, что случилось. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 17 стих. Апостол Павел использовал эту ситуацию для благовестия. Ничего, что не получилось пойти в Испанию. Зато он смог проповедовать среди язычников в столице мира, в Риме. Известные истории многих верующих, которые столкнулись со значительными проблемами в жизни. Возможно, вы слышали о Джонни Эриксон Тада. Она была парализована в 17 лет, но поднялась над своей скорбью благодатью и милости Божьей, и ее жизнь стала благословением для многих людей. Одно из величайших музыкальных произведений – это «Мессия» Генделя. Некоторые даже считают, что это самое вдохновенное музыкальное произведение из когда-либо написанных. Действительно, это величественная музыка. И очевидно, что Бог особо благословил Генделя в ее создании. Георг Фридрих Гендель был сломленным жизнью человеком. У него были огромные проблемы. Вся правая сторона его тела была парализована. Но среди всех тревог и болей он написал «Мессию». Бог поднял его над земными трудностями. Он использовал их для того, чтобы благословить нас. То, что Бог совершал в жизни многих людей, Он готов сделать для вас. Он сдержит свои обещания. Он будет окружать вас своей заботой. Никогда не падайте духом, если ваши мечты разрушились. Доверяйте Господу. Предайте Ему ваш путь. Уповайте на Него. И Он совершит. Да благословит вас Бог.

Наша передача подошла к концу. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли», передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Драгоценная жемчужина. Эта тема взята из радостной вести от Матфея, 13 глава, 45 по 46 стих, и мы прочитаем сейчас это место. «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Такая небольшая притча о жемчужине. Этот образ не просто так использовал Иисус. Это образ очень наглядный, понятный, ясный. Почему? Потому что здесь одно главное действующее лицо. Кто? Купец. Что делал купец? Он искал хороших жемчужин. Какие бывают жемчужины? Они бывают самого разного качества. А как их добывают? Об этом мы скажем чуть позже. Итак, купец искал хороших жемчужин. И в итоге среди всех нашел одну драгоценную. Искал, нашел

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж», «Духовные беседы», и в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед Малого Библейского колледжа о христианских ценностях. Как известно, Иисус очень ценил несчастных, беспомощных, заблудших людей. Сегодня мы расскажем вам об одном Его исцелении.
1: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам входил в купальню и возмущал воду. И кто первым входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Здесь, в главе 5 Евангелия от Иоанна, мы видим еще один пример того, как ценил Иисус потерянных и несчастных людей. В прошлый раз мы поговорили о встрече Иисуса с женщиной у колодца, где увидели то же самое. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, главу 5, вы вновь увидите чудесный пример значения страдающих людей для Иисуса. Иисус въезжал в Иерусалим мимо источника Вифезды. Этим путем проезжал любой, направлявшийся к храму. Интересно, что в 5 крытых ходах к источнику было множество больных. Доктор Вернон Макджи, один из моих профессоров в Библейском колледже, говорил, что это картина сегодняшней церкви. Мы думаем, что церковь сильна, если число ее членов велико. Сегодня в церковь входит громадное количество людей. Но значит ли это, что она сильна? «Огромное количество духовно бессильных людей», — говорил мой учитель. «Это еще не церковь, это госпиталь, больница, собрание множества слабых». И Иисус идет мимо этих больных, пока не находит, пожалуй, самого слабого из всех, бессильного уже очень давно. Вероятно, это самый слабый больной. И Иисус задает ему вопрос: «Ты хочешь быть здоров?» Некоторые говорят, что это был всего лишь предрассудок, будто первый вошедший в воду, после того, как она возмущается, вылечивался. По меньшей мере, люди в это верили, и некоторые до такой степени, что действительно выздоравливали. Был ли там ангел? Было ли это сверхъестественное чудо от Бога? Вопрос спорный. В любом случае, тот, кто приходил к источнику, верил в это. И человек отвечает Господу: «Конечно, я хочу вылечиться, иначе я не ждал бы здесь уже 38 лет. Но я не могу войти в источник, потому что, когда вода возмущается, никто не помогает мне войти в него». Интересное замечание. Иисус, конечно, жалеет этого человека и, движимый состраданием, исцеляет его. Он говорит: «Встань, возьми постель свою и иди». Человек тут же встает здоровый. Прочитав эту историю, можно задать такой вопрос: почему Иисус не вылечил всех тех несчастных, ждавших исцеления в 5 ходах у источника? Я думаю, что знаю ответ. Конечно, можно было бы сказать: вообще на то не было его воли, хотя он мог так сделать. Но тут возникает другой вопрос: почему именно этого человека? Я бы сказал, потому что этот человек потерял надежду там, у источника Вифезды. Эта история показывает не только значение, которое Иисус придает страдающим, бессильным людям, бессильным духовно и физически, но и тем, что Иисус был тронут страданиями людей. Он пришел, чтобы мы приняли Его и вместе с Ним Его силу, Сына Божьего. Поэтому Он не может пройти мимо бессильного. Увидев огромное количество беспомощных больных, Он не мог пройти мимо. А этот человек был, вероятно, самый беспомощный, причем уже давно. Но я считаю, что Иисус исцелил именно его, потому что этот человек уже потерял надежду на исцеление в Источнике. Я думаю, сегодня мы иногда ищем исцеление от таких источников. Многие идут на прием к психотерапевтам, кто-то верит в силу лекарств, другие надеются на нетрадиционные методы лечения, обращаются к наркотикам, алкоголю. Есть те, кто ищет забвение в удовольствиях, кто-то накапливает богатство. Сегодняшние люди группируются вокруг источников Вифезды самого разного толка. Но эти источники никогда не смогут заполнить их существование, исцелить их. Поэтому Иисус ходит среди множества беспомощных людей, какими полон наш мир и даже церковь, и ищет самого слабого, страдающего уже долгие годы. И когда Иисус находит кого-нибудь, потерявшего веру в источник Вифезду, понявшего, что полноту жизни и здоровья может дать лишь живая вода Христа, хлеб жизни, которым Он является, что только Христос, единородный Сын Бога, Его единственное решение и единственный Спаситель, посланный Богом. Иисус исцеляет такого человека внутренне и внешне. Он может наполнить нас, Он может вылечить нас. Конечно, важен вопрос, который Иисус задал больному. «Ты хочешь выздороветь?» Вы ответите ему, как тот человек. «Хочу ли я выздороветь?» «Да ты только посмотри на эти источники, у которых я сижу. Посмотри, сколько я делал всего, чтобы вылечиться. Разве не понятно, что я хочу быть здоровым?» Эта чудесная история показывает нам, что одного желания вылечиться мало. Надо ждать выздоровления от нужного источника. Никто, кроме Иисуса, не может помочь больному. Только Иисус это делает. Он Сын Бога. Еще раз обратите внимание, какое значение придает в этой истории Иисус потерянным, страдающим, духовно нищим людям. Мы уже говорили о первом аспекте морали. Вы хотите быть здоровы? Тогда скажите, принадлежите ли вы к массе беспомощных людей внутри или вне церкви? Поймите, что только Иисус исцеляет больных, и согласитесь с ценностью здоровья и духовной полноты, а также самого Иисуса, который единственный может дать их вам. Исповедуйте ценность, которую Он придает вам и вашей беспомощности. Переживите сами чудо, которое исцелило миллионы людей, наполнив их души Иисусом Христом. Есть и другая мораль у этой истории. Если по благодати Божьей вы здоровы, цените ли вы тех, кто духовно, физически или эмоционально болен? Поговорив с самарянкой у колодца о жажде, Иисус отказался от пищи, принесенной ему апостолами. Они же удивились и спросили: «Разве кто-то принес тебе уже поесть?» Тогда Иисус сказал им: «Это вы можете между собой говорить, что до сбора урожая осталось 4 месяца. Но внимательно посмотрите на поля, которые вырастил для вас Бог. Они уже готовы к жатве». Все ученики Христа, хотя среди них были рыбаки, сборщики подати, а также, возможно, торговец лошадьми, хорошо знали, что такое труд на земле, потому что кормили семью собственными руками. Теперь, вероятно, они странствовали с Иисусом и беспокоились, что через 4 месяца сбор урожая, попадут ли они домой к тому времени, как будут кормиться их семьи. Иисус, очевидно, указал на эту причину их беспокойства. «Вы все время вспоминаете, что до сбора урожая осталось 4 месяца». А затем он велит им: «Протрите глаза, посмотрите вверх, поймите, каковы планы Бога для людей, которые вам встречаются, и вы увидите, что пора сбора урожая уже давно настала. Вы будете встречать людей, подобных этой женщине у колодца. Такие, как она, уже созрели для того, чтобы быть частью духовного урожая. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Когда вы участвуете в этом великом сборе урожая, иногда вам приходится сеять, а иногда вам доводится пожинать плод, посеянный другими. В этом ваше утешение. Если вы сеете, то не жнете, кто-то другой соберет урожай за вас. А когда вы жнете, помните о том, что задолго до вас кто-то сеял. В своих чудесных словах Иисус призывает апостолов понять смысл второй морали нашей маленькой истории о беспомощном человеке у источника Вифезды. Посмотрите на людей, как на сбор урожая, посеянного другими. Смотрите на них, как Иисус смотрит на самарянку и на больного у источника.

Вы слушали очередную беседу о христианских ценностях. Мы будем рады встретиться с вами в следующий раз. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Ее подготовили редактор Виктор Мылов, звукорежиссер Владислав Мылов, текст читали Владимир Сорокин и Вера Орлова. Пишите нам, мы будем рады получить от вас письма. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

этого, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. Давид Ливингстон вступил в британское миссионерское общество и стал готовиться к служению в Африке. В 27 лет Ливингстон впервые вступил на африканский материк. Так началось его служение миссионера, врача и исследователя. Он провел в Африке 32 года, совершив ряд длительных путешествий по Южной и Центральной Африке. Открыл водопад Виктория, озера Ширва, Бенглиулу и реку Лаулабу. Ливингстон посетил тысячи деревень, свидетельствуя о Христе и оказывая медицинскую помощь нуждающимся. Жизнь миссионера оказалась очень нелегкой. При переходах через джунгли на его небольшой отряд не раз нападали дикие звери. Однажды Ливингстон выстрелил в настигавшего их льва, но только ранил зверя. Пока он перезаряжал ружье, лев с рычанием бросился на него, прокусил левое плечо и стал яростно трясти миссионера. Один из африканцев в группе Ливингстона тоже выстрелил, но и он только ранил льва. Тогда разъяренное животное выпустило прежнюю жертву и бросилось на новую, прокусив африканцу бедро. Еще один африканец бросился на льва с копьем, но раненый лев уже упал замертво. Кость левой руки Ливингстона была разможжена, потом переломы неправильно срослись, и он уже никогда не смог владеть левой рукой. Она свисала, как плеть, и часто причиняла ему боль. Климат Африки способствовал развитию тропических болезней. Ливингстон часто страдал от атак африканской лихорадки, от дизентерии и многих других заболеваний. Однажды, после тяжелой атаки ревматизма, он написал родным: «Я думаю, причина моей болезни в том, что нам буквально приходилось спать в воде. Но другого выхода не было. Вся равнина была по щиколотку залита водой». Через 4 года после приезда в Африку, когда Давиду Ливингстону было 31 год, он познакомился с Марией, старшей дочерью миссионера Роберта Моффет. Давид и Мария полюбили друг друга и вскоре стали мужем и женой. Молодая семья продолжала миссионерское служение. У них родилось 5 детей. Между тем, тропическая лихорадка подрывала здоровье жены и детей Ливингстона. Их младшая дочь умерла через 6 недель после рождения. В течение 8 лет Ливингстон пытался найти в Африке место со здоровым климатом для своей семьи, но все попытки оказались безуспешными. Давиду с Марией пришлось принять трудное решение. Она с детьми должна была на какое-то время переселиться в Англию. С тяжелым сердцем Ливингстон проводил свою семью на корабль. Он увидел их опять только через 4 года. Все эти годы он чувствовал страшное одиночество, но и он, и Мария согласны были жертвовать собой, своим личным счастьем, только бы весть о Христе продолжала распространяться среди народов Африки. В течение последующих лет Ливингстон еще только 4 раза встретился и провел время со своей семьей. В одном из писем из Африки он писал жене: «Моя драгоценная Мария, как не хватает мне тебя и наших детей! Мне трудно жить, не видя каждый день твоего милого загорелого лица, всегда встречавшего меня доброй улыбкой. Прошу тебя, собери вокруг себя детей и поцелуй каждого из них за меня. Скажи им, что я не могу быть с вами только потому, что люблю нашего Господа и хочу верно служить Ему. Скажи детям, чтобы они также любили Иисуса». Несмотря на опасность тропической лихорадки, Мария решилась снова переехать в Африку, чтобы быть вместе с мужем. Однако вскоре она опять заболела и через 3 месяца умерла. Ливингстон тяжело переживал смерть жены. Долгое время он был безутешен, но своего служения Богу не останавливал. Он писал в дневнике: «Мое стремление во всем подражать моему учителю. Никакие земные трудности не заставят меня отказаться от моего служения или впасть в отчаяние. Мое ободрение и сила в моем Господе, и я продолжаю идти вперед». Ливингстон часто сталкивался в Африке с проявлениями язычества и каждый раз с особой остротой чувствовал необходимость нести свет Евангелия в племена Африки. Он писал в дневнике:

Господь, благодарю Тебя за все благословения до сего места. Я не знаю, когда Ты отзовешь меня от земли предстать пред лицом Твоим. Жизнь моя в Твоей руке, мой милостивый Небесный Отец. О Иисус, помоги мне всецело подчинить свою волю Тебе, полагаясь только на Тебя. Но позволь мне умолять Тебя о судьбе Африки. Я знаю, что это Твое дело. Ты видишь, Господь, что язычники восстают против меня, как в свое время восставали и против Твоего Сына. Тебе предаю я путь мой. За 32 года миссионерского служения в Африке всего несколько раз Ливингстон имел возможность посетить Англию. Во время одного из таких посещений его пригласили выступить перед студентами в университете города Глазго, а также в Кембридже. Он согласился, не подозревая, что студенты, когда услышали, что перед ними будет выступать проповедник, решили освистать его. Для этого они заранее приготовили свистки и трещотки. В день выступления студенты во всеоружии ожидали появления миссионера. Когда Ливингстон вышел на платформу в огромном зале, по его походке чувствовалось, что этот человек многие годы совершал длинные утомительные переходы. Его левая рука безжизненно свисала вдоль тела. Лицо было обветренным и потемневшим под африканским солнцем. Его бороздили глубокие морщины, оставленные тропическими лихорадками. Во всем его облике, в его худой фигуре угадывались перенесенные суровые лишения. Студенты невольно притихли и, казалось, без слов поняли, что жизнь этого человека сгорала в служении Богу и людям. Стояла мертвая тишина. Дэвид Ливингстон рассказал им об Африке и о вопиющих нуждах этого континента. В конце он задал вопрос: «А сказать ли вам, что помогло мне выстоять все эти годы моего добровольного изгнания посреди непреодолимых трудностей и страшного одиночества? Это было обетование Иисуса Христа: «Се я с вами во все дни до скончания века». Дэвид Ливингстон трудился в Африке до последнего дыхания. Он умер на рассвете 1 мая 1873 года, в возрасте 60 лет. В то утро за стенами хижины шел проливной дождь. Друг Ливингстона заглянул в комнату и увидел, что Дэвид, как обычно, встречал начало нового дня на коленях возле своей постели. Друг подошел к нему и понял, что душа Ливингстона уже рассталась с телом. Он умер так же, как жил, на коленях перед своим Господом. Африканские друзья еще при жизни обещали Ливингстону, что его тело будет похоронено в Англии. И они имели твердое намерение сдержать свое обещание. Но сердце этого апостола Африки, не должно ли оно быть похоронено в той земле, которую он любил и которой посвятил свою жизнь? Сердце Ливингстона принадлежало Африке. Там оно и осталось, похороненное под деревом Баобаб, недалеко от места, где он умер. А тело миссионера африканские друзья забальзамировали и несли через джунгли до ближайшей пристани, расположенной на расстоянии 2000 километров. Незадолго до смерти Дэвид Ливингстон обратился к студентам на своей родине с таким призывом: «Я уже становлюсь стар, моя жизнь подходит к концу. Кто из вас продолжит дело, которому я посвятил всю жизнь?» И многие откликнулись на призыв Ливингстона евангелизировать Африку. Дорогие друзья, задумывались ли вы о бесконечных просторах нашей земной родины, о деревнях, поселках и городах, где люди никогда еще не слышали вести о Христе? Кто согласится сегодня, как в свое время Дэвид Ливингстон, расстаться с привычным, размеренным течением жизни, с удобствами больших городов? Кто проявит сегодня готовность поселиться там, где нет еще ни одного верующего? В Священном Писании написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Послание к Римлянам, 10 глава, 13 и 14 стихи. «Посвящение Бог ждет от тебя. Посвящение живого, всецелого, и служение поручит любя недостойному, неумелому,
Ты в себе не ищи ничего драгоценного от рождения. На кресте у Христа одного все твои сбережения. Ты с молитвой туда посмотри, с возрастающим дерзновением, и рукою веры бери, и служение, и умение. Посвящаясь царю царей, удостоишься высшей почести. Но сойдет помазание елей при условии, если хочешь ты. Иисусу не тяжело подчинить нас в одно мгновение, но насилие не нашло в нем и малого применения. Он проходит среди церквей, побуждаем святую задачу, и внимание его очей привлечешь лишь самоотдачею. Две дороги — вперед и назад. Разреши Иисусу прославиться. Ты хотел любовь доказать? Случай этот теперь предоставился.

0: Вы слушаете «Христианское радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: Всех приветствую, дорогие друзья! Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Почему христианину необходимо победить этот мир? Потому что весь мир лежит во зле. Иоанн об этом четко говорит далее здесь. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Христианин не будет настоящим христианином, если он не победит мир. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Победить этот мир – это значит стать свободным от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Это значит освободиться от зла. Христос говорит о себе такие слова. «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего». Значит, если кто сокрылся со Христом в Боге, тот больше не может быть от этого мира. А мы ведь сокрылись в нем, мы же ведь пребываем в нем. Да, да и аминь. Конечно, любой христианин, который именно таков и стал, то есть стал христианином, родился от Бога, таковой неминуемо пребывает в нем. И об этом написано четко. Иоанн также говорит: «Итак, дети, пребывайте в нем». Еще Христос сказал тем, кто приняли его слово, кто уверовали в него, он говорит так: «Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Вот видите, мы не от мира, как и он, которые приняли его слово и сокрылись в нем. Итак, два мира, земной и небесный, две сферы, которые не могут даже соприкасаться друг с другом. Потому что, как мы знаем, если вот темно, да, в комнате, мы свет включаем, ну, не может же одновременно, знаете, быть и свет, и тьма вместе. Это просто невозможно. Тьма бежит от света. Их невозможно смешать. Так и написано. Какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Чтобы перейти из земного мира в небесный, нужна победа над ним, которая уже, кстати, есть, она уже нам дана. Некто это уже свершил. Поэтому нам не нужно сражаться, чтобы что-то победить, нам нужно только эту победу принять. И Христос это сказал в Иоанна 16 главе. Он сказал: «Но мужайтесь, я победил мир». Ну, давайте вот представим, да, кто-то попал в плен, находится в плену, и выйти ему оттуда нереально, потому что просто невозможно. Так вот, этот мир, это и есть как тот лагерь, тюрьма, и оттуда люди выбраться никак не могут. И захватила их тьма, дьявол, господствуя над ними, держа их в своей власти, и люди стали рабами греха. И пришел некто и освободил. И вот как об этом написано. Кто в это поверил, тот выходит из этого загона, выходит из этой тюрьмы. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Так смотрите, видите, как здесь понятно сказано, что пленные, измученные и слепые. Почему так? Слепым прозрение. Потому что, во-первых, множество людей совсем не видит себя в плену и совсем не видит себя рабами. Им нужно, во-первых, прозреть, да? И это Христос принес. Он принес прозрение, чтобы слепые имели открытые глаза и увидели себя погибающими в плену. Увидев это уже твое спасение, потому что тогда ты побежишь отсюда, ты начнешь искать, как мне отсюда выбраться. Так вот, Христос принес эту победу, через что ты становишься свободным и можешь выйти из этого плена. Прозрение, также обозначает то, что ты вдруг понял и увидел, кто же вообще твой господин, кто тобой владеет, из чего состоит эта тюрьма, этот лагерь, что меня держит. Если мы думаем, что вот вся проблема в твоем теле, вот в плоти, вот, значит, победить ее как-нибудь, ведь похоть плоти, да, не давай ей большего, что надо, зажми ее там, не знаю, в какие тиски, и вот ты ее победил, то это не так. Невозможно победить себя. И почему? Потому что это все духовно, потому что за похотью плоти, за похотью очей и сама гордость житейская обязательно стоит дух, это обязательно есть слово, и это обязательно есть учение. Поэтому, если ты будешь бороться с похотью, то, скорее всего, ты будешь срывать плоды. Но сколько бы ты их ни срывал, появляются новые. И чем больше ты их срезаешь, да, тем зеленее дерево. Знаете, как вот, когда куст режешь регулярно, то он еще пышнее становится. То же самое здесь. Поэтому победа, победить сей мир, нужно, во-первых, понять, где находится этот штаб, знаете, где главнокомандующий, который управляет. Это мне нужно все в себе понять, понимаете, не в ком-то, не то, что вот вокруг происходит, а в себе понять, потому что это все внутри, это все в моем сердце. Ну, слава Богу, по милости Божией, Бог открыл мне это, и я вышел из этого мира этим, и хочу с вами поделиться и сказать именно, что за этим всем стоит. А именно, можно привести множество примеров. Ну, возьмем, например, культ тела, да? Сколько сегодня людей, которые ходят заниматься в спортзал, или как это называется, фитнес, качают себя, и чтобы быть красивым, сильным, там много зеркал, знаете, и там вот ты стоишь перед зеркалом и любуешься собой и так далее. Что это? С одной стороны, вроде бы неплохо, это же здоровье как-то там, если просто заниматься, не более того. Но за всем этим стоит обязательно гордость, во-первых, да, которая подталкивает тебя это делать. Похоть – это самая настоящая похоть плоти, похоть очей. И надо заметить, что это учение. Во-первых, за этим стоит слово, которое говорит, каков ты будешь, как на тебя посмотрят. Это обязательно какая-то цель, это продвижение. А тело в сути своей в данном случае просто страдает. Тело тут страдалец, как жертва, потому что человек его мучает. Он его мучает в сути своей. Возьмем, например, другой пример. Это касаемо еды. Да? Кто-то переедает и просто лопается от этого. Да? Страшная, страшная похоть. А кто-то настолько себя сдерживает и следит за едой, чтобы все было, калории считать и так далее, чтобы опять быть красивым. Это опять учение, это опять похоть плоти. За этим стоит обязательно гордость и все остальное. Это учение. Человек поверил в это, во-первых, услышал, ему сказали, ему понравилось, его потянуло.